0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Окусываем наледь.
2: Фоменко Фейк Радио.
3: Турагентство.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие дамы, господа, девочки, мальчики. С вами снова я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Тур-агентство». И мы, наконец, заполучили к себе в студию в гости

0: прекрасного Вазгена Турина, который предлагает совершенно новый вид путешествий.
1: Спасибо.
0: Да? Правильно я все сказала?
1: Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Здравствуйте, дорогой Вазген.
1: Очень приятно.
0: Да. Расскажите же, в чем, собственно говоря, отличие вашего вот нового вот этого вот путешествия, которое вы предлагаете своим клиентам?
1: Иреночка, и можно так тебе буду?
0: Да, да.
1: Так, Иреночка, ты помоложе, поэтому я тебе буду называть Иреночка.
0: Да,
1: у
0: пожалуйста.
1: Меня моя племянница, у меня Иреночка, тоже Иреночка.
0: Очень приятно.
1: Замечательная девочка и да. очень похожа на тебя.
0: Это прекрасно.
1: Я хочу сказать, Иреночка, что турагентство, оно как бы получается так, это... Вы знаете, это мы отправляемся в путешествие.
0: Так, это
1: не, не выходя из дома. Не выходя из дома.
0: Это как это?
1: Вот так. Нельзя. Нельзя.
0: Ну, как это? Голография или
1: не,
0: что?
1: Живем.
0: Подождите, ну...
1: Все живем, Иреночка. Иреночка, все живем. Я тебе скажу, мы делаем это от души. Мы делаем это обязательно... Конечно, надо после этого покушать немножко.
0: Это я понимаю, это но все-таки расскажите, как можно отправиться в путешествие.
1: Жарко у вас здесь прямо.
0: Ну, простите, да. И все-таки вопрос, ну как можно отправиться в путешествие, не выходя из дома? Вот для меня это по-прежнему остается загадкой.
1: Что главное, Иреночка?
0: Вот что главное?
1: Что главное в путешествии?
0: Да.
1: Скажите мне,
0: ну, впечатление,
1: скажи мне,
0: новые места.
1: Что нет основное, самое основное. Основное – люди.
0: Ну, а как же быть путешественниками?
1: Люди – это путешествие, это, понимаете, это главное. Люди и острые ощущения.
0: Вопрос. Как же быть путешественниками, которые любят путешествовать в одиночестве? Таких много.
1: Много, я знаю, Иреночка. Но мы с ними работаем отдельно, это другая история.
0: Другая немножко, история.
1: Конечно, да. Mm-hmm. Я скажу так. Мы собираемся все на дому. На дому. От трех человек. Это путешествие.
0: Вопрос. Это да. знакомые между собой люди?
1: Нет, совсем не знаком. Незнакомый, совсем не знаком. Иреночка, мы собираемся, мы делаем кинза, делаем шашлык, делаем вкусные всякие всячину.
0: Ну, это секундочку. Это если мы, например, в Грузию собрались путешествовать. А если мы хотим какие-нибудь там во Вьетнам поехать? Зачем нам кинза и шашлык?
1: Тогда мы берем немножко... Дальма берем.
0: Креветок тогда уже, ну,
1: креветки,
0: раз Вьетнам.
1: Креветки и дальма.
0: Ну, тогда это получается какое-то кулинарное путешествие.
1: Ах, обязательно.
0: Обязательно?
1: Иреночка, обязательно, без кулинарии никак.
0: Никак. Скажите, ну а если, например, мне вздумается путешествовать не с кем-то мне незнакомым,
1: да.
0: а с кем-то очень даже знакомым, с человеком, с которым я давно уже живу, и с которым...
1: Я понимаю. Да. Иреночка, а тебе когда... Извини, я тебя опять буду... Что тебе буду перебивать или что такое? Просто хочу сказать, почему... почему ты думаешь, что ты хочешь обязательно со своим знакомым?
0: Ну вот я, например, вдруг хочу именно со своим знакомым.
1: Но если ты идешь со знакомым, но ты хочешь узнать о нем что-то новое, правильно?
0: Ну, что-то новое, да. Но неужели, а вот, например, мы уже, например, и живем давно вместе,
1: да.
0: и все.
1: Да.
0: И вот я решила с ним отправиться в путешествие.
1: Да.
0: И опять мы с ним собираемся дома,
1: да.
0: покупаем кинзу, как вы говорите, шашлык.
1: А нет, обязательно, без кинзы ничего.
0: И что я нового узнаю, скажите?
1: Что я скажу тебе? Когда ты немножко уина,
0: да.
1: чуть-чуть уина.
0: Но вино мы и так пьем по вечерам.
1: А нет, это другое. Я тебе скажу, это другое. Когда ты сидишь и у компании... хорошей компании. И ты общаешься с приятными людьми. Ты общаешься с настоящими кавалерами, которых ты не знаешь, но которые уже ты почувствовала какой-то внутренний какой-то контакт.
0: Контакт. Вот хорошо, я
1: даже если со своим спутником ты будешь сидеть, все равно ты обратишь внимание на других.
0: Да, да, да, я согласна. Примерно понимаю.
2: Турагентство. Даем люфт. Фоменко Фейк Радио.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.

0: Итак, сегодня удивительный день, потому что программа «Наука 77» в нашем эфире. Дорогие друзья, как здорово! Напротив меня, в гостях, можно сказать, у «Науки 77», завкафедрой сил разреженности, извините, я просто читаю, и вот он уже готов. Завкафедрой сил разрежения – это статика и лобильность. НИИ поля имени Вахрушева, доктор физико-психических наук Александр Геннадьевич Ботов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Здравствуйте! Очень приятно! И вот сразу, прямо вот я как-то сразу...
1: Возьмем за рога!
0: За рога, правильно?
1: Конечно.
0: Правильно, Александр Геннадьевич!
1: Ну
0: вот
1: что ж!
0: Прямо смотрите, прямо вот не в бровь, а в глаз вы прям попадаете. Так вот, как стало все-таки понятно, что физика и психика идут рука об руку здесь у вас?
1: Вот знаете, что хочу сказать?
0: Пожалуйста.
1: Что, на мой взгляд, важнейшее?
0: Да.
1: Ну, во-первых, спасибо вам за то, что пригласили.
0: Пожалуйста.
1: И это как раз и является свидетельством того, что людям интересно.
0: Да.
1: Что люди проникают сегодня, что люди сегодня объединяются с наукой. Не случайно сегодня в медийном пространстве вот так вот меня приглашают, и я объясняю, казалось бы, простым, недалеким,
0: да,
1: малообразованным людям новую науку, так сказать, физико-психическую,
0: да.
1: Это вещь, которая, ну, не сама в себе, что ли.
0: Нет, знаете, конечно.
1: Академия для академиков,
0: да.
1: Нет, что
0: это?
1: Это абсолютное... Подождите, дайте мне сказать.
0: Пожалуйста.
1: Простые наши слушатели, они тянутся к науке в любых проявлениях. И вам спасибо, еще раз скажу, за приглашение, что мы таким образом открываем людям знание.
0: Вот хорошо как. И опять же, Александр Геннадьевич Ботов у нас сегодня в гостях. Как это приятно. Напротив меня сидит настоящий физик.
1: Спасибо.
0: И физик, и психик. Все вместе. Вот все вместе. Вы можете как бы немножко экскурс в историю сейчас?
1: Ну, пожалуйста.
0: Александр Геннадьевич, пожалуйста.
1: В какой-то момент мы стали обращать на то внимание, что... при большом скоплении психически не очень здоровых людей,
0: так,
1: физические законы перестают как бы и работать. Я бы даже сказал, они не просто перестают, они начинают сбоить.
0: Ай-яй-яй-яй.
1: Сбоить.
0: Так.
1: Мы стали обращать на это внимание.
0: Ага.
1: И, ну, неожиданно совершенно для себя вдруг поняли,
0: так,
1: что физика в прямом ее, так сказать, приложении, на уровне бумажка, ручка, формула,
0: кнопка,
1: полетели.
0: Да.
1: Это всего лишь малая, ничтожная часть вселенского коловращения.
0: Ой-ой-ой, как вы отметили это. Я напомню, что у нас сегодня в гостях завкафедры сил разрежения, статика и лобильность НИИ поля имени Вахрушева, доктор физико-психических наук Александр Геннадьевич Ботов. Мы вернемся к вам через мгновение.

0: Я камни,
1: превозмогая боль,
0: переплывая лаву,
1: шашлык из последнего.
2: Кафе у Варана. Днем и ночью.
1: Чудеса армянской кухни.
3: Инструкция применения 35 88 74.

0: Классика в эфире.
1: Тихо воркуя, на окне сидел голубь. Он водил глазами, пытаясь, наверное, понять, бывал ли он тут когда-либо раньше. Его размышления прервали два товарища, прилетевшие с ветки стареющего клена повыше и поближе к последним греющим лучам солнца. На календаре была середина сентября, самая желтая пора в году. Самый озелененный район Москвы Биберево на время оделся в невероятно красивое желтое платье. Улетевший с подоконника квартиры восьмого этажа голубь наверняка поневоле заглядывался вниз. Грязно-голубые исполины высоток и бледно-желтые бревна многоподъездных домов утопали в желтом море с красными рифами. Она всегда задавала вопросы и не ждала ответов на них. Она мечтала, но опасалась воплощения мечты в жизнь. Она боялась терять, поэтому ничего не имела. Ибо лишь тот, у кого ничего нет, не способен ничего потерять. Жить в страхе чудовищно. Любить в страхе подобно аду. И этот ад собственноручно она изо дня в день создавала для себя. Глупая. Вы прослушали отрывок из повести Владлена Почуева «Серая ветка».
0: Классика в эфире.

0: снова я, Арина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Шоколад». Напоминаю, что наши передачи вы можете смотреть и слушать во всех доступных вам социальных сетях. Набирайте Фоменко FM, слушайте и смотрите. Итак, у нас в гостях, напоминаю, Петр Массерони, который в «Шоколаде», который известнейший в «Шоколаде». Ну, и он рассказывает, мы подошли к самому главному, к самому интересному и захватывающему, как сказать, к открытию, наверное, который сделал Петр.
1: Да. Ну, дело в том, что, вы понимаете, в какой-то момент я вдруг понял, что тот шоколад, который я варю, что-то в нем, так сказать, не хватает, чего-то не хватает.
0: Изюминки.
1: Ну, даже не то, что изюминки, он как-то, знаете, как, ну, как у всех.
0: А, ну, да-да-да, какого-то изыска.
1: Ну, я стал внимательно заниматься этим вопросом и вдруг обратил внимание на разницу в шоколадных бобах. Ведь мне стало казаться, что одни бобы выглядят вот так, выглядят просто, другие бобы выглядят по-другому.
0: Вот так.
1: Я стал задумываться, в чем же дело, стал внимательно к этому приглядываться. Ну, конечно, привлек, так сказать, своих товарищей, которые занимаются глобальными изучениями генетики, так сказать. Вдруг поняли мы в какой-то момент.
0: Что?
1: Ну, что, милая моя? Ну, мы поняли, что есть бобы женские, а есть бобы мужские.
0: То есть бобы мальчики, бобы девочки?
1: Да, бобы и бобы мужики. Бобы мальчики и бобы.

0: вы девочки.
1: Естественно, тогда у них получается и вкус разный, и запах, и вообще
0: абсолютно.
1: Все разное.
0: Абсолютно. Ну, вы понимаете. Ну,
1: а вот в чем дело?
0: И я в какой-то момент вдруг понял, что разница-то не только в том, что мы понимаем, что у них есть разница.
1: Да.
0: А разница еще и в том, что, например, женские бобы.
1: Так, уже женские-женские, да.
0: Они абсолютно, ну, как и любые женские, так сказать. Любое женское.
1: Да.
0: Начало. Ну, женские бобы, как и обычные женщины, не могут ждать. Они не могут ждать своего созревания.
1: Да.
0: Они прямо прыгают сразу, так сказать. Они сразу находятся. А мужские могут.
1: А муж...

0: знаете, вот я сейчас вспомнила, что вот как раз недавно, буквально на прошлой неделе, ела шоколад какой-то. Ну, дорогой, горький, все хорошо. Ну, как-то странное было ощущение, вроде все вкусно. Ну, какая-то, понимаете, какая-то я стала серьезная, что ли, после этого. Наверное, это был мужской шоколад.
1: Ну, значит, смотрите.
0: Из мужских бабу.
1: Смотрите, я вам скажу так.
0: Да.
1: А обычно шоколадье, когда варят шоколад, да, они используют исключительно мужские бабы.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Ах, вот в чем
1: мужские
0: дело.
1: Бабы, но они делают это, но я вам сейчас объясню. Они даже, во-первых, они так глубоко не задумываются. Они типа зачерпнули, сварили. Вот,
0: зачерпнули бабов, да.
1: Да, бабов зачерпнули, давай, даже не посмотрели, кто там чего. Ну, как-то отсеяли, вот так, у нас такая есть
0: отсевка.
1: Просевка, да. Ну, и в этой просевке дырочки для мужских бобов, они, так сказать, ну, они побольше. И поэтому женские бобы сразу просеиваются и падают вниз.
0: Да. И что же, их выбрасывают, что ли?
1: Да, это что, да, значит, это мелкие никому, мелкие.
0: То есть женские бобы?
1: Женские бобы никому не нужны.
0: Идут ссор.
1: Да. И я в какой-то момент подумал, а что сделать? Ну, попробуем сначала из женских. Я сделал шоколад из женских бобов
0: и
1: исключительно.
0: И что, и как
1: же он? Ну, вы знаете, как сказать, он нежный.
0: Вот. Вот
1: но
0: это
1: не
0: очень
1: настолько.
0: Не настолько?
1: Да. Получается, что нежный, но какой-то, ну, когда изюмины, что ли.
0: Да.
1: Ее совершенно нет.
0: Нет. А скажите, не пробовали ли вы, боюсь даже предположить, но скрестить, что ли? Вот
1: а раз... как, милочка моя, я достиг такого успеха?
0: Ах,
1: конечно.
0: Вот оно что.
1: Путем скрещивания мужских и женских бобов.
0: Простите, вот, может быть, за интимный очень вопрос, а как вы... этот вопрос я задам чуть позже. Потерпите, дорогие слушатели и зрители. А теперь, сейчас легкая музыкальная пауза.
1: Шоколад.
2: Флора и фауна родной планеты.
0: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под передне спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены. Особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.
2: 101.ru Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости. МИД может принять конвенцию по защите прав народов среднесурковых областей. Соответствующую ноту эти народы направили в адрес ведомства в 18 веке. Среднесурковые давно являются нашими партнерами, и пора привести их в соответствие, подчеркнуто в заявлении МИДа.
1: Финансы.
0: Центробанк сообщил о своем решении урезать. Это повлияет на кривую Смита и может расширить возможности для спекуляций в секторах FB и Lambda, полагают эксперты. Мы дозвонились до нашего специалиста по бумагам.
2: Решение беспрецедентное. Если так пойдет и дальше, прогнозировать сложно. Но динамика есть, это уже сигнал.
1: Наука.
0: Экспедиция Беспятова, уже 86 месяцев находящаяся на раскопках кургана «Малый Клёпотов» в Ильменской автономии, сделала уникальное открытие. Отрядом были обнаружены уникальные уйгурийские сикли, считавшиеся безвозвратно утерянными.
3: «Они оказались живыми, а для нас это уникальная возможность»,
0: — сказал Беспятов. Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира.
0: О-о-о, резиновые братья.
5: Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов.
0: Липосакция отменяется.
6: Лицензия 42-37-99-77-17-64-83-42-15-67-422-86-11 УК СМ.
5: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.

0: не одни.
1: И снова здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Продолжаем нашу интереснейшую передачу. Мы не одни в эфире. В гостях Анастас Суйко. Продолжайте, Анастас.
2: Здравствуйте. Да. Так вот, на чем мы остановились?
1: Мы остановились, да. Что вы увидели на осциллографе. Какие-то там сбои начались,
2: да.
1: Вы говорите.
2: В общем, да, это шкала, но это специально. Я не буду вам вдаваться, чтобы вас...
1: Ну, кто не знает, что это такое? Это сейчас любой школьник это знает.
2: Да, нет. Да. Шкала Дыбина.
1: Шкала Дыбина.
2: Да,
1: именно,
2: это
1: конечно.
2: Очень простая, да, шкала, по ней сразу определяются все сдвиги.
1: Ага.
2: Вот, какие сдвиги, это потом скажу. Но основное, мы подключили радиоаппаратуру, потом подключили видео, и мы получили сигналы от гусениц.
1: Так, то есть вы поняли, что это что-то гусеница, вот эта вот Люся, хочет вам
2: Люсенька
1: сказать?
2: Люсенька наша сладкая. Как мы ее называем? Она вот Люлися, прямо Люлися. Она вдруг подала нам сигнальчики.
1: Сигнальчики, а скажите, да? Пожалуйста, она у вас живет где? В принципе, в коробочке какой-то или в мисочке?
2: Нет, в пенальчике.
1: Да, в пенал, который для карандашей, для ручек.
2: Ну да, да,
1: почему? А, ну правильно, он же длинный, ей удобно там, да.
2: Ей очень удобно, она тоже длинная.
1: Да, она же выросла с тех пор, за этот месяц она...
2: Да, уперлась в пенал, и мы пересадили ее.
1: Уже в более обширном.
2: Да.
1: Ясно. Так вот, а удалось же ли расшифровать то послание, Люся?
2: Вот нет.
1: А, пока нет.
2: А я объясню, почему. Потому что у нее она слюнявая.
1: Да.
2: Она слюнявая гусеница. Она ползает и издает все время слюнявой. Ну, это у нее специальные выделения. А мы их называем слюни Люси.
1: Ну, вы рассказывали, что это очень какая-то, получается, огромная польза от слюней, если их наносить на лицо.
2: Да.
1: Потому что я вот с вами встречалась буквально полтора месяца назад.
2: Я
1: был в
2: слюнях.
1: Вы выглядите сейчас значительно лучше.
2: Спасибо.
1: Значительно лучше. Просто разгладились морщины.
2: Ну, просто да, наверное.
1: Сигнал вы не расшифровали.
2: Нет. Но, вы понимаете, надо же понимать, Люся, я имею в виду гусеница, это зеркало. Это наше с вами зеркало всей нашей цивилизации. А цивилизация где сейчас находится? Не подсказываю вам, где? В тупике.
1: Да.
2: А ответ у кого надо искать?
1: Неужели у гусениц?
2: Да.
1: Да вы что?
2: Я вам говорю.
1: Да вы что?
2: Именно Люсенька наша сладенькая. Она подскажет всем, как надо жить. Вы понимаете, она ведь гусеница. Вы когда-нибудь задумались? Гусеница живет коротко и ясно. Коротко и ясно.
1: Ну, с этим не поспоришь, действительно.
2: Гусеница, да. Вообще, этимология, вы знаете, гусеница значит волосатый.
1: Ах, вот
2: да,
1: что.
2: Да, этимология, она восходит к слову «ус». Ус, ага. Понимаете? Вот ведь как.
1: Ус, волоса.
2: И есть все, и четыре фазы. Есть четыре. Яйца, гусеницы, куколки
1: так.
2: И имаго.
1: Угу.
2: А вот задумайтесь, что такое имаго.
1: Ну, имаго, насколько я понимаю, самая интересная стадия.
2: Вот это и ждет нас всех. Люсенька намекает нам. Она говорит, вы. Она говорит, вы.
1: Просто да.
2: Имаго.
1: Грандиозно.
2: Люди, имаго.
1: Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире передачи «Мы не одни». В гостях у нас Анастас Суйко, доцент кафедры УДЕ НИИ Горского. А мы прерываемся буквально на минутку.
0: Мы не одни!
3: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?
4: Ай, Богданку, костровецы! Кого не були боїці? Аргел!

0: 101, are you? Пасквили. Срочно. Недорого. Фоменко Фейк Радио.
1: Энергия.
2: Так вот, ну да. Вот как это сделать?
3: Как?
2: Ну, понятно, что лучше всего подключиться к колену. Ну, как схватить
3: колену?
2: За колену? К колену бегуна. Ну, как схватить бегуна за колено?
3: Ну, как?
2: Как сказать, чтобы гарантированно была полная отдача, чтобы, опять-таки, не вспугнуть.
3: То есть, как бы осалить, но не обидеть.
2: Да. Мягко.
3: Это, может быть, пошло вот да. из салочки, вот эти вот
2: ну,
3: самые,
2: конечно, понимаете,
3: из детской игры.
2: Я,
3: наверное,
2: на самом деле беру, как бы впитываю все в себя.
3: Да, я вижу, что вы впитываете
2: все старинные какие-то там, ну, и игры
3: обряды.
2: Наши. И обрядовость очень важна в нашем деле. Как бы все неспроста,
3: да.
2: Понимаете? Все неспроста.
3: А вы
2: и
3: случайно...
2: хоровод. Вы не представляете, какая энергия от хоровода идет?
3: А, да правда?
2: Да что?
3: Какая?
2: Вот, потрясающая энергия в хороводе. Вот если, например, подключиться к хороводу, то это просто можно, я не знаю, что, сколько работать на этой энергии.
3: Правда?
2: Скольким заводом можно
3: вот
2: работать.
3: Этот, когда
2: на
3: вот это...
2: Вот идет один хоровод, да. А целый завод может 2 месяца работать.
3: Целый завод?
2: Да, но никто это не использует, понимаете?
3: Да что ж такое?
2: Да, мы начинаем.
3: Пожалуйста, я прошу, вы ж помогите.
2: Потому что самое на самом деле сильное – это хороводная энергия.
3: Хороводная энергия.
2: Поэтому, когда Новый год, когда праздник, и детишки хоровод водят, вот подключитесь к этому хороводу. Вот возьмите у детей энергию. У них-то ее много, понимаете? Пусть поделятся, да.
3: Я вот и замечал.
2: Детская энергия самая лучшая, кстати
3: Какая?
2: Говоря. Детская.
3: Детская энергия.
2: Детская энергия.
3: Детская
2: энергия.
3: А вот и скажите, пожалуйста, вот когда вот хороводы водят, и вот все больше людей подключается к хороводу, вот как бы их затягивает, как бы засасывает вот это вот круговерть.
2: Да-да-да, круговерть, да. Круговерть засасывает, не случайно.
3: Адская карусель.
2: Нет, ну это мы не будем.
3: Ну не будем,
2: потому что у нас энергия хорошая.
3: Хорошая, я понимаю.
2: Поэтому, ну, в общем, я просто рекомендую как бы вам, нашим слушателям, вашим слушателям, зрителям.
3: Нашим слушателям, да.
2: Ну, как-то вот использовать эту хороводную детскую энергию.
3: Вы сами, скажите, вы участвовали часто, вы много в этих хороводах вы использовали туда? Вот,
2: Естественно, у нас много всяких симпозиумов проходит.
3: И вы там же прямо на симпозиуме устраиваете вот эти хороводы?
2: Хороводы, конечно, подключаемся, во всяком случае мы приезжаем в места без электричества, без генераторов, без всего. И вполне себе, то, конечно, работаем. Ну, так вот утром хоровод, вечером хоровод.
3: Вы покажете какие-то приборы, которые...
2: Утром хоровод, вечером хоровод. Нет, у меня есть прибор, который используется именно для бегуна.
3: Для бегуна.
2: Нам нужно? Нам нужно мягко, не бросаясь, мягко осаливая, подцепить этот прибор на колено. Прибор Нега-4.
3: Нега-4.
2: Нега-4.
3: Да, ага. Так.
2: А это прибор Нега-9 уже.
3: А что это такое? Откройте его.
2: Он цепляется на колено, сам открывается и сам пошел, счетчик уже работает.
3: Все уже работает.
2: Да.
3: И вот это пошла зеленая энергия.
2: Пошла зеленая энергия.
3: И бегун как бы не чувствует даже абсолютно.
2: Нет, он совершенно не чувствует.
3: Они же буквально такие воздушные.
2: Они ничего не весят абсолютно. Абсолютно пушинки, да. Вот эти вот два. Правда, вот он иногда, видите, издает звуки. Вот этим можно напугать бегуна. Поэтому надо поставить беззвучный режим.
3: Без звука, конечно.
2: Да, очень
3: просто. Вот скажите, вот вы рассказывали, у вас книга же есть, да?
2: Книга
3: какая?
2: Есть.
3: Как вас называется?
2: Зеленая энергия.
3: Зеленая энергия. Ну да, это ваша. Зеленая энергия Луизы Мозес Щегла.
2: Да,
3: так и написано это, да.
2: Да.
3: Или там вы пишете «Моя зеленая энергия». Вы же называете «Моя», ну потому что вы же изобрели, вы ее открыли.
2: Да нет, не потому что, а потому что в каждом человеке есть
3: она
2: энергия.
3: Есть.
2: Да, потому что и у вас есть ваша зеленая энергия.
3: Господи Боже.
1: Энергия.
0: Удобно усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая дзит-дзит. Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: 101.ru.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Море-море». Опять встреча с интересным человеком, старпом рыболовного сейнера Любовь Захаркина. Единственная женщина-старпом во всем рыболовном флоте. Стаж 36 лет. Начинала матросом. Здравствуйте, Люба!
2: Здравствуй, мой мальчик, привет!
1: Ну, что сказать. И вопросы задавать буду быстро. Программа у нас короткая. Сколько тонн зараз можете переработать?
2: А сколько надо?
1: Ну, понимаете, я просто рыбу сам не ем.
2: Сколько надо, скажи.
1: Ну, сколько надо, я не знаю, я говорю.
2: Нет, так не могу, я это приказ. Сколько надо, я сок возьму.
1: Понял вас, понял. Сколько мойвы может взять ваш трал?
2: Опять 25, сколько надо вам?
1: Все понял. А теперь у меня острый вопрос.
2: Острый давай.
1: Значит, у вас в экипаже 274 мужика.
2: 275 дальше.
1: 200, понимаю, 275 мужиков у вас. Вот как вам с ними? Вы 5-6 месяцев на воде.
2: Да хорошо мне с ними.
1: Ага.
2: Семья моя.
1: То есть вы привыкли?
2: Ну, конечно.
1: Вот это у вас там все, как говорится, свобода.
2: Да я же мать для них.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: Мать морская.
1: Понимаю вас. А сколько раз вы были замужем?
2: Морская мать. 4.
1: 4 раза были?
2: Я быстро стараюсь встречать. 4 раза.
1: 4, понимаю.
2: Да.
1: Понимаю. Я вот что хочу у вас спросить. Значит, мы сейчас переходим к самому главному.
2: Давайте.
1: Бог с ним, с этими мужиками, с которыми вы там, так сказать, вот это вот, 275.
2: 275.
1: Да, ну вот. Вы прославились тем,
2: да,
1: что вместо гигантского краба,
2: да,
1: поймали гигантскую мойву.
2: Так точно. Было такое дело.
1: Да, и вот это знаменитое фото, где вы целуете эту мойву.
2: Целую
1: самую,
2: мойву, да.
1: Да, понимаю. Какой был вес у мойвы?
2: 25 тонн 16 метров.
1: 25 тонн 16 метров.
2: Гигантская мойва, уёк.
1: Я же, можно сказать, не мойва даже какая-то,
2: да,
1: а просто, а получается, это кит прямо целый.
2: Тихоокеанский уёк.
1: Уёк?
2: Уёк.
1: Уёк тихоокеанский.
2: Да.
1: Охренеть можно.
2: Да.
1: Эхолот же вам показал тогда краба.
2: Эхолот показал краба, но ошибся. Ошибся, и вытащили ему мойву. Совершенно неожиданно для всех.
1: Она такая была огромная, вы рассказывали, что она под ней прям плавником задела даже лопасть.
2: Да. Стармех был совершенно в шоке, абсолютно, дед наш. Но все нормально, все вышлось.
1: Но мойва же неспокойная рыба.
2: Мойва рыба нервная, скажем так.
1: Ну, уёк.
2: Уёк.
1: А какие отношения уёк сложились у вас с Уйком? То есть, ну, не с Уйком, а с
2: Уйком. С Уйком отличный, Марат его звали, Уйка.
1: То есть вы назвали его Марат?
2: Марат Уёк, да. Да, он плавал за нашим сейнером Иваном Пыжовым 7 лет. 7 лет, пока...
1: То есть он привязался к вам?
2: Он привязался, его даже привязывать не надо было, он сам плыл.
1: Вот так вот, вы с ним просто были с Уйком в друзьях.
2: Да, абсолютно.
1: 7 лет дружили.
2: Конечно, он вместо эхолота у нас работал, показывал нам, какая рыба где.
1: Ага. То есть, в принципе, не разлей вода.
2: Не разлей вода.
1: И что, скажите мне,
2: унесла
1: куда
2: уёк то?
1: Уёк куда
2: сели? Унесла гигантская чайка, баклан.
1: Гигантская чайка?
2: Гигантская чайка, баклан.
1: Гигантская чайка унесла Уйка?
2: Уйка унесла.
1: Ой-ой-ёшеньки, да. Ой-ой-ой-ой.
2: Вот так закончилась дружба, вот так вот.
1: Ничего вы не успели сделать,
2: ничего,
1: да?
2: Не успел.
1: Не могли
2: сделать.
1: Спасти.
2: Не могла спасти. Раз
1: сколько
2: и все,
1: всего
2: и нет Уйка.
1: Гигантского,
2: да,
1: в море, а?
2: Да.
1: Оно ведь беспощадно.
2: Море беспощадно.
1: Скажите, много ведь там того, чего мы, простые люди, не знаем?
2: Вы вообще ни черта не знаете, честно если сказать.
1: Ага.
2: Дорогие мои, вообще ни черта не знаете, понимаете? Это нужно где-то 36 лет проработать, проходить по морю, по океанам, тогда, может, что узнаете, что и гигантские крабы бывают, и гигантские уки бывают, и щуки бывают гигантские.
1: Ох ты, бог ты мой. То есть щуки даже бывают в море?
2: Морские щуки.
1: Морские щуки?
2: Гигантская морская щука.
1: Гигантская морская щука, господи, мы же об этом ничего не
2: вы
1: слышали.
2: Вы видели ее зубы.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: Страшное дело, страшное дело.
1: Да, дорогие друзья, ну, что я могу вам сказать? После того, как Любовь Захаркина, старпом рыболовного сейнера,
2: да,
1: а она у нас сегодня в гостях,
2: а?
1: Напоминаю вам, потеряла своего лучшего друга Марата.
2: Марат.
1: А Марат, напомню, был гигантский уёк.
2: Да.
1: Вообще, уёк гигантский, это прямо от всего сердца я хочу вам сказать спасибо вам огромное, дорогая вы наша Люба, за ваш труд, за вашу рыбу, за мойву на наших столах. Низкий вам человеческий поклон.
2: Да пожалуйста.
1: Дорогие друзья, это была программа «Море-море». До следующего раза, мы прощаемся с вами.
2: Берегите друзей.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
0: Мы прошли несколько шагов, и вот оно, место всех влюбленных. Водная гладь, как огромное зеркало, отражающее тысячи звезд, и большую, похожую на кусок сыра, луну. Сели на берегу, болтаем, целуемся, смеемся. А ты загадываешь желание, когда падают звезды? Нет, я никогда не видела падающих звезд. А хочешь увидеть? Хочу, но ты же не волшебник. Взмах рукой, и на меня посыпались маленькие звездочки, вырезанные из фольги. А я пыталась поймать их и смеялась, но желание загадать так и не успела. Слишком быстро и неожиданно начался этот звездопад. В эти минуты я подумала: глупая, и из-за чего ты переживала? Ведь все как обычно. Вот он, твой смешной и сумасшедший романтик, сидит рядом, смотрит на звезды и обнимает тебя. И тишина, только шум ветра и биение наших сердец. Вы прослушали отрывок из повести Димы Баца «Заинька».
3: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.
5: Лабиринт Леонардо.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Лабиринт Леонардо», как обычно, гости и интереснейшая тема. Тема, которую вы сами просите нас. Мы ведь ничего здесь не выдумываем. Мы просто идем на поводу. Мы, так сказать, принимаем ваши запросы и эти запросы воплощаем в жизнь. Итак, сегодня программа по вашим многочисленным просьбам: как разыграть шмеля и перехитрить пчелу. Накануне летнего сезона, без сомнения, это волнует всех-всех многочисленных жителей нашей страны, потому что, как вы понимаете, медовый сезон близок. И сегодня у нас в гостях ученые, люди, которые посвятили всех себя целиком и полностью изучению, так сказать, этих прекрасных животных под названием насекомые. Вот, это энтомологи. Сегодня это, соответственно, Изольда Тихоновна. У нас Изольда Тихоновна. Сегодня
2: Базова.
1: У нас Изольда Базова. Прекрасная Базова. Изольда Тихоновна Базова. И, соответственно, Александр Гайсун.
6: Да.
1: Александр Гайсун.
6: Добрый день.
1: Александр работает в научно-исследовательском институте Шершня.
6: Я все время
1: в институте Шершня вы работаете. Изольда Тихоновна у нас работает в научно-исследовательском институте мягкокрылых.
2: Мягкокрылых, точно, абсолютно. Правильно сказали.
6: И вот про Шершня я сразу могу сказать: такой хороший Шершень, он прилетает.
1: Подождите, Александр, у нас же серьезный сегодня разговор.
6: Конечно.
1: Мы не хотим вот это про Шершня знать, потому что сегодня
6: почему?
1: У нас тема, как разыграть шмеля
2: и перехитрить
1: пчелу. Да. И для чего это нужно накануне летнего сезона? Для чего? Вот скажите, пожалуйста, Изольда Тихоновна.
2: Да.
1: Вот для чего разыгрывают шмеля? Я так слышал. Но наши, так сказать, слушатели, вполне возможно, и не знают. Но я слышал, что разыграть шмеля необходимо пчеловоду.
2: Конечно,
1: необходимо для того,
2: безусловно,
1: чтобы перехитрить пчелу. То есть это взаимосвязанные вещи.
6: Это взаимосвязанные.
2: Это мне сейчас меня спросили.
6: Подождите, Александр,
2: я просто должна на этот вопрос ответить, потому что вся моя жизнь — это энтомология. И я хотела сказать, что это делается для того, чтобы шмель опылял лучше цветы, а потом пчела, которая разыграла немножко
7: немножечко шмель, она на эти цветы села, взяла нектар и принесла в соту.
8: Я вот что хочу спросить.
7: Да.
8: Зачем мы, люди, должны разыгрывать шмеля и пытаться перехитрить пчелу?
7: Это же очевидно, что...
8: А вы подождите, Изольда Тихоновна. Я хочу спросить сейчас, вот задать этот прямой вопрос Александру.
6: Да я понимаю.
5: Лабиринт Леонардо.
3: Флора и фауна родной планеты.
7: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.
9: С нами хорошо. 101.ru.
3: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
2: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.

0: И мы вновь в студии «Сделай сам». У вас в гостях Сила Михайлович Сытин.
1: Сила!
0: Ура. Давайте, Сила Михайлович.
1: Полный цикл.
0: Полный цикл, да.
1: По-прежнему используем на бражистой посуде. Перчатки.
0: Вместо перчатки.
1: Используем
0: презерватив.
1: Вкусами, безвкусные не нужны.
0: Безвкусные презервативы, да, они никому не нужны.
1: Да? Только со вкусами, да.
0: С какими вкусами?
1: Вишня, банан, земляника.
0: Земляника, вишня, банан.
1: Мешал, да. Ты все, паром перегнал и закупориваем бутылки.
0: А если смешать? Если смешать все три
1: банан
0: презерватива?
1: Банан с земляникой?
0: Да.
1: Банан с земляникой.
0: Пробовали?
1: Пробовал.
0: И что?
1: Ерунда.
0: Почему?
1: Вкус.
0: Уходит чистота?
1: Да, это смесь, вот нелепая
0: коктейль,
1: смесь.
0: То есть, получается.
1: Это, знаете, ну, позорище. Банан, земляника, вы могли вот это, понимаете? Это удовольствие. Пример, вот как будто вы вот этими всеми тремя вот вишня, банан, земляника.
0: Да.
1: Прямо вот полезли бы, как говорится, в одну.
0: Но не будем говорить, я понимаю, куда мы полезли. В лоно.
1: Ни то, ни сё.
0: В лоно.
1: Никому да. Не стало хорошо.
0: У вас потекло. Ну ничего, сейчас
1: подкроило.
0: Ничего страшного. Не, нормально. Хорошо. Пожалуйста,
1: это полный цикл, понимаете?
0: Полный цикл.
1: Мы сейчас думаем у нас на предприятии.
0: Так, на предприятии.
1: О том, что попробовать.
0: Да что?
1: Полный цикл с использованием уже.
0: Чего?
1: Экономика ведь очень падает сейчас.
0: Экономика действительно упала. Да,
1: и
0: действительно.
1: И нам, конечно.
0: Что вы предлагаете?
1: Мне интересно закупать. Дороговато закупать новый презерватив.
0: Новый презерватив, то есть не будете?
1: Мы принимаем уже.
0: Какие?
1: Юзные.
0: Имеется использованные.
1: Ну, мы чистые, никаких там у нас.
0: Нет, все. Чистые принимаем.
1: Остается в пропитке очень много банана.
0: Банана все.
1: Очень много земляники. Очень много вишни.
0: То есть, опять же мы вернулись к трем этим названиям. Да. Вишня, банан.
1: Только три.
0: А вот ежевика. Не то.
1: Не то. Это уже, знаете.
0: Она не сохраняется,
1: уже, ежевика. Во-первых. Во-вторых, она, как вам сказать?
0: Ну?
1: Она как сжатая, понимаете?
0: Ну, я понимаю. Как вот. Сжатая плесень.
1: Вот так.
0: Нет, ну, конечно, так это уже невкусно совсем. Это невкусно.
1: А вы понимаете, ведь
0: во-первых, это же сосуд.
1: Да.
0: И это сосуд.
1: Который мы закрываем.
0: Который вы закрываете, это сосуд.
1: Ну, да. Важно еще понять.
0: Да, важно. Ну, что?
1: Это не только для мужчин.
0: Не только для мужчин, конечно.
1: Ну, и для женщин.
0: Ну, конечно.
1: А это со всем уважением.
0: Ага.
1: Поэтому какой женщине понравится ежевика? Да никакой.
0: Естественно,
1: а
0: согласен.
1: А вот вишня... Банан. Земляник.
0: Пожалуйста. На этом вы стоите. И вот пока отдыхает Сил Михайлович Сытин, дорогой наш дистиллят, дорогой, так сказать, наш победитель, давайте не будем его будить. И презервативы с вишней, с, я бы сказал, с земляникой, с бананом, пусть войдут в вашу жизнь, в ваш быт. Спокойный. Ночи, друзья.
2: Сделай сам.
0: Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?

0: Online Radio 101 Army. 101 Raw. Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио.
1: Агония Гонева.
2: Сегодня на Фоменко Фейк Радио программа «Агония Гонева». И Сергей Гонев у нас в гостях, который рассказывает, причем очень скучно это делает, вот, рассказывает о том, что
3: я
2: он 41 год находится
3: просто
2: в агонии.
3: Скучно. Это вам скучно жить.
2: 41 год вы находитесь в агонии. И
3: да,
2: ничего интересного не можете рассказать нашим
3: радио. Я рассказываю
2: радио
3: вам.
2: Что вы рассказываете?
3: Вы перенеситесь вместе со мной назад, 41
2: куда
3: год назад.
2: Перенесся.
3: На, пожалуйста.
2: Хорошо.
3: Вы сидите, голубой огонек.
2: Я сижу, голубой огонек.
3: Начинается. Вы покормили собачку.
2: Да в жопу эту собачку.
3: В жопу эту собачку.
2: Хорошо.
3: Сдохла киска, сдохла вся. Так. Сдохла все. Сдохло все мое в мозгу.
2: Так.
3: Понимаете? Вот вы должны почувствовать вот этот вот баланс. Баланс, который вдруг нарушается.
2: Ну, расскажите, как вы вдруг почувствовали. Это что, пупыры у вас по коже
3: пупыры,
2: пошли?
3: Пупыры, конечно.
2: Так, пупыры пошли по коже.
3: Это пошли что? Пупырища.
2: Да.
3: Понимаете, пупырища.
2: Вы стали терять сознание, что?
3: Ничего не терял. Пошли я в жопу. Да. Ничего я не терял. У меня все с собой. У меня все нормально. Вы поймите, у меня
2: вы
3: есть
2: не падали
3: стержень
2: в обморок?
3: Я не падал, у меня есть
2: а
3: стержень.
2: А в чем проявлялась тогда ваша агония?
3: Агония проявлялась...
2: Что вы тратите наше время?
3: Подождите.
2: А вы здесь, у вас никакой
3: подождите
2: агонии нет?
3: Владик, я узнал вас. Вы были на этом самом, да? На собрании веселых, да?
2: Каких веселых?
3: Каких веселых? Я же вас там видел.
2: Где?
3: Когда я собирал, я собирал друзей. Не только ведь у меня агония, вы понимаете? Агония у многих людей. Я собрал их, в один центр. Скажем так, это был маленький центр такой. Я так и написал. Агония Гонева. Приглашаются все желающие. Вот. Я вас там, по-моему, видел, мне кажется. Вот вы сейчас, тем более, сняли очки. Я увидел, я увидел в ваших глазах тоже есть какие-то...
2: А таблеточки-то вы пьете какие-то?
3: Да подождите.
2: Мне просто
3: зачем
2: понять.
3: А зачем?
2: Не, просто понять.
3: А зачем мне таблеточки? Абсолютно. Если
2: да
3: я
2: вот
3: чувствую
2: я уже,
3: себя...
2: честно говоря, смотрю, что таблеточки вам действительно уже и не нужны.
3: Нет, абсолютно.
2: Конечно. Вам уже уколы.
3: Вы так думаете?
2: Конечно.
3: А я чувствую в вас тоже агонию.
2: Никакой агонии
3: есть,
2: у меня нет.
3: Есть.
2: Я вчера был
3: а
2: у врача.
3: А почему вы все время закрываетесь очками?
2: Я вчера был, я плохо вижу.
3: Вы были у Потоцкого?
2: Я был и у Потоцкого в том
3: и
2: числе.
3: И у Потоцкого? Да. Что он вам сказал?
2: Да в жопу этого Потоцкого.
3: Ну и в жопу этого все Потоцкого, действительно.
2: И хорошо, понимаете.
3: Да пошлем его, действительно.
2: Конечно.
3: Я вам скажу другое. Когда я почувствовал впервые. И опять я возвращаюсь, видите?
2: Угу.
3: Видите, я все время возвращаюсь.
2: Я вижу.
3: Как приятно, да?
2: Так.
3: Правда? Так вот, вы приятный собеседник, я вам скажу. Если
2: так
3: бы говорили по-французски, может быть, было бы и не так весело. А вот вы говорите по-настоящему.
2: А я ведь могу по-французски.
3: Можете?
2: Да.
3: Скажите, пожалуйста, несколько слов.
2: Je suis malade.
3: Oui, absolument. Да, очень хорошо поговорили.
2: Прекрасно.
3: Ну, это чувство. А агония, она передается. Вот вы меня
2: она
3: пригласили.
2: Заразна.
3: Она заразна.
2: Агония заразна.
3: Это такая зараза. Но она приятная. Знаете, что приятная зараза?
2: Я не могу понять,
3: да,
2: Сереженька.
3: Да, да.
2: В чем она заключается, эта агония?
3: Агония в предвкушении. В предвкушении. Вы все время предвкушаете.
2: Так это просто образ.
3: Да какой же это образ, боже мой. Это же по всему телу прокатывается.
2: Мне кажется, вы же полумертвый ходите.
3: Вы снизу до. Это вам кажется. Это зомби. Вас напугал телевизор. А нужно было смотреть тогда «Голубой огонек». Вот что вы делали 41 год назад? Расскажите, вспомните.
2: Вы знаете, 41
3: вы кормили год... черепашку, нет?
2: Так она умерла.
3: Она сдохла.
2: Угу.
3: Ну и в жопу. Ну,
2: да, я согласен, в жопу ее.
3: Ну хорошо. Ну и что?
2: Ну что?
3: Что вы делали
2: черепашка
3: 41
2: сдохла
3: год назад?
2: 41 год назад, в этот
3: отмотайте
2: день.
3: Отмотайте, в этот день. В этот вот конкретно,
2: назад,
3: когда я сидел перед
2: вот
3: телевизором.
2: Конкретно
3: да.
2: 41 год назад.
3: Что? Вот видите, у вас поехало.
2: Я был в школе.
3: Вы ходили в школу?
2: Конечно.
3: Боже мой. Вспомните вот этот первый день.
2: И перед тем, как вспомнить
3: давайте,
2: этот первый
3: хорошо
2: день, мы расстанемся
3: хорошо
2: с вами буквально на одну минуту и
3: давайте
2: вернемся, дорогие
3: давайте
2: друзья.
1: Агония Гонева.
4: Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песни короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.

0: Входим в любом. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.
0: Веселые сапожата.
3: Здравствуйте, дорогие наши зрители, слушатели. В эфире передача, ваша любимая передача «Веселые сапожата». И в ней, как обычно, мы говорим о малом бизнесе. И у нас сегодня в гостях совсем не малый, я бы сказала, предприниматель, а вот очень такой...

0: Давайте, или можно по имени?
1: Можно Дмитрий.
0: Дмитрий,
1: можно
0: просто Дмитрий, Дмитрий, да. Да. Да. А, так вот, вот, понимаете, вот самый первый вопрос, да. Может, покажется вам странным и преждевременным. А, хотелось бы узнать немножечко о вашем отце.
1: Не хочу говорить о нем.
0: Вот так вот прямо сразу, да? То есть отказываетесь?
1: Я о дяде расскажу.
0: О дяде?
1: Да.
0: Хорошо, давайте о дяде.
1: Дело в том, что, ну, с чего вообще началось это, так сказать.
0: Да.
1: Это не просто так пришло мне на ум канатка, канатная дорога.
0: Да.
1: Дядя работал в котловане мой.
0: Ага.
1: Дядя Гриша. Вот. Он долго работал там. И действительно, настолько это, ну, скажем так, время для него... вообще перестало существовать.
0: Григорий Замлязов.
1: Григорий Замлязов. Вы знаете.
0: Тот самый.
1: Да, это, в общем, это, да. Это из той породы еще стахановцев.
0: Да,
1: там,
0: да, да,
1: и,
0: да, да.
1: Вот, он выдавал на гора, что вы, столько
0: да, да,
1: всего.
0: Да, да, да, об этом очень много и в учебниках
1: да,
0: написано.
1: Да, да, и, да, да. Про Григория Замлязова. Вы знаете, да. он гениальный был у меня дядька. Вот. Но дело в том, что он все чаще и чаще стал в котловане оставаться.
0: Ага.
1: Там же и на ночь. В общем, практически он там и жил. Вот. И в результате потом он не смог выбраться оттуда. В какой-то момент он...
0: В какой-то момент, да?
1: Да, в какой-то момент он, я почувствовал просто по его виду, по сутулой спине. Я это понял, что он не может оттуда выбраться. И вот я там молодой мальчишка был.
0: Так, что же вы здесь сделали?
1: Я впервые понял, что мне нужен какой-то кусок бечевки.
0: Ага.
1: Ну, какая-то бечевка. Я потом понял, что бечевка...
0: Спасать дядю ведь надо.
1: Да, бечевка рвется. Какая-то веревка, леска. Леска — это не то.
0: А вот тогда даже где-то в литературе описано, когда вы,
1: да.
0: склонясь над котлованом,
1: да,
0: кричали: «Дядя
1: ходил,
0: Гриша, дядя
1: я
0: Гриша,
1: ходил, я кричал,
0: дядя Гриша».
1: Кричал: «Дядя Гриша»,
0: да.
1: Он не отвечал.
0: Да.
1: Я не понимал, что с ним там творится,
0: да.
1: Что как бы...
0: Да.
1: В каком он состоянии и так далее. Я видел только его сутулую спину, как бы, да?
0: Да.
1: И кусок селедки, которого он не доел. И все.
0: Ах.
1: Он любил просто селедку, дядя Гриша. И дело в том, что он...
0: Да.
1: Понимаете, в чем дело? Я понял, что нужно вынимать уже каким-то образом.
0: Потому что воды не осталось там, я так понимаю,
1: да?
0: Да,
1: я, да. И я просто кинул туда канат. Там у меня был большой канат.
0: Ага.
1: И постепенно, как бы, с помощью рычагов... Ну, это специальное, так сказать, у меня уже была...
0: А канат
1: так,
0: вам дал хузбы, наверное, физрук школы?
1: Да, да, естественно, естественно.
0: Да, да, да, да, да. Мне кажется, что вы уже рассказывали где-то...
1: Да, я рассказывал в вечерней звезде.
0: Вечерняя звезда, конечно.
1: Да, да, да, да, да.
0: Я все об этом рассказывал. Вот я и вспомнила, поэтому...
1: Да, вечерняя звезда. Вот. И, короче говоря, этот канат я опустил туда вниз. Спасибо моему физруку, который действительно дал мне. И вот как-то я его носил с собой, этот канат. Носил, носил постоянно.
0: Да,
1: и тут
0: да,
1: он мне раз...
0: Хотя он был большой вообще.
1: Он был очень большой. Я его размотал, кинул туда в котлован. Придумал такую рычажную специальную, так сказать, систему. Ну, она такая совсем простая была. Совсем простая. Как это на ум пришло, я не знаю, так сказать. Ну,
0: из подсобных каких-то материалов.
1: Из подсобных, да. И вытащил дядю Гришу.
0: Да вы что?
1: Да. Я вытащил дядю Гришу. Он был еще, слава богу, сутуловат, но он был жив. Вот, его тут же кормили, напоили. Он любил шампиньоны, ему дали шампиньоны.
0: И сразу какая-то осанистость вернулась.
1: Какая-то вернулась осанистость. И он, в общем-то, прожил еще какое-то время, он еще пожил. Хотя ему было уже много лет. Вот,
0: да.
1: И его, естественно, отправили на пенсию. Была у него персональная пенсия, потому что все Григорий Замлязов, так сказать.
0: Григорий Замлязов.
1: Да, все знают, так сказать. Он первую вагонетку выгонял.
0: У вас же отец тоже Григорий. Это вообще удивительный случай. Когда двух братьев зовут Григорий. Григорий и Григорий. Григорий Замлязов и Григорий Замлязов. Вот на секундочку сейчас прервемся и вернемся к этой чудесной истории.
1: Давайте.
2: Веселые сапожата.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Я отворачиваюсь. Не хватало только, чтобы мы встретились с нею глазами. Мало ли, что она увидит в моем взгляде упрек, страдание, боль. Нет, ничего такого я не испытываю, однако она может

0: это разглядеть. А что прочитаю в ее глазах я? Жалость? Мне казалось, что все уже прошло. Все кончено. И те теплые, необыкновенные, по своей сути воспоминания, связаны с Аней, давно затерлись в моей памяти, оставив там след, подобный неумолимой ржавчине, неожиданно появившийся в том месте, где раньше был серебристый и яркий свет металла. Вчера я был уверен, что отошел от тех событий грузным камнем, легших на мою измученную душу, что я вроде уже могу сносно жить, встречаться с людьми и двигаться дальше. Ошибся я.
1: Вы прослушали рассказ Ильи Дуника «Аня».
2: Классика в эфире.

что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

0: И вновь мы в студии.
1: Вот я и хочу понять, а если вы отец и матери, ну, что в вас превалирует? Ничего, что я так задам вопрос?
2: Ну, давайте, я уж понял, что у вас тут острый эфир.
1: Ну, острый.
2: И вы, так сказать, острые вопросы задаете.
1: Да, что превалирует в вас?
2: Что превалирует?
1: Да.
2: Ну, вы знаете, я чувствую разные преваляции в себе. Они, например, предположим,
1: да.
2: Вот я иногда чувствую прям меня прям отталкивает что-то от детей, отталкивает.
1: Это вот в этот момент вы
2: отец.
1: Отец. Ага.
2: А потом вдруг неожиданно к вечеру вдруг чувствую, тянет к ним. А это уже мать.
1: Это мать.
2: Ну вот, и так это и чередуется. Отцы-матери.
1: Действительно, вот мать. Мать.
2: Ну, три четверти, понимаете?
1: Три четверти, да.
2: Твою мать.
1: Правильно, мать.
2: Нужно же понять.
1: Конечно. Мать-перемать. Вот о чем речь.
2: Ну, можно, знаете, это как звучит уже мать-то, как ругательство. Я стал думать, кто все время все это говорит.
1: Да.
2: Это мать, как ругательство.
1: Да.
2: Я стал думать, ну раз это ругательство, так должно, наверное, заменить ее на отца.
1: Вот.
2: Что ж, так и
1: никто
2: лучше.
1: Никто же не скажет, отец-переотец.
2: Ну, никто не скажет. Эх, отец твой.
1: Это глупо.
2: Это глупо звучит.
1: Это бессмысленно, абсолютно.
2: Скажут твою мать, а вот твой отец не скажут.
1: Не скажут.
2: Понимаешь, я подумал, надо как-то заменить.
1: Это гордо надо носить.
2: Гордо надо носить, отец. Вот и все.
1: Понимаете? И вот с нами, вы знаете, сегодня отец Данила. И вот не воспринимайте это, пожалуйста, как-то в смысле библейском или в каком-нибудь другом. Нет, отец действительно отец.
2: Папа.
1: И Данила действительно Данила.
2: Папа.
1: Папа. Не твою мать, а просто отец Данила.
2: Не твою мать, а твой отец.
1: А твой
2: вы
1: отец.
2: Говорите слова ли то русские?
1: Ну вот я и говорю.
2: Ну что вы?
1: Вот вы мальчику, у вас же мальчик.
2: У меня не один.
1: Не один мальчик. Вы как отец.
2: Я группа
1: вот,
2: мальчиков.
1: Вот когда мальчика вашего обидели, ну вот старшеклассники, ну бывает случай, да? Вы как отец в этот момент к нему подходите или как мать?
2: Я как отца-матерь.
1: Ну, как отца-матерь. Вот что в вас в этот момент как бы борется в
2: да
1: вас?
2: Да башку я оторву старшекласснику в жопу, и все.
1: Вот. Здесь как бы отца-матерь встает...
2: Горой.
1: Как медведь.
2: Понимаете?
1: Понимаю, конечно. Удивительно.
2: Но при этом пересекать нельзя. Я вот, знаете, говорю, а на самом деле пересекать нельзя.
1: А как?
2: А надо придерживать.
1: Придерживать немножко.
2: Придерживать себе вот это.
1: Одерживать как бы себе. Одерживать.
2: Да, я даже думал, может быть, и школу организовать.
1: Ну вот поподробнее, пожалуйста.
2: Знаете, я сначала, во-первых, я где-то понял в какой-то момент.
1: Ох ты, что-то вдруг у меня.
2: Я вам объясню.
1: Представляете?
2: А я вам
1: ну-ка
2: объясню.
1: Ну-ка расскажите, Данила, что это?
2: А вы поймите, дружочек, вы понимаете, это у вас просыпается отец.
1: Да?
2: Да.
1: О, как интересно.
2: Потихонечку.
1: Действительно,
2: да.
1: Удивительно.
2: Вы понимаете?
1: Синхронно?
2: Вот оно. Нужно понимать.
1: Это настоящее искусство.
2: Сколько у вас детей?
1: Три.
2: Ой-ой-ой.
1: Да.
2: И вы до сих пор еще не матерь?
1: Нет.
2: Господи, ваша.
1: А ведь я задумался
2: вашу
1: сейчас.
2: Вашу мать, как говорится.
1: Действительно, удивительно.
2: Удивительно какая-то штука.
1: Мать вашу.
2: Вот.
1: Да.
2: А мать ее по боку.
1: По боку.
2: Становитесь-ка на три четверти отцом.
1: Вот.
2: То есть матерью.
1: В жопу. Конечно. Согласен абсолютно.
2: Вот оно. Почувствовали до конца.
1: Я на самом деле хочу вам сказать,
2: еще
1: я себя
2: детей.
1: Почувствовал. Еще детей.
2: Заведи-ка ты еще детей.
1: Заведу.
2: Че ты сидишь?
1: Спасибо тебе, отец Данила.
2: У тебя есть чем их завести?
1: Есть. Так, конечно.
2: Давай, бери и заводи.
1: Такая заводная штука.
2: Доставай и заводи.
1: Ключи свои. Я так и хочу обозначить.
2: Бери-ка свой ключ.
1: Ключ.
2: Вставляй-ка ты его в замок.
1: И заводи.
2: И заводи детей.
0: Спасибо, дорогие друзья. Сегодня с вами был отец Данила. Флора и фауна родной планеты.
3: Безаровый, полурогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус уязвимый.
4: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.
5: Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо мне.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Бабы в сторону. Фоменко Фейк Радио.
1: Прыткость или верткость?
2: Снова мы здесь, и у нас в программе удивительная, потрясающая женщина-психолог, нейротерапевт Клавдия Валентиновна Мозе. Да. Клавдия Валентиновна рассказала нам о том, что левое полушарие у женщин отвечает за прыткость, а правое полушарие за верткость. Ну, в двух словах скажу вам, что на вопрос мужа «где?», а любой вопрос мужа начинается со слова «где?», соответственно, если женщина включает прыткость, да, то она просто скрывается. Уходит от ответа.
3: Уходит от ответа, да.
2: А верткость, да, это когда она имеет ответ на все.
3: Да, распасовывает, да.
2: Распасовывает. И таким образом получается, чередуя прыткость и верткость, женщина, балансирует, сохраняет брак.
3: Да.
2: И вот что я хочу спросить у вас. Сейчас мы приближаемся к острому вопросу, и звучит он так. Скажите, пожалуйста, прыткость или верткость? А где здесь располагается измена как таковая?
3: Ага. Ну вот смотрите, вот измена где-то располагается, понимаете, она все время посередке располагается. Вообще-то измена.
2: Между прыткостью и верткостью.
3: Между прыткостью и верткостью располагается.
2: То есть измена. Причина измены, да? Да, это дисбаланс.
3: Дисбаланс прыткости и верткости, да.
2: Дисбаланс прыткости и верткости.
3: Да, да, именно дисбаланс, да.
2: Ну, то есть, если больше верткости,
3: то есть склонность уже к измене, да.
2: Если больше прыткости,
3: опять такой же вариант.
2: А-ха!
3: Да. Поэтому мы и работаем, понимаете, чтобы баланс был, чтобы была гармония, понимаете? Потому что это нужно устаканить все, чтобы было по-равному 50 на 50.
2: Ровно. Да. А уже когда 49-51, уже получается чуть больше прыткости, и все. И все. Но вот что я хочу еще спросить.
3: Да.
2: Подливают ли масло в огонь дети?
3: Конечно.
2: Боже.
3: Да даже животные, понимаете?
2: Ох.
3: Да даже какой-нибудь милый, понимаете, волнистый попугайчик, кто может подлить масло в огонь?
2: Ну, например, приходит муж, а она ему неожиданно говорит.
3: Да.
2: Погуляй.
3: Да.

0: попугаем.
1: С собакой.
0: Или с, да.
1: С попугаем. Погуляйте, да, с попугаем. Да. Ты давно не выгуливал попугая.
0: Да. И все, и понеслось, поехало. Все, все, все, все. Понимаете?
1: А муж,
0: да,
1: говорит, ты охренела, что ли?
0: Да.
1: Ну, резонно ведь.
0: Ну, вот уже мы из предскандала сразу же, понимаете, влетаем в скандал.
1: Вот оно что.
0: Конечно, mm-hmm, конечно, конечно.
1: И какой выход вот в этой данной конкретной
0: прятать
1: ситуации?
0: Прятать животных.
1: Прятать?
0: Прятать животных.
1: Да. Прятать животных.
0: Mm-hmm. Если там, если с животными проблемы, если уже там дети, то прятать детей иногда надо. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. От к приходу мужа просто прятать.
0: Просто все рассовывать, по углам ничего нет и нет и, ничего, да.
1: И вот, и вопроса нет, и нет.
0: Вопроса нет,
1: и
0: да,
1: вот, как говорится, и все. И сразу тишина и мир. Вот это удивительная, да, удивительная, тонкая работа Клавдии Валентиновны Мозе, да? Да. Психолога, нейротерапевта. Удивительная.
0: Да, потому что мы долго работали, выяснили, что ничего не помогает. Понимаете, так, сяк, наперекосяк. Нет, нет, нет, только спрятать, спрятать, спрятать.
1: Детей животных?
0: Детей животных, угу, да.
1: А вот если касается мусорного ведра, вынеси мусорное ведро, говорит она ему неожиданно, а он устал и с работы.
0: Так мусорное ведро уже давно спрятано, подождите, подождите.
1: Ах, вот оно что? Это касается всего?
0: Это касается всего, понимаете,
1: да. Бог ты мой, бог ты мой. Но тогда, ведь получается что? Получается, что для того, чтобы сохранить семью,
0: да,
1: женщина должна все прятать.
0: Она все спрятать, понимаете, нет вопросов.
1: А
0: вопрос,
1: муж, да, не должен, по сути, задавать вопрос, а начинающийся со слова «где».
0: Да, просто приходит муж с работы, и он начинает сразу искать. Понимаете, ему, во-первых, есть чем заняться.
1: Угу.
0: Он сначала ищет животных, потом ищет детей, потом ищет свой телефон, потом, угу, ищет... Ну все, вот надо искать все время, понимаете? Вот
1: удивительно, время... как тонко,
0: понимаете, как
1: точно.
0: Просто, и как просто. Как и это
1: просто.
0: Как... Вот сейчас вот очень модная вот эта история с квестами там и так далее, угу, да? Вот, угу, знаете, квест...
1: Да-да, конечно. Да-да, конечно.
0: И муж все время пребывает, понимаете, в квесте.
1: Угу.
0: Постоянно квестовая вот эта вот история. Все время вот приключенческая.
1: Итак, мы приходим к, да, выводу, что благодаря Клавдии Валентиновне Мозе, да, мы приходим к выводу, что семейная жизнь — это чертов квест.
0: Абсолютный квест, да.
1: И на этой высокой ноте мы делаем небольшую паузу, дорогие друзья.
2: Прыткость или верткость? Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио.
2: 100 гнус! Вот что я хочу спросить, Алексей, да, Захарович. Скажите, что будет? Ну давайте, что? Алексей Захарович, уж поправим. Алексей Захарович не вечен.
3: Ну ладно, ладно. Ну говорите уже. Да,
2: ну что, что ж. Ну что, ну, что будет, когда вас не станет? Как мы будем ходить в экспедиции? Мы не сможем разведать, ну, так сказать, геологоразведка не сможет узнать, где у нас, как говорится, нефть, где у нас газ.
3: Понимаю.
2: Страна останется без нефти и газа.
3: Ну, в общем,
2: если
3: да.
2: Вы не, так сказать...
3: Да, да. Нет, если страна не знает, где нефть, где газ, ну, что это за страна, я вам скажу.
2: Ну, да? Я понимаю, что она, да, как бы знает предположительно, что где-то там.
3: Да.
2: Но там же гнус, туда не войдешь,
3: вот.
2: А вас нет.
3: Так вот, объясню, я есть.
2: Вот оно в чем.
3: Да. Опять же, это гимнастика. Пызева.
2: Вот оно ж.
3: Конечно.
2: Удлиняет вашу
3: удлиняет,
2: жизнь.
3: Конечно. Она,
2: ну, то есть у нас есть запас еще 50-70 лет точно.
3: 70-80, я бы сказал.
2: Вот так, да?
3: Да. От 80.
2: От 80.
3: Но ну, если сам Пызев, конечно,
2: а
3: еще будет
2: давайте,
3: жив.
2: Давайте да. Сейчас о да. другом. Я напомню, дорогие друзья, что у нас в гостях сегодня на Фоменко Фейк Радио Алексей Захарович.
3: Да ладно.
2: Нет. Да. Это человек удивительный, который, так сказать, ну, умеет, я бы сказал, овладевать и бороться с таким страшным нашим явлением, как гнус,
3: да,
2: в тайге.
3: Да.
2: Значит, хочу спросить. Вот есть такая формулировка «стреножить гнуса». Как
3: вот.
2: Это?
3: Значит, я довел это до совершенства.
2: Угу.
3: Как я стреноживаю гнуса?
2: Угу.
3: Это не то же самое, что стреножить коня. Понимаете?
2: Угу.
3: Как бы конь – это конь.
2: А гнус – это гнус.
3: Гнус – это гнус.
2: Угу.
3: Особенно неприятно, когда они пересекаются. А ведь гнус сосет и у коня.
2: Обалдеть.
3: Конечно, конечно. С этим я работаю отдельно, но это уже ветеринарные, как бы, вещи. Mm-hmm. Я и с ветеринарами провожу
2: скажите,
3: беседы.
2: Скажите, наших, так сказать, слушателей и зрителей интересует,
3: да,
2: хорошо ли оплачивается ваш труд?
3: Я вам скажу так. У меня есть сеть клиник, которая так и называется «Стоп Гнус».
2: Mm-hmm.
3: Я передаю свой опыт все-таки. Да, я не вечен, да, как
2: ну,
3: бы...
2: Ну, у меня такой вот вопрос. Да. А вы пробовали, так сказать, например, ну, скажем, если кровь вашу закачать, так сказать, в соседний организм?
3: Кровь?
2: Да.
3: Пробовал.
2: Ничего?
3: Ничего. Абсолютно.
2: Гнус не реагирует?
3: Гнус не реагирует никак.
2: На выделенную кровь?
3: На выделенную
2: кровь. То есть у вас что-то там совмещается с
3: я
2: чем-то?
3: Я думаю, вы знаете, это на клеточном уровне.
2: И не дается, да?
3: Не
2: пока
3: дается.
2: Пока не дается, нашим ученым не удается.
3: Нет,
2: правильно
3: нет,
2: я понимаю?
3: Нет. Именно отсюда и уникальность. Поэтому вы знаете, как это говорится, я на вес золота, вы понимаете, о чем речь? Это вот так вот. У вас что?
2: Меня вызывают как раз из геологоразведочной экспедиции,
3: ага,
2: и спрашивают, каким образом подать заявку на ваше присутствие.
3: Ко мне записываются, естественно, где-то за полгода.
2: На сайте.
3: На сайте, mm-hmm, конечно. А сайт stopgnus.a.
2: А, stopgnus.a.
3: Да, да, точка А.
2: Значит, мы вернемся все-таки к стреноживанию гнуса, потому что это важно.
3: И как стреноживается гнус? Значит, гнус сначала выманивается из чащи. Потому что он же гнус. Его место обитания – это, прежде всего, чаща. Mm-hmm. Он там сидит, высиживает и пытается наброситься на все живое, поскольку он сосущий,
2: mm-hmm,
3: понимаете?
2: Так вот, кровососущий.
3: Кровососущий, mm-hmm, конечно. Ну, естественно, я же не говорю просто про сосущих отдельно. Mm-hmm. Именно кровососущий. Его надо выманить. А mm-hmm, выманить его можно на что? Выманить его можно на...
2: Другого гнуса.
3: Нет, на веточку можжевельника.
2: Вот оно же.
3: Конечно.
2: Так примитивно.
3: Нет. Потому что я сначала выдавливаю масло. Потому что ведь в каждом, вы знаете, дереве, в можжевельнике, в веточке можжевельника существует масла. И вот на эти масла, сука, он и идет. И после этого, как только я его выманиваю, я тут же и подсекаю. У меня есть специальный подсекатель.
2: И как бы истреноживаете.
3: Истреноживаю.
2: Удивительно.
3: Да. А стреноженный гнус уже не имеет никакого смысла. Вообще, с ним можно даже купаться.
2: Вот оно же.
3: Да.
2: Значит, дорогие друзья, да, сегодня на Фоменко Фейк Радио у меня Влада Жульпацкого. В гостях Алевтин Захарович нет.
3: Да.
2: Спасибо вам огромное.
3: Конечно.
2: Проблемы гнуса, да,
3: да,
2: но
3: да,
2: они
3: да,
2: полностью, да, так сказать, нами раскрыты. Абсолютно. Мы понимаем, что Алевтин Захарович человек, рядом с которым гнус не может существовать даже.
3: Я вам больше скажу.
2: То есть так, существует, но не кусает.
3: Не кусает.
2: Существует, но не летает.
3: Не летает, да.
2: Совершенно. Существует, молчит, как говорится, в тряпочку.
3: В тряпочку.
2: Молчи, гнус, молчи.
3: Молчи, гнус, молчи. Это вторая будет книга, которую я хочу выпустить. Да. Первая книга была, вы же знаете, «Железы».
2: Да,
3: нет.
2: Гнус, да. Да. Ну, огромное вам спасибо. Я знаю, что вас застать в столице нашей родины очень тяжело, трудно, да, потому что вы все время в экспедиции, вы все время там, да. Вы заботитесь о наших, так сказать, геологах, о наших месторождениях, работаете с вахтовиками. Угу. Низкий вам поклон. Желаю вам, чтобы радиус и диаметр вашего воздействия на гнуса увеличивался.
3: Спасибо.
2: Вот. Ну, а теперь, дорогие друзья, у нас музыка.
0: Стоп, гнус!
1: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Жужжало средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное. Покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжалы среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.
5: Алло, алло, алло, алло. Майк тестинг. What happened, Johnny?
6: मैं इतना बोका क्यों हूँ? मेरी girlfriend मुझे छोड़के भाग जाती है. कुछ नुस्खा बताइए.
5: तुम जब प्यार में बोका होके दिल का चोरी करेगा, तो यही होगा. You are बोका चोर. चलो करो. One,

0: You are Bocachur.
1: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио. 101. Рок. Кто следующий? Касса здоровья.
2: Да. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня...
3: Здравствуйте.
2: Сегодня у нас в гостях в программе «Касса здоровья», которая, как вы понимаете, посвящена здоровью, нашему здоровью, медицине. Сегодня у нас врач, заслуженный врач, врач-хирург, доктор медицинских наук, золотые руки хирургии, вот, и ее крепкий мозг, и острый глаз, как говорится. Вот это Жаков Виталий Витальевич.
3: Очень приятно.
2: Здравствуйте.
3: Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, про золотые руки заговорили, а я помню, как выступали девочки и мальчики, и они пришли нас поздравлять, и мне подарили грамоту. Мне все время дарят эту грамоту. И все. И они читали стихи, посвященные хирургии. Естественно, они... Удивительный текст. Ваш скальпель точен и остер.
2: Как удивительно. Да, скажите, пожалуйста, вот что я хочу спросить.
3: Да.
2: Но вы же впервые сейчас изобрели этот метод.
3: Да, я впервые.
2: Вмешательство без вмешательства.
3: Абсолютно.
2: Без вмешательства.
3: Абсолютно. Без вмешательства.
2: Угу. Хотите еще от этого?
3: Операция. Воды? Водички можно, воды, да, давай. Водички. Я
2: хотите,
3: я
2: можете откашляться?
3: Нет, ничего.
2: Так.
3: Это удивительно.
2: Да. Это как это потрясающе. Произошло? Во-первых, как это можно? Вмешательство без вмешательства? Вмешательство без...
3: Я не вторгаюсь. Вообще не вторгаюсь.
2: То
3: в
2: есть,
3: эти...
2: Но вы же были хирург.
3: Мама и папа.
2: Так.
3: Есть у каждого органа. Вот на чем это все зиждется. Я не вторгаюсь в саму природу этого явления.
2: Ну вот скажите мне, чтобы было понятно нашим слушателям.
3: Да,
2: скажите,
3: так вот, у каждого органа папа и мама. Вот возьмем аппендицит. Это простая вещь, кажется. А каждый раз, оп, вот такой раз, всего 15 минут занимает операция. Это очень быстро проходит.
2: Угу.
3: И я не вторгаюсь в эту природу. Я намечаю только, намечаю. Я даю какие-то маячки. Я беру папу, беру маму и аккуратно их привожу к единому знаменателю.
2: А вот такой у меня вопрос.
3: Да.
2: Вот прям сразу возникает.
3: Да, пожалуйста.
2: А вы скажите, пожалуйста, вот вы не вмешиваясь.
3: Да.
2: Вы как-то неожиданно берете, не вмешиваясь, а вмешиваясь.
3: А, в этом смысле. Я сейчас запью. Смотрите, очень интересно. Я вам скажу. Это удивительный момент. Сейчас я скажу. Удивительно. Посмотрите, каждый раз, когда я затрагиваю эти полости, я их как бы ощущаю, но я просто дую на пупок.
2: Да, ну вот скажите мне, значит, вот предположим, не дай бог, конечно, но вот нужна операция, срочная операция.
3: Да, пожалуйста.
2: Мы говорим аппендицит.
3: Да, пожалуйста.
2: И вы берете сейчас, не вмешиваясь.
3: Абсолютно.
2: То есть вы говорите о том, что сегодня есть мама и папа у каждого органа, правильно?
3: Естественно.
2: Хорошо. Во-первых, давайте так.
3: Да.
2: Вот орган аппендицит.
3: Да, пожалуйста.
2: Кто у него мама?
3: Мама.
2: Мама.
3: Пё. Мама у нее пё.
2: Угу, пё.
3: Да.
2: А папа?
3: Папа сэ. Да. Это вместе, как бы получается, пё сэ.
2: Пё сэ.
3: Да. Да. Очень просто. Очень просто.
2: Но неожиданно.
3: Для того,
2: чтобы... Хорошо.
3: Да.
2: Хорошо. Тогда вот если печень.
3: Печень ар. Ар и квик.
2: Это мать и отец.
3: Мать и отец.
2: Мать, отец,
3: мать и отец. Мы же берем папа, мама, мать, отец. Это все просто. Простые вещи. 15 минут занимает операция.
2: И
3: всего.
2: Вы, так сказать, просто общаетесь конкретно с отцом.
3: Я общаюсь конкретно с отцом, с матерью. Я вижу, кто из них превалирует. Кто превалирует, отец или мать? Мать или отец? В каждом случае отдельно совершенно. Отдельно мать, отдельно отец. Потом и вместе к одному знаменателю. Хлоп, 15 минут идет всего. Пожалуйста, результат идеальный.
1: Кто следующий? Касса здоровья.
4: Сварные швы. Хлёпанный каркас. Палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно.
5: Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
6: Минутка поэзии.
7: Стихотворение Кузьмы Шелестяка «Разогретое сердце». Меня окликают туманы и прошлого странные сны. Я вижу большие поляны, качаясь на ветке сосны. Я белка, мне весело бегать. Я птичка, люблю полетать. Я бобр из-под белого снега. Люблю я деревья таскать.
6: Минутка поэзии.
8: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?
9: Без костюма.
2: В программе «Без костюма» на Фоменко Фейк Радио сегодня у нас робот Роберт. Мы подошли к самому главному. Мы выяснили, где и как можно оставить заявку на приобретение подобного робота 9-го поколения. Ну, скажу еще, что Роберт сам нам это рассказал. Он относится к категории робот-гондон. Он занимается автоматическим удовлетворением женской половины человечества. Я вот что хочу у вас узнать. Если, например, некая домохозяйка приобрела в интернете робота Роберта 9-го поколения, может ли она впоследствии отказаться от него?
10: Может. Дело в том, что она не захочет отказываться.
2: Ага, почему такая уверенность?
10: Настолько глубоко наше познание в интимной сфере.
2: Вот оно что. Скажите, а заявок много на эту серию роботов-робертов?
10: Сейчас идет перенасыщение заявками. Служба «Фактический вызов» еле справляется с заказами.
2: Потрясающе. Завод «Тяж и Жмаш». Ну, что я могу сказать? Вы делаете благородное дело.
10: Мы спасаем женщин во всех смыслах.
2: Я вот что хочу сказать. В вашей программе, вашей роботизированной машине, у вас есть, ну, так сказать, такое там... Вы работаете по дому, зарабатываете деньги.
10: Конечно. Мы красим стены.
2: Ага. Ну, это вы конкретно.
10: Я конкретно крашу стены.
2: Или все роботы 9-го поколения только лишь красят стены и занимаются интимными услугами?
10: Есть еще роботы, ухаживающие за цветами. Для этого нужно дополнительно финансировать программу.
2: То есть нужно, в принципе, просто заказать ее?
10: Можно заказать.
2: Скажите, вот какой у меня вопрос тогда возникает. Я просто хочу узнать, может быть, есть смысл сразу сделать такой перечень. Ну, например, я хочу, чтобы он у меня работал. Да, вот что, важный момент. Роберт 9-го поколения, он ходит на работу, если он проживает в семье?
10: Он может ходить на работу по желанию.
2: Угу.
10: По желанию заказчика.
2: Ага.
10: Точнее, заказчицы.
2: А финансирование, вот что, как робот Роберт финансирует семью, в которой он живет?
10: Робот Роберт красит стены.
2: А, это я уже слышал, понятно.
10: Видите, как я перевел разговор?
2: Понятно, как интересно с вами беседовать. Скажите, пожалуйста, а какие, например, разнообразия, кроме интимной сферы, ждут наших приобретательниц робота Роберта?
10: Можно использовать ненужные детали, которые остаются на тяжкие жмаши.
2: Я просто хочу спросить, что еще делает? Ну, например, читаете ли вы в книге вместе с девушками, с женщинами, в которых вы проживаете? Ходите ли вы с ними в кино, в театр?
10: Я понял ваш вопрос. Мы ходим в кино на последний ряд.
2: Так, в театр?
10: В театр на последний ряд, в кино на последний ряд и в цирк на самый последний.
11: До какого времени у вас уже план-график? Вы его планируете на год, на два?
10: 4 года.
11: На 4 года. День за днем все известно, что будет.
10: Моя железа рассчитана на 4 года.
11: На 4 года. И после того, как 4 года проходят, вы, к большому сожалению или к счастью, покидаете семью, правильно?
10: Конечно.
11: Отлично. На этой высокой ноте мы остановимся и буквально через минуту вернемся к вам, дорогие друзья.
9: Без костюма!
12: Флора и фауна родной планеты.
13: Маньчжурская бородатая куропатка, пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко, взлетает часто с отрывистым криком, летит прямо, не петляя, чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
9: 101.ru.
12: Я не боюсь твоего, Джованни. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Если вдруг захочешь пива или водки в тот же миг, ты, дружок, не будь ленивым.

0: Жигало Фигляр.
1: Вот интересно, интересно узнать, чем живет Жигало Фигляр. Я имею в виду материальную сторону вашего существования.
2: Конечно, в нашей работе существуют моменты, когда, так сказать, за позерством.
1: Да.
2: А это как-то где-то, в общем, позерство. Да. За позерством у Жигало Фигляра появляется, ну, так сказать, где-то тонкими ростками.
1: Да.
2: Ну, его, ну, нежная, трепетная душа.
1: Душа.
2: Потому что основное, что заставляет выбрать эту профессию, Ира, настоящего мужчину.
1: Да.
2: Основное, что заставляет, это желание
1: осчастливить. Как можно больше. Представительниц.
2: Представительниц женского.
1: Представительниц. Скажите,
2: именно осчастливить.
1: Именно осчастливить. Ну, наверное, вот именно из-за
2: подарить
1: этого...
2: Подарить им радость.
1: Подарить им радость. Видимо, именно из-за этого у вас новая акция, я слышала, «Жигало со скидкой».
2: Ну, дорогая моя, это же сезонно.
1: Ну, сезонно, месячник скидок.
2: Да. Это сезонно, сейчас
1: обычно
2: у нас...
1: Обычно в зимнее время вы почему-то устраиваете.
2: Ну, потому что... Ну, зимнее время достаточно, ну... Закрыты, так сказать,
1: поры.
2: Все чакры, я бы сказал, закрыты. И поэтому, конечно, у нас скидки до 90.
1: Да вы что?
2: До 90%.
1: Да вы что? Ничего себе.
2: И... Но это не сказывается на качестве нашей работы.
1: Да я знаю, что не сказывается. А, два жигала, три третьих в подарок. У вас много, я видела там.
2: Есть
1: да,
2: такое.
1: Да. Есть такое, да, да.
2: Конечно. Три жигала у нас есть. И групповая работа, конечно. Вот. А когда акции проходят, то ну, вот ты действительно права, увидела это. Два жигала, третий в подарок. Это, конечно, так и есть. Но радость, которую получают наши клиентки, она заоблачная.
1: Заоблачная?
2: Я могу сказать тебе, что тебе, мне кажется, нужно быть смелее.
1: Смелее.
2: Все-таки смелее.
1: Смелее. Скажите, ну вот многие мужчины, кстати говоря, интересуются, где, собственно говоря, можно обучиться вот этим вот тонким наукам. А может быть, школа какая-то?
2: Я
1: может
2: тебе
1: быть,
2: скажу, детка, это
1: техникум,
2: не, это,
1: да.
2: не, это не курсы.
1: А что это?
2: Это генетика.
1: Генетика.
2: Это природа.
1: Я понимаю, но все-таки, ну где-то, может быть, вы даете какие-то...
2: Мастер-классы.
1: Есть мастер-классы, да?
2: Да.
1: То есть вы как бы
2: я
1: иногда
2: да.
1: все-таки...
2: Да,
1: я
2: даю иногда
1: да, скажите, где будет ближайший мастер-класс проходить? Когда?
2: Он будет проходить 11-го.
1: Mm-hmm.
2: Да, 11-го в 16.
1: 11-го в 16?
2: Mm-hmm.
1: А возрастные ограничения есть какие-нибудь?
2: 25+.
1: 25+. То есть раньше не стоит, да, вот обращаться?
2: Нет-нет, конечно.
1: Нет-нет. А женщины могут посетить ваш мастер-класс?
2: Нет.
1: Нет.
2: Дело в том, что это закрытая мужская тема. И, конечно, ну, зачем же это женщинам? Они должны получать уже готовый продукт.
1: Конечно,
2: они, так сказать,
1: конечно.
2: Не
1: выяснять. Не будем раскрывать тайны, да,
2: нашей
1: да, да.
2: кухни,
1: тайны,
2: так сказать.
1: Тайны, тайны.
0: Жигало Фигляр.
3: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?

0: 101, are you?
1: Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио.
2: Удилище!
1: Возвращаемся мы в студию. Это программа «Удилище». С вами Юрий Бурзон. И в гостях у меня Прикаспий Валентинович Раков.
3: Так вот!
1: Да!
3: Я хочу ворваться прямо...
1: Ворвитесь!
3: Сказать, иглобой!
1: Ворвитесь!
3: Иглобой ведь это человек, иглобой. Который... Ой, какой человек? Это полу, это недо. Это продукт любви ежа и трясогуза,
1: да.
3: Как я говорил. Он яйца кладущий,
1: но...
3: Двуногий.
1: То есть, насколько...
3: Рост, мне кажется, рост до 1.20-1.23 метра.
1: Боже мой, то есть это уже почти с человека
3: почти
1: ростом.
3: Почти с человека ростом, небольшого человека уже.
1: Маленький человек, его можно спутать, особенно в темноте.
3: Конечно.
1: Просто с человеком,
3: конечно. Но он не одет.
1: Он не одет, естественно.
3: Это важно.
1: И от трясогуза у него яйца, вы знаете, ну, мы с вами говорили, такие массивные.
3: Он их носит с собой.
1: Он носит с собой прямо.
3: Желание все время отложить.
1: Отложить яйца.
3: Конечно.
1: Ну, понимаешь.
3: Ищет, где отложить.
1: Ищет, где отложить.
3: Прям носит их и
1: носит,
3: несет, и несет.
1: Прямо
3: и
1: трясет. По земле прямо... буквально даже касается.
3: Ну, вы знаете, так я скажу.
1: Ну скажите уже.
3: Он иногда, может быть, волочит их, эти яйца.
1: Иногда, бывает.
3: Но когда устает.
1: Ну, когда устает.
3: Вот так он несет.
1: А так несет.
3: В передних лапах яйца. Свои,
1: боже ты мой, господи.
3: У него яйца в передних лапах, он идет, так сказать, их укладывает.
1: Укладывает.
3: Конечно, да. Когда увидишь иглобоя вот так лицом к лицу,
1: да, да.
3: Конечно, станет не по себе.
1: Вот.
3: Любому нормально.
1: Ну, естественно, конечно.
3: Но его пока никто же не видел.
1: Вечерком.
3: Ну, иглобой.
1: Тем более, вечерком.
3: Никто его пока не видел, иглобой.
1: Ну, пока не видел.
3: Только помет его.
1: Ну, вы-то... Да. А, ну, пока, помет. да.
3: Но уже ясно, как он выглядит.
1: Да, уже можете себе представить.
3: Конечно. Вот, но
1: да.
3: Я хочу отметить...
1: Да.
3: Что вот это вот смешение, мутация вот этого ежа с трясогузом, она как бы отбрасывает нас назад, понимаете?
1: Куда? Прямо?
3: Ну, туда, прямо в динозавры, туда, в период.
1: Вот это вот мезозой.
3: Да,
1: вот это, да.
3: Да.
1: Боже мой, это мезозой, же мезозойская,
3: мезозой,
1: да.
3: Примерно.
1: Где-то мезозойская эра, да.
3: Вот уже он несет эти яйца. Он их прям несет.
1: Несет.
3: Иногда волочит, вы
1: правы. И действительно,
3: иногда,
1: да.
3: Иногда даже по следам, вот я вижу.
1: Когда яйца ползут.
3: Волочит.
1: Да,
3: он
1: как будто волочит,
3: тащит яйца, конечно, у него огромные.
1: Огромные?
3: Это совершенно не яйца обычного трясогуза.
1: И вот интересно.
3: Они увеличились, я даже не пойму.
1: Я даже не знаю, вот сколько вы, как вы думаете, какое потомство, будет ли много потомства будет. Вы считаете уже по мёту, понятно.
3: Мне кажется, что иглобой способен в сезон, бывает.
1: Да.
3: Бывает в сезон выродить.
1: Ну,
3: из этих, он же их не высиживает, свои.
1: Нет, сказал, свои-то он не будет.
3: Он просто носит и все.
1: Носит все, да.
3: Понесет, остановится. Вот так я смотрю.
1: Потащит, да.
3: Поволочит.
1: Яйца волочит.
3: Посмотрит. Вот, и главное, он же не может ответить вам, куда он эти яйца волочит.
1: Ну, естественно.
3: И с какой целью, понимаете?
1: Вы же пообщаться-то с ним нельзя.
3: Не можем, конечно.
1: Не можем пока, да.
3: Пока не можем. Но, мне кажется, иглобой способен, ну, оплодотворить...
1: Такую серьезную...
3: Самец иглобоя...
1: Да.
3: Способен оплодотворить...
1: Кого?
3: Сезон...
1: Ну,
3: мне кажется, до 50 самок.
1: До 50 самок.
3: До 50.
1: Вот.
3: А сезон короткий, 2 недели.
1: Две всего, да?
3: Две.
1: Да и лето-то ведь такое немножко...
3: Не длинное. Лето вообще, оно все короче.
1: А для него это ведь...
3: А природа сейчас укладывается для иглобоя прямо...
1: Да, вот любит он вот это
3: понимаете,
1: вот такое вот...
3: вот это мутное все,
1: мутное время такое.
3: Накрапывает как-то.
1: Когда накрапывает, поземка...
3: Вы видите, 1.23 метра идет себе яйца, волочит свои, понимаете?
1: Волочит?
3: Иглобой.
1: Под градом. Прям.
3: Но ничего.
1: Ничего.
3: Мы ему, как говорится...
1: Ого-го.
3: Вот. И все.
1: Да.
3: У него немножко, конечно, игольчатость не дает. Это вот ежиная игольчатость.
1: Ну да,
3: не дает, так сказать, немножко пробиться к его, так сказать, сердечной мышце, когда его надо, так сказать,
1: бывают
3: такие ситуации, когда
1: бывает,
3: надо остановить уже, понимаете?
1: Конечно.
3: Он ведь, как говорится, погода пошла, и он все, вот он
1: и
3: уже,
1: вот...
3: уже всех самок он оплодотворил, а яйца все равно еще волочит свои яйца.
1: Значит,
3: и уже он начинает уже...
1: Заглядываться
3: уже,
1: на
3: уже
1: людей.
3: Уже людям угрожать.
1: Вот. Дорогие радиослушатели,
3: конечно,
1: вы понимаете, что это такое?
3: Я могу сказать.
1: Вот я скажу, как вы сможете остановить?
3: А я
1: как?
3: Могу вам сказать.
1: Вот Прикаспий Валентинович, я вас спрашиваю.
3: Я скажу.

0: Пожалуйста. Метод остановки.
1: Какой?
0: Просто.
1: Какой метод?
0: Во-первых, когда видишь перед собой глобаль, ты просто говоришь «Стоять!» Это первое.
1: Это первое. Как он реагирует?
0: Он останавливается.
1: А, он останавливается. Угу.
0: Он как вкопанный.
1: Но... И яйца останавливаются.
0: Яйца вместе с ним останавливаются.
1: Естественно, да, само
0: яйца
1: собой.
0: Без него и не двигаются.
1: Ну, естественно, само собой.
0: Но запомните простую вещь.
1: Так.
0: Он весь... розовый.
1: Боченьки мои.
0: И пусть вас эта розовизна не пугает.
1: Почему?
0: Смело бейте в область сердечной мышцы.
1: Ну, то есть...
0: У иглобоя, да? Сердечная мышца, скажу вам сразу, да, находится в надпаховой области.
1: В надпаховой все-таки. То есть это ближе к яйцам.
0: Понимаете,
1: все-таки.
0: Где
1: ближе
0: сердце,
1: к яйцам.
0: Да, где сердце, там и пах. Яйца.
1: Ну,
0: пах и сердце,
1: да,
0: у иглобоя это одно практически.
1: Это одна область.
0: Целое.
1: Да. Это одно целое.
0: Да.
1: И вы знаете, мне почему-то какой-то образ, я все равно пытаюсь какой-то романтический образ найти. Он розовый. И вот у меня ощущение, что это розовый фламинго. Давайте мы подумаем на эту тему, а пока мы вернемся к вам через мгновение.
2: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.
4: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты другой.

0: Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Разлинуй лист.
3: В эфире удивительная программа «Разлинуй лист».
4: Сегодня у нас в гостях, дорогие друзья. Ну, конечно же, давайте будем откровенны. Программа о шоу-бизнесе «Разлинуй лист», она очень быстрая программа, короткая. Мы просто здесь всегда разыгрываем какие-то призы, интересные какие-то, так сказать, подарки специально для вас, дорогие друзья. И сегодня у нас в гостях, сегодня у нас в гостях генеральный продюсер Money BMG, авторитарная студия Bach Limited Edition, Сергей Пупыш. Очень приятно, Сергей. Вы ведь, я знаю, из Кишинева, да? Вот что я хотел вас спросить. Дело в том, что, конечно, не прошу вас рассказывать сейчас о планах. О ваших, так сказать, о планах. Нет смысла никакого. Мы просто разыграем, да? Разыграем. Вы же пришли сюда с подарками. Ну, давайте так. Я прошу вас сейчас. Вы задаете вопрос слушателям. А, ну, и, соответственно, я называю номера телефона. Все как обычно. Готовы, Сергей?
3: Конечно.
4: Итак, первый вопрос.
3: Первый вопрос. Кто участвовал в клипе с Долиной?
4: Прекрасно.
3: Я повторю вопрос.
4: Прекрасно.
3: Кто участвовал в клипе с Долиной?
4: Ну, я понимаю. Но теперь надо сказать следующее. Мы ведь с вами, знаете, в клипе с Долиной, участвовали огромное количество народа.
3: Очень много.
4: В клипе с Долиной. Я понимаю, но я хотел бы спросить, а какой приз все-таки
3: за правильный ответ? Запись с Долиной.
4: Запись с Долиной. Приз. А вопрос теперь повторите.
3: Кто участвовал в клипе с Долиной?
4: И приз запись Долиной. Вот я хочу у вас, прежде чем, так сказать, сейчас наши слушатели думают. Кстати, давайте скажем, объявим номер +7, номер телефона, Для первого вопроса, и для нашей викторины, первый вопрос, как вы помните, кто участвовал в клипе с Долиной. Номер телефона +7 495 800, звонок бесплатный, 3-0-161 -22-4-67-01. Вот. А второй вопрос?
3: Да.
4: Какой второй вопрос?
3: А второй вопрос простой.
4: Сергей, вы задавайте, пожалуйста.
3: Ну, конечно.
4: Второй вопрос. Что же вы в гости пришли?
3: Я заслушался. Вы так интересно рассказывали. Этот номер телефона. А кто участвовал в клипе с Дюной?
4: Ну, первый вопрос в клипе с Долиной.
3: Да.
4: А кто участвовал в клипе с Дюной? А приз?
3: Запись с Дюной.
4: Запись с Дюной. Отлично. Запись с Дюной, это, честно говоря, конечно.
3: Ну, а как? Ну, это
4: вот. И сразу телефон, значит, кто участвовал в клипе с Дюной. Телефон +7 495 800, звонок из Москвы бесплатный, 3-0-164-21-0-0-2. Уже, понимаете? То есть на конце для клипездолиной. Это 0-1, а в клипездолиной 0-2.
3: В клипездолиной
4: 0-1.
3: Конечно.
4: Вот. И я хотел спросить, а кто участвовал действительно в клипездолиной?
3: В клипездолиной, а вообще?
4: Не в смысле того, чтобы вы ответили на вопрос. А просто очень странно, вы знаете.
3: Там
4: ведь у него в клипездолиной человек 40.
3: Много было. Человек 48.
4: 40 человек, 48.
3: 8 было на самом заднем. И получается, если 48, и еще один там маленький такой бегал.
4: Это было в клипе с Дюной.
3: Я бы хотел вообще сказать, что когда мы первый раз мы просто были с Дюной и
4: делали запись с Дюной. Вы сначала же делаете запись.
3: Я делаю, естественно.
4: А потом уже в клипе с Дюной.
3: Когда мы смотрели.
4: И еще вопрос от наших радиослушателей. Посылают по СМС вопросы.
3: А что они там,
4: Они сразу. Где было интереснее? В клипе с Дюной? Или в клипе с Долиной.
3: Знаете,
4: простой вопрос.
3: И так, я вам скажу.
4: Напоминаю, дорогие друзья, что сегодня из самого Кишинева у нас Сергей Пупыш в гостях. Это Money BMG, авторитарная студия Bach Limited Edition. Итак, два вопроса. В клипе с Долиной и в клипе с Дюной. Приз запись с Долиной и запись с Дюной.
3: Не путай только запись с Долиной и запись с Дюной.
4: Параллельно с этим, Сергей, вы хотели попросить, пользуясь случаем,
3: Я хотел бы, чтобы вы да, мы проводим небольшой кастинг.
4: А вы не волнуйтесь так.
3: Да я, знаете, вы знаете, я когда провожу обычно, я начинаю немножко волноваться. Вы звоните, пожалуйста, сейчас будет номер. Вот я хочу...
4: Какой чтобы кастинг сейчас... вы проводите?
3: Кастинг программы «Смех у Йозефа».
4: «Смех у Йозефа». Да. Я хотел спросить, не кастинг программы «Смех у Йозефа». Вы говорили о том, что вы будете просить, да?
3: Да.
4: Записываться на кастинг.
3: А кастинг?
4: Для смеха.
3: Для смеху
4: в сериалах.
3: Да.
4: А мы должны сейчас будем показывать после этого, как те, кто уже выиграл этот кастинг, и кто работает смех? Уже сейчас, работает. Какой смех. И смех у Йозефа, и смех у
3: смех у Урмаса.
4: Вот. Ну, ты какие у них смехи.
3: Какие у них смехи, да.
4: Одним словом, представьте, что вы хотите.
3: Я хочу так.
4: Вот значит, я напоминаю, послушайте, дорогие друзья, что у нас Сергей Пупыш, Money BMG, авторитарная студия Bach Limited Edition. Вот он из Кишинева. Естественно, он задал два вопроса. Я смотрю, как уже растет голосование. Вот, кто участвовал в клипе с Долиной и кто участвовал в клипе с Дюной. И в призы, соответственно, запись с Долиной и запись Дюной.
3: Запись Дюной, да.
4: Вот, пока, Кать. Ну так вот, я хотел сказать, что мы попрощались с уходящей из студии нашей звукоинженером. До свидания.
3: До свидания.
4: Вот. Так вот, Сергей, вы хотели...
3: Смех у Йозефа показать.
4: Ну, мы покажем и смех у Йозефа, и смех... Йозеф и Урмас – это те, кто прошли кастинг. Смеховой, так называемый. Смеховой кастинг. Кастинг для тех, кто смеется за кадром в наших многочисленных сериалах комедийных. Вот. Итак, давайте прослушаем сначала смех у Йозефа.
3: Сначала смех у Йозефа. Пожалуйста, включай.
4: Ну, это вот, чтобы вы знали, это смех у Йозефа. А теперь хотелось бы смех у Урмаса. Ну, а это смех, дорогие друзья, у Урмаса. Вот. Ну, чтобы вы знали, в каком ключе, так сказать, работать сегодня, вот мы вам сейчас и показали смех у Йозефа и смех у Урмаса. Мы прощаемся с Сергеем Пупышем, Money BMG, авторитарная студия Bach Limited Edition. Вы помните, дорогие друзья, что Сергей задал нам два вопроса: кто участвовал в клипе с Долиной и кто участвовал в клипе с Дюной.
3: Да.
4: Ну и призы, запись Долиной и запись Дюны.
3: Конечно.
4: Вот, соответственно, послушали смех у Йозефа и смех у Урмаса. Вот, спасибо, Сергей, до свидания.
3: Спасибо.
4: Желаем вам творческих успехов.
3: Спасибо.
4: Успехов. Спасибо.
3: Спасибо.
4: Спасибо вам, Сергей.
1: Разлинуй лист!
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
5: Классика в эфире.
6: Мы дошли до Наташиного дома, и она тут же рассыпалась в благодарностях. Я улыбался и слушал ее голос, а потом нежно обнял. Ее сердце рвалось из груди, дыхание было прерывистым, а хрупкое тело излучало тепло. Мне не хотелось ее отпускать. Я ждал ее у подъезда с цветами, а Наташа все не выходила. В моей голове витали мысли о том, как я ей предложу съездить на месяц на теплоходе. О том, что ее должны отпустить, потому что наши родители общаются и доверяют. О том, как будет здорово находиться целый месяц только с ней. Наконец Наташка вышла. Молча она подошла ко мне и крепко, как могла, обняла. Я почувствовал тревогу, наслаждаясь теплом ее тела. Она немного отстранилась и опустила глаза. Судорожно вздохнула. По ее щекам скользнули слезы, а губы прошептали страшную новость. Кошка умерла.
7: Вы прослушали отрывок из повести Ярослава Кулько «Надя» в исполнении автора.
8: Знаете ли вы что?
9: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?

0: И вновь мы с вами в студии. Это удивительный передо мной человек — Виктор Пистолетов, кинорежиссер.
1: Да.
0: Сам Виктор Пистолетов, боже, Сергей, выехал, как мы уточнили.
1: Ну, давайте не будем это,
0: не будем цеплять.
1: Займемся опять неизвестно чем.
0: Вы взяли ваше удивительное, последнее ваше удивительное полотно. Я не побоюсь этого слова. Это полотно.
1: Ну, да.
0: Да, «Лебедь, рак и щука. Возвращение». После первого, как бы, первой ленты «Лебедь, рак и щука» никогда.
1: Так, да, да, знаем. Все верно.
0: Вот все-таки о возвращении. Вот это вот вы взяли Тырина, вот этого породи скакуна. Вы же так его в интервью же вы помните?
1: Послушайте, Виктор, конечно, с его энергией.
0: Скакун.
1: С его энергией, его возможностями. Конечно.
0: Да он просто.
1: Ну, во-первых, ну уже знаете, раз уж он был заявлен в первой картине, значит, ему место и во второй.
0: Это понятно, да.
1: Ну, я могу сказать прежде всего о том, что, конечно, в этой картине, ну, «Лебедю» принадлежит основная, так сказать, роль, посыл.
0: Да-да-да.
1: «Лебедь» как, так сказать...
0: Как что? «Лебедь» как что?
1: Он как прицеп.
0: А, «Лебедь» как прицеп.
1: Он как прицеп, он как бы зашкваривает всю историю, понимаете?
0: Вот оно что.
1: Зашкваривание истории, это, так сказать, ну, это важно.
0: А вот рак и щука, то есть как они соотносятся с «Лебедем»?
1: История, я не хотел бы, так сказать, сейчас приоткрывать сценарные повороты.
0: Тайну мы не раскрываем тайну.
1: Накануне премьеры, но что я могу сказать? Конечно...
0: Ну, о чем история?
1: А история, ну, «Лебедь, рак» и, как вы знаете, после первого фильма «Лебедь, рак и щука» никогда.
0: Никогда?
1: Значит, в этой картине все заканчивается, ну, трагически достаточно.
0: Вот скажите, пожалуйста, вот что с ними происходит? Они, что с ними, вот с «Лебедем», с «Раком и щукой»? Они как бы становятся... Вы сами сказали, одной как бы командой, да?
1: Нет, ну это только во второй картине.
0: Вот про вторую,
1: картину. Да, конечно. Они идут к тому, чтобы в картине «Возвращение» «Лебедь, рак и щука» они как бы, ну, объединяются и становятся одной командой.
0: Вот.
1: Конечно.
0: А зачем?
1: Ну, что значит «зачем»? Ну, дело в том, что впереди у них объединение гораздо более глубокое.
0: Ах, вот.
1: Я не буду раскрывать...
0: Ну, я понимаю.
1: Ну, кто? Следующий...
0: Ну, перебор, кого они?
1: Пятилогия, я как говорил, я мечтаю о том, чтобы пятилогия, это была не трилогия даже простая, но
0: это
1: уже в третьей...
0: Камедрамеди-пятилогия. Так и будем.
1: «Лебедь, рак и щука». После того, как становятся командой во второй картине «Возвращение»,
0: они становятся
1: они становятся к третьей картине они понимают, что это духовное объединение, оно не просто, так сказать, ну, требует, не просто оно требует, так сказать, ну, такой вот полной, что ли, отдачи в духовном смысле, но и они приходят к выводу, герой, я имею в виду и «Лебедя», и «Рака», и «Щуку», приходит, что это объединение должно, должно, это уже в третьей картине, это объединение должно произойти чисто физически.
0: Ах, вот оно, то есть это слияние.
1: Полный прорыв. То есть мы получим в результате супергероя, который одновременно... который одновременно может летать.
0: Так.
1: Ползать.
0: Даже где-то немножечко...
1: И плыть.
0: Боже.
1: Вы понимаете это?
0: Но ведь все-таки скажите, раскройте эту завесу. Наперекор кому они становятся командой? «Лебедь», «Рак» и «Щука», да. Наперекор кому? Ну, я уже вот прямо вам, как бы, меня подмывает, вас все время подмывает же, вот, понимаете, сказать. Наперекор у вас есть герой, которого зовут Злой.
1: Ну, слушайте, что вы говорите?
0: Ну, да, ну, да,
1: это не так, что вы в самом деле, вы так все примитивно.
0: Ну, давайте не будем сейчас, чтобы не скатываться к примитивизму, мы чуть позже, не через мгновение, продолжим разговор с Виктором Пистолетовым.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.
2: С нами хорошо. 101.ru
3: Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.

0: надежды нет Егора.
1: У Егора есть надежда.
0: Перетяжка натяжных полов заново.
2: Ух ты!
0: О-о-о, постой.
3: Строительная лицензия 562-98-454-16-43-81-99-11. Спасибо. Нежно.
0: Правда с запахом кроксов. Фоминка Фейк Радио.
4: Лабиринт Леонардо.
5: Мы возвращаемся в студию.
6: Я же не в курсе. У меня трагическая новость.
7: Подождите.
6: У меня это трагедия.
7: Подождите. Нет, раздевайтесь. Вы что? А что вы? Я же не в курсе.
6: У меня это трагическая новость.
7: Подождите.
6: У меня это трагедия.
7: Подождите. Нет, раздевайтесь. Вы что? А что вы? Сидите. Вот, пожалуйста.
8: Я вот что хотел спросить.
7: Да?
8: Эти тренинги раздетого пчеловода.
7: Конечно.
8: Они будут ли теперь в институте или нет?
6: Потому что я знаю,
8: многие пчеловоды за год записываются к вам на тренинги.
6: Так в том-то и дело, понимаете, да. это все изменит.
8: Хотят научиться ходить голыми.
6: Вот это объединение нашему институту, который совершенно на другом уровне находится, чем институт Александра.
7: Не надо так волноваться,
6: это не
7: надо,
6: нужно.
7: Не надо.
9: Вы
7: знаете,
9: мне кажется, в колготах, я видел, так что
8: Подождите да. минуточку. Я да. хотел вот что спросить. Конечно, ни про какие, ни про колготы. Я хотел задать вопрос. Вот мы занимаемся, то есть вы занимаетесь тем, чтобы, ну, так сказать, естественно, разыграть шмеля и перехитрить чего. Я просто хочу задать вопрос.
6: Да.
8: Вот эти тренинги знаменитые.
6: Да, знаменитые.
8: Могой пчеловод называется.
6: Да, да,
8: Могой
6: да.
8: пчеловод.
6: Да, да, да, да, да.
8: Эти
6: да.
8: знаменитые тренинги.
6: Мой креатив, да.
8: Да, ваш креатив.
6: Да.
8: Они еще пока продолжаются?
6: Ну, конечно,
8: они
6: пока продолжаются. Александр меня спросил.
7: Не волнуйтесь.
6: Александр меня спросил.
7: Не волнуйтесь. Вас кусали один раз, я помню.
6: Тренинги «Ногой пчеловод» продолжаются. И продолжаются успешно.
8: Ага.
6: Запись за год идет, понимаете, угу. пчеловодов. Потому что все хотят узнать, познать себя. А потому что эти тренинги направлены на то, чтобы пчеловод познал себя, пчеловодчью вот эту вот природу, природу.
8: То есть порой, когда мы видим идущих раздетых пчеловодов,
6: да,
8: да, мы понимаем, что это ноги пчеловоды, идут просто,
6: да.
8: они просто идут с тренингом.
6: Они просто идут с тренингом, или готовятся к тренингу, или идут с тренингом, или уже работают, или уже в поле пошли.
8: И вот еще какой вопрос.
6: Поля,
8: вот еще какой вопрос. Будут ли маркироваться банки меда?
7: Конечно.
8: Которые будут собраны при помощи ногих пчеловодов.
7: Обязательно. Обязательно.
6: Это другая стоимость, ну, конечно,
8: ну, мы приходим в магазин и видим, да?
6: Да, да.
8: Ногой пчеловод 2.
7: Ногой пчеловод 2.
6: Да.
7: Или там 3, или 4.
6: Да,
7: пожалуйста.
6: Да,
7: пожалуйста.
6: Да, да, да, да.
8: То есть эта работа уже ведется.
7: Это ведется работа.
6: Ведется.
7: И вот здесь, может быть, кстати, мы найдем какие-то общие точки с Изольдой Тихоновной, потому что к ней как бы приходят люди.
6: Ну, нас...
7: Да, пожалуйста,
6: говорите. Ну, у нас даже упаковка, понимаете, даже упаковка разная. Понимаете, у вас совершенно такая,
7: а
6: вот,
7: мы
6: так
7: теперь
6: сказать,
7: вместе,
6: избитая, банальная
7: вместе.
6: Упаковка.
8: Все-таки далеко шагнула наука.
7: Да,
8: далеко
7: да,
8: шагнула.
7: Да.
6: Далеко шагнул наш исследовательский институт.
8: Да, ну, это был ваш, а теперь,
7: это
8: как
7: был,
8: говорится, у вас
7: а
8: общий
7: институт. Общий, общий, и не волнуйтесь. И
8: дорогие друзья,
7: да.
8: итак, сегодня подвожу итог. Подвожу итог нашей программы. Сегодня в лабиринте Леонардо была Изольда Тихоновна Базова. Базова, да. И Александр Гайсун.
7: Да,
8: да. Александр Гайсун.
7: Да,
8: без отчества. Как ни странно. Как ни странно, без отчества.
6: Да, странно.
8: А у вас нет отчества, потому что, наверное, мы просто... Вы просто не знали своего отца.
7: Я знал его. Я знал. Он был потомственный, между прочим, тоже шершавец.
8: Да, шершавец. Ну что ж, неплохо. Итак, дорогие друзья, мы сегодня выяснили, что нужно обязательно... Обязательно разыграть шмеля перед тем, как перехитрить пчелу, а именно ноги и пчеловоды. Это будущее медостроения.
6: Будущее, да.
7: Будущее – это будущее всего вообще человечества.
8: Спасибо вам огромное, дорогие друзья, потому что мы понимаем, что мед – это основа человеческой.
7: Я бы даже сказал, жизни. Мед – это йод.
6: Александр, а да? можно вас на минутку сейчас?
7: Пожалуйста, да, ничего.
8: Спасибо, до свидания, дорогие друзья.
7: Да, пожалуйста.
4: Лабиринт Леонардо.
0: Знаете ли вы что?
10: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: 101.ru. Почуем и пичкаем Пилюлькина, Фоменков и Икрадио. Жизнь шаромыжника.
1: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Жизнь шаромыжника». В гостях у нас Валя и Рома Цукановы. Они близнецы. Вот я как раз пытаюсь узнать, как же так получилось, что близнецы совсем друг на друга не похожи.
2: Что это значит?
1: Что это значит?
2: Что значит мы не похожи?
1: Мы не похожи друг на друга.
2: Ну что значит, где, кто это утвердил, что мы не похожи?
1: Ну я не знаю.
3: Ну, может, кто сказал-то?
1: Ну, я не знаю, утвердил, но я же вижу, я же
2: Ира,
1: могу посмотреть.
2: Это что? Ты сейчас говоришь, что мы не похожи. Вот а мы тебе говорим, мы как две капли воды.
1: Хорошо, и шары у вас похожи.
3: И шары,
2: ну, похожи. И шары похожи.
3: Мы однояйцевые, да? Ты понимаешь? Ну ты вникни, наконец, что тебе ровно.
1: А яйцо это тоже шар, вы сейчас мне скажете.
2: Конечно. У нас на каждого по шару.
3: Вот именно. Ну.
2: Да?
3: Конечно.
1: Ах, вот как.
2: Конечно, дорогая моя.
1: То есть по одному.
2: А как ты хотел? Да.
1: Да. А тогда вы говорили о сравнении моих шаров с твоими шарами.
2: Да.
1: У вас один, извините.
2: Ну, мы-то близнецы.
1: А вы все время вместе ходите?
2: Конечно.
1: Всегда?
2: Конечно.
1: Да. То есть всегда учились вместе в школе?
2: Да. Глупый разговор.
3: Мы вместе не учились.
2: Вообще вместе не учились.
1: В смысле?
3: Мы вместе не учились.
1: А вы вообще учились где-нибудь?
3: Мы не учились нигде вместе.
2: Шаромыжники не должны учиться.
1: А, не должны.
3: Опыт всасывается самой жизнью.
1: Конечно. Вы много путешествовали.
2: Школа – это
3: мы
2: жизнь.
3: Мы постоянно путешествовали.
1: А где вы были последний
3: жизнь?
1: Раз?
2: Где, в смысле, в каком путешествии?
1: В каком путешествии, да,
3: ну,
1: вы были последний
3: расскажи,
1: раз.
2: Ну что, мы были последний раз, сейчас ездили в этот, на завод хрусталя.
1: Хрусталя? Да. А зачем, интересно?
2: Ну,
1: хрустальный шар?
2: Хорошо ей все рассказывать, да?
3: Все с
2: опережением понимает.
3: Схватывает уже немножко.
2: Ирка, можем тебя взять с собой, конечно.
3: Но тогда ты будешь не Ирусь, а Ирон.
1: Ирон.
2: Ну не Ирон, как она может быть Ироном?
3: Ну а как она?
2: Ира.
3: Ира.
1: Ира.
3: Ира. Ира.
2: А Ирон?
3: Ирон не катит.
1: Ирон не катит.
2: Да, не катит. Ирон не катит.
3: Не катит, да, да.
2: Я хочу сказать, я все-таки хочу сказать о хрустальном шаре, ради которого мы, в принципе, и путешествуем. В принципе. Мы, конечно,
1: вы ищете хрустальный шар.
2: Ведь хрустальный шар – это как Грааль священный. Поиск его увенчается успехом, и тогда жизнь на планете полностью изменится, потому что планета это тоже шар.
1: Так, а скажите, ну вот, как сказать?
3: Ты чем
1: вот
3: пишешь?
1: Ваше вот это вот путешествие последнее на завод это увенчалось успехом или нет?
3: Конечно.
1: Нашли?
3: Конечно.
1: Нашли?
3: Да.
1: То есть мы уже просто как бы...
2: Мы на пороге.
1: На пороге вот этих вот глобальных изменений.
3: Естественно.
2: Сейчас выстаивается. Сейчас...
1: Шар?
2: Ну, подождите. Мы ведь сейчас, если скажем, ну, представь себе, ну, если, так сказать, мы сейчас скажем, что мы нашли священный Грааль.
1: Да.
2: Ну, сбегутся, черт-то,
1: ну,
2: что начнут.
1: Да.
3: Здесь суматоха вот
2: это. А шар-то хрустальный, который является по факту не просто философским камнем, где философский камень, это шар.
1: Шар.
3: Конечно.
2: И он из чистого хрусталя. Главная история заключается в том, что он, конечно, большого размера.
1: Какого? Вот интересно.
2: Я открою.
3: Ну давай, Ром. Ну надо, надо. Ну а что?
1: Зачем пришли? Да, да, да, да.
3: Конечно.
2: 111 метров диаметр.
1: Где же он хранился?
3: Ха-ха.
2: Ха-ха.
1: Подземный завод. Ну, я предположение.
3: Пещера. Это горная пещера. Ну?
1: Ага.
2: Пещера Готнева.
3: Готнева?
1: Да. Самого Готнева?
3: Готнева пещера.
1: Боже мой. Про Готнева я слышала, но ни разу не слышала.
3: Кирилл Готнев,
1: про...
3: да.
1: Да, Кирилл Готнев, да. Ни разу не слышала про хрустальный шар.
2: Да.
1: На этой просто вот, понимаете, увлекательнейшей ноте мы на секундочку прервемся на легкую музыку.

0: Поговори с этикеткой. Смутьян. Фоменко Фейк-радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.

0: Скоблин ретивое. Фоменко фейк радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн радио. 101 рубль.
3: Лабиринт Леонардо.
4: Зимние птицы по-другому кормят своих птенцов.
5: Подождите, да. Вы знаете, наши многие радиослушатели могут подумать, так сказать, что иносказания, они как-то, ну, вы знаете, ну, не очень, может быть, даже и понятны. Поэтому я все-таки хотел немного конкретики, потому что клизмование, ведь это зимнее клизмование, но особенно важно вот в этот период, когда прямо перед Новым годом или после Нового, вот что вы посоветуете?
4: Объясню вам. Перед Новым годом мы готовим что? Салат. Но перед тем, как готовить салат, у нас какие-то есть небольшие какие-то трудности, что-то с кишечником, бывают какие-то зимние вот такие маленькие, какие-то потуги, и потом какие-то разрешения, нетвердые разрешения. Это всегда говорит о том, что клизмовать надо именно в этот период.
5: Да. Скажите о настойках, которые
4: настойки,
5: вы используете.
4: Настойки, да.
5: Нужно просто вода. Литраж.
4: Литраж. Прежде всего, буридан. Буридан – это самый распространенный препарат, который мы советуем и который мы всегда рекомендуем. Буридан. Буридан маленький.
5: С мятой, естественно.
4: Это с мятой, конечно. Буридан с мятой. Как мы говорим его? Поцелуй ласточки. Почему мы так говорим? Это удивительный совершенно препарат. Он всасывается. Он прямо всасывается в кишечник. Он не дает вам опомниться.
5: А вот несколько слов о насадках.
4: О насадках. Насадки нужно делать очень аккуратно. Наконечник должен быть стерилен абсолютно. И он не должен задевать ретивое. Да. Ну, как мы говорим, это образно. Вы ведь чувствуете, что я все время говорю, конечно. С вами образным языком.
5: Литраж.
4: Литраж 35.
5: Да вы что?
4: Да, где-то 35.
5: Это в один присест.
4: В один присест, потому что вы не должны опомниться. Вот в чем суть клизмования. Не зимнего и летнего, и осеннего особенно. Осеннего. Клизмовать надо тщательно, нещадно и все отторгать.
5: Скажите, 35 – это зимняя цифра или лето?
4: 35 – это зимняя, конечно.
5: Летом уменьшаем?
4: Летом 15.
5: Да 15, вы что, прям 15, в 2 получается меньше раза?
4: Да. А буридан, он очень сильный препарат, очень. И летом, когда насыщено все, когда все распирает, 15 достаточно, вас как бы унесет. Да, унесет.
5: Скажите, вот про 35 – тут я хотел все-таки...
4: Пожалуйста.
5: Мне кажется, немножко вы, понимаете, может быть, не я один задаю этот
4: говорите,
5: вопрос. Не растягивается ли тело, так сказать, от 35?
4: Ни в коем случае. Возьмите иволгу. Ее удивительный бросок через гнездо. Вот вам весь ответ. Когда она кидается через гнездо, почему она это делает? Она отвлекает противника. И это то же самое, что вы делаете с вашим кишечником, когда он растянут.
5: То есть, в принципе, мы должны отвлечь кишечник.
4: Отвлечь кишечник.
5: Какие у нас есть возможности в отвлекании кишечника?
4: Вы можете отвлечь его, ну... Есть, конечно, такая маленькая, знаете, такая, как это называется, такая маленькая обманка, завлекушечка такая, знаете, маленькая. Вы берете кальку. Кальку. И калькой чуть-чуть протираете сначала ваши входы. После чего вы спокойно можете с насадки совершить
5: клизмование.
4: Конечно. Калька должна быть стерильна, конечно.
5: А для чего, скажите, калька отвлекает кишечник?
4: Калька отвлекает.
5: Он как бы начинает смотреть в другую
4: сторону. Он ежится. Вот возьмите снегиря, да, вы помните, вот он нахохлился, ежится, начинает чувствовать себя неважно, и вот это вот, и падает с ветки. Вот это вот ситуация, то же самое.
3: Лабиринт Леонардо.
0: Классика в эфире.
6: Когда ты ушел? Я уже не помню. Я не считал время, потому что это было слишком. Мне было бы лучше не знать, сколько я уже без тебя, иначе я бы задохнулась. Самое ужасное, что ты ничего не сказал перед тем, как уйти. Я не знаю, может быть, ты не любил прощания, но моя уверенность в том, что ты ушел для того, чтобы вернуться, кричит во мне и царапает спину. Я знаю, что ты не бросил меня. Пусть даже все наши слова были жалки, но я слышала мысли, твои мысли. Они пробивались сквозь тишину моего сознания. Я не знаю, был ли ты в курсе того, что я слышу твои мысли. Если да, то лучше бы ты не знал. Тогда я могла бы услышать чуточку больше. Еще чуть-чуть, немного испить тебя. Совсем немного, чтобы хватило еще на пару тысячелетий. Надышаться твоей прелести, наслушаться дивного шепота души, одинокого кусочка рая в тебе. Мое небо, помнишь наши звезды? Мы смотрели на них с разных концов мира, сидя на первых лучах зари. Помнишь наши бесконечные дни, которые превращались в ливни бессвязных фраз? Что были золото дороже? Помнишь, как мы смеялись друг другу сквозь вселенную? Мы были ей не нужны, она была не нужна нам. Почему мы тогда не ушли на край света? Мое небо, как я верю, что ты еще помнишь нас.
2: Отрывок из повести «Подлец» Ираиды Изотовой блистательно прочитала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?
8: Диафильмы для взрослых.
9: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И у нас в гостях Бронислав Кукун, режиссер, продюсер и владелец сети Диатят. А для детей что-нибудь есть у вас? Скажу?
10: Вы знаете, нет.
9: Пока нет.
10: Пока мы не работали над детьми, потому что у нас категория диафильмы для взрослых. Угу. Вот. Для детей мы пока что нет. Ну, посмотрим,
9: ну, как будет. Ну, задумывайтесь уже.
10: Ну, посмотрим, как будет, так сказать, развиваться. Угу. Может быть, дети уже так быстро будут тащить акселерация, как говорится.
9: Это да, это да.
10: Вот, поэтому вот такая у нас, значит, обстановка.
9: А скажите, а в мобильном приложении будет это как-то
10: использовать?
9: Нет. Категорически нет.
10: Категорически нет. Вы опять меня толкаете к ускорению. Толкаете к ускорению. Зачем это? Ускорение-то есть уже в порно, эротика, кино.
9: Все что угодно,
10: пожалуйста,
9: да, пожалуйста.
10: Быстро,
9: компьютерные
10: медленно,
9: игры, конечно. Я вообще уже не говорю. Вообще? Смешно даже.
10: Да?
9: Да. Да. Поэтому, как сказать, плавно, не быстро.
10: Да.
9: С ручкой обязательно. И вот это вот, вот это вот ваше все.
10: Я считаю так.
9: Не спешить.
10: Если мы вернемся к этому темпу,
9: да,
10: тогда не спешить. Рождаемость будет повышаться на большой скорости прямо семимильными шагами.
9: Прогрессировать так.
10: Естественно. И мне кажется, это и будет тогда. Во-первых, ну что еще может увлечь простого человека? Только диафильмы для взрослых.
9: Абсолютно согласна с вами. А скажите, а предполагается какой-то вот вот в этих вот диакинотеатрах, да?
10: Угу.
9: Вот когда приходит много людей,
10: угу,
9: а вот как сказать, но все-таки это такая немножечко интимная сфера.
10: Я хочу вам сказать.
9: А вот что же происходит,
10: я
9: когда 100 зальные там...
10: 100 зальные, ну, во-первых, у нас больше 120 мест и нету.
9: Угу.
10: Они все сдвоены.
9: Ага.
10: Они все сдвоены.
9: Так.
10: Значит, я могу сказать... На большом экране у нас в это время стоит только заставка.
9: Ага.
10: А у каждого свой небольшой экран, у каждой пары. Вот. Плюс к этому есть еще уединенные кабины.
9: А скажите, вот в чем все-таки преимущество кинотеатра? Потому что, в общем, предполагается, что пара, но почему бы просто не прийти домой и...
10: Я вам скажу, чтобы не было никаких подозрений. Вы приходите...
9: Да.
10: Вы приходите в диатеатр,
9: да,
10: который называется «Скажи целлулоиду да». Угу. Вы приходите, это понятно, что вы приходите смотреть диафильм для взрослых. Вы,
9: да,
10: приходите вдвоем.
9: Да.
10: Это уже акция открытого признания.
9: А-а-а.
10: Понимаете, да?
9: Что это мы, так
10: это
9: сказать,
10: вот мы.
9: Мы.
10: Мы. Это ты, это я, это мы
9: и
10: пара.
9: И мы не скрываем
10: мы
9: это.
10: Мы пара и не скрываем этого.
9: Да.
10: Вот.
9: Да. И мы и хотим таких. То есть это обязательно огорожено там, и какие-то там есть и кабинки, вот это.
10: Можно
9: вот
10: отдельно уединиться, а можно и вместе со всеми, чтобы, так сказать, как бы, ну, быть в общности. Ну,
9: а знаете, мне кажется, я поняла. Mm-hmm. Я поняла, потому что вот эта вот общность, да, она, как сказать, еще, ну, как сказать, провоцирует на какой-то, ну, не знаю, какие-то новые шаги, на какую-то смелость, на какую-то, да, на какую-то силу, на какую-то, да, правильно? И вот, как сказать, вот это вот повышение рождаемости, mm-hmm. оно, как сказать, вот если одно дело, когда ты вдвоем, mm-hmm. а когда ты уже, так сказать, ощущаешь, что ты не один, mm-hmm. а еще человек 150, да, и все они, как да. сказать...
10: Вот это другая, они... другой, вы понимаете, это другой уровень желания.
9: Атмосфера
10: другая. Да, все атмосфера другая.
9: Пронизано,
10: все,
9: так сказать.
10: Пронизано. Все, во-первых, это наэлектризовано все, да, поверьте, да. так хорошо, так интересно. Во-первых, вы наблюдаете за тем, как вообще ваши собратья, конечно, рождаемость повышается.
9: И мало того, я еще хочу сказать, что мне кажется, что когда вот такое вот общество, каждый может подойти и помочь как-то.
10: Да, поучаствовать, да? в вопросе.
9: Поучаствовать в вопросе.
10: Конечно.
9: Сказать,
10: конечно.
9: Что вот извините.
10: И
9: но
10: на
9: здесь...
10: это есть время, потому что когда идет кадр
9: пока
10: в кино,
9: кадр стоит,
10: летит
9: да,
10: все,
9: да.
10: а у вас-то кадр стоит, вы спокойно можете подойти и посадить.
9: Сказать, извини, друг, но у тебя немножечко вот не получается, потому что...
10: Да, и да, просто. Да, опять же сказать, левее.
9: Левее или
10: ну,
9: правее.
10: Ну, вы понимаете.
9: Да, и забирай
10: выше,
9: право.
10: Выше,
9: там,
10: ниже.
9: Выше,
10: ну,
9: ниже простые и так
10: вещи.
9: Далее. Простые вещи.
10: Простые вещи.
9: А как они, так сказать, способствуют, опять-таки, вот укреплению каких-то товарищеских отношений?
10: Ой,
9: да?
10: ну, во-первых, смотрите, прежде всего, когда люди, так сказать, вот так близко друг к другу,
9: да.
10: вот так вот смотрят
9: вместе. И вроде
10: вместе,
9: они ничем не защищены.
10: И вроде вот ничем они не защищены, с одной стороны.
9: Нет уже рангов, нету ничего.
10: Да, и они, как говорится, ну...
9: Тут слесарь рядом с директором, можно сказать.
10: Да, потому что в бане, как говорится, да. все одинаково.
9: Вот.
10: Это важнейший аспект, который, конечно же, нельзя сбрасывать со счета.
9: Я думаю, что это вскоре заменит все-таки общественные бани.
10: Вот видите как.
9: Вот мне так
10: вот
9: уже видите. Сейчас как.
10: Мы идем, мы шагаем.
9: Шагаем.
10: Мы шагаем.
9: Ну что ж, огромное вам спасибо, Бронислав, за
10: ну
9: эту чудесную беседу. Напоминаю вам, что с нами был Бронислав Кукун, который, так сказать, директор сети диатеатров, который вносит в нашу жизнь новое. Скажи целлулоиду «да». Да?
10: Да.
9: Да. Да и да. Вот на
10: диафильмы
9: этой...
10: для взрослых.
9: Ура! На этой прекрасной ноте мы заканчиваем нашу программу.
10: Спасибо.
9: Спасибо и до свидания.
10: Спасибо. До свидания.
8: Диафильмы для взрослых.
0: Флора и фауна родной планеты.
7: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый, в брачный период красновато-оранжевый, ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Удаляем зазнобу. Фоменко Фэй.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости. МИД может принять конвенцию по защите прав народов среднесурковых областей. Соответствующую ноту эти народы направили в адрес ведомства в 18 веке. Среднесурковые давно являются нашими партнерами, и пора привести их в соответствие, подчеркнуто в заявлении МИДа. Финансы. Центробанк сообщил о своем решении урезать. Это повлияет на кривую Смита и может расширить возможности для спекуляций в секторах FB и Lambda, полагают эксперты. Мы дозвонились до нашего специалиста по бумагам.
1: Решение беспрецедентное. Если так пойдет и дальше, прогнозировать сложно. Но динамика есть, это уже сигнал.
0: Наука. Экспедиция Беспятова, уже 86 месяцев находящаяся на раскопках кургана «Малый Клёпотов» в Ильменской автономии, сделала уникальное открытие. Отрядом были обнаружены уникальные уйгурийские сикли, считавшиеся безвозвратно утерянными.
2: «Они оказались живыми, а для нас это уникальная возможность»,
0: — сказал Беспятов. Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.
5: Путь огурца. Здравствуйте, дорогие друзья! Я ведущий Влад Жульпацкий. Рад приветствовать у нас в гостях сегодня замзава прямых клиника амбулаторных инфузий, корреспондента Академии Флоры, автора в соавторстве 16 работ Станиславу Ивановну Агапину. Здравствуйте!
6: Здравствуйте!
5: Здравствуйте! Здравствуйте, Станислав Иванович! Я вот хочу спросить. Да. Вы сегодня все-таки пришли не одна.
6: Не одна, конечно. Я вообще одна уже не хожу никогда. Угу. Я только с друзьями с вами хожу. Вот, вот это вот Ками.
5: Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы знаете, я хочу сказать, его так и зовут Ками.
6: Ками.
5: Ками. Ками. Понятно. А вот что, мне еще такой у меня вопрос. Скажите, а вот, ну, он же не один сегодня пришел к нам в гости? Здравствуйте, Ками.
6: Он говорит привет. Вы еще просто не привыкли, не видите, а я-то вижу и слышу.
5: Удивительно.
6: Да, да.
5: А вот это?
6: А вот это вот? А вот это Буца. Как они рады друг другу.
5: Ками и Буц.
6: Ками и Буц.
5: Ками и Буц. Удивительные имена. Я вот что хочу спросить. Как они были доставлены сюда, к нам, на нашу планету? Это же наши прародители, по факту.
6: Конечно. Понимаете, как? Вот понять еще, как они были доставлены, я не могу.
5: Пока.
6: Да. Но факт в том, что доставляют их просто в магазины. Понимаете? Вот они просто лежат в магазинах. И мы-то все думаем, что вот это вот, вот ну, как бы упаковка. Друзья, это скафандр.
5: Ой-ой-ой-ой.
6: То, что ребята из космоса прилетели, понимаете?
5: Ой-ой-ой.
6: И чтобы как-то им дышать, они же должны быть как-то, ну, как сказать, защищены от вот этого страшного космического пространства.
5: Го!

0: Господи. От космических кочек.
1: Удивительно.
0: Потому что космические кочки — это страшное дело.
1: Наши практически прародители, да, прибывают к нам в скафандрах, и мы только сейчас начинаем это понимать.
0: Да. И вот их сразу в магазин суют, понимаете?
1: А мы давай их жрать.
0: А мы давай их жрать.
1: Ребят, как нам быть теперь?
0: Ну что нам как быть? Надо как-то искупать, надо как-то искупить.
1: Я вот что хочу спросить. Почему они, вы уже с ними, так сказать, и с Ками, и с Буцем, вы говорили? О том, почему они выбрали Землю?
0: Вы знаете, самое печальное, что я вам хочу сказать? Их никто не спрашивал.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
0: Вот видите, как это, вот такие вот, понимаете, как сказать, беспомощные существа. Их никто не спрашивал. Их, значит, куда-то там, я еще не выяснила, буду выяснять, сейчас это целая работа по существам. Сажают. Вот они летят, прилетают, а их пятерочка, в общем, короче говоря.
1: Ой-ой-ой-ой-ой!
0: Да-да-да-да-да, вот понимаете, а они летят, чтобы рассказать.
1: Понимаете? А вы знаете, ведь, и может, мне кажется, здесь слух может пойти по галактике буквально.
0: Конечно.
1: Что мы здесь огурцееды, изверги.
0: Конечно, изверги, звери.
1: К нам прилетают, просто, так сказать, с посланием, а мы, так сказать... Наши родоначальники, можно сказать.
0: Поэтому, понимаете, очень сложно налаживать связь. Потому что они такие запуганные ребята. Поэтому я никак не могу выяснить, как они, собственно, почему к нам. Они пока еще об этом не говорят. Ну, какие-то простые вещи там. Ну, какие-то совсем, вот знаете, вот как... Ну, совсем простые. Еще мы можем поговорить.
1: Встань, садись,
0: ляг. Да-да-да-да-да-да-да. Какая, как хорошо, что солнце, или плохо, что дождь, или наоборот, хорошо. Вот какие-то такие простые. А вот более серьезные вещи, они пока пугаются.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот они, скафандры, вот они. Казалось бы, нужно бы изучать уже, браться, да?
0: Конечно.
1: Уже, казалось бы, может быть, государственную даже программу можно завести.
0: Ну, конечно, спасение огурцов.
1: Что мы так себя ведем?
0: Ну, я вот не знаю.
1: Я потрясен.
0: Я поэтому пришла как на быть? Передачу, чтобы, может быть, кто-то нас услышал. Кто-нибудь услышит нас, в конце концов. Ребят, ну посмотрите, какие хорошие.
1: Ками,
0: ну,
1: Буц.
0: Ками, Буц. Ну, это же нехорошо.
1: Станислава,
0: да,
1: я снимаю шляпу перед тем, как вы кладете свою жизнь на то, чтобы просветить наше отсталое серое человечество.
0: Да, да, да.
1: Все-таки удивительная вещь, удивительная вещь. Все люди, получается, произошли от огурца. А мы... Радость там, я вижу, да?
0: Да-да-да.
1: Там радость. Ой, как прекрасно. Они веселые.
0: Они хорошие.
1: Вот откуда у нас юмор-то у людей.
0: Да.
1: От огурцов.
0: От огурцов, конечно.
1: От огурцов. В принципе, огуречный. Я ведь помню еще, всегда у нас, помню, было. Чуть что сразу. И рассол.
0: Да.
1: Помогает. Правильно ведь?
0: А извините. А вот это вот здоров, как огурец или что?
1: Вот,
0: у нас?
1: Конечно. Будь здоров.
0: Да.
1: Как огурчик.
0: Как огурчик будет.
1: Как
0: да.
1: тебе дела? Как огурчик.
0: Как огурчик. Ну, это вот. Что? Вот откуда это?
1: Вот
0: понимаете?
1: Откуда вот. Это? Вот оно.
0: Еще с Гималаев, небось, пошел.
1: Боже ты мой. Ну, то есть около 6000 лет среди нас находятся инопланетяне,
0: да?
1: инопланетные существа.
0: Да.
1: В частности, и Ким, и Буц.
0: Ким и Буц.
1: Уже, наверное, в 12-м, 13-м, 14-м поколении.
0: Да, конечно.
1: Мой, боже
0: конечно,
1: ты мой.
0: Конечно.
1: Вы знаете, Станислава.
0: Да.
1: Станислава, я... Благодарен вам, потому что, ну, вы знаете, ну, вы так приоткрыли сегодня. Вы так приподняли.
0: Ну, я хотела приоткрыть, вот, хотела приподнять, вот, хотела сдернуть, я бы
1: вот,
0: сказала.
1: Вот, сдернули сегодня эту завесу. И я скажу вам, мы, все работники Фоменко Фейк Радио,
0: да,
1: будем помогать вам в том, чтобы Ким и Буц обрели, наконец, нормальное существование на нашей Земле. Наконец, чтобы мы доказали нашим инопланетным прародителям, что мы благодарны им, как говорится, по гроб жизни. Дорогие друзья, это Фоменко Фейк Радио. Сегодня в программе «Путь огурца». У нас была замзав прямых клиника амбулаторных инфузий, корреспондент Академии Флоры, автор в соавторстве 16 работ Агапина Станислава Ивановна. Спасибо вам, Станислава Ивановна, за то, что вы были сегодня с нами.
0: Ким и Буц.
1: Ким и Буц. Спасибо и вам. Спасибо и вам, дорогие
0: спасибо,
1: вы наши.
0: Спасибо, спасибо.
2: Путь огурца.
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Виктор Желанный Эсквайр. Фоменко Фейк Радио.

0: идут.
1: И вот, наконец, мы в студии вновь. Мы в программе «Зрелые идут». И действительно, пластический хирург Вениамин Точин, который напротив меня, он действительно дал понять о том, что зрелость – это не порог. Абсолютно.
2: Какой же порог? Вы
1: это
2: что?
1: Наоборот.
2: Это счастье. Любой это молодой счастье. Человек да, сейчас... Да. Знаете, какие очереди из молодежи?
1: Правда?
2: Молодежь стоит, мужчины, молодые мужчины стоят в очереди, чтобы только состариться.
1: Только состариться.
2: Конечно. Нейропластика. Во-первых, пластика мозга, как
1: я
2: говорил.
1: Говорили, да, мы говорили с вами.
2: Точечная, бесшвовая.
1: Бесшвовая пластика. Бесшвовая,
2: закладывание новых интеллектуальных возможностей
1: прямо
2: в мозг.
1: Ну, прямо блоки такие.
2: Блоки прям, конечно. И книги, и литература, и искусство, и все.
1: Живопись.
2: И юмор. Юмор, конечно, все туда вкладывается. Представляете, такой молодой человек, ему 22. А в голова у него и тело у него на 130. Конечно, девушки сходят с ума.
1: Девушки рвут на себе все.
2: Да, конечно. Девушки сходят с ума. Вот
1: я понимаю,
2: все.
1: Я понимаю.
2: Ну, вот, например, я переведу вам пример. Вот,
1: ну, пожалуйста, кто-то из
2: он
1: ваших...
2: остается не только в полном сознании, наш клиент.
1: Да.
2: Он еще и готов к воспроизведению потомства.
1: Вот это очень важно.
2: Представьте.
1: Вот как
2: ну,
1: это
2: вот
1: происходит?
2: Пример переведу. Вот, пожалуйста, Влад у нас был такой пациент. Мы его состарили, ему сделали 134 года.
1: Так. И он?
2: Женился на 21-летней Светлане.
1: Боже мой.
2: Владу до операции было 23 года.
1: Так.
2: Светлане до операции было 57.
1: Ах, вот.
2: Да. Как в результате он, Влад, состарился до 134,
1: так,
2: она Светлана, омолодилась до 21.
1: Вот.
2: И, соответственно, они поженились. Что сейчас, какой результат?
1: Какой?
2: Тройня.
1: О, боже мой.
2: Без всяких, так сказать, ЭКО и всего остального. Без всяких посадок. Живым, нормальным человеком. Вот вам результат нашей работы. Тройня. Старикам везде у нас почет. Понимаете?
1: Да.
2: Ну, мы открыли точку Z, не забывайте.
1: Да, вот расскажите поподробнее,
2: Точка Z,
1: что
2: ну, вы знаете, что
1: точка?
2: У девушек, у женщин есть точка
1: G. G, конечно, все
2: а
1: знают.
2: У мужчин есть точка Z.
1: Вот что это?
2: Мы ее открыли.
1: Ну как это?
2: Она находится в мозгу. Да, мы бесшовно, как я уже говорил, делаем бесшвовую операцию.
1: Так.
2: Точечно.
1: Так.
2: Активируем эту точку.
1: Так.
2: И любой превращается в умудренного опытом самца.
1: То есть благодаря точке Z вы дарите мужчинам целую палитру.
2: Конечно.
1: Палитра.
2: Во-первых, молодые мужчины в прошлом.
1: А
2: ныне состаренные при помощи нашей пластической умудренный опытом, они, конечно, пользуются огромным успехом у женщин. У женщин огромным. Нет отбоя. И это, конечно, самое главное, потому что мы думаем о демократическом взрыве.
1: Демографическом взрыве.
2: Мы думаем о том, чтобы наша страна, так сказать, максимально занималась производством.
1: Как вы думаете, насколько мы можем продвинуться? Ну,
2: 74 миллиона. 74 миллиона уже посчитано.
1: Уже свыше.
2: Да.
1: 74 свыше.
2: Да.
1: Боже мой.
2: Да. За полтора
1: это
2: года.
1: Только успевай, как говорится.
2: Конечно.
1: И умудренные опытом мужи.
2: Все встает сразу.
1: Вступают как бы наоборот, как бы в этого удивительное.
2: После операции все встает сразу, все работает.
1: Все работает, все как? Встает. В 134
2: сразу.
1: Года.
2: Да.
1: Все стоит.
2: Да.
1: Как у молодого.
2: О чем вы?
1: Жеребца.
2: О чем вы сейчас?
1: Что я, о чем мы говорим?
2: Вы сейчас о чем говорите?
1: Не, я вам говорю о том, что удивительные сочетания.
2: Все встает на другие рельсы.
1: Все встает. Ну, конечно, я об этом.
2: Что вы себе позволяете?
1: Нет, вы не волнуйтесь.
2: Ну и все.
1: Нет, давайте.
2: Вот так.
1: Вы понимаете, ведь демографическая проблема, она очень остро стоит.
2: Конечно.
1: А для этого
2: она
1: все.
2: Она как стояла, так и стоит.
1: Вот.
2: Ну и
1: вот,
2: все.
1: Вот. Она должна...
2: Вот и все.
1: Она должна решаться. Благодарим вас, дорогой мой Вениамин, потому что только вас, так сказать, благодарить. Вас за вами целая смена
2: учеников. Я, кстати, хочу вам сказать, что, в принципе, с вами я тоже мог бы поработать.
1: Отлично, дорогой мой Вениамин. Мы прощаемся с вами. Будущее за вами. Спасибо. Зрелые идут!
3: Просто они не блюли друг друга. Фоменков и Крадио. Флора и фауна родной планеты.
4: Дикуша. Тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв. для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит –

0: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас сегодня на Фоменко Фейк Радио передача «Покорители». Покорители. Напоминаю вам, что наши передачи вы можете посмотреть и послушать во всех социальных сетях. Набирайте Фоменко FM и наслаждайтесь. Итак, у нас в гостях сегодня уважаемый Артур. А как ваше отчество, простите?
1: Артур Евлампьевич.
0: Артур Евлампьевич Презин, создатель универсальной жидкости на нано 8. Правильно я все сказала?
1: На нано 8.
0: Да. А вот вы, как всем нам известно, автор правительственной программы на нано. Во-первых, что такое название? На нано.
1: На нано. Ну, прежде всего, нано, это ведь, это вообще как бы на само нано, мы как бы натягиваем некую такую, такую специальную вуаль.
0: На нано. А скажите, вот цифра 8, она ведь не случайна. Значит, нет, было еще предыдущих 7 на нано.
1: Было 7, но дело не в этом.
0: На нано 1, на нано 2, на нано 3.
1: Но. Вопрос в другом.
0: Да.
1: Что в них было не так? Что такое 8? Что такое цифра 8, если положить ее горизонтально?
0: Не, ну, естественно, это бесконечность, это мы все знаем. А вот все-таки, что было не так? Просто доходили слухи, что там что-то было не очень с запахом.
1: Нет, там был и запах не тот, там были... повалило лес.
0: Повалило лес просто?
1: Да, повалило лес. Ну, то есть это не до такой степени, как было при Тунгусском, вы помните? Метеорит знаменитый, когда повалило тайгу. Вот. Но, тем не менее, немножечко все-таки...
0: Ущерб был.
1: Повалило.
0: А чего больше, на нано 2 или на нано 3 повалило?
1: Больше и на нано 2, и 3, и 4.
0: Да.
1: Все валило.
0: Да.
1: Все валило лес.
0: Да.
1: Лес ужасно просто страдал. Ну, нам пришлось как бы восстанавливать потом, конечно, леса.
0: Восстановительные работы, то есть, шли.
1: Восстановительные работы, это очень...
0: Потом на нано 5 была какая-то тоже странная история.
1: На нано 5, там это... Она была...
0: Там, по-моему, даже кто-то умер, мне кажется.
1: Ну, в общем, да, запутался в собственных, как бы вот...
0: Частицах,
1: да. Ну, а что делать? Вы понимаете, это ведь жидкость.
0: Ну, потому что, как известно, у кого-то есть части тела, а у кого-то частицы.
1: А у кого частицы,
0: да.
1: Он просто развалился на атомы.
0: На атомы. Запутался, да.
1: Да.
0: Это на нано 5. На нано 6 тоже своя история очень драматичная.
1: Ну, это все знают.
0: Да.
1: Это был в отчете.
0: В отчете, да.
1: Чучеткина.
0: Чучеткина, да. Была опубликована статья в Вестнике, да.
1: Чучеткина рассказывал о том, как ему все это, так сказать, как это, этот провал.
0: Провал, да. Провал Чучеткина, так
1: провал
0: и зовут.
1: Чучеткина, провал так и назывался Чучеткина. Это в газетах.
0: Да.
1: Так вот, я занимался уже жидкостью нано 8.
0: А, подождите, к нано 6 вы разве не имеете отношения?
1: К нано 6 там Чучеткин больше этим занимался.
0: Опять Чучеткин. То есть, вот несмотря на вот этот провал, провал Чучеткина, его допустили к 6 все равно.
1: Его допустили к 6.
0: А к 7?
1: Нет, к 7 там работал компьютер.
0: Да, и Фрязин, по-моему.
1: Фрязин.
0: Да.
1: Фрязин и компьютер.
0: Фрязин и компьютер. И уже с 8 на нано вы вот вступаете, так сказать, вы.
1: Не случайно, вы знаете, что мы получили премию.
0: Да.
1: Премию.
0: Премия
1: Галькон.
0: Скажу.
1: Скажу, что
0: Артур Евлампич Презин, вот с своей программой на нано 8 получил премию за яркий прорыв. Да. Премию Галько.
1: Галько,
0: ну, кто такой Галько, мы не будем вам рассказывать, потому что все это знают. Сейчас прервемся ненадолго, чтобы продолжить наш разговор.
1: С удовольствием.
2: Покорители!
3: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио. Поэзии.
4: Отрывок из поэмы «Моя земля», автор Ждан Зуев. Терема сгустелись по обрывам, тучи грядками на елках прилегли. Вдруг петь, как дитя по рылам. Затяну я песню пустельги, пустельга. Простая вроде птица, два крыла и хвост, как самолет. Почему тогда она мне снится? Почему хочу я с ней в полет? Потому что жизнь, она простая, потому что жизнь, она же миг. Ну а люди — это просто стая, стая пустельгиная, старик.
5: Прекрасно.
3: Минутка поэзии. Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?
7: На газу готовим вместе.
1: А мы вновь вернулись к вам с программы «На газу», а с нами удивительный человек Геннадий Гамак. Это повар и владелец сети ресторанов, лакшери ресторанов, которые называются «Губы осьминога». А эта сеть ресторанов окружила весь город наш, весь мегаполис насыщен этими. И вот мы сейчас возвращаемся к поимке, как я так называю, поимка осьминога. Как его ловят? Как его ловят? Осьминога лова. Вот возвращаемся к этому вопросу. Да. Да.
8: И мы прервались на том, да, где третий осьминоголов.
1: Третий осьминог стоит с лопатой.
8: Бьет осьминога.
1: Он на берегу как бы.
8: Он как бы по колено.
1: По колено. А, он стоит по колено.
8: Он должен по колено быть.
1: Вот он как-то одет специально?
8: Он поколенчески.
1: Поколенчески, да. Но он одет специально?
8: Он одет в отвлекающий.
1: В отвлекаю. А, осьминога нельзя же. Да-да-да, его надо отвлечь.
8: Конечно.
1: Потому что он уже поднимает насаженный.
8: А внутри него второй.
1: Второй, да, второй.
8: И здесь самое главное, что, дорогой Юрий?
1: Вовремя дать
8: по голове. Но не осьминоголову,
1: а
8: осьминогу.
1: А, конечно.
8: Которого второй.
1: То есть тут они настолько друг с другом как бы срослись, что здесь надо не промахнуться. И вот поэтому у него самая сложная и ответственная задача — дать по голове, но попасть точно по осьминогу.
8: Да.
1: После этого момента что происходит?
8: Осьминог отваливается.
1: Отключается.
8: Он отваливается.
1: То есть он соскакивает с насадки.
8: Такой звук чпок.
1: Так, фу. Вот так вот.
8: Фу.
1: Да, даже вот так вот.
8: Да.
1: Как интересно.
8: И попадает в сеть.
1: В сеть. Дальше.
8: Расставленную сеть.
1: Ну, естественно, там уже расставлена.
8: Которая захлопывается.
1: Так.
8: И его везут.
1: И его же дальше доставляют.
8: Транспортировка, логистика.
1: Дальше уже идет чистая логистика. Чистая логистика. Это нормально. И вот он приходит к вам, привозит его. Удивительно. Это же с пылу с жару.
8: Практически.
1: Вы же готовите с пылу с жару.
8: Буквально час.
1: Час назад его только сняли. Со осьминоголова его сняли буквально.
8: Да,
1: и он плескался.
8: Да.
1: И вот со своими щупальцами, вот с этими удивительными губами, которые вы готовите. Как вообще вы пришли к тому, что именно губы самые вкусные? Ведь на это идут все ваши пациенты. Хотел сказать. Ну, как их назвать? Когда они настолько... Это гурманы, действительно гурманы. Это ваши пациенты,
8: конечно,
1: это ваши клиенты.
8: Конечно. Того, вы практически угадали. Потому что
1: губы
8: обладают целебными свойствами.
1: Боже.
8: Верхняя губа.
1: Так.
8: Помогает от радикулита.
1: То есть вы готовите лишь верхнюю и нижнюю.
8: Ну, как
1: и в меню так написано.
8: Конечно.
1: Верхняя и нижняя.
8: Верхняя чуть толще.
1: Чуть толще, конечно.
8: А у осьминогов старше 25 лет, нижняя губа чуть тоньше.
1: Чуть тоньше.
8: Она помогает.
1: То есть он как бы причмокивая, верхняя губа всасывает.
8: Да, конечно.
1: Замечательно.
8: И как бы поглаживает.
1: Значит, вот вы приготовили верхнюю. Кого больше, скажите, у вас все-таки вот ваших пациентов, как мы теперь с вами договорились, ваши клиенты, что больше
5: лучше все-таки предпочитать, верхнюю или нижнюю?
8: Зависит от возраста. Здесь возрастной порог. Те, кто...
5: Вот какой?
8: Ну, скажем, у нас, нет, у нас, как всегда, 18+.
5: 18+, ну, потому естественно,
8: что, конечно. Да, потому что нет. Губы употреблять до 18.
5: Нельзя. Это очень...
8: Реестр, это
5: все. Да, это очень трудно, естественно. Конечно. Тем более с кинзой вы же пробуете, да?
8: Да, ну что, только крюшон.
5: Только крюшон.
1: Боже мой!
8: Соевый крюшон.
5: Держите еще раз. 5-5, да, мы так хорошо дотрагиваемся друг на друга с Геннадием. Да. Удивительно же, что все-таки только крюшон.
8: Только.
5: Он как бы осаживает чуть-чуть, да?
8: Он немножко расширяет.
5: Расширяет.
8: Смазывает.
5: Смазывает.
8: И изнутри массирует.
5: И массирует. То есть получается, что губы приходят прямо
8: в лоно.
5: В лоно. Боже. Губы приходят в лоно. Вот на этой удивительной сентенции мы как бы делаем легкую паузу и возвращаемся в студию через мгновение.
7: На газу готовим вместе.
9: Флора и фауна родной планеты.
10: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8500 особей, но достоверность этой оценки сомнительна.
9: 101.ru Колеблем непоколебимое. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Если вдруг захочешь пива
3: или водки в тот же миг,
2: ты, дружок, не будь ленивым,

0: Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио.
1: Всегда свободен.
2: Ну, хорошо, а как вы следите-то за собой? Скажите мне, вот вы перфекционист.
3: Меня расчесывает Агнешка. Ну, я ее Агнет-то зову, но вообще она Агнешка. Вот, она со мной вместе.
2: Ну, хорошо, а как вы бреетесь, например? Вот это горячая вода, где все это вы берете?
3: Горячую воду Агнешка греет. Вот, она греет ее своим телом.
2: Скажите мне, подождите, ну, не до тела сейчас, я просто хочу спросить.
3: Ну, я понимаю, да.
2: Ну, так сказать, вы спрямляете ведь углы. Перфекционисты — это люди, которые, ну, ищут идеал во всем.
3: Во всем.
2: Я хочу спросить. Ну, если... ну, почему же вы тогда бомжуете? Вам же нужно, собственно, найти тогда, наверное, квартиру, как-то заработать деньги.
3: Нет, в том-то и дело свобода. Свобода. Всегда свобода. Всегда свободен. Я всегда свободен. В любой момент. Меня спросят, который час? Я не знаю. Мне не интересно, который час. Мне интересно, чтобы я был выбрит гладко, отглажен. Я беру на элитных, так сказать, я захожу на элитный, вот мне сейчас звонят, у меня даже есть телефон. Да. Я
2: Вы
3: взял
2: редкий
3: его
2: бомж-то.
3: В отхожих местах, я взял его в отхожих местах. Сейчас, извините, ради бога, я как перфекционист, я должен подойти к телефону. Да. Алло, алло. Да, пожалуйста, я слушаю. Сейчас, извините, ради бога, да. Просто это...
2: Рекламный звонок?
3: Да, это рекламный звонок, но дело в том, что нас, бомжей-перфекционистов, иногда привлекают и в рекламу.
2: Ах,
3: вы спрашиваете,
2: вот
3: откуда такой лоск? Понимаете?
2: То есть вы, в общем-то, по сути, и не
3: Спасибо
2: бомж.
3: Спасибо вам большое, деточка. Я позвоню Агнешке. Да, да, да. Ну вот, значит, вы понимаете, в чем дело? Конечно, это все из отхожих мест. Все это. Я это все приобрел там.
2: То есть, получается, чем быстрее развивается наше общество, тем мы, ну, наше общество потребления, тем большее количество, так сказать, новых, абсолютно потрясающих вещей оказывается
3: конечно.
2: На помойке, люди выбрасывают.
3: Конечно.
2: А вы следите за этим.
3: А я просто
2: слежу.
3: Отличие,
2: я понимаю так, что в отличие от всех остальных, ну, людей без определенного места жительства, без бомжей, вы, как говорится, в общем-то, ну, очень, обладая изысканным вкусом, я понимаю так, вы, что ли, не берете абы что?
3: Да, конечно.
2: Ну, то есть, если вы видите, например, выбросили стейк в упаковке.
3: Да нет, ну что, да нет.
2: Никогда. То вы его подбираете, а без упаковки не подбираете.
3: Нет, конечно, естественно. Нет. Только в упаковке.
2: Вакуум.
3: Причем в вакуумной упаковке, причем там должна быть дата.
2: Не берете даже... просроченное?
3: Нет, никогда. Никогда. Просроченное — это не ко мне. Это, это может быть, этот Филат или кто-то.
2: Ну, понятно,
3: есть.
2: Это ваши какие-то.
3: Это
2: ваши друзья. Скажите, а ваши отношения
3: с... У нас есть друзья, у нас же есть друзья.
2: Бомжовая команда, вот скажите.
3: Ну, неправда, вы не так вы назвали. Это мои, как я их называю, мои спутники.
2: Соратники?
3: Соратники где-то. Ну, вообще, я веду за собой их, вы понимаете?
2: Ага.
3: Быть бомжом-перфекционистом – это тяжелый труд. Угу. Это, вы знаете, это надо за собой.
2: Скажите, а вот давайте все-таки поговорим сейчас о природе кого. Почему вы вдруг решили стать человеком без определенного места жительства?
3: Ну, как-то я выступал один раз на броневике. Вот я залез на броневик и начал выступать.
2: Это образно?
3: Нет. У нас в парке театр, неважно где, это театр армии, назовем так, недалеко. Там находится парк, и там стоит техника, она как бы вроде бы ее, она красится, ее красят периодически, она уже старая техника, и там стоял броневик. Я вдруг залез на него. Вот мне почему-то захотелось, меня потянуло как-то, и я стал...
1: Всегда свободен!
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

0: 101, are you? Are you? Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
1: Попутчики!
2: Друзья, программа «Попутчики» на Фоменко Фейк Радио. Это профессиональная компания в лице Иосифа Крючкова-Захарова. Профессиональная компания всегда вместе. Да. И профессиональные попутчики. ВВ и ПП.
1: ВВ и ПП.
2: Да. Ну, Иосиф Крючков-Захаров, скажите, пожалуйста, вы профессиональный попутчик. Мы сейчас говорим о тарифах.
1: Да.
2: Сколько стоит нанять попутчика, профессионального попутчика, на велосипеде? Вы сказали 14 рублей
1: 14
2: километр.
1: Зажигательных, как мы называем.
2: Ну, да.
1: Потому что, ну,
2: Да.
1: Где-то...
2: Мотоцикл дороже или дешевле?
1: Дороже.
2: Дороже. Почему?
1: Ну, я вам объясню. Это бензин.
2: Поезд.
1: Поезд – это еще подороже.
2: Значит, а сколько?
1: Поезд 18.
2: Поезд 18. Есть ли подразделение купе, СВ?
1: Конечно. Плацкарт 18. Сидячий 18. 17. Плацкарт 18, купе 20, СВ 25.
2: 25 рублей километр?
1: Да.
2: То есть получается, что попутчика нанять, проехать с ним, предположим, 1000 километров, это 25 тысяч рублей.
1: Да, как вы хотите, извините. В условия, так сказать, контракта входит все. Интим. Mm-hmm. Интим с пристрастием, mm-hmm. интим с отторжением. Mm-hmm. Это все разные вещи. Mm-hmm. Это все по-разному оценивается.
2: То есть бывает всякое. Попутчик может быть драка.
1: То есть мы можем,
2: в принципе...
1: А после драки перемирие, mm-hmm. секс, mm-hmm. все может быть. Понимаете?
2: А мы можем все это в договоре все это сразу записывать.
1: Все это прописывается обязательно. Mm-hmm.
2: Рассказ попутчика. Поддержание беседы.
1: Легкий сон.
2: Заинтересованность.
1: Угу. Внимание.
2: Чаевничание.
1: Угу. Потом балычок. Покупка на платформе яиц.
2: Угу.
1: Причем яйца разные. Угу. Если гусины, это одно, так сказать, утки, это другое. Угу. Куриное, третье.
2: Понимаю.
1: Человеческое.
2: Ну и теперь приближаемся к самому главному, к самому современному.
1: Да.
2: К самому высшему эшелону.
1: Ну,
2: самолет.
1: Ох, я вам скажу. Ну, тут я профи, просто профи-профи, я бы сказал.
2: Как известно, это экономический бизнес.
1: Это первый класс. Ну, и понимаете...
2: Суперджет, естественно.
1: Суперджет, конечно.
2: Ну, расскажите, пожалуйста, сколько стоит попутчик в экономическом классе?
1: В экономическом классе? Ну, что я вам скажу. Это где-то 38 рублей.
2: Километр. И вот такой у меня прямой вопрос к вам.
1: Да, пожалуйста.
2: Много ли заказов?
1: Много. На самолет много.
2: Очень. Я вот что хочу у вас спросить.
1: Да.
2: Значит, заказывая себе попутчик, оформляем с ним договор полный.
1: Да.
2: Правильно я понимаю?
1: Ну, естественно.
2: Полный договор.
1: Все на земле, на берегу. Да.
2: И в этом, значит, договоре вы прописываете все детали.
1: Да. Все абсолютно. Каждый шажок. Угу. Каждый шажок.
2: Количество слов в минуту.
1: Да. Естественно. А потом наречие, вводные слова. Mm-hmm. Вот особенно здесь нужно быть осторожным с вводными словами.
2: Так.
1: Иногда так введешь.
2: И то есть попутчик получается...
1: Когда заказчица.
2: Попутчик-халтурщик.
1: Да, не бывает.
2: Может как бы, вот, да, позволять себе. Как бы вы знаете, я, может быть, как бы, ну, знаете, может быть, и это уже... А время заполняется, а слова идут, не поддерживает беседу.
1: Все. А счетчик тикает.
2: Да.
1: Попутчик-халтурщик.
2: Штрафные санкции.
1: Это штраф.
2: Так.
1: С последующим забвением.
2: Угу, угу.
1: А забвение...
2: Ну, хуже забвения попутчика нету.
1: Ничего нет, абсолютно. Все. Он не устроится больше никуда.
2: Всем, кому нужны попутчики, должны обращаться в вашу профессиональную компанию.
1: Вот скажите, пожалуйста,
2: всегда
1: на
2: вместе
1: правах рекламы.
2: Профессиональный попутчик.
1: Да.
2: Соответственно, дополнительные услуги попутчика тоже в этой программе есть.
1: В этой, да.
2: Дорогие друзья, мы прощаемся с вами на этой высокой ноте. Сегодня разговаривали с профессиональным попутчиком Иосифом Крючковым-Захаровым. Спасибо вам большое. До свидания.
1: Попутчики!
0: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марьин башмачок, петушки.
4: Нагально, улюлюльдой полетя, но фурабасуши цамбалу, да пыла были гасить. Йо амсаварет, чермановсильдярдян, но хады ты бишо, драгас, пуняле.

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Ромбы. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио во всех социальных сетях программа «Ромбы». Сегодня у меня, Владислава Жульпацкого, в гостях председатель жюри ресторанного каталога «Рубиновые ромбы» Карина Цейс. Здравствуйте, Карина!
3: Здравствуйте!
2: Вот что я хотел вас спросить, Кариночка. Да. Вы ведь внучка великого, уникального человека по имени Карл Цейс.
3: Да.
2: Вы, так сказать, потомственные должны были быть потомственным, ну, оптиком.
3: Но не вышло.
2: Не стали, да, все-таки?
3: Все-таки не стало.
2: Ну, давайте сразу.
3: С детства была увлечена едой.
2: Ага. Ну, что передалось вам от деда?
3: Взгляд сверху.
2: Вот оно что, да. Взгляд сверху.
3: Да.
2: Ну, давайте сразу уже возьмем, так сказать, быка за его незамысловатые прямые рога. Да. Я хочу узнать у вас, Кариночка, скажите, как вам пришло в голову создать вот этот каталог? В чем дело? Что это вообще за каталог? Как он, так сказать, работает? К чему он?
3: Ну, понимаете, ну, потому что, как сказать, исследуя путешествия по миру очень много и побывав во многих очень ресторанах, где вот здесь то столько-то звезд мишленовских, здесь там столько-то, но на самом деле, как сказать, достаточно пресловутая пища. Пресловутая, банальная. Поэтому, так как именно я вот от деда унаследовал вот этот взгляд сверху, на еду в том числе. Поэтому я могла рассмотреть даже креветку чуть под другим углом.
2: То есть, в принципе, получается, что вы решили заменить мишленовский каталог, все эти мишленовские звезды, на наш отечественный.
3: Да, ну, просто странно, ну, а что он может понимать в этом, этот Мишлен? Ну, шины я понимаю. Ну, да, ну, причем здесь блюда, причем...
2: То есть покрышкам нет,
3: да? Нет.
2: То есть вы в покрышках, так сказать, нет?
3: Ну, нет, в покрышках я не знаток, я не лезу в покрышки.
2: И то есть у вас как бы возникает вопрос, что же, если мы не лезем в покрышки, то что же покрышки лезут в нашу еду?
3: Да.
2: Правильно я понимаю?
3: Да.
2: Что же покрышки лезут в нашу еду?
3: Да.
2: Что же этот Мишлен?
3: Мишлен,
2: так, кстати,
3: да.
2: Что это у нас? Еда с запахом покрышек,
3: да,
2: получается?
3: Да, вообще, что он о себе думает?
2: Мне кажется, это
3: с легким бензиновым привкусом. Все эти звезды.
2: Вот она. Вся мишленовская действительно получается.
3: Дизельком подтягивает.
2: Да, подтягивает дизельком. Резиночкой.
3: Да.
2: Удивительное, точное. Вот как вот никому до этого не приходило в голову, вы понимаете? Только ведь вам, Карина.
3: Ну, поэтому я говорю, взгляд сверху, понимаете?
2: Вот он, взгляд сверху. Вот оно все-таки потомственность.
3: Да.
2: Вот она, Карл Цейс все-таки передал вам какие-то вещи. И получается, что глядя сверху на эти все, так сказать, упражнения вот этих вот мишленовских рестораторов.
3: Да, неудачные.
2: Да, вы понимаете, что, в принципе, надо что-то менять.
3: Ну, что-то менять, что-то, понимаете, ну, потому что это такая область интересная, кулинария. Такая, как сказать, охватывающая, я бы даже сказала. Меняющая, так сказать, настроение человека, порой даже жизнь. А не случайно многие важные встречи проходят где? В ресторане.
2: Понимаю вас. На этой высокой ноте мы прервемся буквально на одну минуту и вернемся к вам, дорогие друзья, очень скоро.
0: Ромбы. Не время ягозить и маяться. Пальпируя мышь. Отшвырни ретро и... Ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века.

0: Классика в эфире.
1: Олег Бузин. Ненависть. Он предложил поднести ее сумку. Сумка оказалась довольно тяжелой. Дождавшись зеленого сигнала светофора, они пересекли дорогу. Там женщина попросила проводить ее до квартиры. Я живу вот в этом доме, совсем рядом. А сейчас скользко. Он не посмел отказать. Он даже не понял, как получилось, что он вошел в квартиру. Старушка от

0: taidat olla impotentti, voi kun tulis Pepsodentti-pentti. Alkaa olla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: Stadin.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио.
3: Медики.
4: Скажите, а чтобы, например, из регистратуры, то есть с Коневой 6, попасть на Бокова 37, какой-то один маршрут или могут быть какие-то разнообразия?
3: Вы знаете, конечно, разнообразия в маршрутах могут быть.
4: Могут быть.
3: Но они разнятся 200-300 метров.
4: 200-300 метров.
3: Это
4: незначительно. Я правильно понимаю, что, ну, как сказать, особые условия созданы именно на этом маршруте?
3: Конечно.
4: Конечно. Визуальные.
3: Конечно.
4: Так сказать,
3: конечно.
4: Обонятельные.
3: Конечно.
4: Какие-то, да? Вот все
3: конечно.
4: Способствует тому, чтобы...
3: Высаженные
4: лимфа, да?
3: Дерева.
4: Да,
3: высаженные дерева.
4: Можжевеловая аллея.
3: Разные. Да. Ну, во-первых, с можжевельником мы работаем только между, ну, если уж говорить откровенно...
4: Да.
3: Между Тучкова 9
4: да.
3: и Конева 6.
4: И Конева 6.
3: Когда человек после того, как побывал у меня на приеме,
4: да.
3: и получил рецепт. Диагноз
4: да.
3: и рецепт. Либо назальный,
4: да.
3: либо оральный.
4: Он
3: отправляется
4: опять
3: прямиком в регистратуру, которая находится на Конева 6.
4: На Конева 6, да.
3: А там уже
4: угу.
3: его направляют в аптечный киоск.
4: В аптечный киоск.
3: Да, в аптечный киоск.
4: Значит, то есть все эти отрезки, где-то значит, можжевеловая история, где-то грибная там поляна.
3: Ну, да. смотрите, с грибной пока не решено
4: не
3: до
4: решено,
3: конца,
4: да.
3: потому что, ну, во-первых, это связано с назальными, так сказать,
4: да,
3: проблемами.
4: Да.
3: Потому что грибные все-таки, ну, споры, они вызывают, так сказать, ну,
4: да.
3: мы еще не все здесь не проработали.
4: Да.
3: Вот, поэтому, так сказать, ну, опасность существует. Мы, так сказать, охраняем
4: да.
3: наших
4: да.
3: пациентов от этого,
4: да.
3: Так сказать, споровмешательства. А так, конечно, по большому счету, ну, если сейчас мы все это разовьем,
4: угу.
3: то, мне кажется, да, да, и будут и грибные, так сказать,
4: да.
3: аллеи, и можжевелы,
4: да.
3: вот, ну, через которые в дыхательные пути,
4: да.
3: как говорится,
4: да.
3: вот этим...
4: Так, назально так, опять.
3: Это вообще назально, это основная, так сказать, наша терапевтическая профилактика.
4: Профилактика.
3: Ну, я просто скажу вам, что, во-первых, это огромное удешевление для государства. Огромное.
4: Что важно?
3: Что важно?
4: Что важно?
3: Мы беспокоимся, так сказать, о бюджете,
4: да,
3: о бюджете обо всем.
4: Страны.
3: Конечно.
4: Совершенно верно. Вот еще такой вот напоследок хотел вам задать
3: mm-hmm.
4: такой вопрос.
3: Mm-hmm.
4: Вот вы сами врач, вы сами доктор, да? Ну вот, а скажите, ведь с вами тоже, наверное, случаются недомогания какие-то. Вот что вы делаете, когда это происходит с вами?
3: Ну,
4: неужели идете в регистратуру?
3: Я могу вам сказать, я, ну, во-первых.
4: Да.
3: Болеющий врач
4: да. –
3: это не врач.
4: Это не врач.
3: Это не врач.
4: Ну, случается.
3: Нет. Это неуважение к своим пациентам. Что это такое?
4: Ну, вот я видел, вы сейчас утираете что-то все время. Может, у вас насморк. Значит, вы чуть-чуть прихворали, может быть, нет?
3: Я не могу позволить себе.
4: Или вы прочищаете пазухи просто.
3: Не могу себе этого mm-hmm. позволить. Не mm-hmm. могу.
4: Mm-hmm.
3: Потому что, во-первых, я все время в движении.
4: Да.
3: Как я болею. Я таким образом и доказываю свою безболезненность.
4: Безболезненность.
3: Вы понимаете?
4: Но
3: конечно,
4: лимфа чистится постоянно, поэтому вам
3: конечно,
4: приходится утираться.
3: Ну, конечно, она иногда просто выходит немного у меня.

0: лимфоносом, но, так сказать, это ничего. Ничего такого.
1: Конечно.
0: Вот. Кстати, это описано в моей последней работе. Ну, она популярная, она, так сказать,
1: ну, ее можно приобрести в магазине.
0: Ну, я печатаю в журнале «Медики и мы».
1: «Медики и мы».
0: «Медики и мы». Там, значит, я как раз и писал о том, что подтекание лимфы – это, так сказать, ну,
1: нормальный процесс.
0: Нормальный процесс. Вот, собственно, и все. Ну, одним словом, дорогие друзья.
1: Да-да-да, вот скажите что-нибудь на нашем
0: слушателе. Улучшая каждый день качество лечения, каждый раз тратя свое сердце на каждого пациента, мы ведем нас всех вместе в будущее. К 30-му году вы не узнаете себя.
1: Боже мой, спасибо большое. Спасибо, дорогой Камиль. С вами была я, Арина Рыбладзе, передача «Медики». У нас в гостях был грандиозный Камиль Пазухов. Не болейте, друзья.
0: Спасибо.
2: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.
4: 처음엔 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만!

0: Эпопея! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе у Владислава Жульпацкого, это я, на Фоменко Фейк Радио, потрясающие люди. Режиссер, продюсер, сценарист Радий Соляк и актриса Валентина Мазота. Здравствуйте!
1: Здравствуйте.
0: Ну, прежде всего, дорогие друзья, ну, конечно, вас не нужно представлять нашим слушателям, потому что вы потрясающий, удивительный, известный, я бы даже сказал, знаменитый. Итак, прежде всего, хочу поздравить вас с премьерой, дорогие друзья.
2: Спасибо. Она только завтра.
0: Ну, я просто хочу сказать, вы волнуетесь?
2: Нет, уже поздно.
1: Мы не волнуемся.
2: Уже поздно.
0: В смысле поздно? Поздно выходит в эфир ваш сериал, так сказать, или поздно что-то менять?
2: Да нет, просто поздно и все.
0: Ах, вот оно.
2: Да.
0: Ну, первый вопрос к Радию. Валентина, если позволите.
1: Да, пожалуйста.
0: Радий, скажите, вот это же ваш первый фильм ужас.
2: Второй.
0: Значит, я вот что хочу вспомнить. После успеха «Муженька» фильм «Ужас» — это полная неожиданность.
2: Да.
0: «Ужас» так и называется, неожиданность.
2: Неожиданность, она называется неожиданность.
0: Да, но то, что вы снимаете фильм «Ужас» фильма, как «Муженек».
2: Ну да. Не «Муженька», а «Муженька-2». Вот, «Муженька-2». Первый снимал не я.
0: Ага.
2: Первый «Муженька»
0: снимал
2: не я.
0: Это уже не важно, потому что успех «Муженька 2», он, конечно, потрясающий.
2: Захлестнул.
0: Да. Ну, в общем, сейчас мы немножко вспомним про «Муженька 2». Вот скажите, пожалуйста, опыт работы с Валентиной, Радий. Вы работали с ней вместе в «Муженьке 2». Он как-то повлиял на ваш выбор?
2: Конечно.
0: Вы, так сказать, после этого пригласили фильм «Ужас».
2: Несомненно. Вообще, все, что связано с ужасом, с какой-то атараксии, с какой-то компрессией, я бы даже сказал. Я использую иногда эти слова.
0: Понимаете?
2: Вот все это квалечки.
0: Валентина, у меня такой к вам вопрос. Скажите, пожалуйста. Вы, когда попали в картину к Радию, «Муженек 2», вы же уже понимали, что это как бы продолжение фильма «Муженек»?
1: Да нет, а что, пока мне разница.
0: Вы не смотрели фильм «Муженек»? Вот как я хочу сказать, как работает актриса сегодня? Как работает сегодня Валентина Мазота, столь любимая публикой?
1: Я не смотрела «Муженек», а нафига мне его смотреть? Нет, меня просто позвал Ради и все, и позвал на девушку сына главного героя, и нормально все, я сыграла. А зачем мне смотреть для этого «Муженька»?
0: Вы играли, значит, «Муженек 2», все зрители помнят, вы играли в «Муженьке 2», играли...
1: Девушку сына главного героя.
2: Девушку сына. Да, так уж повелось.
0: Девушку сына.
2: Она все время играет...
0: И вот я хочу спросить. Значит, вы в фильме «Муженек 2», который снимал Радий, играете девушку сына, а сына, в свою очередь, играет артист...
2: Павел.
0: Павел Латуков, да?
1: Павел Латуков.
0: И у вас с Павлом, Валентина, с Павлом, это вопрос, как говорится, задаю не я, это задают наши... зрители, радиослушатели.
1: А какое им дело вообще?
0: Это важно. Это же видно на экране, они волнуются.
1: Это мы играли, понимаете?
0: Вы играли. То есть те эротические сцены, которые две, вот эти большие сцены.
2: Ну, давайте я на секунду. Валю.
1: Чего?
2: Валюшечка.
1: Чего?
2: Эротика Валечке дается на раз. На раз. И она... купается в этом. Она.
0: Эпопея!
3: Оближи губы.
4: Оближи губы.
3: Пыльца не даст тебе уснуть.
4: Пыльца Курского во всех аптеках для дальнобойщиков.
3: Минутка поэзии.
5: Я спросил у ручья: так теперь же чья я? Чья? Я спросила у рябины: та ушла в свои глубины. Ветер мне не отвечает, месяц в небе он качает, снег молчит и дождь молчит, на щеке слеза горчит. Вся любовь моя как рана, полюбила слишком рано, без оглядки, без прикрас, отдала любви запас. Вы прослушали стихотворение из цикла «Кладовая любви» Дианы Шульц.
3: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых, но оно было утеряно Почтой России?

0: мы вновь в студии. В студии я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио. И у нас передача «Собачья работа». У нас в гостях правнук собаки Баскервилей, док Тризор Баскервиль. Здравствуйте еще раз, дорогой Тризор. Тризор нам уже много чего рассказал о том, что его, оказывается, это был вовсе не прадедушка. Вот та самая собака Баскервилей, это была прабабушка.
1: Прабабушка.
0: Звали ее Джоанна.
1: Джоанна, да. Баскервилей, да.
0: А, так вот, скажите, что же случилось на Гринпинской трясине? А, все-таки убили, получается, убили, да, вот вашу
1: убили,
0: прекрасную
1: бабушку. Убили, убили бабушку мою.
0: Убили?
1: Суки!
0: Убили?
1: Убили!
0: Тризор. Убили, потому что была какая-то версия, что потом все-таки ее видели или не видели. В общем, что она то ли утонула, то ли что-то случилось.
1: Это был призрак Джоанны. Он до сих пор ходит по Гринпинским трясинам.
0: И вы его видели?
1: Я видел
0: вы
1: его.
0: Вы разговаривали с призраком прабабушки, скажите?
1: Конечно, разговаривал.
0: И что она сказала?
1: Она сказала: «Я сука! Я сука Баскервилей!» Утонула, потому что меня утопил Стэплтон.
0: Вот так вот.
1: Да.
0: Вот до чего докатился этот человек.
1: А вот до чего докатился.
0: Чудовищно.
1: Начинал с бабочек, а закончил тем, что утопил мою прабабушку.
0: Кошмар.
1: Это, вы знаете, что... Там кто присутствовал на этих?
0: Ну, конечно, кто присутствовал? Все знают, кто присутствовал?
1: Да.
0: Присутствовал...
1: Кто?
0: Ну как, кто? И доктор Ватсон там присутствовал.
1: Доктор Ватсон.
0: И Шерлок Холмс там, там присутствовал.
1: Шерлок Холмс,
0: да.
1: Стрелял?
0: Стрелял,
1: он,
0: да.
1: Стэплтона?
0: Да.
1: Но не попал.
0: Он вообще стрелял в вашу прабабушку.
1: Он хотел сначала попасть в Стэплтона.
0: Да.
1: И стрелял в Стэплтона. Но... Он отвлекся, потому что Ватсон,
0: да,
1: поскользнулся и копчиком ушел в тину.
0: Да вы что, просто, да, вот так вот, просто вот и ушел.
1: Ушел копчиком в тину.
0: Ну его вытащили же потом оттуда.
1: Конечно, его взяли прямо за копчик и вытащили.
0: Боже мой, это после этого он стал хромать, правильно?
1: Он стал хромать и недолюбливать, я вам скажу, сок апельсину. Недолюбливать
0: стал. А значит, какая связь, скажите?
1: Объясню вам. Привкус сока, когда вы уходите в тину,
0: да,
1: у вас ощущение, что вы обопились апельсинового сока.
0: Ах, вот.
1: Привкус апельсинового сока преследовал его очень долго.
0: Очень долго.
1: Да.
0: Боже.
1: Это рассказывал мой дядя. Дядя Баскервилей.
0: Дядя Баскервилей.
1: Сэр Честный Баскервилей.
0: Баскервилей.
1: Да.
0: А скажите, а как у вас отношения вот с апельсиновым соком? Это как-то передалось вам?
1: Нет, это не передалось.
0: Да-да.
1: Я хочу поймать этого натураста Стэплтона.
0: Ну подождите, но он давно уже умер. Он давно
1: а
0: уже
1: все
0: умер.
1: Равно хочу поймать его. Хотя бы за эти его кусить его.
0: Ну может быть, у него же была семья.
1: У него есть семья. Да. У него выросли маленькие такие плюгавенькие мальчуганчики.
0: И они таким же образом, так сказать, ужасны в отношении
1: они
0: животных?
1: Они ужасно себя ведут. Я слежу за ними. И когда-нибудь, когда они вырастут, я быстро их схвачу за эти прямо.
0: Это понятно. Никто в этом не сомневается.
1: Да.
0: А скажите, вы ведь очень породистый пес.
1: Да.
0: Вот вы бываете на выставках.
1: Я часто бываю на выставках, я делаю презентации.
0: Да.
1: Презентации так и называются «На клыке».
0: «На клыке». Вы,
1: да,
0: ведете всякие, я знаю, и корпоративные вечеринки,
1: конечно,
0: и концерты,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно. Я скажу вам, я очень открыт для всех.
0: У вас же есть своя музыкальная группа.
1: И музыкальная группа своя.
0: Да. Может быть, вы что-нибудь напоете нам?
1: Конечно, с удовольствием.
0: Давайте.
1: А песня?
0: Да.
1: Кумба-скумба, кумба-скумба, кумба-скумба.
0: Класс какой, боже мой, просто браво. У вас сейчас будет выходить новый сборник, да, я слышала?
1: Новый сборник, да. Будет называться...
0: Гринпинские
1: трясины. Гринпинские трясины 2.
0: То есть гринпенская трясина 1 уже была?
1: Конечно, гринпенская трясина 1, а это гринпенская трясина 2.
0: Да, и у вас до этого был еще сборник, который назывался «Зараза», вот этот Джек Стэплтон, да?
1: Да, «Зараза», так и он назывался, «Зараза», «Зараза». Да.
0: Ну вот видите, понимаете, как сказать, может быть, его предкам, они, может, уже и как бы не, и вообще и ведут себя хорошо, а вы все равно, так сказать, не забывайте.
1: Нет, я никогда это не забуду.
0: Да.
1: И как только вырастут эти плюгавенькие отпрыски Стэплтона,
0: да,
1: я с ними сделаю такое. Вот что я сделал.
0: Скажите, вот многие слушатели интересуются, а можно ли каким-то образом приобрести ваше, ну так сказать, потомство? А как вот у вас с щенками сейчас дело обстоит?
1: А у меня очень большое потомство.
0: А вот есть свежий, так сказать, помет?
1: Свежий помет только что буквально недавно.
0: Да.
1: От,
0: сколько там? Сколько
1: от
0: там?
1: Линды. Да. От Линды.
0: Это ваша супруга?
1: Супруга Линда.
0: Да.
1: Родила сразу много интересных мальчиков и девочек.
0: А так сколько мальчиков, сколько девочек?
1: 8 мальчиков, 7 девочек.
0: Да вы что?
1: Да.
0: 15
1: да.
0: штук, боже мой.
1: Линда Гамильтон.
0: Да.
1: Ее знают многие.
0: Да, конечно.
1: Потому
0: да.
1: что она выпускает в свет все новых и новых щенков.
0: Да, да, да.
1: Их
0: да.
1: приобретают. Даже...
0: То есть она, Линда Гамильтон недавно ощенилась, получается.
1: Ощенилась. Линда,
0: да.
1: ну вы знаете, вы видели это.
0: Ну, конечно,
1: в газетах.
0: Да, конечно, конечно.
1: Линда
0: да.
1: Гамильтон ощенилась.
0: Так скажите, да. ну вот каким образом можно ли получить, естественно, не получить не бесплатно, но,
1: ну,
0: но может быть, приобрести щенка. Каким образом?
1: Ну, это можно связаться по сети.
0: С вашим директором, да?
1: В интернете Линда Гамильтон, сука, упс. Точка
0: орг.
1: Да, да, да.
0: Да, и можно будет приобрести щенка.
1: Да, можно приобрести щеночка.
0: То есть вы их, как сказать, и продаете в другие страны?
1: И в другие страны, это везде, везде, везде, везде. Уже везде щенки Линды Гамильтон и вашего покорного слуги.
0: Прекрасно, прекрасно.
1: И Трезора Баскервиль.
0: Отлично. Спасибо огромное, дорогой Трезор, за нашу беседу. Последний вопрос, который задают очень многие. Какой корм все-таки вы предпочитаете? Вот... Натуралка или все-таки...
1: Нет, нет, нет, еще раз нет.
0: Да.
1: Это корм Satisfaction.
0: Satisfaction.
1: Да.
0: Ага. Знаете, у нас пока еще нет его, нет пока еще.
1: Это потрясающий корм, а он всасывается,
0: какой?
1: Он прямо всасывается вам прямо в ваше нутро. Вы можете кушать его сколько хотите, вы не,
0: и не
1: будете толстеть.
0: Угу.
1: Вы не будете толстым, вы будете подтянутым, как
0: да.
1: сэр Баскервилль.
0: Ну, вы просто пример, отличный, да. Мы запомним это название, скажите еще раз нам.
1: Satisfaction.
0: Да. Спасибо большое, да. Трезор, дорогой Трезор. Спасибо вам, дорогие наши слушатели и зрители.
1: Всегда приятно.
0: Да, до свидания.
1: Очень
0: до свидания.
1: Приятно. Всегда
0: пока,
1: приятно.
0: Пока.
1: До свидания.

0: Свой край.
1: Флора и фауна.
2: Аляпка — единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая — дзит. Пение — громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
3: 101.ru

0: jos mä jonain iltana oon vähän väsynyt ja tahtoisin mennä aikaisemmin nukkumaan, niin eukko sanoo,
1: tota sä just aina vaan teet. Sä syöt ja meet töihin ja tuut töistä ja syöt ja nukut ja syöt ja nukut.
0: Mut kun eukko menee sänkyyn eikä mua yhtään nukuttais, vaan mä lukisin dekkari tai katsoisin telkkari, niin kyllä makuuhuoneesta kuuluu, että tuu nyt ukko tänne, äläkä polta sähköä, laskut on muutenkin liian kalliita, etkä sä jaksa mennä aamulla töihin, että sä laskut maksettua.
1: Tuu ja lämmittää mun jalkoja, äläkä kuku siellä aamuun saakka, jääkäti, jääk, bla bla bla bla, jääkäti, jääk, bla bla bla bla, suu yhtä mittaa käy, jääkäti, jääk, bla bla bla bla.
2: Порошок Байт. Тает так быстро. Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
3: Номер 312-357-72-89-94-78-37-34-94-84-134-87-84-96-17-11-96-80.
2: Отчим, вы черной снедью. Фоменко Фрик Радио. Мы снова вернулись в студию. Сексуальная революция.
4: Любовный пунш. Напомню, дорогие друзья, что сейчас у нас в гостях в студии «Сексуальной революции» Параскева Витальевна Калоева.
5: Калидина,
4: Калидина, простите. По поводу пунша. Рекламирует продукцию, которая называется «Любовный пунш».
5: Точно.
4: Сегодня по акции это 814 рублей за 3-литровую банку.
5: Ребята, покупайте, ребят.
4: Напомню, дорогие друзья, для чего нам нужен сегодня любовный пунш. Во-первых, он напрочь убирает мужское и женское рукоблудие.
5: Абсолютно. Да. В момент, просто моментально, да.
4: Далее. Да. Напрочь уничтожает эректильную дисфункцию мужчин.
5: Совершенно.
4: Теперь у меня такой вот еще вопрос.
5: Давайте.
4: Улучшает ли он отношения мужа и жены после 11 лет брака?
5: Вот это очень интересный вопрос. Вот благодарю просто вас за этот вопрос. Дело в том, что, понимаете, говорить о вот этом 11-летнем рубеже вообще просто непросто. Потому что это, как известно, 11 в нумерологии, например, это очень сложное число. Оно как бы сакральное, понимаете, число. Один сложное число. И один сложное число. А тут два. Один, один. Понимаете? Вот и из-за этого. Что такое 11 лет? Это ведь стальная свадьба.
4: Стальная свадьба.
5: Да, и я, вы знаете, хотела бы даже вот по поводу стальной свадьбы. Вот посмотрите, какие строки написаны. Поздравляем со свадьбой стальной. В 11 лет неразлучны. Много прожитого за спиной. Но сердца, как и прежде, созвучны.
4: Потрясающе.
5: Да. Спасибо. И вот, знаете, я иногда, да, я вот иногда...
4: Я просто хочу спросить вас. Вот 11 лет прошло, и вот этот рубеж, на этом рубеже стальной, то есть любовный пунш.
5: Да.
4: Скажем, выпитый есть. Ты выпил и макнул, так сказать, в любовный пунш.
5: Отлил, потом макнул.
4: Да. Это естественно. И вдруг вы выпиваете, и уже у вас 11-летний рубеж стальной. И он становится у мужчины. Скажем прямо, я правильно вас понимаю,
5: нет? Да, что?
4: Он становится стальным при помощи любовного пунша, стальным не случайно. 11 лет стальная свадьба, и при помощи любовного пунша он становится стальным.
5: Просто
4: это
5: зрите.
4: Главный детородный орган.
5: Понимаете, зрите в корень.
4: Да.
5: Вот что я могу сказать, зрите в корень. Положили меня на лопатки.
4: Работа.
5: Сдаюсь.
4: Работа такая у нас, вот видите, всего 814 рублей.
5: Да, всего.
4: А во время стальной свадьбы, вот там, во время стальной свадьбы, 11 лет, уже получается, что, как говорится...
5: Как говорится...
4: Везде сталь.
5: Жизнь только начинается.
4: А вот теперь я хочу спросить о привыкании.
5: Привыкании? Конечно, есть. Привыкание друг к другу.
4: Ага, к любовному пуншу.
5: Нет, совершенно нет никакого привыкания, абсолютно нет. Вы просто начинаете его пить, отливать, засовывать.
6: Ну да.
5: Потом пить, отливать, засовывать, пить. Ну и просто, понимаете, появляется какая-то привычка вот к этим вот физическим действиям.
4: А вот такой неприятный вопрос.
5: Я готова,
4: Параскева.
5: Неприятный вопрос. Давайте,
4: да.
5: Давайте. Ну, я готова, мне не страшно.
4: Ну, да. Давайте, пожалуйста, ответьте. А да? Вот если вы говорите, привыкания нету.
5: Нету.
4: Но человек перестает покупать неожиданно любовный пунш. И что?
5: Ну, а ничего. Нормально все. Значит, он на огороде вырастил топинамбур. Вот и все. Понимаете, очень сложно постичь технологию. Это практически невозможно. Но есть единицы, которые уникальны. Уникальные единицы, которые путем интуитивного вот этого мышления, они как-то проникают
4: А если я просто хочу спросить вот вас, я просто хочу спросить, если я перестану напрочь употреблять, отливать, засовывать, пить, перестану, и просто буду, вот просто, я вообще перестану заниматься,
5: знаете,
4: и встану, вообще забуду про это.
5: Знаете, я вам скажу?
4: Что?
5: Скучно жить будет, по-моему.
4: А здесь согласен.
6: Вот Боря.
4: А согласен здесь.
6: Вот Боря.
4: А здесь я согласен.
6: Да, Боря.
2: Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное.
5: Сексуальное.
2: Революция.
4: А вот еще что. Да. А если я макал руки, и руки мы соединяли, как мы уже говорили.
5: Да не макать надо, макать в другое надо.
4: И перестанем, перестанем это делать. И вдруг вернется ли рукоблудие?
5: Нет, это все, это раз и навсегда.
4: Это
5: раз... раз и навсегда.
4: То есть как ампутация?
5: Да, конечно, просто даже какое-то отвращение, понимаете, у вас к этому будет. Прямо, ну, как сказать, подташнивать будет, да, даже если это вы будете начинать делать.
6: Ах, вот оно все.
5: Тошнота, кому в постели тошнота нужна? Скажите, никому?
4: Нет, нет, никому.
5: Никому, никому,
4: никому. Конечно, конечно, нет, конечно, конечно, конечно.
5: Мутить, понимаете, мутить начнут.
6: Много опять сейчас пишут.
4: То есть, скажем так, если вас мутит,
5: да.
4: Когда вы ложитесь в постель,
5: все, понятно.
4: Предложите себе и своей супруге на 11-м году жизни во время стальной свадьбы.
5: Любовный пунш.
4: Любовный пунш. Вот, вот и все. А ведь сегодня он вместо 832 рублей на 18
5: да.
4: рублей
5: да.
4: дешевле. Таким образом, получается, сегодня по акции у нас здесь Параскева Витальевна Колодина, которая, да, предлагает
6: Каледина.
4: Нам...
5: Каледина. Каледина, я говорю.
4: Каледина, господи, да господи,
5: господи, господи, господи, господи, господи, господи, господи, господи, господи, господи, похоже,
6: ну, нет,
5: красавица.
4: Да я, да. Любовный пунш.
6: Да. Любовный пунш. Сами пробовали?
5: Что? Я без него не живу.
6: Вот это я хотел спросить.
5: Что? А вы почему думаете, я такая хорошенькая?
6: Хорошенькая, хорошенькая.
5: Да, конечно, любовный пунш.
4: Да.
5: Да. А ручки, ручки, ручки.
6: Ру, я вижу, вот, я вижу, какие
4: вы. Фантастики.
6: Да. Они у вас мохнатые прям, какие такие. О, боже мой, как приятно. Боже.
4: А я знаю.
5: Он о чем говорит, вот этот человек?
4: Я не знаю, о чем говорит этот человек. Вообще здесь никого, кроме нас, с вами нету. Нас просто двое. А дает ли галлюцинации любовный пуш?
5: Очень правильные галлюцинации дает. Галлюцинации, но очень правильные.
4: То есть, в принципе, получается так, что вдруг не на 11-м году в стальной свадьбе я немножко принял, чуть-чуть макнул, чуть-чуть выпил, чуть-чуть руки опустил, рукоблудие закончилось, и вдруг я смотрю, раз, и рядом со мной, ну, предположим, не знаю, смотрю, рядом со мной, какая-нибудь Лопес.
5: Да.
4: Ну, какая-нибудь Лопес. Или какая-нибудь...
6: Джоли.
5: Например?
4: Джоли не подходит, какая-нибудь Монро.
5: Вы знаете, вот в том-то и прелесть, что никакая Лопес, никакая Жоли, никакая вот это вот все, вот это вам вообще становится не нужно, потому что наконец-то вы вот в этой вот женщине, которая рядом с вами, я извиняюсь, прожила уже 11 лет, между прочим.
4: Так.
5: Вы начинаете, вы вдруг видите настоящее, настоящее, что никаким образом не сравнится ни с Лопес, ни с Жоли, ни вот это вот все, вот это все, понимаете? Вы вдруг увидите то, чего никогда не видели. У вас даже глаза прям, знаете, расширятся, откроются, скажешь...
4: Ну, а теперь скажите самое главное. Получается, у нас делаем короткий вывод. Любовный пунш.
5: Да. Расстроили меня вот просто сейчас Лопес. Вот это, понимаете, какая-то вот эта мужская вот эта психология. Какая-то, вот это все-таки какая-то прямо вот потребление какое-то. Дай. Что это такое? Лопес. Да ну, я не знаю, прям не хочу.
6: Ну, не расстраивайтесь, ну...
5: Не знаю. Вот это, понимаете, больной вопрос. Вы просто еще пунши не пробовали, вот и все.
6: Ну,
5: вот и все, вы сами
6: пробовали.
5: Купите, между прочим.
6: Мы не пробовали, да.
4: А мы, если попробуем пунш, то получается, что мы, и в общем-то... А не будет ли мужчина набрасываться?
5: На жену.
4: Только?
6: Только.
5: Кто? Конечно, ребят.
4: А вот я такой вопрос сейчас задам, неожиданный.
5: Да, давайте.
4: С кем, получается, руки засунул?
5: О, это сложно.
4: С тем и остался, правильно? Потому что если я принял любовный пунш, ну то есть я отлил, макнул, отлил, выпил, но руки не макал, получается, я могу наброситься на кого хочу.
5: Слушайте, вы знаете, вы такие страшные вопросы сейчас задаете.
4: Ну, прямые.
5: Прямые, ну...
4: Демократическое государство.
5: Я ожидала, понимаете, ну, ребят, но ведь от вас...
6: Боря, за... свобода.
5: Ребят, да. Ну вы абы с кем макать, отливать-то не будете, надеюсь,
4: да
5: понимаете?
4: Не, будем. Не, ну как мы узнаем абы с кем, абы с кем? Вот мы сейчас смотрим, нам нравится особь. Особь нравится, я раз макнул, вернее, отлил. Потом макнул.
6: Да,
5: да, да. Потом макнул. Не забывайте.
4: А руки, как я ее буду убеждать, макнуть руки вместе со мной?
5: Ребят, это для брачующихся, понимаете? Это брачная технология.
4: Ах, это институт брак.
5: Ну, конечно. Это, ну, что?
4: Сначала поженились.
5: Все, поженились, потом получили.
4: Потом получили любовный пунш.
5: Конечно.
4: Купили,
5: нет, это,
4: правильно?
5: А то всем давайте раздавать. У нас очень мало топинамбуров, понимаете? Это попробуй вырасти.
6: Ну, да, да.
4: Итак, дорогие друзья, наш общий вывод сегодня в программе «Сексуальная революция». Любовный пунш. Уникальный напиток, он же намазыватель, он же мазь, он же раствор, он же экстракт, он же сразу все для, только для супружеских пар.
5: Только, ребят, только.
4: Ну ведь слоган вашего, так сказать, вашей компании — это «Прощай, хандра и привыкаемость».
5: Конечно, да. Да здравствует веселье.
6: Да здравствует веселье.
5: Да, мы не умрем от скуки, да.
4: Конечно. Потрясающе. Конечно. Итак, сегодня в программе «Сексуальная революция» со своим уникальным любовным пуншем по 814 рублей по акции за банку трехлитровую.
5: Да, не забудьте.
4: Да,
5: делайте была заказы.
4: Пара схема Витальна
5: Каледина.
4: Очень приятно.
5: Мне тоже очень приятно.
6: Спасибо.
4: До свидания.
5: Да, пока, дорогие.
6: Сейчас прямо окуну, я прям...
5: Кунайте.
2: Сексуальная революция. Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц? Турботай, что значит «потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой»?

0: Tämä on aivan tosi tapahtuma. Sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäjässä lähellä Lahtea 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea. Olin vaikea lapsi, oli traumaattinen lapsi, itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottumaa, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtui siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö, ja isoisässäkään ei pahemmin ollut hurraamista, jotenka...
1: Nuppi, nuppi, lipputangon nuppi, juhlatunnelma pilasi. Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi. 101, are you?
2: Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио.
3: Лабиринт Леонардо.
4: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Лабиринт Леонардо», и у нас с вами в гостях Виталий Поплотень Гудско, который, да, наконец рассказывает все тайны общения и переработки, да, шипзиков.
5: Да.
4: Итак, значит, мы выяснили, что у вас в лаборатории шипзика насильно накрывают одеялом, и поэтому, да, он не может
5: набросить. Вы знаете, так, нет, ну не совсем. Мы шипзика самого не накрываем одеялом.
4: А каким одеялом вы накрываете, ну, ватным или пуховым?
5: Ну, давайте так. Давайте
4: это имеет так значение вообще?
5: Во-первых, просто... это огромное значение. Огромное. Во-вторых, я хочу сказать.
4: Да.
5: Мы не накрываем шипздика никоим образом самого.
4: Так.
5: Мы накрываем бокс.
4: Бокс, целый бокс.
5: Огромным одеялом, конечно. Одеяло верблюжье.
4: Верблюжье только.
5: Каждый бокс накрывается одеялом.
4: Верблюжьим одеялом.
5: Дело в том, что шипздик,
4: да,
5: когда засыпает,
4: да,
5: он, если он не под одеялом, шипздик уснуть не может.
4: Не может.
5: Он спит без одеяла.
4: Да.
5: И поэтому он, ну, если он, как говорится.
4: Да.
5: Но мы во время, так сказать, его сна,
4: да,
5: укутываем бокс
4: верблюжьим одеялом. А почему именно верблюжьим, извините?
5: Ну, во-первых, верблюжье одеяло вообще не пропускает шипздючную энергию.
4: Ах, вот оно что.
5: Вообще ни грамма. Пуховое до 30%.
4: Да.
5: Ватная до 70.
4: До 70. А верблюжье вообще?
5: Просто стена.
4: Я быстро скажу.
5: Свинцовый, да, саркофаг.
4: Свинцовый саркофаг. Женщины, которые вышли, собственно, по ошибке замуж за шипзика, приобретайте, пожалуйста, верблюжье одеяло. Это вас спасет, просто спасет.
5: Да, да, ну, но все равно женщины, которые находятся замужем за шипзиками, да, должны обратиться к нам в лабораторию
4: и на какое-то время все-таки сдать своего мужа.
5: Ну и себя, так сказать, подвергнуть осмотру нашему.
4: Да, да.
5: Потому что мы с удовольствием и женщин
4: риск заражения, да. Риск, ну, заражения велик, да, велик.
5: Ну, конечно, да.
4: Да. Скажите, вот у вас же скоро будет какая-то слет и какая-то там фестиваль или что-то, что как это называется?
5: Ну, помню, вы знаете, да, мы сейчас, да, пробуем сделать фестиваль, так сказать, вылеченные шипздики.
4: Вылеченные шипздики. Они же очень интересные люди.
5: Они прекрасные.
4: Прекрасные.
5: Великолепные
4: люди.
5: Шипздики, великолепные люди. Понимаете? Ну, если вы читали мою статью, так сказать, в Science.
4: Я же читаю.
5: Если вы готовились,
4: конечно,
5: к эфиру,
4: да,
5: так сказать,
4: конечно,
5: да. Но, да, моя статья, в которой, так сказать, она называется «Этиловые атаки шипздика».
4: Этиловые атаки шипздика. Да-да-да.
5: Там, так сказать, многие почему-то считают, что эта статья полностью отрицает реабилитацию шипздика как такового.
4: Да.
5: А я скажу вам, нет.
4: Нет, нет, нет и нет.
5: И нет, и еще раз нет. Понимаете?
4: Да.
5: То-то и оно.
4: Угу. А почему вот этиловые атаки? Это как-то связано с алкоголем?
5: Ну, конечно. Конечно. Глоток алкоголя пагубно действует на шипзика. Шипзик утраивается.
4: То есть энергия его утраивается?
5: Конечно. Энергия шипзика, да, утраивается.
4: Да.
5: И шипзик становится просто, ну, не то, что он неуемен, вы понимаете.
4: Mm-hmm.
5: Сам шипзик уже, мы уже и, так сказать, невооруженным глазом,
4: да,
5: шипзика уже и не видим после того, как он принимает, так сказать, вовнутрь организма буквально, может быть, ну, 100 грамм этилового спирта в том или ином виде.
4: Да его, как сказать, и кувырки, и все остальное, оно просто становится каким-то неконтролируемым.
5: Ну, вы знаете, ну, вы можете себе представить это, так сказать, ну... Это шипздик, это, ну, это чужой компонент на планете, просто, понимаете?
4: Но какой-то процент все-таки должен быть у нас?
5: Нет, шипздиков у нас должно быть, конечно, определенное количество. Я предполагаю, до 0,8%.
4: До 0,8%?
5: На планете.
4: То есть совершенно их убирать, ну, просто, просто не, ну, нельзя? Ну,
5: слушайте, это все равно убрать воробьев.
4: Да, понимаете? Да, да.
5: Уже одна же убирать.
4: Да, да, да, да.
5: Ну вот, дорогие друзья, вот, да. Собственно, вот такой вот вся проблема сегодня была рассказана вам.
4: Да.
5: О том, что шипздики, конечно. И я хочу вот что сказать.
4: Вот скажите, да. Да,
5: значит, шипздики... вообще, мне кажется, мне бы было легче работать, если бы шипздики действительно объединялись между собой.
4: Объединялись.
5: Ну, просто старинный лозунг «Шипздики, объединяйтесь!»
4: «Шипздики, объединяйтесь!» Спасибо огромное, Виталий. Спасибо огромное. У нас в гостях был специалист по шипздикам, по их украшению, по их систематизированию. Виталий Поплазень-Гудско. Спасибо вам огромное.
5: Спасибо, до свидания.
4: До свидания.
3: Лабиринт Леонардо.
2: Самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.

0: с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Высокие технологии. Высокие технологии.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпанский снова в студии Фоменко Фейк Радио. Рад приветствовать вас. Итак, сегодня у нас в гостях пилот-машинист первой категории Алевтин Вячеславович Смыслов. Вот вагон-самолет.
4: Да.
3: Легок или тяжел в управлении? Ну, когда раскрываются крылья? В каком месте, так сказать?
4: Ну, вы какой хитрый. Вы хотите сразу все.
3: Между Новопоповской и сразу перед Новосеменовской. Вот это место вылета. Где?
4: Ну, во-первых, там разные линии. Разные линии. У нас ведь по-другому. Другая дифференциация цветовая.
3: То есть я правильно понимаю, что заходя на круг, на кольцевой круг, вы начнете вращаться.
4: И только в конце, в самый последний момент взмываем.
3: То есть это 4 круга по кольцевой.
4: Сначала 4 круга по кольцевой, но это проходит очень быстро. Пассажиры не замечают.
3: Все быстрее и быстрее.
4: Естественно. Это же закон центрифуги.
3: Да, но в этом момент остановки не выполняются.
4: Нет, ни в коем случае. Нет, люди не смогут. Да они и не смогут выйти.
3: Понимаю.
4: В этот момент.
3: Вы раскручиваете.
4: Да.
3: И потом стрелка.
4: Стрелка. Тут же открывается шлюз. Mm-hmm. Мы называем это шлюз. Mm-hmm. Вы понимаете?
3: Mm-hmm.
4: И шлюз, и дополнительный там идет вакуум.
3: Mm-hmm.
4: Отсасывается воздух.
3: Mm-hmm.
4: Для того, чтобы как фу.
3: Угу.
4: Понимаете? Угу. Это вот я вам дал сейчас...
3: По сути, это ведь
4: вы
3: физическая
4: понимаете?
3: Энергия плевка.
4: Да, это фу. Не фу. Угу. Это мы проверяли. Фу. Фу. Фу. Это очень-очень низкое. Низкое небо.
3: Фу. Вот.
4: Вот он.
3: Вот как работает.
4: Фу. И вы вылетели. Вас вынесло.
3: Так, теперь скажи мне.
4: Да.
3: Вагон вылетает вверх с пассажирами.
4: Пассажиры пристегнуты. Под углом, под углом 44 градуса.
3: 44.
4: Почему 44? Объясню. 45 начинает тошнить.
3: Сразу. Ах, вот оно.
4: Мы проверяли на манекенах. Даже тошнило манекена. Но
3: вот
4: это уже...

0: Ужасно, ужасно, конечно. А вы знаете, я вам скажу...
1: Скорость огромная, да?
0: Скорость огромная. А я-то по знаку сойка.
1: Ах,
0: понимаете?
1: Вот оно.
0: Конечно. Поэтому мне-то легче.
1: Но я хочу спросить,
0: Да.
1: Я понимаю, что вы, так сказать, мощь машинист и пилот-машинист.
0: Да.
1: Я понимаю. Но...
0: Нас пока мало
1: сойка,
0: еще, да.
1: И, так сказать, ну, и ваш природный знак сойка помогает.
0: Естественно.
1: Конечно же, конечно. И вас, так сказать, я понимаю, что вы физически в нормальной форме. Потому что кто будет вести, когда наши пассажиры...
0: Это перегрузка. Перегрузки же постоянно.
1: Но я хочу задать вопрос.
0: Да.
1: Вот этот вагон, когда он, так сказать, находится на...
0: Но.
1: Вот это. Вот. На взлете?
0: Да.
1: Я хочу сказать, в какой момент открываются ли у него крылья? Это первое.
0: Так.
1: И второе, появляется ли у него хвост?
0: Ага. Ну, смотрите, там такая ситуация. Сначала он должен как бы рассечь.
1: Mm-hmm.
0: То есть сначала у него появляется нос.
1: Mm-hmm.
0: Мы его называем клювик. Mm-hmm. Ну, это мы, профессионалы.
1: Mm-hmm.
0: Появляется маленький клювик, который как бы вот и ввинчивается в пространство, понимаете?
1: Ага, понимаю.
0: И вот это, да, когда...
1: Есть ли, так сказать, случай, сейчас уже система начинает работать, я правильно понимаю?
0: Да, ну
1: понятно. Значит, вот я понял правильно, что между Новопоповской и Новостепановской.
0: Нет, не Новостепановской, а Новосизова.
1: На, Новосизова.
0: Да, Новосизова.
1: Сразу после Новопоповской вылет.
0: После Новопоповской,
1: место вылет.
0: Да.
1: И вот этот место вылет, это как бы ведь, я понимаю, у вас тут, вы дали мне проспект, и в нем написано...
0: В нем указаны шлюзы.
1: Да, указаны шлюзы, но...
0: Место вылетов.
1: Место вылетов.
0: Да.
1: И важный аспект. Я вот что хочу спросить. Вот это такой вот этот прыжок, как так называемый, да?
0: Да, может так
1: скорость
0: сказать.
1: Скорость достигает практически 11 махов.
0: 11 махов, и там... Ну, за 24 же там практически. 24 же.
1: Но я хочу спросить вот что. Вы ведь находитесь в атмосфере, летите в атмосфере с пассажирами.
0: Да, конечно.
1: С багажом.
0: Естественно.
1: По сути, это обычный вагон метро.
0: Это вам кажется.
1: Ага.
0: И вот это обманчиво. Как бы мы говорим вагон-самолет, и всем кажется, ну что это вагон, вагон-ресторан, вагон... Нет. Это ёмкое такое название... Это как бы стрела. Вы понимаете? Это
1: горит
0: тетива.
1: Горит ли атмосфера вокруг летящего с 11 махами вагона самолета?
0: Мы пробовали. Первые пробные вылеты были в тропосферу. Конечно, конечно. Но это было не рассчитали. И, слава богу, там были манекены. Их тошнило. Но, естественно, мы решили этот процесс, отрегулировали. Больше в тропосферу мы, конечно, не отправляемся. Это естественно.
2: Высокие технологии.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы и делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
4: Минутка поэзии.
5: У меня для грусти есть причины. Все меня покинули мужчины. Заварю покрепче лебеду, заварю, и в поле я уйду. Брось меня тревожить старый лес. Был мужчина, а теперь исчез. Не нужны теперь твои осины, из болотной я напьюсь трясины. Лягу я на мох, глаза закрою, не с тобою больше, не с тобою.
4: Изабелла Чудская из сборника «Люблю». Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?
4: Кто следующий? Касса здоровья.
3: Мы вновь в студии Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. И со мной Алевтина Павловна Зоб. Это главный врач, анестезиолог, который принадлежит сеть клиник «Не больно».
7: «Не больно».
3: И мы раскрыли уже этот секрет, в чем, так сказать, «не больно», действительно. И вот мы заговорили о том, что вот иногда к врачу, которому записывается, да, он иногда может даже отказать.
7: Может.
3: Вот тут расскажите.
7: Вы видите, мужчина, есть людям, которым показано, чтобы чуть-чуть все-таки больно было.
3: Ага.
7: Да, для их пользы. Причем не важно, какая будет операция, что. Ну, просто чуть-чуть боли нужно привнести в их жизнь.
3: Ну, а почему все-таки вот смертельный укус? Откуда это вот появился, вот это вот слово

0: Ему хочется еще и еще раз приходить. Еще раз. Ну вот да. Видите, как здорово.
1: Да.
0: А, вот скажите, пожалуйста, иногда к вам же приходят и такие немножечко издерганные люди, да?
1: Издерганные люди в основном приходят.
0: В основном приходят.
1: Это вот... наша клиентура, это издерганные люди, конечно.
0: Вот скажите, во-первых, чем, ну, так сказать, ну вот чем их дергают, как бы?
1: Их дергают просто постоянно. Дергают дома, их дергают на работе. Они издерганы. Просто перманентно, понимаете, издерганы.
0: Как вы с ними работаете?
1: Ну, во-первых, у нас очень хорошая мебель стоит.
0: Во-первых,
1: мы сажаем их в мягкое кресло обязательно. Mm-hmm. Обязательно просто.
0: Да.
1: И не просто в кресло, чтобы можно было ноги положить тоже на мягкое.
0: Ага.
1: На мягкое. То есть приглушаем свет.
0: Так.
1: Включаем определенную музыку.
0: Вот, это интересно, какую музыку, какого плана?
1: Ну, как какой? Вообще, это звуки природы в основном.
0: А, вот.
1: Может быть, шум дождя, но вы знаете, даже стук дятла.
0: Ах, вот даже
1: это,
0: так?
1: Как выяснилось, очень способствует успокоению, общему расслаблению.
0: Это человека. Когда дятел стучит, вот
1: стучит
0: постоянно.
1: Стучит, выстучит, выдергивая себе добычу.
0: Ну, да, естественно, добыча.
1: Вот эти звуки, ну, много всяких звуков.
0: Да, это интересно.
1: Вот, это подбор осуществляется отдельно, и вот человек в мягком кресле с приглушенным светом, с этой музыкой сидит, и на какой-то второй-третьей минуте он вдруг понимает, что его не будут дергать.
0: Вот я к этому хотел, вы знаете, наши дорогие радиослушатели, что человек начинает понимать, что его не будут кусать, его не будут дергать, в него не будут залезать грязными руками.
1: Да, нет, у нас к стерильности вообще отдельная.
0: Это отдельная тема, естественно.
1: Отдельная тема, все стерильно. Даже то кресло, про которое я говорю, пуфик и так далее, абсолютная стерильность. Это
0: и даже, очень серьезно. И даже по желанию вы предлагаете какие-то куклы. Да?
1: Ну, куклы есть, они тоже абсолютно стерильные.
0: Да.
1: Куклы, это ростовые куклы.
0: Ростовые, вот чуть поподробнее.
1: Ростовые куклы-врачи.
0: Врачи.
1: Угу. Меховые, плюшевые куклы-врачи.
0: То есть они как бы находятся рядом с пациентом?
1: Они находятся рядом, они в хирургических халатах, но мягких, знаете, таких,
0: мягких.
1: Мохнатых.
0: То есть пациент может потрогать.
1: Потрогать, и таким образом он ощущает, что врач это не страшно.
0: Не укусит.
1: Меховые шприцы, меховые скальпели.
0: Все меховое,
1: все абсолютно в этом смысле продезинфицировано. Это очень серьезно. Да.
0: А вот с каким вы пациентом иногда... ну, скажем так, вы вторгаетесь, не то чтобы вторгаетесь, но вы используете немножечко такой, как бы, эффект доминирования.
1: Эффект доминирования?
0: Да.
1: Ну.
0: Да. Извините, ради бога, сейчас, пока вы сосредоточитесь для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы с вами прервемся для того, чтобы вновь вернуться в нашу студию.
2: Кто следующий? Касса здоровья. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
2: Равнозубая буразубка. Внешне очень похожа на обыкновенную буразубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.
4: С нами хорошо. 101.ru.
5: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости. МИД может принять конвенцию по защите прав народов среднесурковых областей. Соответствующую ноту эти народы направили в адрес ведомства в 18 веке. Среднесурковые давно являются нашими партнерами, и пора привести их в соответствие, подчеркнуто в заявлении МИДа. Финансы. Центробанк сообщил о своем решении урезать. Это повлияет на кривую Смита и может расширить возможности для спекуляций в секторах FB и Lambda, полагают эксперты. Мы дозвонились до нашего специалиста по бумагам.
1: Решение беспрецедентное. Если так пойдет и дальше, прогнозировать сложно. Но динамика есть, это уже сигнал.
0: Наука. Экспедиция Беспятова, уже 86 месяцев находящаяся на раскопках кургана «Малый Клёпотов» в Ильменской автономии, сделала уникальное открытие. Отрядом были обнаружены уникальные уйгурийские сикли, считавшиеся безвозвратно утерянными.
2: «Они оказались живыми, а для нас это уникальная возможность»,
0: — сказал Беспятов. Фоменко Фейк Радио. Новости. Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное?
3: Он будет повторять ваши движения до изнемогания.

0: 16, 17.
1: Когда получено разрешение?
0: 8.
1: Спасибо.
2: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
3: Обуздаватель.
1: Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «Обуздыватель» на Фоменко Фейк Радио. Здесь и сейчас Владислав Жульпацкий. У него в гостях, у этого Владислава Жульпацкого, это я, Владислав Жульпацкий. Сегодня у нас в гостях смельчак. Человек с большой буквы «О». О, человек! Человек, который сделал так много всего. Это уникальный человек, человек уникальной профессии. Зовут его Кирилл, фамилия его Гайский, и он является обуздывателем. Обуздыватель Кирилл Гайский.
4: Здравствуйте.
1: Кирилл, очень приятно. Во-первых, сразу начнем, сразу перейдем к делу. Обуздыватель – это такая редкая профессия сегодня.
4: Она не
1: часто встречается, и я хотел узнать вас. Вот вы, как я посмотрел, это, кстати, в Википедии, вы обуздыватель... Четвертой категории.
4: Да.
1: А сколько всего категорий обуздывателей бывает?
4: Четыре категории.
1: Угу. Ну, то есть четвертая это самая...
4: Это высшая. Высшая категория.
1: Угу.
4: И затем мы отправимся с вами. Но чуть позже. Позже мы поговорим.
1: Я хочу вас узнать. Давайте, да. Потому что, ну, все-таки наши радиослушатели, они абсолютно, мне кажется, не готовы к такому, но не знают, что такое обуздыватели, куда и с этим обуздывателем, как говорится, куда его пихать, пристраивать. Чем занимается обуздыватель в принципе? Я понимаю, что он обуздывает.
4: Да, естественно, прежде всего я обуздываю.
1: Угу.
4: И я вам больше вам скажу. Если вас интересует, как это началось.
1: Да.
4: Первый раз.
1: Да.
4: 17 апреля 1973 года в 10 часов 48 минут.
1: Удивительно.
4: Я обуздал в первый раз.
1: Вы в первый раз обуздали в 10:48 17 апреля
4: 1973
1: года.
4: И я сделал это.
1: Вы это сделали.
4: Я
1: удивительно.
4: Сделал.
1: Удивительно.
4: Я это почувствовал по всем, кто окружал меня в тот момент, кто стоял.
1: Скажите, это внезапно произошло?
4: Это внезапно.
1: Обуздание произошло?
4: Да,
1: внезапно
4: обуздали? Да, это я обуздал внезапно.
1: Внезапно.
4: И они как стояли, как вкопанные, так и стоят.
1: Угу.
4: Они даже, кто-то по пояс стоял уже в земле.
1: Угу.
4: А потому что с этим связано все. Угу. С обузданием.
1: Угу.
4: Когда обуздываешь, человек как бы в землю входит прям.
1: Ну, как бы, не на самом
4: ну,
1: деле.
4: Ну, как бы, естественно. Угу. Но у них было полное ощущение. Они мне говорили об этом. У нас, говорит, полное ощущение было, что мы по пояс стояли в земле.
1: Ну, я понимаю, так что в 73-м году вы же были еще и ребенком?
4: Отчасти.
1: Ну, я имею в виду по возрасту.
4: По возрасту, да, но так отчасти.
1: То есть вы уже были ребенком, но как бы и не ребенком.
4: Я уже охотился.
1: Охотились куда? На что?
4: Я охотился на зверя, на птицу, на рыбу, на ягненка.
1: Я просто хочу спросить у вас. Получается, вы сирота?
4: Нет, не совсем. Отчасти.
1: А кто? Я хочу узнать, как вообще все произошло?
4: Ну да, я
1: вот
4: понимаю.
1: Я понимаю так. Ну, во-первых, вы владеете компанией Абуз-Д.
4: Да, я владелец компании Абуз-Д. Mm-hmm. Да, пожалуйста, я прошу вас это запомнить.
1: Я узнать, знаете, что хочу? Mm-hmm. Вот еще что.
4: Да,
1: вот
4: да.
1: Это вот Абуз-ТВ на 34-м канале.
4: О, нет, что?
1: К вам не имеет отношения?
4: Это смешной разговор. И они постоянно что-то пытаются там какие-то эти логотипы пускать. Ну что это не серьезно.
1: Абуз-ТВ?
4: Конечно. Я прежде всего родоначальник.
1: Mm-hmm.
4: Я обуздыватель, так скажем, в первом поколении. И после того, как Гайский начал это движение... Mm-hmm. Я могу вам привести пример.
1: Великолепно.
4: Да,
1: вы знаете,
4: пожалуйста.
1: Сейчас буквально, дорогие друзья, мы вернемся к нашему гостю, обуздывателю Кириллу Гайскому,
4: да.
1: Смельчаку, буквально через несколько мгновений, когда небольшая пауза произойдет у нас. Да. Спасибо.
5: Знаете ли вы что?
0: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?

0: nimismiestä puukotta. Sanders istui ihan rauhassa ojaan pientareille ja leikkasi puukon leipää, kun nimismies tuli palkupyörälle ja kaatui suoraan puukkoon. Nyt kun olisi tuomio oikeuden mukainen...
1: Online Radio 101. Stoetin Roat.
2: Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио. В эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.
3: Итак, у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио инопланетянин Зор Зок. Да, состоялось неудачное приземление, он не был никем захвачен, потому что абсолютно похрену. И ему похрену, и нам похрену, приземлился он или нет. Корабль неудачно упал где-то у нас, но это никак не повлияло ни на что. Мы выяснили, что сейчас у нас Зор Зок в гостях, что он одновременно и самец, одновременно и самка. Вот я хочу узнать, как называется ваша планета?
4: Планета называется 4H89751601148. По-вашему.
3: А по-вашему?
4: А по-вашему Ожон.
3: Ожон?
4: Ожно.
3: Ожно. Угу.
4: Что?
3: Ожно, планета Ожно в созвездии Зана?
4: Ожно в созвездии Зана.
3: Вы меня хорошо слышите? Ага, ага. Вы меня хорошо слышите?
4: Я хорошо вас слышу.
3: Спасибо, Зор. Вот что я хочу спросить. Вы сказали, что ваш грузовик шел за Борием. А Борий ведь, как я знаю, на планете Турн?
4: Борий на планете Турн.
3: Угу.
4: Мы пользуемся Борием 2000 лет, по-вашему.
3: Ага. Скажите, пожалуйста, Борий – это такое топливо, правильно? Это
4: универсальное топливо.
3: Универсальное топливо. Угу. Зор, скажите, пожалуйста, я сейчас задам вам такой очень острый вопрос.
4: Шашлычок?
3: Нет. Никакого шашлычка. Я просто хочу спросить вас. Скажите, вы присмыкаетесь?
4: В щелочной среде, да.
3: Угу. То есть вы присмыкаетесь в щелочной среде, присмыкаетесь. А вне щелочной среды, скажем, в кислотной, не присмыкаетесь.
4: Вне щелочной среде мне похрену.
3: Ага, вам похрену. Удивительно. Все-таки как вы выучили наш родной язык?
4: Мне нравится ваш язык.
3: Спасибо, Зор. Зор, вы потрясающий, потрясающий. Несмотря на то, что я не могу определить, самец вы или самка.
4: Сейчас самец.
3: Сейчас самец, понимаю вас. Ну что ж, все равно вы прекрасно, прекрасно, вы прекрасно. Скажите, у меня есть к вам острый вопрос. Вы периодами становитесь самцами, а периоды самки. Периодами самки, правильно?
4: Это периоды зависят от нашего спутника, Увра.
3: Ага, у планеты Ожно есть спутник Увра?
4: Увра.
3: Увра. Угу. То есть, когда он ближе, вы самки.
4: Да.
3: Когда он дальше, вы самцы. А те, кто... У вас планета же круглая?
4: Круглая.
3: А те, кто с другой стороны?
4: Им похрену.
3: Ага, потрясающе. Такой вопрос тоже как бы интимный, но у нас он интимный, а у вас-то, может, он и не интимный вовсе. Скажите, пожалуйста, вы размножаетесь-то каким образом?
4: Я сегодня не буду говорить об этом.
3: Даже так? А завтра к нам придете?
4: Ошибка. Я буду говорить об этом.
3: Говорите.
4: Мы любим петь.
3: Так.
4: Когда мы поем, мы размножаемся.
3: Ага.
4: Но песни совсем другие. Не такие, как на Земле.
3: Понимаю вас. Итак, дорогие друзья, сейчас у нас в гостях инопланетянин Зор Зок. Это программа «Назад во Вселенную». Мы вернемся к вам через минуту.
1: Back to the universe.

0: крутимся волчком. Забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко Фейк-радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Коромысло рыжеватое.
3: Небольшая разнокрылая стрекоза, тело коричневое, глаза зеленые, населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.

0: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк-радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 ру.
0: Чья спецовка?
3: Я вот что еще хотел спросить. Если вдруг я захотел стать дубасером, почувствовал это призвание, куда вообще?
4: У вас рука,
3: куда
4: идти? Рука сильная у вас.
3: Ну, это я не о себе, у меня рука слабая.
4: А если кто-то, ну да.
3: Если кто-то, просто вот наши слушатели сейчас думают: ух ты, как здорово, Матвей Стешков все-таки человечище. Пойду-ка и я дубасером стану.
4: Ну, например, я не знаю, ну есть. Ну пусть ко мне придут, запишутся. Вот мне сейчас звонят, кстати, вот сейчас прям мне звонят и. Это нормально, так сказать, абсолютно. Алло, да, сейчас, секундочку, я отвечу. Это, алло, это я просто сейчас
3: напоминаю,
4: работаю.
3: Напоминаю, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Матвей Стешко, он дубасер, профессиональный дубасер. Да, он, на минуточку, занимает пятое место среди дубасеров на планете.
4: Счастье.
3: Не просто так.
4: Если вы хотите ко мне записаться.
3: И вот как раз сейчас вопрос звучит. Вопрос звучит сейчас. Как можно стать дубасером? Спрашиваем мы у Матвея. Матвей, будьте добры. Будьте добры, Матвей. Матвей, вы ошалели, что ли? Матвей, вы прямо в эфире разговариваете по телефону. Ну что?
4: Это хорошо, это
3: ну
4: приятно.
3: Что,
4: спасибо, я
3: Ну давайте ответьте на вопрос.
4: Вам. Спасибо.
3: Ответьте на вопрос. Как стать дубасером?
4: Да, это удивительные люди. Мне сейчас звонили, это от Саудовского принца, так сказать. И они мне просто спросили, конечно, что они хотят поблагодарить какую-то официальную, какую-то карту там специально. Знаете, карта, которая там...
3: Почетного гостя. Да, понимаю.
4: Они у себя, так сказать, хотят, чтобы я
3: приехал,
4: расписался им, так сказать, все это. Но вот я сейчас еще раз скажу.
3: Так как
4: вам,
3: стать таким дубасером?
4: Дубасером надо сильные руки, иметь очень сильные руки.
3: Но зал не поможет
4: спортивный?
3: Жму.
4: Да боюсь, что нет, не совсем даже может.
3: Генетика?
4: Генетика, да. Генетика, деды.
3: А сколько,
4: деды,
3: что вы жмете? Жмете от груди?
4: 200.
3: Да
4: 200,
3: ладно?
4: Да.
3: Обалдеть.
4: 200, да.
3: 200 от груди. 200 от
4: вот
3: груди.
4: Такой
3: дубасер настоящий,
4: вот
3: да?
4: Вот это, да. А как иначе?
0: Чья спецовка?
5: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
6: Классика в эфире.
7: Я помогаю людям в их незнании, но им мало надо из того, что я могу дать. Их больше интересуют приворотные зелья, предсказания и амулеты, то, что пригодится лишь в этой жизни. Им не интересна вечность. Я развожу рукою облака, слишком пасмурно. Если вокруг будет больше света, он проникнет и в меня и разбавит серую муть, плещущуюся в моей душе. Люди совершенно забыли свою древнюю связь с миром, проекцию извне в их души и тела. Я пишу книгу воспоминаний о том, как творить волшебство. Нет, это не мои воспоминания. Я недостаточно опытен для этого. Давно ушедшие души приходят ко мне и диктуют слова. Много слов, которые сами складываются в таинственные узоры учений. Недавно одна из них заглянула в рукопись. Вся качнулась, как потревоженное ветром дымное облако, и сказала: «Нет, не так». После чего смахнула рукавом написанное, и осталась непотревоженная белизна листа.

0: Вы прослушали отрывок из повести Ксении Пахновой «Волшебство памяти».
1: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга

0: На Фоменко «Фейк Радио» снова Владислав Жульпацкий в программе «Ветер перемен». В этот прекрасный солнечный день я защищаюсь очками от двух наших гостей, которых зовут Артур и Виктория. Это прекрасные друзья, не муж и жена. Это два человека, два упыря. Некоторые называют их нелюди, но это не так. Сейчас мы здесь убеждаемся, что упыри – это прекрасное, тонкое, удивительное явление нашей жизни. Итак, вот что задают здесь вопросы. Мне в монитор приходит большое количество вопросов. Звучат они так. Вот существует такое мнение, что упыри очень порядочны.
1: Да, конечно.
2: Это правда.
0: Порядочность упыря. Да, это миф, да, или правда?
2: Абсолютная
1: правда. Я вам скажу
2: правда.
1: Так. Упырь никогда не солжет.
0: Вот оно что! Вот оно что! Скажите, ну, а вот это бытующее мнение, что упырь все высасывает, забирает энергию, вот это бесконечно.
2: Это предрассудки, это не так, да? Предрассудки это и наговоры.
0: Не предрассудки и наговоры. Конечно. Ну, и теперь мы переходим к самому главному, а это ведь у нас сегодня вопрос будущего.
1: Да.
0: Наступает эпоха роботов. Как вы знаете, роботы наши, они, так сказать, по всему миру шагают. Скоро люди совсем не будут работать, потому что будут работать только роботы. Вот. Я хочу спросить, действительно ли вы считаете, что будущее за роботами?
2: Ни в коем случае.
0: Нет.
2: Ни в коем случае. Это страшный финал бы был у Вселенной, если было так. Просто чудовищный.
1: Они беспомощны. Роботы, по сути своей, они беспомощны.
2: И ломки.
1: Ломки, и они лгут.
0: Ломки роботов.
1: Ломки
0: роботов. Мы, конечно, это прекрасная, прекрасная тема, и я хочу сказать, мы ее поднимем в следующих наших программах. Нет. Ломки роботов, это удивительно.
2: Это
0: удивительно.
2: Серьезно.
1: А
2: это
1: с
2: серьезно.
1: Этого надо было и начинать, с ломки роботов, естественно.
0: Да, понимаю вас. Значит, вы говорите о том, что будущее за упырями.
1: Конечно.
0: Ну, дорогие друзья, что мы поняли сегодня для себя из нашей программы «Ветер перемен»? Мы поняли, что это каста упырей, удивительно тонких, удивительно нежных, удивительно добрых, не являются кровососущими.
2: Абсолютно.
0: Но мы выяснили, что они просто являются сосущими. Да?
1: Да.
0: Они просто потихонечку высасывают, так сказать, энергию для того, чтобы стать упырем. Нужно эту энергию.
2: Очень аккуратно.
0: Очень аккуратно, понимаю. Буквально, может быть, даже десятилетиями можете высасывать из человека.
2: Конечно. Да, у нас же времени ограничено.
0: Я понимаю, неограниченность во времени – это прекрасно. Бессмертие упырей, как бессмертие нации. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях, в программе «Ветер перемен» были потрясающие. Артур, Виктория – это люди-упыри, которые раскрыли нам историю человечества, потому что живут они более 2000 лет. Они нам рассказали о том, что вялые западные зомби малообразованы, плохо воспитаны,
2: плохо воспитаны,
0: пустое,
2: да,
0: как говорится, место. Итак, спасибо вам, дорогой Артур, дорогая Виктория,
1: благодарю
0: за то, что
1: вас.
0: Вы побывали
2: вам
0: сегодня
2: спасибо.
0: У нас в программе.
1: Спасибо.
0: Ну и ждем от вас новых встреч.
2: Зовите еще.
1: А вы зовите нас.
0: Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами. Это Фоменко «Фейк Радио» и Владислав Жульпацкий. Обнимаем вас.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио.

0: на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Стало понятно. Люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио.
2: За и против.
3: Дорогие друзья, это дебаты между одутловатыми и сухими. Одутловатых представляет Сергей Груздев, а сухих – Любовь Потанова. Перед уходом на паузу мы выяснили, что жидкость – это в организме одутловатого – это инфекция.
4: Ну вот, а я противопоставляю этому. Что такое иссушенность? Это же что такое?
5: Нет, вы сначала про инфекцию ответьте.
4: А про инфекцию?
5: Будьте добры.
4: Да пожалуйста. Прямо я не знаю.
5: Вот видите, что происходит с человеком. Он себя не контролирует просто. Просто не контролирует. Он даже не понимает, что перед ним дама.
4: Она все время боится.
5: Она
4: боится своим тоненьким язычком, этим жалом. Жалом она пытается ужалить меня.
5: Все время переходит через черту. Постоянно переходит
4: через черту. Ты перешла черту тогда, когда иссушила себя. И ты превратилась в корку. В корку абрикоса.
5: Вот вы спрашиваете о семейной жизни, спросите, женат ли он. Спросите.
3: Я хочу спросить у вас, Сергей, вы женаты?
4: Пожалуйста, да. 4 раза.
5: А и сейчас? Все неудачно, да?
4: Все удачно. 4 раза было удачно.
3: Но сейчас вы не женаты, правильно?
4: И сейчас будет 5-й. Я уже готовлюсь к этому.
3: Мне просто ваша избранница тоже одутловатая.
4: Избранница немножко одутловата, чуть-чуть, слегка, но мы исправим это, она будет еще более одутловата. Кроме заднего.
3: А вот я хочу спросить, да, у вас, пожалуйста. Это такой прямой вопрос. Скажите, одутловатые женятся на одутловатых, а сухие любовь, я понимаю, так, сухие на сухих. Не бывает такого брака, чтобы, например, сухая вышла замуж за одутловатого.
5: Вы знаете, бывает все. Но в основном, если сухая выходит замуж за одутловатого, то одутловатый перестает быть одутловатым.
4: Ты заморозишь любого, ты заставишь его, собака!
5: Что с ним?
3: Я попросил бы вас все-таки.
5: Ой,
4: поаккуратнее! Образы, это образы. Собака это...
3: Ну хорошо, давайте предположим так. Если вы считаете, что если сухая вышла замуж за одутловатого, то одутловатый становится сухим.
5: Обязательно,
3: по-другому. А теперь у меня такой вопрос. А вот если, например, одутловатая вышла замуж за

0: сухого.
1: Становится сухой.
0: А дутловатая становится сухой.
1: Да.
0: То есть выхода нет. А дутловатые в связи с сухими всегда становятся
1: побеждают
0: сухими.
1: Побеждают сухие.
0: Всегда. То есть если 2 поделить на 0, то будет 0.
1: Обязательно.
0: И никак по-другому.
1: Никак по-другому.
2: Вылупится.
1: Статистика, статистика. Обратитесь к статистике. Недавно были проведены исследования. Против цифры. Против цифры не добрешь. Владислав, я прошу урезонить этого человека.
0: Я пытаюсь урезонить, но это непросто.
1: Есть цифры. Есть цифры.
2: Все.
1: Проведен опрос единожды. И сухие всегда побеждают в браках. Все одутловатые становятся сухими. Дети сухие. Слава тебе, Господи!
0: Никаких инфекций.
1: Никаких инфекций, никакой влажности. Повышенные это потоотделение, слюноотделение. Вот эти вот ноги.
2: Не дает говорить.
0: Я просто хочу спросить, Сергей, все-таки мы приближаемся к тому, что статистика вот как раз говорит о том, что сухие делают из одутловатых сухих.
2: Нет, перечитайте Зуммера. У него все написано. У Зуммера.
1: Это Вольфа
2: Зуммера? Вольф Зуммер, конечно. Не Ханс Циммер,
0: да.
2: А Вольф Зуммер.
1: Так это же, это же писатель-фантаст. Ну о чем вы говорите? Фантаст!
2: Слушайте.
1: А нам нужны реалии, нам нужны документы.
2: Она меня веселит. Ну, я расскажу. Она
1: наденьте
2: все время,
1: на него
2: она...
1: маску.
2: Тихо.
1: Маску наденьте. Он все время чихает.
0: Сейчас, Любонька, мы сделаем небольшой перерыв, наденем на него маску и вернемся к вам снова в студию, дорогие друзья.
3: За и против. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио.
2: Лабиринт Леонардо.
3: А сейчас мы продолжаем нашу программу.
4: Ой, такая прекрасная.
3: Понравилось?
4: Вещь, отлично.
3: Понравилось.
4: Да, очень хорошая. А вы можете мне записать?
3: Да, я запишу с удовольствием.
4: Мне внуки подарили, это как называется?
3: Ну, плеер называется.
4: Нет, да.
3: Что это?
4: Это не важно. Короче, могу теперь слушать это.
3: Да,
4: все.
3: Будете
4: все,
3: слушать.
4: Красоту.
3: Да.
4: А вот с тяпкой пойдешь, музыку включишь и хаш.
3: И вот скажите, а вот предположим, вот у вас пугало есть, например, стоит в огороде? Пугало.
4: Есть, конечно.
3: Есть пугало. Да? И вот представь себе, вы можете хотя бы на пугале разыграть, хотя бы на пугале так представить, что это вот Софья Григорьевна, например, не она, Софья Григорьевна сама, а пугало у вас просит тяпку. Что ответите?
4: Зачем?
3: Ну как, вы подумайте. Вот представь себе, пугало, оно же у вас с протянутыми руками стоит. Ну, руки
4: нет,
3: у него есть?
4: Зачем протянутые? Они в стороны разные протянутые. Где видно, что пугало вперед руки протягивает?
3: Ну, да.
4: Оно в сторону протягивает руки.
3: В сторону.
4: Потому что что это за вперед протянутые
3: руки? Ну, да, это пугало.
4: Что говорить такое?
3: Чудище, да, это пугало, чудище, естественно. Так вот, а оно у вас просит тяпку. Вот представьте себе.
4: Да это ужас какой-то. Да это страшно просто.
3: Страшно? Бывает, снится такое иногда.
4: Да.
3: Ну так, по-честному, что снится? Вот про тяпку сны были у вас, интересно?
4: Ну, снился, конечно.
3: Ну, расскажите,
4: что приятно. Ну, снилось, что отбирали, снилось, что отнимали, снилось, что теряли.
3: Господи.
4: Снилось, что...
3: Ой, боже мой.
4: Снилось, что...
3: И муж Софья Григорьевна... Ну, ладно, расскажите. Ну, не надо. Ой, Галочка Засеева у нас сегодня просто в ударе.
4: Ну, на самом деле, Таева просто дает.
3: Ну, уж извините. Все, больше не буду. И вот представьте себе, пожалуйста, как трудно, дорогие у нас радиозрители, как мы вас называем и любя так говорим, как трудно уступить тяпку Галине. Это вся жизнь с этим связана.
4: Девочки, не давайте.
3: Не давайте
4: никому тяпку.
3: Девочки, не давайте. Так и хочется все время сказать. Девочки, не давайте. Понимаете, это в душе должно быть, в сердце. Девочки,
4: бывало,
3: не
4: знаете,
3: давайте.
4: Вот я хочу сказать.
3: Да,
4: я хочу сказать.
3: Да, Галина.
4: Вот бывало, как... Бывало, и муж какой-то недобрый, неласковый придет.
3: Ну да.
4: А ты возьмешь тяпку?
3: И
4: тепло.
3: Во, от тяпки.
4: Тяпка, она, понимаете, она тепло дает.
3: Опа! И вновь звучит музыка.
2: Лабиринт Леонардо.
1: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.
6: Hey, Elliot, keep this one!

0: питаем геранью. Фоменко Фейк Радио. 101 рок. Сексуальное.
1: Сексуальное.
0: Сексуальное.
1: Сексуальное.
0: Революция.
2: Дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор, конструктор искусственных вагин Игорь Пусин. Да? Я хочу спросить, Игорь, да, скажите, пожалуйста, вы вот решили сделать вагину, да?
3: Ну да.
2: Нового вида.
3: Да, да.
2: Нового вида,
3: ну, например,
2: нового вида. Вы берете, так сказать, несколько прототипов или конкретно останавливаетесь на одном?
3: Ну, как правило, 2-3 прототипа мы берем за основу.
2: Из них слагаете.
3: Из них слагаемое. Почему я говорю это средоточие? Вагина – это средоточие, куда мы прикладываем все усилия свои, когда мы хотим использовать вагину, использовать ее по назначению. Иногда не по назначению мы даже. Даже для этого иногда бывает у нас упрямая гортань. Именно
2: понимаю,
3: поэтому.
2: Понимаю, да. Понимаю.
3: Да.
2: А вот у меня возникает к вам вопрос сейчас.
3: Да.
2: Ну, такой вот неожиданный.
3: Да.
2: Скажите, пожалуйста, если я решился, да, на приобретение вот этой вот искусственной вагины. Может ли она, эта искусственная вагина, заменить мне вообще глобально личную жизнь?
3: Конечно. У нас много людей, опять же, в ком в горле, вы знаете, так сказать, этот сайт, общаются с прототипами, все время разговаривают, задают вопрос. А вот, например, у нас есть Игнат. Он начинал вообще с тремя женщинами. И он отказался от них.
2: Полностью.
3: Полностью отказался.
2: То есть получается, что вполне, так сказать, возможно.
3: Вполне.
2: Это, конечно, не доказано сегодня.
3: Ну, да, да,
2: да. Но получается, что искусственная вагина,
3: да,
2: может заменить личную жизнь.
3: Заменила ему и мать, и сестру, ну и бабку.
2: Угу.
3: Ну, это у
2: всех
3: него
2: заменила.
3: Своя история. Всех заменила.
2: Понимаю.
3: Да.
2: Но, понимаете, что? Выходит, что приобретя единожды, приобретая искусственную вагину, вы как бы отсекаете полностью все проблемы.
3: Конечно, конечно.
2: У вас исчезает потребность оплачивать, так сказать, совместную жизнь с человеком,
3: да,
2: с женщиной, например.
3: Более того, оплачивать услуги сомнительных проводниц.
2: Да, вообще мы не говорим.
3: Вы это знаете.
2: Про это мы вообще не говорим.
3: У меня Игнат как раз опять писал о том, что он говорит, вы знаете, я хотел обратиться к проводнице, но потом я понял, а зачем? Если у меня есть, если у меня с собой в чемоданчике, он возит с собой чемоданчик небольшой, и там у него лежит.
2: И вот я задаю какой вопрос.
3: Да.
2: Сегодня становится понятно, что искусственные вагины приходят на смену старой, как говорится, деревянной, ну,
3: лошади,
2: обычной
3: как
2: лошадки,
3: мы говорим,
2: да,
3: лошадки.
2: Ну, называем это нашей обычной жизнью.
3: Мы профессионалы,
2: да,
3: называем это лошадкой.
2: То есть, в принципе, можно и не жениться.
3: Нет, конечно.
2: Скажите, вы как инженер.
3: Я не женат.
2: Игорь.
3: Да.
2: Ну, понятно, да, я понимаю, что вы не женаты, естественно.
3: Да, естественно.
2: Я хочу задать вот какой вам вопрос. Я слышал, ну вы уж простите, что я открываю, так сказать, может быть, какие-то тайны.
3: Нет, пожалуйста.
2: Я слышал, дорогие друзья, Игорь Пусин работает сейчас над искусственным интеллектом вагины.
3: Да, конечно.
2: И таким образом, вполне возможно, искусственные вагины будут не только заменять нам, так сказать, плотское наше,
3: ну, да,
2: но
3: да,
2: и
3: да,
2: приведут,
3: да,
2: нас к тому, что от искусственных вагин будут рождаться дети.
3: Естественно.
2: Мы идем к этому.
3: Мы идем к этому.
2: Мы идем к этому.
3: Причем мы идем поступью прямо

0: такой лихой поступью мы идем.
1: Вот, и я понимаю, что сегодня Игорь Пусин своей работой может полностью поменять состояние отношений на Земле.
0: Вот. Это уже мы всю планету берем. Всю планету. Извините, ради бога, мне звонит Игнат. Я сейчас перезвоню ему. Да-да-да. Игнатик, я перезвоню тебе. Я сейчас в эфире. У меня Владислава пригласил меня. Я перезвоню тебе, Игнатик. Вот. Что хочется сказать? Игнат все время волнуется.
1: Подождите про Игната.
0: Ну, хорошо.
1: Подождите. Я сейчас сделаю небольшую паузу. Мы где прервемся буквально. Да, мы прерываемся. Это программа «Сексуальная революция» на Фоменко Фейк Радио. Вернемся через минуту.
2: Сексуальная революция. Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о еле.
3: 57-2. Минздрава. Здраво.
4: Классика в эфире.
5: Дарган потянулся до хруста в костях. Он стряхнул с себя остатки ночной дурноты вместе с концовкой боя. Тогда все закончилось большими потерями станичников. Несмотря на то, что пехотный подполковник вовремя выдвинул батальон на подмогу Панкрату, обложенному абреками со всех сторон, и постарался оттянуть на себя главные силы горцев. Одного не догадался сделать командир батальона, упредить нападение врага на оставленную им в засаде целую роту пехотинцев. Многих из них горцы порубили, словно капусту на огородных грядках. А потом их банды без следа распылились по окрестным аулам, чтобы по первому зову снова собраться злыми осами и начать жалить непрошенных гостей из ненасытной России. Стоя на крыльце, Дарган долго вбирал в себя заряную прохладу, насквозь пропитанную мощью мироздания, наполнявшую и его силой нового дня. Затем прислушался к звукам, доносившимся из хаты. Первыми отозвались на солнечный восход маленькие внуки. Их голоса приятно прокатились по натянутым нервам. За ними забормотала полусонная Алёнушка, вслед за которой добродушным сурком зафырчал Панкрат. И пошло, поехало по всем комнатам, будто скользившие по стенам солнечные зайчики пощекотали каждого из жильцов в отдельности. Перемявшись с ноги на ногу, полковник со спокойной душой пошел облачаться в свою казачью форму. Просторную горницу уже заполняли сытые запахи. Пора уже было подсаживаться к столу. Вы прослушали отрывок из повести Валерия Куля «Боль неясыти».
4: Классика в эфире.
6: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
1: В гостях у нас сегодня Юрий Бызлов. Юрий Бызлов – это эксперт, ниточник. Как стать таким вот ученым, как вы? Жизненную нить, так сказать, выводя. Вы же видите, так сказать, человека. Вот вы видите, сразу как бы сканируете, и вы понимаете, здесь жизненная нить плохо.
0: Да,
1: а здесь
0: да,
1: жизненная
0: да,
1: нить
0: да,
1: хорошо. Да. Здесь не хватает линии достатка, нить достатка утеряна. А здесь нити любви не хватает.
0: Да,
1: вы,
0: да, да.
1: Вы ведь
0: мы же сканируем.
1: Вы же сканируете. Конечно. Вы же сканируете и мужчин, и женщин.
0: И женщин.
1: Понимаю вас.
0: Справа мужчин, слева
1: ах,
0: женщин.
1: Вот.
0: Конечно.
1: Вот.
0: Ну что, перед тем, как в барокамеру голеньким зайти, мы сканируем сначала мужчин и женщин. И здесь. И после этого вот здесь подставляем дач. И
1: И человек, вот и все.
0: Вдруг оказывается... И он видит...
1: И никаких, так сказать, медикаментозных,
0: да ни в коем случае.
1: Ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни. Просто одно здоровье. Просто
0: вот так,
1: на прямом человеческом, так сказать, вот прямом контакте.
0: Да, да, да. Это должно быть,
1: А с иностранцами вы работаете?
0: Конечно. Но там у нас отдельное есть ответвление. Это называется иностранная подпушь.
1: Ох!
0: Да, да, да. То есть мы должны найти у человека подпушь. Перед тем, как ему расстаться с ниткой со своей, вот этой вот ниткой, которая уже вытянула его,
1: мешает. То есть он уже психанул, но он еще не псих.
0: Но он еще не псих. Но...
1: Вот скажите, у кого больше шансов? У психа, который еще не психанул?
0: Да.
1: Или у того, кто психанул, но еще не псих?
0: Больше шансов, я думаю, и у того, и у другого.
1: Вот так.
0: Конечно.
1: Уравниваем их.
0: Мы уравниваем.
1: Неожиданно.
0: Единственное, только мы щупаем как бы вот мужчины и женщины. Вот в этом разница. Здесь, конечно, мы... расчерчиваем это.
1: Ну, проводим линию.
0: Мы проводим.
1: То есть мужчина это мужчина.
0: Женщина
1: это женщина.
0: То есть, когда женщина психанула, это одно. Мужчина психанул совсем другое. Вы понимаете?
1: Удивительно.
0: Женщина псих, мужчина псих.
1: Да.
0: Разные вещи.
1: Да, разные
0: вещи. Мы называем их вещами.
1: Или еще не псих, еще не псих.
0: Да, еще не псих, еще не псих. И это стихи.
1: И я, кстати,
0: я написал книгу. Да, так и называется «Еще не псих, еще не псих».
1: Ох,
0: конечно,
1: это
0: вы не читали.
1: Нет, я не читал.
0: Но обязательно. Вы можете полистать переводику, там есть.
1: Ой, поразительно.
0: Конечно, там написано
1: еще
0: прямо
1: не псих,
0: Юрий
1: еще
0: Бызлов,
1: не псих.
0: «Еще не псих, еще не псих». Это потрясающие. Это какие-то такие-то капельки дождя. Это роса.
1: То есть еще не псих, еще не псих. Нам будет наплевать на них.
0: На них.
1: Когда уйдет от нас тоска.
0: Тоска. Мы брызнем рядом у соска. Сосок жизни. Вот что ему, конечно.
1: Вот оно что.
0: Да.
1: А я уже напугался,
0: нет,
1: в эфире
0: сосок
1: говорить.
0: Сосок жизни. Ну, вы поняли. Но есть нить жизни. Есть сосок жизни.
1: А вот оно что.
0: Есть стремя жизни.
1: Ну, есть, наверное, еще, так сказать, не дай бог.
0: Ну уж мы не будем про это.
1: Ладно.
0: Сейчас говорить. Да, да, да. Но и с этим нам приходится тоже работать именно в наших барокамерах.
1: Ну, да. То есть вы сначала определяете...
0: То есть жизнь, я к чему, извините. Жизнь нитевидна. Мы пытаемся человека как бы только настроить его вот на это вот ощущение.
1: И вы как бы вот к вам приходит, например, человек, да?
0: Да, да.
1: Вы на него смотрите и как бы уже как бы понимаете, этот еще не психанул.
0: Еще не псих.
1: Но уже псих.
0: Уже психанул.
1: Уже психанул.
0: Да, но еще
1: а бывает так, а вы смотрите на него и говорите, еще не психанул, но уже псих.
0: Да. И
1: можете
0: вот,
1: видеть и так.
0: И вот и так может быть. И я вам скажу, подчас это даже с этим легче работать, когда уже психанул. Он уже эмоционально выплеснут.
1: Ага.
0: Понимаете? Но еще не псих.
1: Но еще не псих.
0: Понимаете? Все. Это надо уловить.
1: И никаких медикаментозных...
0: Вот эта ниточка. Вот эта ниточка, за которую мы и вытягиваем.
1: Потрясающе.
0: Ну, конечно.
1: Потрясающе.
0: А как с женщиной приятно работать. Ну, что вы, боже.
1: Ну, что я могу сказать?
0: Да, пожалуйста.
1: Дорогие друзья,
0: да.
1: Сегодня у нас в гостях был потрясающий. Удивительный.
0: Вы меня перехвалите просто.
1: Психотехнологический эксперт, психолог по человеческим нитям.
0: Да.
1: Человек, который сделал открытие, что люди делятся на две категории. Психанул, но еще не псих. И псих, но еще не психанул.
0: Да.
1: Вот такая вот как бы, да?
0: Конечно.
1: Спасибо вам. Сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио в программе у Влада Жульпацкого был удивительный Юрий Бызлов. Эксперт-ниточник. Спасибо вам, дорогой наш человек.
0: Целую.
7: Как потерять нить.
8: Флора и фауна родной планеты.
9: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного Издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.
10: 101.ru
11: Как устоять на постоялом дворе? Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Надорви уголок.
4: Потяни язычок.
3: Глотни и скомкай.
4: Рима задин, а зноб уйдет.
3: Не является лекарственным препаратом.
4: ООО «Одно здоровье».
5: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.
6: Подчас устаем прятать. Фоменко Фейк Радио.
7: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
8: Быть или не быть в эфире? Очень важный вопрос. Не боитесь ли вы после родовой депрессии?
9: Нет, там я мужчина, да. А я нет. Я вам объясню. Вот
10: Гриша, нет, я да.
9: Саша, потому что вот даже когда в морской бой мы играли, когда маленькие были, Саша всегда выигрывал, а я проигрывал, но я... Это стратегия вынашивать, вы понимаете?
8: То есть мужчинам, которые сейчас нас слушают, да, в эфире, да, надо сказать, не бояться.
9: Не бояться.
8: Конечно, после родовой депрессии.
10: Абсолютно. Вообще просто не бояться.
9: Абсолютно.
10: Надо спасать родину, надо увеличивать рождаемость.
9: Да.
10: Конечно, помочь женщине. Понимаете? И вынашивать вот все, что приходится вот под руку, можно вынашивать все. Ну, кроме металла, как
8: скажите,
10: я говорю.
8: Скажите, а вы женаты?
9: Кроме металла.
8: Александр, вы женаты?
10: Зачем это?
8: А вы?
9: Нет. Нет, ни в коем случае. 9 раз у меня, я пробовал, ничего не получилось.
8: Просто я думал, что вы помогаете своим, так сказать, женщинам.
10: Мы помогаем стране, что вы за человек. Потом мы вынашиваем, как я еще раз подчеркну, так. Вы как будто Алла меня не слышите.
8: Я слышу
10: я
8: все.
10: Вот, знаете, не волнуйся. И тоже нашим слушателям хочу сказать.
9: Да.
10: Мужчина, который однояйцевый, он может вынашивать что угодно, он может вынашивать и целые, даже, я бы сказал, даже целые промышленные, можно сказать, комплекс.
9: В промышленных масштабах, Саша,
10: это даже можно лучше, чем 3D-принтер.
9: Я хорошо вам скажу, однояйцевые, они в них залог. Когда 2 яйца, они начинают тянуть за собой все. Понимаете, двуяйцевые, они...
10: А одно яйцо, оно и в Африке одно.
8: Вот это
10: и вокруг него все.
8: Да, вокруг него все.
9: Да.
8: Вопрос.
9: Да.
8: Скажите, пожалуйста, а как происходит, собственно, процесс рождения ребенка? Если учесть, что детородные органы мужчины, то есть у вас, Александр, и у вас, Григорий, не, как сказать, не приспособлены обособлены.
10: Поймите!
9: Да, Саша говорит.
10: Тело яма.
9: Конечно.
10: Тело яма, тело мужчины яма. В нем все. В нем все, может, что вы туда набросаете, то там и прорастет, понимаете?
9: Конечно.
8: Ну, то есть вы имеете... как?
10: Вы видели, какие мужчины сейчас объемные?
8: Мужчины,
10: какие,
8: да.
10: Какие передние у них части объемные.
8: Да. Ага, так.
10: Эти объемные части позволяют туда впихнуть что хотите.
9: Абсолютно.
10: Любым способом, контактным, бесконтактным.
8: А выпихнуть?
10: В методе Иволгина, так. Если бы вы подготовились, Алла, к программе...
9: Вы читали Иволгину?
10: Если бы вы читали,
9: да,
10: Иволгину...
9: Вот интересно.
8: Ну, Веронику Иволгину.
9: Нет, вы Зова, я чувствую, вы Зова читали.
10: Вы же знаете? Да. Что теперь по методу Вероники Иволгиной,
8: да,
10: есть специальная молния вместе с липучкой.
9: Конечно.
10: Закрывающая переднюю часть живота мужчины.
9: У так. мужчины все сделано абсолютно на липучках. То есть все спокойно, совершенно происходит своим путем. И это нормальный путь, я вам скажу.
10: Чередом.
8: Роды на липах.
9: Роды на липах.
10: Да. Роды на липах.
9: Да?
10: Конечно.
8: Вот я
10: однояйцевые роды на липах.
9: Однояйцевые роды на липах.
7: Быть или не быть.
3: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?

0: Берем за срочность. Фоменко, Фейк Радио.
1: Разлинуй лист!
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Разлинуй лист» у Влада Джульпацкого гость весьма известный. Представляю с большим удовольствием продюсера Money BMG GmbH Studio Сергей Пупыш. В общем, одним словом, я понимаю так, что в клипе с Долиной,
3: то есть
2: во время записи с Долиной,
3: Запись с Долиной.
2: Звучало ли вот это вот «Не давай мне, не давай». Давайте, значит, подождем. Значит, смотрите, на этот вопрос нужно, значит, набирать номер. Да. Ответ такой, для того, чтобы выиграть запись с Долиной. Да. Если вы поете, конечно. Если вы не поете, можете нам даже не звонить.
3: Слушайте.
2: Значит... Значит, смотрите, чтобы выиграть запись Долиной, нужно позвонить 8-800-24-61-72-86-15, угу. Потом 237, потом 40, потом плюс.
3: Угу.
2: Если вы, например, считаете, что нет таких слов «не давай мне, не давай»
3: в клипе с Долиной,
2: в клипе с Долиной, угу, то вы звоните 8-800-24-46-11-17-24-19-43-562 минус.
3: Угу.
2: Вот. Ну что, мы ждем звонка.
3: Давайте ждем звонка.
2: Ждем звонка.
3: Ну, пока давайте вопрос.
2: Вот, ну, давайте я вас спрошу сейчас.
3: Давайте.
2: Я вас спрошу сейчас.
4: Давайте.
2: Не успел спросить. Вот уже. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Алло, я дозвонилась.
3: Да.
4: Здравствуйте.
2: Как вас зовут? Представьтесь.
4: Меня зовут Мика.
2: Мика?
4: Поволоцкая. Поволоцкая.
2: Поволоцкая.
3: Очень приятно. Никочка, здрасте.
2: Да.
3: А вы поете? Я слышу, какой голос. У вас голос обалденный.
4: Спасибо, Сергей.
3: Вы шепеляете, что ли?
4: Влад? Да. Я хотела ответить на вопрос.
3: Давайте.
2: Но вы отвечаете на вопрос только в том случае, если вы поете.
3: Вы поете?
4: Ну, я, конечно, пытаюсь, я не чужда пению.
3: Прекрасно. У вас есть записи?
4: Ну, вы знаете, у меня только такие пока любительские записи есть.
3: Ну, понятно.
4: Но я собираю записи моих любимых исполнителей.
3: Хорошо.
4: И звоню, хотела ответить на вопрос.
2: Отвечайте.
4: Очень хочу... Запись Долины
3: хотите?
2: Ну, давайте, Ника.
4: На мой взгляд, в клипе с Долиной нету слов «не давай мне». На мой взгляд, нет.
2: Абсолютно правильный ответ. Вот удивительно. Второй звонок и второй.
3: Я
2: поздравляю вас. Вы будете записываться вместе, делать запись Долиной, да?
3: Вы будете делать
2: запись Долиной. Вот. А потом будете, соответственно, куда? Если сделаете запись, потом уже будете в клипе.
3: А потом в клипе с Долиной уже вас покажут.
2: Сначала запись Долиной.
3: Представьте себе, запись Долиной, а потом в клипе с Долиной. Представляете?
4: Спасибо,
2: Никочка,
4: Сергей,
2: Никочка,
4: спасибо, Влад,
2: не вешайте, пожалуйста, трубочку.
4: Мне надо оставить, да?
2: Да, контакты наши. Редактор возьмет у вас контакты.
3: Пойте, спасибо большое.
4: Я готова дать контакты.
3: Давайте.
2: Сейчас будем брать ваши контакты. Сейчас. Итак, дорогие друзья, слава богу.
3: Да.
2: Итак, дорогие друзья, Money BMG GmbH Studio, Сергей Пупыш, сегодня представляет удивительную возможность для наших фантастических людей. Сегодня, кто нас слушал, и сегодня сразу дозвонилась первым номером у нас Ника Потоцкая.
3: Да.
2: Она...
3: Поволоцкая.
2: Прошу прощения, Поволоцкая. Ника Поволоцкая.
3: А где ты
2: ее
3: видел?
2: И она выиграла запись с Долиной. Запись с Долиной, и, соответственно, потом она будет в клипе с Долиной. Но теперь же у нас следующий. Давайте все-таки Сергей,
3: Давайте
2: о чем нам с вами говорить. Я хотел сказать вот что. Давайте все-таки попробуем сделать так, чтобы на следующую передачу перенести запись с Дюной и в клипе с Дюной.
3: Давайте.
2: Сегодня уже много вот этого в клипе с Дюной и в клипе запись с Дюной.
3: Много. Давайте.
2: Поэтому хотелось
3: запись
2: бы...
3: Дюны будет,
2: да, запись с Дюной будет в следующей программе.
3: А вот давайте так и сделаем.
2: А в клипе с Дюной тоже.
3: В клипе с Дюной
2: будет в следующей программе.
3: В следующей программе.
2: А в клипе с Долиной будет в этой.
3: В этой. Давайте. Ну и все. Вот так и решим. И все.
2: Мы вас поздравляем, дорогие друзья.
3: Спасибо.
2: Все, кто выиграл, 10 тысяч рублей и запись с Долиной.
3: Да.
2: Вот,
3: да.
2: И, ну и, соответственно, теперь вы окажетесь прямо в клипе с Дюной.
3: Ну.
2: Ой, то есть, простите, в клипе с Долиной.
3: Клипе с Долиной. Что клипе с Дюной
2: вещи.
3: Потом. Где? Клипе с Дюной,
2: да,
3: на следующий.
2: Да, да. А в клипе с Долиной,
3: конечно. А в клипе с Долиной сейчас.
2: Клипе с Долиной. Ну вот.
3: Хорошо.
2: И на этой высокой ноте мы заканчиваем нашу программу.
3: Спасибо,
2: обнимаем
3: спасибо.
2: Вам. Спасибо. Целую, напомню, целую, что целую. В студии сегодня был Мони BMG GmbH студия, Сергей Пупыш, главный продюсер.
3: Целую.
2: Всем привет. Пока-пока.
3: Спасибо, сладкие.
0: Разлинуй лист. Выводим камни с любовью. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобье. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.

0: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Парапет времени.
3: Мы продолжаем программу. С удовольствием представлю наших гостей, которые уже, знаете, в этой студии, пожалуй, что и не гости, наверное, а хозяева, потому что я даже не успеваю говорить. Мы по-прежнему разбираем отношения между Виталием Бубновым и Региной...
4: Михайловной.
3: Простите, ради бога. Регина Михайловна. Регина Михайловна, продюсер, запустила картину, взяла деньги, но деньги не отдает, картину не запускает. Мы хотим понять, почему зрители ее так ждут, а ведь это продолжение. И ответьте нам.
5: Она тычет постоянно меня. И зачем? Я вас прошу, еще раз. Давайте попробуем.
4: Как вы себя ведете? Угомоните.
5: Тихо. Давайте.
4: Слушайте,
3: мы в демократическом государстве.
5: Мне не надо. Если Кристина просит Дилера помочь найти жениха, почему он говорит ей об анониме? Потому что он говорит, что у него душа. Душа у него. А меценаты — это тоже люди. Вы знаете, что меценаты — люди. Они ходят по земле, как мы.
4: Вы мне ответьте, зачем скинхед Ира приходит к Кристине? И если они хотят через нее выйти на Максима, зачем ее убивать или что?
5: На лестнице.
4: Когда слепая Кристина встречает Максима на лестнице?
5: На лестнице?
4: Разве она не узнает его по шагам?
5: Разве
4: по
5: да.
4: запаху?
5: Да, по запаху.
4: Думаю, что как раз она должна встрепенуться.
5: И что вы делаете?
4: Конечно.
5: Дайте
4: мне сказать.
5: Хорошо.
4: Дайте мне сказать.
5: Да.
4: Конечно, в связи... У вас есть хороший момент?
5: У меня есть.
4: В связи с его измененным психическим состоянием...
5: Тогда дать мне.
4: Поймите, может и походка, и запах поменяться.
5: Запах? Знаете?
4: Ну что-то ведь осталось.
5: Надо понюхать.
4: И если он тоже как-то почувствует, то это может дать ему первую вспышку возвращения к себе.
5: Что? Развращение? Вы развращаете
4: как
5: людей.
4: Как он может, он ничего не понимает.
5: Я смотрите внимательно.
3: А вы сами ведь ему заказывали сценарий.
4: Я заказывала.
3: Да, но вы
4: ну,
3: как заказывали? Вы с ним не
4: это
3: встречались, когда заказывали сценарий?
4: Ну, будьте добры, просить. Откажитесь от этих линий.
5: Понимаете? Нет лимона,
4: Данте,
5: нет.
4: Данте, да, прохождение кругов. Там даже, там нет такой концентрации пороков. Ну, зачем они вам? Вам зачем? А украсть байкерами пса можно найти массу других способов.
5: У какого пса? Не надо про
4: поймите,
5: пса сразу.
4: Поймите, хорошо с казино у вас. Но дальше опять лимон. Ну поймите, нет лимона.
5: Что нет лимона?
4: Литвы. И мамаша, да не нужны эти линии. Не нужны. И тем более, нет,
5: будут...
4: и тем более нет гроба зарытого в землю,
5: а
4: из которого
5: поняли?
4: Кристина
5: вот
4: в следующей серии, поймите, выбирается, как в
5: Убедила.
4: Ну понимаете, Тарантино — это замечательно. Ну полагаю,
5: в Убедила.
4: Смешивать его кино с жанром нашего сериала не вполне эстетически корректно.
5: Раз.
4: Убить
5: Билла. Стой, говорю. В «Убить Билла» когда-нибудь? 1, 2, 3, 4. Можно ли... Сколько надо их? Сколько надо посмотреть, чтобы в «Убить Билла»
4: да,
5: один раз?
4: Да, «Убить Билла».
5: Чтобы в «Убить Билла». Это же,
4: возьмите,
5: это же смотрит.
4: Это не...
5: Надо видеть это.
4: Это не коррект.
5: Своими глазами в «Убить Билла». Кто в «Убить Билла»? Когда в «Убить Билла»?
6: Это дискуссия в программе «Парапет времени». Как я уже говорил, общаются между собой и спорят две творческих единицы. Продюсер Регина и сценарист Виталий. Здесь на ваших глазах обсуждают новый 12-серийный боевик под названием «Неспящие».
2: «Парапет времени».
3: И вот мы подводим итоги нашей сегодняшней дискуссии. Мне кажется, она прошла прекрасно. Она прошла очень остро. Очень остро. Но, тем не менее, остались открытыми места. Вот то, что касается спускаемых в унитаз отрубленных рук. Ну, зачем скинхед и Ирод приходят к Кристине? Здесь вопрос. Вот у меня, например, остался.
4: Ой, я не знаю, много, как, много вопросов.
3: Я не знаю, как... Не знаю, как ну, разве она не узнает по шагам Максима? Вот Кристина, кстати, слепая. А по запаху? Она же нюхает, в конце концов.
4: Ну, конечно.
3: С другой стороны, у меня возникал вопрос. Как вы будете это передавать? Это, кстати, на пленке, что она нюхает. Как мы будем это показывать? Как актриса будет играть? Как Кристина будет нюхать? Слепая Кристина.
4: Да, это очень, вот это очень интересно.
3: Понимаете? Мне кажется, Виталий совершенно неправомерно.
4: Понимаете, у нас...
3: Заносчив.
4: Вот. Заносчив.
5: Смотри-ка.
4: Понимаете, у нас фильм.
5: Ты видишь? Ну, извините. Да.
4: У нас фильм. Он связан в первую очередь с чем?
5: С чем?
4: Со взаимоотношениями.
5: Ничего подобного.
4: Кристины и Максима.
5: Ничего подобного.
4: С обретением их себя.
5: Ничего подобного. Где? Где скинхед, где
4: и
5: Ира?
4: Я думаю, понимаете, что...
5: Где Ира?
4: Я думаю,
5: Ира?
4: Что Кристина, она не должна видеть.
5: А
4: не должна
5: представить
4: никакого
5: сами?
4: Природного чуда.
5: Подглядывали?
4: Потому что произошло.
5: Вы...
4: Природное чудо.
5: Стойте.
4: Она должна вместе
5: Бобика.
4: видеть. Она должна...
5: Бобика. Остановите ее. Вы его, Бобика, говорю,
4: остановите. Остановите.
7: Тарасик, здесь есть, врача зови.
3: Ух, выноси ее.
7: А ноги?
3: Да просто неси.
7: А ноги?
2: Парапет времени.
6: Я
8: закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным. Тариф безымянный. Положи себе сам. Занеси максимум. Банк твой.
9: Классика в эфире.
10: Она быстро пробежала глазами строчки и, раскрасневшись, побежала перечитывать их в укромное место. Она вчитывалась, и сердце вторило ее мыслям бешеным перестуком. А как же иначе, если некогда ранее в своем дневнике она написала о нем: «Удивительные сочетания уравновешенности и агрессии, миролюбия и разочарованности в нем же, жизнерадостности и замкнутости, строгости и доброты, коварства и открытости, расчетливости и самопожертвования, порока и чистоты». Да, это был определенно тот мужчина, который способен тронуть сердце снежной королевы. Они казались друг другу идеальными, а большим никто из них и не мечтал. Именно поэтому он хотел поскорей назвать ее женой. Она хотела этого не меньше. Но строгое родительское воспитание не позволяло ей ни сказать «да», ни раствориться в его объятиях всецело, даря огонь своей страсти до окончания его первого брака. Вы прослушали отрывок из произведения Светланы Кракиной «История про».
9: Классика в эфире.
10: Знаете ли вы что?
11: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?

0: Киты детей!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! По-прежнему здесь программа «День защиты детей». В гостях у нас мать Лидия Гусакова и ее сын Сашенька. Удивительная вещь. Сашеньке уже 47 лет. Он по-прежнему находится на грудном вскармливании, но при этом Александр обладает всеми, так сказать, достоинствами мужчины, взрослого человека. Но при этом не отрывается от матери.
2: Совершенно не отрывается. Вы знаете, что совершенно не нужно, вот самое главное, понимаете, вот та, тактильность вот эта, не спускать, можно сказать, ребенка с рук, не отпускать, он же у меня еще не ходит.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: Еще пока не пошел. Пока не решаюсь еще отпустить никого.
1: Ага.
2: Ну, а может, я не отпущу?
1: Я вот что хотел спросить вас. Вот я заметил, когда его сюда вносили, так сказать, трое. Да, вот он же уже все-таки 47 лет.
2: Чужие руки он иногда дается. Но только своим друзьям, да?
1: Почему он у вас в щитках, скажите?
2: Ну, потому что ведь не ходит. Поэтому если вдруг случайно упадет, чтобы защищены были коленочки, локоточки.
1: Вот оно
2: да,
1: что.
2: Да, шлемик у нас
1: мать
2: дома
1: мать-защитница.
2: Да, шлемик дома
1: мать
2: есть.
1: Мать-защитница. Это потрясающе. Да. Я вот что хочу спросить. Скажите, пожалуйста. Я так понимаю, мать и сын вместе навсегда.
2: Да!
1: Вместе навсегда.
2: Да.
1: Это ваш лозунг.
2: Да, вместе навсегда. Как сказать, и уйдем вместе.
1: Ах, вот оно что!
2: Я так, да, думаю.
1: То есть...
2: Саш!
1: Ну, я так понимаю, что Александр...
3: Да.
2: Хочет курить.
1: А, Сашка курит.
2: Саша курит, да. С 20 лет где-то, да.
1: Ага.
2: Сашунь, ну здесь в студии нельзя курить. Сашу, нельзя.
3: Ну, ладно.
2: Сейчас уж на улицу вынесут тебя и покуришь там.
1: Я что хотел спросить. Ну, вижу, что он ведь вас слушает. Саш, вы же слушаете свою маму.
3: Да, я слушаю, конечно.
1: Потрясающе. У меня вот какой вопрос. Ну, если, так сказать, ребенка все время держать на руках, не давать ему возможности развиваться, он, в принципе, вырастает дармоедом.
2: Нет, что вы. Саша много что делать сам умеет.
1: Да?
2: Конечно.
1: Ну, например.
2: Конечно. Ну, если его поднести к раковине, он посуду помоет. Он любит играться с посудой, да, Саша?
3: Да, конечно.
1: Удивительно.
2: Да.
1: Удивительно.
2: Бельишко там постирать, когда в ванну я запускаю его, да, Саша? Да?
1: А вот у меня, Лидия, к вам вопрос. Скажите, Лидия, вот вы как мать-одиночка.
2: Да.
1: Да, вы, так сказать...
2: Я уж даже не мать-одиночка.
1: Ой.
2: А потому что я не чувствую себя одиночкой.
1: Ой-ой-ой.
2: Ну, рядом с Сашенькой-то.
1: Ай-яй-яй.
2: Ну что?
1: Все-таки 47 лет ему уже.
2: Конечно.
1: Я вот что хотел у вас спросить. А вы не думали о внуках, может быть?
2: О внуках? Саш, ты как? Да? Да? Ну, мы с Сашей говорили. Но не спускай с рук.
1: То есть вы хотите, чтобы Сашенька все-таки, смог как-то заделать вам внуков?
2: Ну, под присмотром моим, не спуская с рук, говорю.
1: То есть на руках прямо у вас. Очень интересные практики.
2: Да.
1: Какие интересные практики.
2: А Саша не против, да, Саша?
1: А вот это на все. Вот она тактильность.
2: Да.
1: Вот оно грудное вскармливание. И вот поперек вот этих вот мнений, что надо, конечно же, уже прекратить грудное вскармливание, вы кормите грудью до сих пор.
2: И вот что я решила, меня и на внук хватит.
1: Ой-ой-ой, молоко не убывает.
2: Нет.
1: Удивительные какие чудеса. Какие все-таки чудеса. И об этих чудесах мы поговорим буквально через одну минуту, когда вернемся к нам в студию.
0: День защиты детей!
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Мякотница однолистная. Геофит – многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни-луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.
6: хорошо. 101 ру.
1: Трогаем все. Поменко фейк-радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После 3 недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух Кинешмы». Позволь себе еще чуть-чуть.
3: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47-го года.
2: Небо в меду. Рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио.
0: Веселые сапожата.
4: На Фоменко Фейк Радио «Веселые сапожата». Программа, посвященная малому бизнесу. Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас на Фоменко Фейк Радио. Здесь и сейчас присутствует Юрий Бурзон, Влад Жульпацкий. И, естественно, и у нас гости. Сегодня очень в гостях. Приятно. Сегодня у нас в гостях удивительная женщина. Лидия Евгеньевна Хвостова. Руководитель, основатель, создатель компании. Они называют, компания ее называется «Твои соседи».
5: Да.
4: Ну,
5: да, да,
4: да. Здравствуйте, Лидия Евгеньевна.
6: Вы здравствуйте.
4: Здравствуйте. Скажите, как вам пришло в голову стать вот профессиональной соседкой? И вообще, что это такое?
6: Не, ну вы знаете, у меня как бы и выбора особо не было, потому что это, ну как сказать, история такая наследственная, можно сказать, потомственная где-то.
4: Вот она что, удивительно,
6: да. Но как ни странно, это не от родителей пошло, от моего дяди. Он был потомственным соседом, алкоголиком очень много лет. Да.
5: А он много работал,
6: естественно. Он очень много работал, да, приходилось очень много работать. Вы знаете, как-то...
4: Ну то есть для того, чтобы поддерживать вот этот имидж алкоголика.
6: Конечно,
4: ему все время приходилось пить, естественно.
6: Да, да, да, да.
4: И дебоши устраивать.
6: Конечно, да, это входило в его обязанности. Это оплачивалось отдельно, поэтому, конечно.
4: Ну, расскажи, как это течение вообще зародилось? Как оно вообще?
6: Вы знаете, вот не знаю. Мне дядя много всяких историй рассказывал, но в основном рассказывал, что когда люди стали заниматься уже какими-то психологическими вопросами, да, как продлить жизнь, да, и стали понимать, что очень многое от эмоционального состояния человека зависит, тогда вот стали уже прибегать вот к услугам вот этих вот замечательных соседей. Потому
4: то
6: что,
4: есть получается, да, что... Получается, что сосед в нашей жизни является очень, так сказать, важным куском.
6: Да, да? Вы что, бро, просто необходимо.
4: Просто нашей частью, вот нашего часть, практически организма.
6: Часть,
4: да?
6: Нашей,
4: да,
6: жизни.
4: Вот,
6: да,
4: так вы въезжаете в квартиру, а там уже сосед.
6: Да, понимаете? И я хочу сказать, что вы знаете, очень у многих есть заблуждение, что хороши соседи только добрая бабушка с обедом или приятная девушка. Нет, нет, совсем нет. Кому-то может бабушка с обедом хороша, а кому-то нужен пьющий алкоголик, электрик, понимаете?
5: Ну, то есть, да, пьющий постоянно,
6: да,
5: то есть,
6: да,
5: это
6: да,
5: на постоянной, да, основе.
4: То есть у вас, я, да, понимаю, в компании, у вас, да, в компании, ты, кстати, которая занимается еще раз объясню для наших слушателей. Дело в том, что сегодня у нас Лидия Евгеньевна, она Хвостова, она сегодня руководитель, владелец, основатель компании, профессиональной компании «Твои соседи». То есть получается, с ваших слов,
6: да?
4: Я понимаю так, что многие люди выбирают себе соседей, правильно?
6: Не совсем так, понимаете?
4: Так.
6: Если можно было выбрать, мы уже, понимаете, пошли чуть-чуть вперед, потому что, понимаете, человек может сам и не понимать, что ему надо. Поэтому у нас работает компания, как бы целая компания психологов, которые сначала делают психогеометрию личности. И таким образом выясняют, какой же сосед будет нужен именно в данном случае. То есть это серьезная работа, поэтому мы уже даже из малого чуть-чуть, наверное, в среднее будем переходить.
5: Вот я хочу один вопросик. А вот у вас же вот была вот эта акция «Рассели соседей».
6: Да, вы правы,
5: Вы же начинали с коммуналок.
6: Начинали с коммуналок.
5: Вот расскажите, так интересно.
6: Знаете, вот,

0: 17-й мститель.
1: Флора и фауна родной планеты.
2: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.
3: 101.ru
1: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости. МИД может принять конвенцию по защите прав народов среднесурковых областей. Соответствующую ноту эти народы направили в адрес ведомства в 18 веке. Среднесурковые давно являются нашими партнерами, и пора привести их в соответствие, подчеркнуто в заявлении МИДа. Финансы. Центробанк сообщил о своем решении урезать. Это повлияет на кривую Смита и может расширить возможности для спекуляций в секторах FB и Lambda, полагают эксперты. Мы дозвонились до нашего специалиста по бумагам.
1: Решение беспрецедентное. Если так пойдет и дальше, прогнозировать сложно. Но динамика есть, это уже сигнал.
0: Наука. Экспедиция Беспятова, уже 86 месяцев находящаяся на раскопках кургана «Малый Клёпотов» в Ильменской автономии, сделала уникальное открытие. Отрядом были обнаружены уникальные уйгурийские сикли, считавшиеся безвозвратно утерянными.
2: Они оказались живыми, а для нас это уникальное

0: возможность,
1: сказал Беспятов. Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Боря, отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио.
3: Важная сила.
4: И вот прошла пауза. Мы с Евгенией Павловной Уриной. Мы общаемся, я и с вами, как всегда, Юрий Бурзон. И я задаю вопрос Евгении Павловне. Самый главный вопрос, наверное, который в ее жизни. Вот ваша новая книга «Вся правда об Урине». Да. Планируете ли вы продолжение? То есть часть вторую? Ну, вот конечно. Будьте добры.
5: Ну, конечно, понимаете, но ведь это уже седьмая книга, понимаете,
4: да,
5: которая
4: да,
5: вышла.
4: Конечно, да.
5: Поэтому, ну, как сказать, я совершенно не собираюсь останавливаться, потому что вся правда об Урине на сегодняшний момент.
4: Да.
5: Потому что каждый день несет нам новые открытия.
4: Вот.
5: Новые. Потому что недавно вот совсем мы узнали, что не только нужно принимать, например, урину, это так. Дает результаты, но не такие мощные. Но на ней нужно готовить, понимаете, супы, таро.
4: Вот.
5: Только, да, компоты.
4: Вот это удивительно.
5: Да, компот.
4: А скажите, вот как-то мне рассказывают, что ее высушивают, урину?
5: Высушивают до состояния пастилы, и есть не у нас уже...
4: Но это в пакетиках, потом...
5: Нет, оно уже, как сказать, в конфетном виде.
4: Конфетном?
5: Да,
4: но
5: да,
4: это
5: да.
4: Можно купить в вашем институте, да?
5: Именно у тех, у кого, как сказать, высокий сахар, вот, как сказать, собирается эта моча, и делают, ну, такие вот специальные конфетки.
4: Хорошие.
5: Да.
4: В общем,
5: знаете,
4: можно просто сосать...
5: Во всяком случае, ведь очень, понимаете, у детей очень многие родители хотят детям это привить.
4: Как-то. Ну, это же
5: но
4: не только
5: получается.
4: Для детей.
5: Конфетки нет, но конфетки дети охотнее берут. Понимаете?
4: Ну, охотнее, естественно. Да потом и в полете.
5: В полете, конечно.
4: Вы говорили в вашей книге, я коснулся, я читаю.
5: Мне приятно.
4: Читаю ваши книги. Вот, и поэтому там написано, что даже в полете иногда рекомендуют, когда какой-то все-таки есть нестабильность, скажем, у человека, связанная с полетом и с перелетом, психологическая нестабильность или какая-то другая, можно вот с уриной эту конфетку пососать.
5: Да, потом капли в уши.
4: Капли в уши.
5: Обязательно.
4: Капли урины когда? Это когда нужно?
5: Ну, понимаете, это, как сказать, в зависимости от ситуации. Но если у вас с ушами проблемы, капайте в уши.
4: Капайте
5: с носом проблемы. В нос.
4: В нос?
5: Да.
4: Хорошо. Это очень интересно.
5: Да я тоже думаю, что это очень интересно, потому что, понимаете, мы не до конца никак не можем постигнуть вообще весь масштаб, потому что...
4: Прелесть урины. У вас же есть книга, это ваша шестая книга, да, по-моему?
5: Да,
4: прелесть урины.
5: Глазные болезни, сколько лечится.
4: Все лечится.
5: Просто закапнем глаза.
4: Удивительно.
5: Понимаете? К сожалению, еще все-таки стоят некоторые такие блоки психологические у многих, которые
4: препоны.
5: Да, они не могут перешагнуть и тем самым мешают и своему развитию, потому что человек меняется и психологически тоже, когда начинает...
4: То есть вы хотите сказать, что урина меняет психологию?
5: Ну, конечно.
4: Психику?
5: Я только об этом и пытаюсь вам сказать, на самом деле. Потому что, прежде всего, я так и говорила, что это есть психологический блок,
4: вот
5: который человек преодолевает.
4: То есть он постепенно, принимая урину,
5: да, он
4: перед сном для женщин и во время сна, значит, у мужчин...
5: Да.
4: Снимается психологический барьер.
5: Это абсолютно другая свобода, мышечная свобода.
4: И человек начинает чувствовать себя, конечно, свободнее.
5: Конечно. Мне вот просто жаль, что вы не видели меня до того, как я начала всю эту историю свою о приеме.
4: Вы сами принимаете?
5: Ну, да, конечно.
4: Конечно,
5: и вы не представляете, какая разница. Вы даже не можете...
4: Это удивительно. Видеть. А вот скажите, наши олимпийцы, вот наши спортсмены, которые... В жесточайших условиях борются за медали. Как быть им, скажите? Им поможет уринотерапия?
5: Вы знаете, сейчас сложно сказать, потому что, понимаете, сейчас такое сложное время, что, мне кажется, я уже просто слышала разговоры о том, что это может быть, опять-таки, запрещено.
4: Запрещено, вы имеете в виду, прием урины
5: слишком
4: для,
5: мощное
4: для спортсменов.
5: Влияние.
4: Да. Мы, знаете, обязательно я хочу еще коснуться спорта и спорт и урина. Это ваша пятая книга.
5: Спорт и упаренная урина.
4: И упаренная урина.
5: Да.
4: Чуть коснемся позже, сейчас сделаем маленькую паузу.
1: Влажная сила. Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку они не могут их от себя отвязать?

0: 101 Are you? Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.
1: Харлям. А теперь скажите, велика ли ваша паства?
2: Почитай, все выхино. Оттуда пошло.
1: С самого, так сказать.
2: С самого выхину, да. Да.
1: Я вот что хочу у вас спросить. Вы знаете, что сейчас все стали увлекаться, так сказать, большим количеством разных течений, направлений, движений. Это можно, пожалуйста. Ну вот, ваше течение власти прополиса. Ну, вы знаете, что есть еще и другие течения?
2: Знамо дело, знамо.
1: Скажите, знаете ли вы, например, Игната Рябова, основателя движения «Святые Соты»? Тьфу ты,
2: Господь! Вот ты я! Игнат! Игнат Истукан! С измальства, как бельмо, со своими окаянными сотами. Анафема ему, прополис ему в дым.
1: Подождите.
2: В дым ему.
1: Подождите. Ну, надо понять просто, ну, чем отличается движение Игната, как вы его называете, Истукана, от власти прополиса, ну?
2: Ох, тяжко. Хорошо.
1: Ну вот, святые соты, чем отличаются от власти прополиса?
2: Истукан он. Он на чем? На чем он? В дым ему и все. Не хочу я про него. Он самый, что и не есть, шершень. Пойми, шершень. Знаешь, что такое шершень? Забирается в самую душу мнет.
1: Ну, то есть мы не можем понять, в чем разница, в принципе.
2: Да? Разница огромная.
1: Ну.
2: Прополис — это сила, это вечность.
0: Харлям! С трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.
5: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänkölje. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
6: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan.

0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Дверь в завтра.
3: А у нас с вами студия Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, напротив меня Николай Готлиб, сам Николай Готлиб, зав. Лаборатории опытного экспериментального центра имени Иосифа Брауде. И это первые мозговые протезы. Здравствуйте! Здравствуйте, Николай!
4: Здравствуйте! Здравствуйте! И очень приятно, что вы пригласили сегодня.
3: Да,
4: что хотел бы сразу сказать.
3: Сразу. Пожалуйста.
4: Вам нужно просто понять, что уже многое произошло.
3: Да что?
4: Да.
3: На наших глазах.
4: Мы уже не в разряде медицины.
3: А как?
4: Мы уже в разряде обычной жизни, друг мой.
3: Боже мой.
4: Друг мой, ну вы просто поймите. Раньше мы меняли руки, ноги, колени. Протезы.
3: Да, обычно.
4: А теперь пришло время мозга.
3: Подождите, пришло время. Это 21 век, но...
4: Да.
3: Секундочку. Ведь это мозг. А заготовки?
4: Откуда
3: вы берете?
4: Это, смотрите.
3: Да.
4: Смотрите,
3: да.
4: Это и выращивание.
3: Ага.
4: Отдельное спокойное выращивание.
3: А можно чуть подробнее остановиться?
4: Я прошу. Вы знаете как?
3: Как?
4: Мы стали в какой-то момент думать,
3: да,
4: что много очень у нас сегодня, большая зависимость от биоматериалов.
3: Ну вот, и что же? И что же?
4: Как быть с биоматериалами? Стали потихоньку растить.
3: А как вы растите?
4: Немножко отращивали ноготок, пальчик, что-то такое.
3: Потихонечку.
4: Ручку потихонечку. А потом вдруг все стало ускоряться и ускоряться. Мы вдруг неожиданно поняли, что такая быстрота сегодняшних технологий,
3: да,
4: полная цифровизация.
3: Но ведь это мозг.
4: Привела к тому, что мы сегодня...
3: По клеточке? Вы растите...
4: От клеточки. Расскажу, как
3: пожалуйста,
4: это делается.
3: Пожалуйста, конечно.
4: Просто-таки.
3: Да.
4: Мы спокойно совершенно берем одну маленькую клетку головного мозга. Причем, так, я хочу обратить ваше внимание, берем головной мозг выдающихся мужчин.
3: Выдающихся.
4: И выдающихся женщин. В большом количестве. В большом. В среднем набираем, в год до 800 проб берем.
3: Бог.
4: У разных талантливых людей по всему миру, всех наций.
3: Вот кого вы приведете из таких известных?
4: Во-первых, это врачебная тайна.
3: А, нельзя.
4: Ну, конечно. Как вы? Представьте себе, вы, например, сейчас, вы, Юрий Бурзон, узнаете, например, что вам установили мозг Эйнштейна. Например.
3: Боже,
4: приятно ли это будет?
3: Да неприятно.
4: Вы же Юрий.
3: Совсем неприятно.
4: А тут, значит, у нас сложилась такая ситуация, что мы стали просто высасывателем. Высасываешь клетку головного мозга.
3: Так.
4: И просто в чашке Петри выращиваешь.
3: Как интересно.
4: Да, это оказалось
3: чашка
4: так
3: Петри.
4: Просто. Это оказалось так просто. Ну, конечно, мы создаем вокруг биосферу специальную.
3: Конечно.
4: Открыть же мозг.
3: Специальный.
4: Максимальное количество кислорода.
3: Да,
4: похоже, вакуум. Кислород. Дружочек мой, кислород. Различные, так сказать, угольные и углеводородные
3: добавочки
4: смеси. Добавки много всего. Растет быстро.
3: Быстро. Насколько
4: растет
3: быстро?
4: Мы, в принципе...
3: В среднем.
4: В принципе, шагаем так, что за 3 месяца, за квартал.
3: Да.
4: За квартал выращиваем в среднем до 17 тысяч... Мозгов. Разных.
3: Удивительно. Скольких вы уже одарили практически, вы понимаете?
4: Дорогой мой,
3: люди нуждаются.
4: Огромное. Бесконечное количество людей хотел бы поставить протез мозга. Мозговой протез.
3: И многие, конечно.
4: Мозговые хотят, все хотят заменить мозг. Мозговой протез сегодня это самая главная вещь.
3: сейчас жизни. Вообще с мозгами, я вам скажу. Ведь не случайно вот начинаются разговоры про утечку мозгов, понимаете?
4: Ну, я вам скажу так, да. Утечка – это другое.
3: Другое, да.
4: Другое. Mm-hmm. Это неудачная установка протеза.
3: А, просто неудачно.
4: Неудачно, подтекает где-то, понимаете? Чуть-чуть мозги подтекают как-то, и уже мозг потек, и все, и вытек.
3: Ну да, и все, как
4: и
3: бы.
4: И утек.
3: Да. Но ведь есть у некоторых, но мы чуть-чуть с вами, чуть-чуть позже мы с вами вернемся. Мне к вам очень интересный вопрос.
2: Дверь в завтра.
5: Карбон, алюминий, эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
6: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
7: Минутка поэзии.
8: Память, глаза и улыбки стирает призраки легкие прожитых дней. Больше душа у меня не страдает от бесполезных и лживых речей. Где-то непонятно, где-то непознанно стало мудрее, теперь я сова. С новой женою живешь ты осознанно, значит, все брошу и на острова. Я, Ирина Рыбладзе, прочитала стихотворение Лены Гуевой «Прощай».
7: Минутка поэзии.
6: Знаете ли вы, что?
9: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызвать скорую помощь, МЧС и желание жениться?
10: «Веселые сапожата».
11: И с вами я, Ирина Рыбладзе. А ваша любимая передача «Веселые сапожата», которая да. рассказывает нам все о малом бизнесе.
3: Да.
11: И у нас в гостях Дмитрий Замлязов, представитель ООО «Канатка».
3: Да.
11: Малый бизнес.
3: Да.
11: Так вот, Дмитрий, такой вопрос. Скажите, ну раз людям так нравится кататься туда-сюда, туда-сюда по канатке, не сходя вниз, а при этом оставаясь где-то в затуманских вот этих вот
3: склонах,
11: там уже жилище и так далее, и так далее.
3: Да.
11: А вы были там наверху?
3: Не довелось.
11: Да ладно.
3: Ну, я
11: да
3: говорю.
11: Как же так?
3: Ну, не довелось.
11: Но
3: я же понимаю, в чем дело. Я организовал, я все это организовал, потом я слежу за работой канатки.
11: Да.
3: Понимаете, в чем дело? Поэтому я нахожусь все время внизу. Внизу находятся все механизмы, которые и двигают, собственно, эту канатку.
11: Да-да-да.
3: Вот.
11: Я знаю, что там есть специальный лифт. Там работает очень интересный человек на этом лифте, который, собственно, и возит людей туда-сюда.
3: Силантий.
11: Силантий.
3: Да, да.
11: Силантий. И вот он, сколько уже лет он там работает?
3: Силантий давно работает. Он и живет там ведь.
11: В лифте.
3: Он живет в лифте, вот, ему приносят еду,
11: селедку, ну, как если селедка, она вот как пошла с котлована, я так понимаю, с дядей.
3: Да, да.
11: Так вы всюду вот эту селедку...
3: А я вам скажу, Силантий очень любил дядю. Очень любил
11: дядю.
3: Он
11: любит и селедку.
3: Он любит и селедку. И именно поэтому.
11: А к отцу к вашему он как относился?
3: Да никак.
11: Вообще
3: никак.
11: Индифферент.
3: Абсолютно, совершенно.
11: А все-таки почему вы не хотите так избегаете темы отца?
3: Потому что... Вот и все, я ответил.
11: Да что ж такое?
3: Да.
11: Я все говорю, вот все-таки не теряю надежды вас разговорить.
3: Хорошо, давайте. Все-таки. Да.
11: Да.
3: Рыбачили-рыбачили, как говорится, и вот закончилось это все не очень красиво.
11: Селедка, правильно?
3: Да, да, царь селедка, да. Да, да. Ее поймали.
11: Да.
3: Как говорится, ее отшелушили.
11: Да? Вот. И вот здесь-то все и началось?
3: И вот здесь все началось, когда они начали...
11: Потому что там икра была.
3: Там была икра, они начали делить икру. Ну, в общем, это неприятная история. Да,
11: да, действительно страшно.
3: Да, они оба любили селедку. И вот так вот и закончилось все это, к сожалению.
11: Скажите, вот доходит такая информация, что вот на этих затуманских склонах, куда отправляются люди, ездят туда-сюда, вместе с лифтером Силантием, естественно.
3: Да.
11: Да. Вот там вот какая-то еще получилась, так как там все... ну, как бы это назвать? Селедочная диета, что ли? Которая приносит какие-то невиданные результаты, правильно?
3: Ну, я не знаю, так сказать, я так подробно я не знаю. Я знаю, что Силантий сидит на этой селедочной диете. И действительно, он был очень полный. очень полный.
11: Очень полный, а
3: даже,
11: сейчас как-то,
3: даже как-то... до того доходило, что он свешивался прямо из люльки. Из люльки.
11: Да, да, да.
3: Ну, на самом деле, мы не называем это лифт, это люлька.
11: А, люлька.
3: Люлька,
11: а,
3: конечно.
11: Извините, вы мне сразу бы сказали.
3: Да, да, это люлька. Mm-hmm. Вот, он свешивался, да. Как бы, живот его... как
11: свешивался
3: бы,
11: с люльки,
3: свешивался
11: да?
3: с люльки, mm-hmm. и он просто был готов, так сказать, почти упасть в это ущелье.
11: И почти бросить эту работу любимую.
3: Да, за Туманское mm-hmm. ущелье, да, вы знаете, знаменитое. Да. Это очень красивый вид.
11: Да нет, я знаю, фотографии-то есть.
3: Все, кто там живут наверху, на этих склонах, они поэтому любуются этим ущельем, они не хотят оттуда возвращаться. Да. Вообще,
11: то есть
3: да.
11: вы не знаете, как там, вы знаете только...
3: Нет, я знаю, что рождаются дети.
11: Нет, о детях-то я сейчас, я, конечно, обязательно вас узнаю. Да. Нет, я хотела спросить о селедке еще, вот уточнить, потому что, понимаете, ну, вот интересная вещь, потому что все началось, разлад пошел из-за селедки.
3: Да.
11: Значит, потом, значит, любовь к селедке, питание селантии селедкой, о селедке мы все узнаем, дорогие наши слушатели, зрители, после короткой паузы.
10: Веселые сапожата.
12: Знай и люби свой край.
13: Флора и фауна.
14: Эсхиза Тураниус Дмитриева. Вид даву пар на ногих многоножек. Длина около 1 сантиметра. От бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные. Взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.
15: С нами хорошо. 101.ru.
16: Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Груша навсегда.

0: Дети. А с вами, конечно, программа «Упругость мякоти». С вами Юрий Бурзон, а напротив меня та самая, которая перевернула просто, я бы сказал, все с ног на голову. Все наше представление о том, что такое фитнес, о том, что такое культура тела. Много-много всего. Итак, я хочу представить Ирма. Ирма, дорогая, Ирма Кидаускас-Рудина.
1: По мужу.
0: Здравствуйте, Ирма.
1: Здравствуйте, Ирма.
0: Вот вы скажите, пожалуйста, все-таки это новое, конечно, слово в фитнесе, да?
1: Да, совершенно новое слово.
0: Да.
1: Абсолютно новое слово.
0: Вы назвали это Каустас.
1: Каустас.
0: Понимаете, я просто хочу просветить всех, кто к нам прильнул. Буквально
1: да,
0: сейчас.
1: Это было бы здорово.
0: Да.
1: Это было бы здорово,
0: Ирочка,
1: это бы не помешало.
0: Не помешало, Ирочка,
1: да,
0: конечно.
1: Да.
0: Так вот, те, кто к нам прильнул только что и, наконец, наслаждается вместе с нами общением с Ирмой Кидаускас-Рудиной по мужу.
1: Можно вот. Просто Ирма.
0: Ирма, просто Ирма.
1: Просто Ирма.
0: Так вот, Ирма, да, есть пилатес,
1: да.
0: Есть йога,
1: да.
0: Есть много
1: чего есть.
0: Много чего есть, да. Много разных,
1: да,
0: ответвлений.
1: Да.
0: Скажем
1: полным-полно,
0: как
1: у вас, да,
0: говорится. И вот, а вы предложили миру Каустас.
1: Каустас.
0: Вот скажите, что это? Что
1: Каустас – это все.
0: Ну вот.
1: Поймите,
0: да.
1: Это решение всех, да, проблем. Просто все. Абсолютно.
0: Да.
1: Абсолютно.
0: Но все-таки расшифруйте.
1: Ну, понимаете, в наш век, когда бесконечно все увлечены какими-то операционными вот этими вот
0: вмешательствами. Да, да,
1: Каустас, он позволяет все это же и даже в лучшем виде
0: так.
1: Сделать без вмешательств.
0: Даже?
1: Да, просто сам человек способен изменить свою внешность, как ему заблагорассудится. Да.
0: Как приятно.
1: Да.
0: Господи, боже мой. То есть получается, что это новое слово. Да.
1: Это новое.
0: Да.
1: Новое.
0: Абсолютно,
1: да.
0: Новое.
1: Не
0: и
1: знаю,
0: полное...
1: слово ли, но новое.
0: Ну, новое, это новое. Просто новое.
1: Да. Это новое, я бы лучше сказала, движение.
0: Движение, да, да, конечно.
1: Движение мне больше нравится.
0: Смотря на вас, я вижу, вы это и само движение. Вы есть двигатель вот всего нового.
1: Ну, я стараюсь.
0: Да, очень приятно. Ирмочка,
1: да?
0: Я могу вас так, Ирмочка,
1: да,
0: дорогая?
1: Пожалуйста.
0: Ирмочка, вот вы скажите, это замена все-таки, замена пластической хирургии?
1: Полная. Отказ, понимаете? Хватит себя латать.
0: Да.
1: Хватит себя вот это заплатки ставить на себя во все места. Какие-то пухлые заплатки.
0: Пухлые заплатки, да.
1: Зачем?
0: Хватит латать дыры.
1: Да, да.
0: Дорогие девушки.
1: Да, да и юноши, понимаете?
0: Юноши тоже латают иногда дыры. Ой, боже мой, господи. Не будем сейчас.
1: Не будем об этом, да.
0: Не будем, да.
1: Дело не в этом.
0: Что, в чем состоит вот этот метод? Да, пожалуйста.
1: Понимаете, так вот, чтобы в двух словах возможно было об этом сказать.
0: Ну, основное.
1: Ну,
0: как это происходит?
1: Ну, я, во-первых, начну с того, что у меня вышла книга.
0: Вот, пожалуйста.
1: Достаточно объемная книга с иллюстрациями.
0: Так.
1: Где просто наглядно все показано. Она стоит недешево. Но она стоит того.
0: Ну, конечно. Как называется книга?
1: Ну, называется «Не латай себя».
0: А, «Не латай», господи боже, конечно, «Не латай себя».
1: «Не латай себя» сначала было один, теперь «Не латай себя» два.
0: «Не латай себя» два?
1: Да.
0: Ай, боже мой.
1: Вот, книга, да, поэтому кто хочет нормально, так сказать, не торопясь знакомиться, покупаем книгу.
0: Хорошо, пользуюсь, пожалуйста, на правах рекламы.
1: Да.
0: Дорогая Ирмочка, я еще раз хочу прорекламировать, сказать, что покупайте книгу.
1: Ну, вы-то уже купили.
0: Я купил.
1: Да.
0: Конечно.
1: Вы уже что-то попробовали?
0: Я еще не попробовал ничего. Нет. Я просто начал только листать.
1: Зря. А очень зря.
0: Да?
1: Очень
0: а что
1: зря.
0: Же, вы что-то мне хотите уже предложить?
1: Ну нет, ну вы сами поймете.
0: А, хорошо, я сам пойму.
1: Да,
0: боже.
1: Да,
0: итак,
1: да,
0: покупайте книгу.
1: Да.
0: «Не латай себя».
1: Да, да.
0: Ирма Кидалскас Рудина.
1: Да, причем, знаете, да. что скажу странную вещь. Начинайте да. с «Не латай себя два».
0: Два? Почему? Два. Почему? Сразу?
1: Потому что... не скажу почему.
0: Ага, ну,
1: потому что...
0: Какая интересная.
1: Потому что... Когда я писала уже вторую,
0: да.
1: там настолько, как сказать, точечные, попадательные вот какие-то вещи,
0: да.
1: что лучше с два.
0: Лучше с два.
1: Один, как уже оно, чтобы информация осела вся.
0: Осела.
1: Да.
2: Упругость мякоти. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?

0: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.
1: Соглядатый.
2: Снова я, Ирина Рыбладзе, у нас в гостях соглядатый Геннадий Калюжный. Значит, вопрос у меня такой.
3: Да.
2: Следующий вопрос. Мы уже о многом узнали. Мы узнали, где стоят вышки, где работают соглядатые.
3: Да.
2: Как бы и вообще, от чего они нас берегут?
3: И как, как не испортить лис?
2: Да. И как не испортить лис и грибы?
3: И грибы, конечно.
2: Оставить грибами.
3: Да,
2: да. Так вот, хотел спросить вот что. Скажите, а вот в бане бывают случаи?
3: Ну вот, к сожалению,
2: бывают, да?
3: Участились случаи.
2: То есть ваши люди чуть-чуть, значит, ведут себя некорректно.
3: Нет, я не об этом говорю.
2: Так, о чем?
3: Дело в том, что участились случаи, как бы опять ненормативных каких-то
2: отношений в бане.
3: И вот для этого нужны соглядатые.
2: Да,
3: понимаете, вот они здесь-то полноправные.
2: Да что ж такое? Да, вот интересно, вот разбанят, а там и разврат.
3: Да, баня-разврат.
2: Это же неправильно.
3: И теперь каждой сауне, в каждой бане,
2: есть
3: в каждом даже
2: душевой кабинке, джакузи.
3: Даже в каждом джакузи есть свой соглядатый. Также он называется джакузятый.
2: Да. Джакузник, я слышала.
3: Джакузники, да, их называют. Ну, это такое простонародье.
2: Душевик.
3: Душевик, джакузник.
2: Джакузник.
3: Среди джакузников встречаются люди, иногда такой ориентации, ничего не определившиеся.
2: Да, вы что?
3: Да, да, но они, тем не менее, четко выполняют свои...
2: Может, они и пошли туда, чтобы определиться.
3: А может быть. И дай бог, чтобы они определились.
2: Потому что
3: где, как не в душе,
2: да,
3: определяться.
2: Можно определиться, да.
3: Вот.
2: Да,
3: вот
2: и джакузнику, и
3: душевику.
2: Да, я согласна с вами.
3: А потом душевик, это же еще и человек, который как бы... Ведь от слова душа здесь
2: можно. Конечно,
3: по
2: душам поговорить в душе.
3: Человек, который ведь моется в душе, тут же он находит рядом соглядатая.
2: Родственную душу поговорить.
3: Родственную душу, о чем-то выплакаться.
2: Побеседовать, конечно.
3: Побеседовать, как-то что-то назревшее.
2: Да.
3: Нарыв этот сорвать.
2: Да.
3: А тут душевик, пожалуйста, рядом.
2: Пожалуйста, да.
3: И он поможет.
2: У него йод все время с собой.
3: И йод всегда, и зеленка.
2: И зеленка, да, да.
3: И
2: да.
3: Мазь Вишневского. Мы это знаем.
2: Мазь Вишневского. Очень помогает. Причем во многих случаях.
3: Конечно, надо принимать.
2: Я слышала, да?
3: И мазь Бызина.
2: Мазь Бызина.
3: Да. Я вам скажу, что Бызин, он пошел дальше, чем Вишневский.
2: Так.
3: Потому что он мажет целиком всего, как бы, человека.
2: Обмаз такой целиковый, да?
3: Целиковый обмаз. Вот,
2: прекрасно,
3: я скажу.
2: Прекрасно.
3: Это замечательно. Замечательно.
2: Да. Очень интересно было с вами
3: поговорить. Видите, как интересно.
2: Знаете,
3: но мне
2: интересно.
3: Надо, пора уже на службу.
2: Да, конечно,
3: поэтому
2: вышка
3: мне
2: ждет.
3: Надо. Вышка ждет.
2: Вышка ждет, подчиненные томятся.
3: Да, да.
2: Спасибо вам огромное, Геннадий Степанович.
3: Ну, спасибо вам. Очень приятно.
2: Берегите нас.
3: С удовольствием. С удовольствием. Всегда. Мы всегда на страже.
2: Спасибо.
3: И мы всегда на вышке.
2: Спасибо.
3: Всего
2: доброго.
3: Спасибо.

0: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Погоныш – крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.

0: Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101
3: Тайна семьи Морзе.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас сегодня на Фоменко Фейк Радио передача «Тайна семьи Морзе». Да. Что значит азбука
5: Давай,
4: красных
5: шаров?
6: Азбука красных шаров.
5: Да, расскажи.
6: Вы просто выпускаете шары в воздух?
5: Да.
6: Конечно.
4: А в каком количестве?
6: Ну, смотрите.
4: Да.
6: На каждом шаре.
4: Да.
6: Надутым водородом, а водород, как известно, легче воздуха.
4: Да. Это, конечно, это да.
6: Находится буква.
4: Ага.
6: Белая написанная буква.
4: Крупно, жирно, понятно, крупно. И без всяких
6: подчеркиваний. Вы делаете связку.
4: Шаров.
6: Шаров, конечно. Например.
5: Конечно.
6: Ну, например, вам нужно... Помогите!
4: Да, сос!
5: Спасите наши души!
6: Помогите! 8 букв!
4: 8 шаров!
6: Связываете!
4: А не проще сос? 3 всего шара нужно.
6: Чуть какой сос?
4: Сос?
5: Что такое сос?
4: Ну.
5: Вот что это такое? Вот я.
4: Помогите,
5: вот,
4: вроде
5: поэтому.
6: Ну как это будет по-английски? Как?
4: Ну, S-O-S.
6: А расшифровка какая?
5: Так это же save our souls!
4: То есть вы сос не используете?
6: Конечно, нет.
4: Это... Ага, я все поняла. Ну, потому что кто-то не поймет. Просто
6: да мы просто пишем, помогите.
4: Помогите, и все.
6: На русском 8 букв, на английском help 4.
4: Help, да.
6: Вот чего непонятного?
4: Все.
6: А вы вот это вот, да. Save our
4: да.
6: Souls.
4: Да.
5: Да.
4: Ну, запутаться можно.
6: Ну, посчитайте буквы-то, посчитайте.
4: Да.
6: И вот это все надо отбить.
4: Да,
5: так
4: да,
5: вот,
4: да,
5: пока
4: да, да.
5: Он стучал, этот радист-то бедный.
6: Уже утонуло все.
5: Все утонуло.
6: На холоде, понимаете?
4: А если были шары...
6: Конечно, все бы полетело.
5: Все бы полетело,
4: и конечно. Все бы
6: вот и все.
4: А скажите, пожалуйста, а ведь, ну, если все-таки просто помощь на каком-то отдалении, кто-то может не увидеть шары.
6: Вы смеетесь, что ли?
4: А что?
6: Я понимаю, что, конечно, Ирина, вы, так сказать, в очках.
4: Да.
6: Но я хочу вам сказать, для того, чтобы носить очки, мало быть умным, надо еще плохо видеть, понимаете?
5: Вот именно, да.
6: Как это можно не увидеть красные шары?
5: Да.
6: С белыми буквами?
5: Всегда.
4: Ну, если вы где-то в океане, понимаете, далеко.
5: В любую погоду.
6: Вы в океане-то были где-нибудь когда-нибудь?
4: Ну, да, есть
5: только... А где вы были?
4: В Атлантическом.
6: Что вы там делали?
5: А, вот именно.
4: Я была в круизе.
6: Круиз. А если была в круизе, так ты должна понимать, что все видно. На огромные расстояния в океане все видно.
5: Всегда красные шары и белые буквы.
6: Мы это как близнецы вам говорим.
5: Конечно.
6: Понимаете?
5: Ну,
4: просто красные шары. Боже мой,
5: ну
4: это же так вроде как бы...
6: Близнецы однояйцевые?
4: Да.
6: Вот и все.
5: Мы еще раз повторяем.
6: Шары красные.
4: А шары всегда красные? Или
6: конечно.
5: Всегда. Нет,
6: конечно, всегда. Потеряете нить.
5: О!
6: Буквы белые, шары красные.
5: Вот
4: я думал, просто, может быть, что если какая-то такая острая ситуация, то красный
6: давайте
4: шары...
6: Давайте так, а что-то постучал, да не достучался. Такое
5: вот,
6: может быть?
5: Вот.
4: Может быть.
5: Да.
6: Постучал, никто не открыл. Такое может быть?
4: А тут шары выпустил и выпустил.
6: Шары,
4: и
6: просто выпусти шары.
4: Выпусти шары.
6: Это я вам как близнец.
4: Выпусти свои
6: говорю.
4: Шары.
5: Я вам говорю, надо выпускать шары и все.
4: Просто выпусти свои шары и все.
6: Выпусти это мы свои. Объяснить Самуэлю не могли.
4: Ага.
5: А и... он упирался в свою вот эту точку тире, и это его и погубило.
6: Вы знаете? Вот, ну, и все.
5: Да,
4: вот
5: да.
4: И все.
6: А у нас отец джедай.
4: Джи-джедай.
6: Дважды
4: джедай, я прошу прощения.
6: Вот
4: да?
6: И задумайтесь.
4: Вот и задумайтесь.
5: Вот и задумайтесь.
6: Да. Как нам жить?
5: Надо
6: как...
5: понимать, я уже не говорю, хотел сказать.
6: Везде ходил, показывал свою эту...
5: Вот это, стучал
6: да.
5: Везде.
6: Стукаческую вот эту свою, понимаете?
4: Да, да, да.
6: Морзе.
4: Ну да, да.
6: Позорил фамилию.
4: Он же постоянно стучал, да?
5: Да,
6: он постоянно стучал.
5: Он
6: да. Везде.
5: Его
6: он
5: так
6: ездил
5: и прозвали.
6: Везде, понимаете?
5: Его
6: а мы
5: прозвали.
6: За ним
4: стучало.
6: Его
5: стучак.
6: А мы ездили за ним,
4: да.
6: Понимаете?
5: Да.
4: А
6: и
4: мы
6: вот
4: с шарами за ним ездили.
6: Мы с шарами тоже. Конечно, он приводит свой стук, а мы свои шары.
4: Ну, конечно, к вам люди

0: Редиска красная.
1: Красная?
0: Круглая, как шар.
2: Да.
0: Вот, это я вам как близнец однояйцевый говорю.
1: Вот да. Я вам
2: так
1: говорю.
2: Почему
1: вот
2: же вы-то не ездили?
0: Мы ездили за ним. Он приедет? Он да. же... Он же почему
2: он
0: мы его...
2: работал на опережение. Видите,
0: недолюбливали. Почему?
2: Почему?
0: Вы что, он может брату сказать своему? Одному,
1: да.
0: второму?
1: Да, да.
0: Я
1: да.
0: еду продвигать свою азбуку. Куда? Да. В Россию.
2: Так.
1: Да.
0: Нет. Он не говорит. Он сел и поехал.
2: Тайна, тайна.
0: Мы утром встаем.
1: А
0: где Самуэль?
1: Где Самуэль?
0: Нет Самуэля.
2: Фидли Брис, да.
0: Мы
2: да,
0: думаем, куда он делся, проклятый?
2: Да.
1: Вот именно.
2: А он уже...
0: А тут Гена мне говорит, Владлен мне,
1: да,
0: вернее,
1: да,
0: мне,
1: да,
0: гений,
1: да,
0: Владлен.
1: Да,
0: говорит,
1: да, да, да, да, да.
0: А что ты такой, говорит он, вчера говорил, что поедет в Россию. Так он уехал же.
1: Так уехал.
2: А почему уехал не в Россию, а совершенно в другое место?
0: Да.
2: Ну-ка.
0: Мы давай его с собаками искать.
2: Да.
0: Ищем. Только вбегаем. Она да. говорит, только что Самуэль был тут, приходил свою...
1: Продолжал да, да, свою
2: обстучал, обстучал
1: свою,
2: тут да.
0: все,
2: да.
0: Все ему отказали. Все.
1: Вот.
2: Да.
1: И в результате...
0: А в конце концов получилось, что его азбуку взяли.
2: Да.
1: Да. И в результате и все, флот потопили. Весь флот
0: и
1: потопили.
0: Вот а из-за его азбуки.
2: Из-за
1: вот
2: его
1: так, азбуки. Вот так.
0: Самуэль.
2: Ну теперь-то, ну теперь-то. Его же уже давно нет, я так понимаю.
1: Давно. И хотим давно, сказать, давно. И давно его нету. И надо сказать, что давай уже тайну эту раскроем.
2: Раскройте тайну, давай. Да. Вот в чем тайна? Да, да.
1: Скажи. Не был он мужчиной. Вот что. Вот. Уж не хотели мы это говорить. Не был он мужчиной, Самуэль.
2: Он был женщиной?
1: Финли Брис. Нет, и женщины не был.
2: А кем он был?
0: Он был Самуэлем, Финли Бризом, Джиджидаевичем.
1: Вот.
2: А это, как известно, не мужчина и не женщина.
1: Естественно, это эсквайр просто и все. Вот и все.
2: Да, ну что же, что ж тут даже я не знаю, это действительно уж тайна так тайна.
1: Да, конечно.
2: Тайна так тайна. Но его уже нету. Как вы говорите, он умер. Вы говорите, что он ушел, умер. Хотя...
0: Пришло время перейти на азбуку красных шаров.
1: Вот она.
2: Ну теперь-то уже, как сказать, уже и никто вас не может опередить, никто может, не может с вами соперничать.
0: Конечно,
2: просто,
0: конечно.
2: Потому что, конечно. Ну красные шары, во-первых, это красиво.
0: Конечно. А когда красиво, тогда оно и красиво.
2: А когда красиво, тогда оно и красиво.
1: А красота – это залог чего? Успеха.
2: Успеха. Ну, конечно,
0: вот так
2: конечно.
0: Вот.
2: Конечно.
1: Все.
2: Спасибо вам, дорогие Владлен Джиджидаевич и Геннадий Джиджидаевич за столь интересный, необычный вообще разговор, за то, что вы приоткрыли завесу вот этой вот потрясающей совершенно тайны. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо.
2: С вами была
1: спасибо.
2: Я, Ирина Рыбладзе.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо.
3: Тайна семьи Морзе.
4: Мы не свекла, не грибы.
5: Мы веселые бобы.
4: Если ты откроешь рот,
5: то отправишься в полет.
4: Мы такие заводные.
5: С нами вам всегда везет.
6: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое. Здоровое питание.
7: О-о-о, Оптобоб. Торгуем контейнерами.
8: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
9: Лицензия 4578-4239-88-4857.
10: Классика в эфире.
11: Алекс засыпал в топливный бак немного магния и хитро улыбнулся. Посмотрим, как теперь орки смогут угнаться за мной на своих допотопных сканерах. Главное не забыть графитовую пыль зарядить в патроны, подумал он и запрыгнул в кабину корабля. Двигатель понемногу отогревался, но пока не был готов ко взлету. Время ожидания Алекс решил потратить с пользой. Перебинтовать рану и сменить одежду. Он понимал, что в следующий раз такая возможность может представиться не скоро или не представиться вовсе. Бой предстоял космический и смертельный. Размотав грязные тряпки, он осмотрел ногу. Отравленная укусом демонического енота плоть ныла и поменяла цвет. Плохо дело. Есть риск остаться без ноги, констатировал про себя Алекс и задержать

0: Задержав дыхание, резким движением вылил на рану внушительную порцию антифриза. Рана зашипела и покрылась пузырями. Превозмогая боль, Алекс выдернул из ноги стальной зуб енота и быстро набросал несколько швов. Затем натянул обратно штаны из кожи орка и устало повалился на бок. За иллюминатором показался рассветный Марс. Время лететь.
1: Вы прослушали отрывок из романа Саши Мыско «Пасынок Черной Империи».
2: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет? Сексуальное.
4: Сексуальное.
3: Сексуальное.
4: Сексуальное.
3: Революция.
5: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук, член-корреспондент, потрясающий человек, который совершил прорыв на ниве ни медицинских, ни лекарственных средств, создал новое нелекарственное уникальное средство. Представлю этого человека. Это Георгий Урусович Высусов.
6: Здравствуйте.
5: Да, и вместе с нами его пациентка Регина.
7: Регина,
6: Региночка, да.
5: Регина просила не называть ее
7: фамилию. Не называйте, пожалуйста, мою фамилию. Да.
5: Вот. Итак, дорогие друзья, буквально вкратце. Дело в том, что только что на рынок выброшено уникальное, потрясающее средство, которое называется «Семя выпи». Да, семя выпи. Это новое нелекарственное средство, и его создатель, автор Георгий Русович Высусов сегодня у нас в гостях. Ну, прежде всего, конечно же, я хотел бы обратиться к Георгию Русовичу и спросить его, что же такое семя выпи, от чего оно, для чего оно, как и что?
6: Немножко, пока Региночка подышит, можно подышать, да, можно подышать.
7: Вздыхаешь.
6: Да, да, немножко можно подышать, а я пока расскажу про семя выпи. Семя выпи – это удивительное, уникальное приспособление, которое помогает сейчас нам, всем, кто был на Галапагосских островах и затем встречался с морскими львами, с морскими, так сказать, животными удивительными. Все это как бы оттуда идет, из недр Галапагосских островов. Оттуда мы вытягивали, так сказать, вот эту вот субстанцию и вот эту вот удивительную...
5: Простите, Георгий Урусович, почему же тогда выпи? Причем здесь семя выпи?
6: А я объясню. Дело в том, что выпь обладает уникальной способностью обладать в разных местах одновременно.
5: Ах, вот оно что. Обладать в разных местах одновременно.
6: Можно подышать пока.
5: Простите, Регина, у меня такой вопрос. А семя выпи, как вам пришло? К чему это? Для чего? Что это? Повышает потенцию, желание? Лечит ли это, так сказать, бездетность? Может быть, это усиление ребра, костной ткани? Что это?
6: Вы сталкивались с понятием либидо?
5: Конечно, сталкивался.
6: Я постоянно сталкиваюсь с этим понятием. И вот теперь Региночка тоже сталкивается с этим.
5: Георгий Юрьевич, прошу прощения. Георгий Юрьевич, я вот что хочу спросить. Вы, как врач, в какой-то момент для себя поняли, что на Земле в целом не хватает нелекарственного препарата, который бы помог людям что?
6: Который бы помог людям обрести удивительную способность трансформироваться. Понимаете, о чем
5: я? Удивительно. То есть не только мужчины.
6: Не только мужчины, но и женщины. Конечно, подвержены этому удивительному... вот этой удивительной, так сказать, способности. Явно способности проявились в Региночке. Региночка сейчас с нами. Региночка может показать кое-что.
5: Давайте сначала, может быть, тогда, чтобы понять на примере Регины, как работает это нелекарственное средство. Напомню, дорогие друзья, Георгий Урусович Высусов, член КОР и доктор мед, изобрел нелекарственное средство, которое называется «Семя выпить».
4: Сексуальная революция.
5: Регина, расскажите, пожалуйста, о себе.
7: О себе?
6: Да, Региночка, пожалуйста.
7: Даже не знаю, мне кажется, что ничего интересного нету, но теперь я стала гораздо более интересной.
5: Так, а что же было до того, как в вашей жизни появилось это самое семя выпить?
7: О, вы знаете, это были какие-то серые будни. Серые, бесцветные. День похож на другой день. Но с того момента, как я познакомилась с Георгием Урусовичем, моя жизнь, она просто приобрела какой-то...
5: Ну, скажите, что было с вами? Скажите, что было с вами? Ну, так сказать, у вас было? Что было с личной жизнью?
7: Ничего.
5: Что было, так сказать, с рождаемостью детей, семейное?
7: У меня не было ничего, понимаете? Ничего не было вообще. Я в каком-то коконе жила.
5: То есть, будем откровенны, вы не могли преодолеть девственность?
7: Я не могла преодолеть ничего. Даже знакомства с мужчинами у меня не было, понимаете? Но даже в детском саду какие-то невинные игры, они все проходили в одиночестве.
5: И теперь?
7: Конечно, да. И теперь... А теперь я настолько раскрепостилась, что другие проблемы возникают. Я не могу себя остановить. Я не могу себя остановить.
5: Господи. Вот это да. Я смотрю сейчас на Регину и сам как-то бунтарски ощущаю в себе какое-то вот это вот брожение. Хотя я еще... Когда я еще даже близко не принимал ничего и не пробовал.
6: Вы должны.
5: А просто я рядом с Региной, а она принимает это семя выпить. И вот что я хочу спросить у Георгия Урусовича. Георгий Урусович, скажите, пожалуйста, вот семя выпить. Вы, когда решили, так сказать, исправить эту ситуацию, ну, я имею в виду...
6: Риночка, не волнуйтесь.
5: Отсутствие. Приподнять немножко... как сказать, неприподъемное.
6: Да,
5: приподнять
6: его
5: немножко. Вы решили... И вот что вам, как врачу, как методологу, как человеку-создателю, так сказать, членкору, что ли, как доктору, вы скажите мне, вы вот подумали, первое, это мазь?
6: Это
5: таблетки?
6: Да.
5: Это что?
6: Это стержень. Это стержень. Региночка сейчас подышит, пока немножечко поговорим. Удивительная игра стержня. Стержень должен ни в коем случае не сгибаться. Он должен присутствовать во всем ваших поступках, желаниях.
5: Ну, это как бы философская подоплека.
6: Да, да.
5: А вот расскажите мне, пожалуйста, о том, как вот я сейчас вижу, сейчас я вижу, к нам приходят смс-сообщения, в которых, люди вот уже задаются вопросом, слышу голос Регины.
7: Да.
5: Понимаете, в основном, конечно, женщины. И в основном, конечно, женщины спрашивают, как пользоваться семенем.
6: Очень просто. Экстракт. Это экстракт семени выпи.
7: Экстракт.
6: Это экстракт.
5: Скажите, пожалуйста, Георгий Юрович, что лучше? Вот здесь Светлана из Нижних, ну, я не буду говорить.
6: Простите,
5: адрес.
6: Пожалуйста, я понимаю, из Нижних.
5: Подождите, от нее вопрос. Вот, например, вопрос.
6: Да.
5: У меня нет мужа.
6: Да.
5: И из-за этого... У меня нет детей.
6: Я понимаю. Это две взаимосвязанные
5: моменты. Где купить растирание?
6: Не нужно растирать.
7: Экстракт.
6: Экстракт. Вот, Региночка, ага. Правильно говорит сейчас.
7: Я вопрос
6: сейчас.
7: К ведущему, да, извините, не да, могу. Да, а да. Можно я вас приглашу на танец?
6: Да. Господи, конечно, можно.
5: Буквально сейчас заиграет музыка, и, конечно, мы пойдем с вами потанцуем. Только закончим эту нашу нелегкую работу по объяснению нашим радиослушателям, что же такое семя.
7: Хочется танцевать.
3: Сексуальное.
4: Сексуальная.
3: Сексуальная.
4: Сексуальная.
3: Революция.
6: Мы прежде всего начали с Региночкой именно с танцев, и только позже я прописал ей буквально полпипеточки этого экстракта. И только потом...
5: Скажите, пожалуйста, вот да, я хочу сказать, да. Как он, во-первых, фасуется?
6: Фасуется очень просто. 1:4.
7: Угу. Пузырек.
6: Да, ага. Да,
5: ну и вот такой
6: верно.
5: Вот вопрос. Пипетки уже можете, сразу
6: пипетки
5: вместе,
6: здесь,
5: уже вместе.
7: Есть
6: пипетка. Они вместе уже ага. Есть.
7: Пипетка прекрасна.
6: Удивительно, да.
5: То есть пипетка вместе пипетка уже продается.
7: Пузырьком. Она...
5: Скажите, да, пожалуйста, да. Вот сегодня. Сегодня ведь, наверное, в силу того, что вы здесь.
7: Мы
5: да?
7: Здесь?
6: Да,
5: здесь у нас на радио. Да, здесь на Фоменко Фейк Радио. Вы сегодня вполне, наверное, могли бы предложить какие-то скидки.
6: Скидки можно предложить. Я могу предложить одно проведение, буквально и два и легких созыва. Два легких созыва, одно проведение.
5: Ну, вы говорите загадками, а на
6: нет,
5: самом деле
6: это,
5: люди
6: это
5: хотели
6: очень
5: бы знать,
6: просто.
5: Сколько
6: да.
5: Сегодня, вот первому позвонившему, например,
6: да.
5: Сколько пузырьков с пипетками можно было бы получить?
7: Георгий Русь.
6: Да, ну я ради,
7: можно,
6: ради
7: ну,
6: Региночки
7: можно.
6: Можно
7: я предложу
6: да. Ну,
7: скидки.
6: Хорошо, пусть предложит Региночка. Да,
7: я
6: пожалуйста,
7: думаю, да. Что первым пяти дозвонившимся мы можем сделать... 20%.
6: Да,
7: ну
6: конечно,
7: да, Георгий,
6: конечно,
7: я прошу.
6: Конечно,
5: прекрасно,
6: конечно.
5: Прекрасно. Итак, дорогие друзья, первым пяти позвонившим семя выпи. Это, я напоминаю, это экстракт.
7: Пузырьке.
5: В пузырьке с пипеткой, который сразу же в корень меняет вашу личную, общественную, любую жизнь. Ну и, конечно же, сразу появляются мужья, у кого их нет, у кого нет жены, и у кого нет дети. Все появляется сразу.
6: Кстати, попробовать.
5: Первые пять дозвонившихся, 20% скидка, соответственно.
6: Вы можете попробовать сами, кстати, это удивительно.
5: Подождите. Вот
7: сначала
5: я...
7: потанцую.
5: Да, вот мне показывают уже звонки, пошли.
7: Ой,
5: да,
7: хорошо.
6: Да, хорошо.
5: Напомню, дорогие друзья, что мы сегодня получаем 20% скидку здесь на нелекарственный препарат семя выпи. Алло.
8: Алло, здравствуйте, я попала в передачу.
5: Представьтесь, пожалуйста.
8: Алло.
5: Я говорю, представьтесь, пожалуйста.
8: Алло, Таня, меня зовут Таня,
5: Простите, как вас зовут?
8: Березняк.
5: Я имею в виду, как зовут вас?
8: Таня! Татьяна меня зовут.
5: Татьяна, очень приятно. Татьяна Березняк, правильно я
8: абсолютно
5: понимаю?
8: Абсолютно правильно, меня зовут Татьяна Березняк. У меня вопрос. У меня не вопрос. У меня просьба. Георгий Русович, у меня к вам просьба. Мне на пузырек с 20% скидки можно мне получить?
6: Пожалуйста, я с удовольствием вам предложу его.
8: Там инструкция есть?
6: Инструкция прилагается.
8: Только мне протирки не подходят. Мне только пузырек.
6: Без протирки вам все будет.
8: Благодарю. Я вас благодарю. Это Таня из Выхина была.
5: Татьяна из Выхина вот уже только что получила 20% скидку и пузырек семени выпи. Напоминаю, семя выпи не лекарственное средство. В гостях у нас сегодня доктор, научный корреспондент. Доктор, научный корреспондент. Георгий Урусович Высусов, создатель и автор этого нелекарственного препарата.
6: Да,
5: и
6: да.
5: Регина его подопечная.
3: Сексуальная.
4: Сексуальная.
3: Сексуальная.
4: Сексуальная.
3: Революция.
5: Региночка, буквально, что с детьми?
7: С детьми все, теперь в порядке, пять.
5: У вас пятеро детей уже?
7: Конечно, да.
6: Можно поздравить.
5: И видимо, вот скажите, это удивительно, что я узнал. Семя выпи сокращает время беременности.
7: Да, вы знаете...
5: И увеличивает количество плодов.
7: Да, потому что это пять за два раза.
6: Да, удивительно.
5: Скажите, 3,2 или 2,3?
7: 2,3.
5: 2,3. И это что, в течение какого времени получилось?
7: Вы знаете, в течение полутора лет.
5: За полтора года вы пятерых детей родили.
7: Конечно, вот это, понимаете, это фантастика. Совершенно
6: это,
7: фантастика.
6: Да, это удивительно. Планировалось 2, 2 и 1, а потом получилось.
7: Поэтому вот Георгий Русич, он мой бог вообще, он создатель.
5: Фантастика, фантастика. Скажите, Георгий Русич, у меня такой вот вопрос. Да, дорогие друзья, мы не выводили в эфир сейчас. Мы сейчас не выводили в эфир всех остальных. Уже 5 звонков закончено, поэтому можете не звонить. Я вижу, как разрывается красным. Красная трубка становится у телефона, но мы уже больше не будем принимать звонки. Извините, потому что у нас было всего 5. Семя-выпи, оно, знаете, не резиновое, как говорится.
7: Танцевать мы будем.
5: Да, солнышко, конечно, Региночка, танцевать будем. Хочу спросить у Георгия Урусовича. Здесь вот вопросы, которые идут у нас по СМС.
6: Пожалуйста.
5: Вот такие вопросы. Основное из них, если в Тиране.
6: В Тиране есть.
5: Это уже мужчина.
6: Помогает.
5: Это уже мужчина.
6: Конечно, это мужчины в основном после 64 лет. В 63 начинали, оказалось рановато. 64 это как раз тот самый возраст. А в 65 как раз все начинает развиваться, набухать. Вот это вот самое
5: ну,
6: важное.
5: Ну что ж, понимаю вас. Да. Скажите, пожалуйста, никаких противопоказаний нет или есть?
6: Никаких противопоказаний буквально. Даже можете вертеть халахуп.
7: Знаете, да, Катя, сказать, вы знаете, но обычно начинаешь принимать какой-то препарат, и начинаются побочки.
6: Да.
7: А тут ни одной побочки вообще нет. Никакой побочки.
6: У всеми выпей, у всеми не выпей, нету побочек. Единственная побочка, это женщина.
7: Я уже не могу, не могу.
5: Итак, дорогие друзья,
7: танцы!
5: В эфире была программа «Сексуальная революция», и мы встречались с Георгием Урусовичем и Региной. Напомню, семя выпи – новое нелекарственное средство. До свидания.
3: Сексуальная.
4: Сексуальная.
3: Сексуальная.
4: Сексуальная.
3: Революция. Флора и фауна родной планеты.
9: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Вспугнутая птица издает резкое «ведь, ведь, ведь, ведь, ведь».
3: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9-го уровня.

0: И мы вернулись в нашу студию. С вами Лабиринт Леонардо. И с вами Юрий Бурзон. Напротив меня потомственный арканщик Буя, у которого 107 буев, как мы выяснили, Павел Макарович Призоев.
1: Между прочим, да, когда ты арканишь буй,
0: да,
1: ты точно должен для себя понимать,
0: что
1: ты должен его так арканить, чтобы ему не было больно.
0: А что? А, да, вы же говорили, Павел Макарович говорил нам это, я напоминаю, кто в предыдущем часе не был, что у буя, ну, в смысле, или буй, ну, у буя, да, скорее всего, не у буя, а у буя есть душа. И поэтому ему бывает больно, да?
1: Ну.
0: И что тогда нужно делать?
1: Нужно все делать аккуратно. Вообще, с буем надо обращаться аккуратно. Во-первых, не дергать.
0: Не дергать буй?
1: Никогда. Угу. Буй дергать нельзя. Буй надо поглаживание. От буя зависит жизнь человека.
0: О, боже ты.
1: Подумай.
0: Мой. Я теперь понимаю, да.
1: Есть буй,
0: да,
1: то буй тебя и охраняет.
0: Буй и охраняет. И все от буя.
1: Конечно. Все. Если буя у тебя нет,
0: ну да,
1: то что?
0: Все.
1: Куда человек без буя?
0: Все, ты пропал.
1: Ты заблудился в этой жизни.
0: Боже,
1: вот тебе
0: ты
1: и
0: мой.
1: Все.
0: Вот и все.
1: И когда
0: жизнь это... без буя.
1: Да. А ведь еще.
0: Это ваша книга, кстати,
1: ну,
0: да?
1: Жизнь без буя, да, я написал.
0: И вы доказали, что жизнь без буя — это все, это апокалипсис.
1: Конечно.
0: Естественно.
1: Сегодня,
0: да,
1: потерять буй.
0: Да.
1: Это значит потерять все.
0: Надежду даже.
1: Да какую к чертовой надежду?
0: А какую?
1: Все потерять.
0: Боже ты мой,
1: Господи. Все вообще. Понимаешь?
0: Вы знаете, это на все же зиждется на буи. Все зиждется на буи.
1: Да. Стоит на своем.
0: Да, естественно, он должен стоять.
1: Понимаешь?
0: Это естественно, это нормально.
1: Сквозь все трудности, все сложности, все адские погодные условия,
0: вот
1: стоит на своем.
0: Хотел спросить, уж извините, Павел Макарович, вот ливень, вот проливной дождь, шквальный дождь.
1: Да это бог с ним.
0: Что бую, скажите это?
1: Да бую все, как говорится.
0: Ну да. Понимаю.
1: В этот момент
0: все...
1: я про другое.
0: Ему а
1: важно
0: что?
1: Другое.
0: А что тогда?
1: Ты пойми.
0: Ну.
1: Ты пойми, ведь
0: так...
1: буй
0: так...
1: встречается с таким количеством за свою буевую жизнь. Он встречается
0: Буёву.
1: С таким.
0: Ну да, да, хорошо, буеву.
1: За свою буевую жизнь буй встречается с таким количеством людей.
0: Угу.
1: Что ему бую уже можно было бы и не разбирать, с кем он встречается. А он разбирает, обращает внимание на каждого, к каждому со своим буйским
0: характером.
1: Буйством.
0: Да, и буйством.
1: Так.
0: А вот вы знаете, к чему же мы придем? И пришли уже с Павлом Макарычем. Это же сентенция «буй» и «буйство». Мне кажется, что это новое, я вам скажу, даже открытие.
1: Да, ничего не
0: это
1: новое,
0: ваше.
1: Мы давно так
0: а
1: работаем.
0: Давно уже?
1: Конечно, конечно.
0: То есть как бы буйство буя?
1: Да, это самое,
0: или
1: кстати,
0: буя?
1: Опасное.
0: А вот, вот.
1: Буйство буя — это очень опасное.
0: Так
1: вещь.
0: Расскажите, поделитесь, потому что мы должны все знать об этом. Все.
1: Я вам расскажу.
0: Буйство дело буя, то, да.
1: Когда буй,
0: да,
1: начинает буйствовать.
0: Так.
1: Вот тут и наступает момент, когда его надо заарканить.
0: Ах, вот. Вот.
1: И заарканенный буй не сразу перестает буйствовать. Я хочу вам сказать, что очень важно понимать, как усмирить, как заарканить буйствующего буя. Это ведь только ласка.
0: То есть вы отчасти и...
1: Ласкай мой буй.
0: Ласкайте.
1: Какая формулировка? Ласкай
0: мой буй.
1: Вот.
0: Но это и написано у вас на ваших транспарантах, которые вы...
1: Да какие транспаранты? Ну. Мы это просто написано в книге.
0: В книге, от ласкай мой буй. Ну, конечно, да, я понял.
1: Да не от ласкай мой буй, а ласкай мой буй.
0: Ласкай мой буй.
1: Конечно. От ласкай это типа...
0: Ну, это не то, это естественно, да.
1: Это кратковременно.
0: Это все.
1: А ласка – это все время.
0: Это все время ласкать.
1: Буй надо...
0: Ласкать говорить. Все время. И это...
1: Если... Но да. Ты пойми.
0: Да.
1: Ты пойми.
0: Да. Да буй в конце-то концов. И пусть он будет. Буй. Да. Что? Ага. Так вот, я хочу вам сказать, что мы должны сделать сейчас маленькую паузу. Мы вынуждены, Павел Макарович, простите нас, ради бога. Просто, ну как говорится, как буй-бую, я вам хочу уж теперь сказать. Мы сделаем легкую паузу и вернемся в студию.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. Категория 12+.
1: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.

0: 笑。
1: В программе «Андрей Андраша» сегодня в гостях у нас у Юрия Бурзона и Владислава Жульпацкого Олеся Чуб, потрясающая дрессировщица, продолжательница династии дрессировщиков. Ну вот, мы уже поговорили о том, что гагары погибли, отца не стало. В вашей памяти всегда гагары неразрывно связаны с папой. И я хочу у вас спросить. Восемь нутрий все-таки, как они связаны, эти восемь нутрий, которые у вас в номере работают, как они все-таки связаны? Вот это вот, ну, гагары же летают.
2: Да.
1: А нутрии-то плавают.
2: Надо, ну, вы забывайте только лишь о том, что, что гагары, что нутрии, это совершенно водные, так сказать, жители. Что нутрии, как бы для нее вода это все, что для гагары вода это все. Вы знаете, что гагара может нырять? Вы что, не знали? Да, конечно, конечно. И с этим как раз и связана гибель одной из гагар.
1: Так у вас поэтому, получается, у вас поэтому все нутрии одеты в костюмы гагар?
2: Конечно. Конечно, да, совершенно правда, да. Они даже чуть летают. Ну, вы видели? Видели, да?
3: Конечно, летают.
2: Да, вы говорите, где гагары. Ну, это по-моему, сейчас очевидно.
3: Я первый раз обалдел.
1: Потрясающе. Вот это, кстати, было придумкой просто удивительно.
3: Как вы называете нутрии, скажите? Как их зовут? Их же восемь. Они как гагары. Они тоже каждый свое имя.
2: Каждый свое имя, свой характер. Знаете, просто сейчас уже становится сложно, потому что мы путаемся, потому что это уже три поколения нутрий. Там ведь там уже есть и внуки, и внучата, понимаете?
3: Да.
2: Ну, им все равно, по-моему, вот, знаете, они, как сказать, между собой вот этого всего, нету что у нас, вот, да, нету совершенно.
1: У меня вот такой вопрос. Вы знаете, а кто, я просто хочу спросить, кто шьет костюмы для нутрий, костюмы гагар. Кто шьет?
2: Ну, это шьет Нина. Да. На нашего просто потрясающий, я бы сказала, просто великолепный, удивительный совершенно художник по костюмам. Внутри, да, Нина. Нина замечательно шьет. Вот эти вот, вот
3: она,
2: эти, да.
3: Она и вам тоже весит?
2: Ну, конечно, она одевает весь номер.
3: Вот вы сейчас.
2: Она одевает меня, вашу. Она одевает внутри.
3: Да?
2: Восемь штук мужские костюмы, ведь там есть внутри и женские. Есть мужская гагара, есть женская гагара.
3: Ну, да? Естественно, конечно. Конечно.
2: Отличаются и костюмы, оперение и детали. Поэтому, да, это очень кропотливая работа, потому что связано с пером, с пухом. Это сложно, это сложно.
3: Удивительно.
1: Я, вы знаете, хотел бы внести такую, ну, немножко, может быть, лирическую ноту, грустинку.
2: Грустинку?
1: В наш сегодняшний разговор. Дело в том, что хочу узнать, как погибли отцовские гагары. Те настоящие, не костюмированные сегодняшние нутрии гагары. А те гагары, которые Иртыш, Лена, вы вот говорите, они улетели, но мы, я же знаю, они погибли.
3: То есть за Обью, как бы, они пошли за Обью.
2: Во-первых, все началось, конечно, с Оби. Вот, да, потому что Обь, она, как сказать, пала жертвой первая. И на самом деле это трагическая история, потому что...
3: Потому что
2: просто, ну, вот все знают вот это вот название птичий мех. Это же не шуточное название, на самом деле. Вот этот пух, гагачий пух, он использовался. Он использовался для дамских шляпок. И вы знаете, ну, у нас были очень красивые гагары. И Обь была просто потрясающей. Вот здесь вот грудка и живот был просто вот в этом замечательном меху. И у нее, значит, этот пух срезал наш монтировщик.
1: Ой-ой-ой. Скажите нашим, пожалуйста, радиослушателям, кто такой монтировщик, они не знают.
2: Да? Да?
3: Нет, конечно,
2: да? Мой монтировщик. Монтировщик – это человек, который занимается постановкой декораций.
3: Монтирует.
2: Да. Который потом занимается размонтировкой декораций, размонтирует. Вот это монтировщик
3: так
2: называется.
3: Вот, когда он стал размонтировать, вот продолжайте дальше. Что там произошло?
2: Я не знаю, когда это произошло. Либо когда монтировал, либо когда демонтировал декорацию. Он, как сказать, у нас же гагары очень были ручные, они замечательно общались с всеми. Да.
1: Я прерву вас на одно мгновение, сделаем небольшой перерыв в нашей программе и вернемся буквально через мгновение.
2: Хорошо.
4: Крэкс-пэкс-фэкс не работает. Фоменко фейк радио. Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Мордунка. Сложением и окраской

имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный, раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое

0: Дай телу апгрейд.
1: Мы снова в студии. А вот теперь про элитную.
2: Пожалуйста,
1: элитную, пожалуйста. Как на говорится, этом... движимость, это я это называю.
2: Наша
1: элитная
2: гордость. Задняя. Это гордость.
1: Ну, расскажите.
2: Мы ведь так и называем это элитный зад.
1: Ох ты, бог.
2: И больше, бог ты,
1: мой.
2: Я скажу. Да, да, я вам скажу, так у нас и...
1: Ну, это между собой, естественно.
2: Ну, между собой, конечно, нам когда звонят, и мы сразу видим, кто клиент. Я вам скажу, и Саудовской Аравии звонят. Да много нам разных абсолютно стран и регионов. И вот когда там сразу мы говорим «эзэ», это элитный зад.
1: Ага.
2: Вы понимаете, когда...
1: Ага.
2: Нам говорят, вы знаете, нам звонят «эзэ», а я, дайте, пожалуйста, не люблю. Я подхожу к телефону, естественно, спокойно, мы беседуем с...
1: Сколько операций в день вы, Святослав, способны провести?
2: 4.
1: То есть я понимаю, что очередь...
2: Очередь большая.
1: Да,
2: очередь большая, но вы понимаете, что все хотят ко мне, и это естественно, это нормально. Я вам скажу больше, даже дизайнер Толя подумывает сейчас над средним полупопьем, но ему я сделаю, так сказать, какие-то скидки, он работает в нашем бюро дизайнерском, естественно. Мы поможем ему.
1: У меня вот еще какой вопрос от имени наших радиослушательниц. Вот Плексиглас, конечно, завоевал сейчас первое место, и ну ничто не сравнится с жопой Плексиглаза.
2: А рынок – это рынок, он диктует свое.
1: Да. Но вот какой вопрос задают девушки.
2: Да.
1: Возможно ли с Плексиглазом подойти к груди?
2: Ну, стараемся. Знаете, мне навязывают. Мне не очень приятно, когда я работаю с тазом, и тебе начинают говорить про грудь. Вы понимаете, это все-таки две ипостаси. Как я их называю, три ипостаси. Мы хотим сделать его из триполя. Из триполя. Триполь – это материал, это новейший, это нано, так сказать, материал. Мы хотим сделать как бы так, чтобы немножко среднее полужопье перешло в грудину. Перешло в грудину. Чуть-чуть. Вы понимаете?
1: Потом... к этому ведь уже идет.
2: К этому идет. И я вам скажу, кто нам подсказал это. Это же танец, вы знаете, который трясут задней частью.
1: Но, я хочу сказать, вот этот переход, вот этого полужопия, переход в грудь, он как бы таким образом, как я понимаю, и замыкает женщину целиком.
2: Конечно.
1: Получается какая-то жопогрудь.
2: Это общая модель, которая называется ЖГ.
1: Ага.
2: У нас это называется
1: ЖГ. Но вы
2: ЖГ.
1: К ней еще не подошли.
2: Нет, еще нет. Жопогрудь.
1: Вот эта немножко... перемычка, она в середине все-таки есть.
2: Она есть пока.
1: Вот
2: есть.
1: Вот это... пузность некоторая.
2: Пузность немножко, вот эта вот статуарность какая-то. И вот она-то меня и немножечко подводит, статуарность. А хочется же погрудь, чтобы это было одно единое
1: Славик.
2: Целое.
1: Да. Славик, скажи, а тяжело быть пластическим?
2: Скажу тебе, Боря, что я... Да первое, когда была наша высадка в Ургундии. Я оттуда ведь пошел, так сказать, мое желание заниматься жопогрудью. Именно в Ургундии я увидел удивительную женщину, у которой попа как бы сочеталась с грудью, и все это возникало как какой-то силуэт такой. И тогда я уже...
1: Как подумал, символ.
2: Как символ.
1: То есть символ тебя Славой подтолкнул.
2: Он подтолкнул меня на это, да. Да.
1: То есть ты, в принципе, подтолкнутый символ.
2: Я подтолкнутый символом, и я тебе скажу, Боря, это на всю жизнь. Это на всю жизнь. Потому что что грудная часть, что тазовая часть, они как бы настолько переплетены. Настолько... Это тонкая грань. Ее надо уловить.
1: Как говорится, помни свою любовь. У нас в гостях пластический хирург Святослав Нелюбов. Программа называется «Дай телу апгрейд». Создатель и владелец клиники «Создатель». Да. Мастер каркасных полупопий.
2: Спасибо.
0: Телу апгрейд.
1: Впервые на рынке.
3: Чайные наногранулы из Галлии.
4: Чай, который не видят.
3: Только запах.
4: Только вкус.
3: Только нано.
4: Только чай.
3: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
5: Лицензия 09765Q 3809808765.
6: Классика в эфире.
7: Через 3 дня я набрел на озеро и, решив, что лучшего места передохнуть мне не найти, остался здесь. Влажный теплый воздух приятно бодрил кожу. Шелест листвы и мерное дыхание и колыхание волн усыпляли нервы. Мне стоило покинуть эти места, не теряя времени, однако я все еще не спешил уходить. Так пролетели 3 дня, и вот оно, мое первое полнолуние в этом забытом богом месте. До часу ночи все было по-прежнему спокойно. Я даже слегка разочаровался, так как уже готовился к схватке с нечистью. Посидев еще немного, я спокойно уснул. Но стоило лишь мне потерять бдительность и настрой, как сон мой был беспощадно прерван истошными женскими воплями. Я открыл глаза, но ничего не увидел. Через 5 минут звук повторился. Я пришел к выводу, что он исходит от озера. Сначала я не придал значения странному оттенку голоса, и лишь когда подошел ближе к озеру, я увидел под водой женское тело, молящее о помощи. Лицо ее находилось под водой примерно 30 сантиметров, отчего голос ее звучал приглушенно, словно он доносился из самых глубин. Мозг мой болезненно твердил, что это невозможно, что тонущий человек не будет спокойно лежать под поверхностью воды и взывать о помощи. Но сознание мое резко помутилось, и я бросился спасать тонущую женщину. Очнулся я уже в воде, когда эта безжалостная ундина с дьявольской силой потянула меня на дно. Все мои усилия вырваться терпели фиаско, ибо руки ее железными тисками сковывали мои запястья. Сквозь толщу воды я продолжал смотреть на луну. Запас воздуха, который я успел ухватить перед тем, как оказался под водой, закончился, и мой мозг уже угасал. Все прекратилось в одно мгновение. Неведомая сила вытолкнула меня наружу. Как же сладок был этот долгожданный вдох. Жизнь медленно возвращалась в мое тело, но мозг все еще был за пределами этого мира.
1: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Рыбко «Невод».
6: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны? Однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.
3: Веселые сапожата.
1: Мы снова вернулись в студию.
9: Скажите, пожалуйста, а изготавливаете-то все это где? изготавливаем,
1: да.
9: Но у нас несколько точек, несколько предприятий. Во-первых, у нас есть предприятие в Подмосковье. В Подмосковье, значит, мы изготавливаем. Это значит, сейчас я вам скажу, просто путаюсь в нескольких местах. Значит, у нас есть Загорск. Загорск — прекрасное место. Потом, значит, у нас Истра. Идет Истра. И потом в малых городах Урала есть... Сейчас. А значит, это Каменно-Приуральско-Бассейнский завод. Вот там, там.
1: Скажи, пожалуйста, слышал что-то? Маргошечка, Маргошечка.
9: Да?
1: Можно я так буду вас называть?
9: Вы знаете, мне так приятно. Ну, потому что я сегодня, как вы сами сказали, вот в этом цвете, в персиковом.
1: Скажите, а как вы проектируете маски, вот эти вот маски?
9: Проектирую, ну, знаете, во-первых, у меня их художник. У меня есть волшебный совершенно художник-дизайнер, который проектирует буквально день, ночь, утро. Он

0: я ничего не делала, а сидела. Но у меня были какие-то занятия такие, ну такие, ну, ну как бы нет, ну цветы мне нравились, там еще что-то. А ты мне думала, что сидеть? Хватит сидеть! Надо что-то делать! Возьми нитки в руки, дура! Сказала я сама себе, извините, может быть, дура, это не очень правильно, но я так себе сказать, я могу так себе сказать. Я как бы, ну хватит сидеть, как редиска в грядке. Ну давай что-то делать! Иди работай, иди приноси радость людям! Давай, давай, давай!
1: Скажите вам первые шаги, подскажите тем, кто сейчас сидит дома и хотел бы стать малым бизнесменом. Хотел бы кинуться, как приступить, как начать, где взять деньги?
0: Встать! Надо просто встать. Сначала встать. Сказать себе, я могу.
2: Так.
0: Я могу.
2: Так.
0: Ну, это у каждого по-разному.
2: Может, два раза.
0: Нет, ну, лучше вообще три. Потому что желательно, понимаете, я говорила так. Марго, ты можешь. А потом, я могу. Марго, могу. И знаете, что-то происходит, понимаете? Изнутри какая-то пошла энергия.
1: Скажите, пожалуйста, да. Вы нашли инвестора или, так сказать, отправились в банк? Куда вы? Что вы сделали?
0: Вы знаете, сразу же нашелся инвестор. Как только сказал, я могу. После этого я встала, оделась, я хорошо оделась. Опять-таки, нет, я оделась. Я хорошо оделась, но не в персиковый цвет, нет. Тут нужен был другой цвет. Тут нужен был цвет, ну, такой более интенсивный, что ли, агрессивный, даже сказал, алый. Я оделась в алое, вышла на улицу, одела юбку короткую обязательно.
2: Во всем алом?
0: Да, во всем алом. И тут сразу же мне встретился инвестор.
2: Как его зовут?
0: С которым до сих пор мы вместе.
2: Как его зовут? Прелесть.
0: Его зовут Юрий.
1: Скажите, а вот теперь, скажите, пожалуйста, такая вот история вот с этим вот, история вот с этим ООО «Карнавал», с которым просят не путать ООО «Маскарад».
0: Ну да, конечно. Не надо путать, не надо.
1: А почему? Что произошло?
0: Ой, ну это была, ну такая...
1: Они пытаются перехватить у вас бизнес?
0: Ну конечно, ну понимаете, ну когда бизнес развивается успешно, его хотят захватить. Ну это противные люди, это нехорошие люди. Люди, это, ну, как сказать, ну...
2: Это не люди, ну просто,
0: просто же не люди, ну дай бог им здоровья вообще.
1: А силы бороться у вас хватает?
0: Ну, конечно, вы знаете, у меня столько энергии теперь, благодаря мулине, благодаря маскам.
1: А вы можете сказать?
0: Даже я одеваю маску с утра, я беру мулине, я...
2: Вы сейчас в маске.
0: А вы не видите?
2: Да.
0: Ну, конечно, у меня маска по цвету одежды, и персиковый, да.
2: А вот вы написали у себя там, у вас есть рубрика, написали «Я всегда в маске, и у меня брызги шампанского».
0: Да.
2: Давайте поподробнее немножко.
0: Я всегда в маске, да. Ну, потому что все мои сотрудники, они ходят в масках.
2: Так.
0: Они приходят на работу, каждый день одевают новую маску, какую-то новую роль. Это, во-первых, придает какую-то праздничную, какую-то вот атмосферу праздничную, а во-вторых, это расслабляет людей, расслабляет. Так. Но брызги шампанского это потому, что в обеденный перерыв шампанское обязательно.
2: А всегда?
0: Да. Всегда,
2: о,
0: конечно.
2: Боже мой, Марго.
3: Веселые сапожата. Флора и фауна родной планеты.
4: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.
3: 101.ru Кабель судьбы, шланг истины. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.

0: сладкие мурашки. Вдали от греховных зон наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто. Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
1: На газу готовим вместе.
2: Напомню, программа «На газу», и сегодня у нас в гостях повара Виталий и Жанна Скобода.
3: Да, Виталий.
2: Ресторан «Суматра».
3: Да, у Виталия там разогрелось.
4: Все, уже готово. Смотри, сейчас я из кухни отсел.
3: Виталий, подожди.
2: Ну, вы почувствовали, да, как они? Вот, вы, дорогие друзья.
3: А вы чувствуете запах?
2: Да, запах пошел.
3: Запах пошел.
2: Что поразительно, совершенно нет помидоров.
3: Абсолютно. Нет, помидоры дают вялость как раз, а мы против.
2: Конечно.
3: Да.
2: Бодрее.
3: Ну, баклажан.
2: Вот что я хочу спросить. Теперь о ценах в вашем ресторане.
4: Ну, я скажу
2: это
4: так.
2: Это прям не гастрономические какие-то
4: да
2: цены.
4: Да уж, конечно.
2: А гузок буйвола я вот смотрю.
4: Да.
2: Никакие ворота, понимаете,
4: ну,
2: не едят.
4: А как вы? Заказ.
2: Комом встанет в горле по такой цене.
4: Мне, например, наши депутаты иногда заказывают. Тоже разные люди бывают. Просто приезжают ко мне.
2: А тяжело попасть в ваш ресторан?
3: Нет, не тяжело. Понимаете, у нас эксклюзивная вся история.
2: Ой, поэтому... это, как вы понимаете, дорогие друзья, на правах рекламы ресторан «Суматра».
3: Поэтому люди многие совершенно со средним достатком. Но они копят эти деньги на этот бодрый огузок, понимаете?
4: Ну, естественно,
3: они копят деньги, может быть, несколько месяцев, но зато они получают удовольствие.
4: И они расслабляются.
3: Да. Им не жалко, совершенно не жалеют.
2: Вот что я понимаю. Да. Если вы съели, все-таки осилили, одолели огузок буйвола в ресторане «Суматра», приготовленный семьей Скобода,
3: даем абонемент.
2: Я понимаю так, что не все ведь далеко не все могут одолеть огузок.
3: Кто одолевает, те получают абонемент нашего ресторана.
4: Конечно.
3: Да. Абонемент на бесплатные несколько блюд из риса.
2: Угу.
3: Да.
4: Ну, рис сопровождает не только из риса.
2: Что лучше всего, в чьем сопровождении лучше всего чувствует себя огузок? Я вот вижу, у вас здесь бататы.
4: Бататы, да, но это не первая причина бататы. Я бы сказал так, гуаява.
2: Гуаява.
4: Да, простая
2: отлично
4: гуаява.
2: Сопровождает, да?
4: Простая
2: гуаява. И вот такой вот
4: всасывается. Прямо всасывается.
2: Она прямо всасывается.
3: Понимаете, сопровождение вообще начинается уже с того, когда она едет, этот огузок едет. А сопровождение какое? Это Виталий.
4: Ну, конечно.
3: Это Виталий. Главное сопровождение. Не батат, не гуаява, а сам Виталий.
2: Ну, понятно, что он без него, конечно, огузки просто и не доезжают, конечно.
3: Да, конечно, не доедут.
2: То есть, по сути, можно сказать, Виталий, что вы в некотором смысле носитесь с огузком, правильно?
3: Да, он их бодрит по пути, понимаешь?
4: Я их бодрю. Я, более того, я их гарант.
2: Я просто еще вот что хочу сказать. Вы ведь не с любым огузком, да?
4: Нет,
3: придурочный, что ли?
2: Понимаю вас,
3: С любым носить.
2: Ну что, дорогие друзья, я хочу вам сказать, сегодня в программе «На газу» мы с вами готовили огузок буйвола.
4: Вот вам.
2: Повара ресторана «Суматра» были у нас сегодня в гостях.
3: Хорош, получилось, запекся, смотри.
2: Да, Виталий и Жанна Скобода. Или Скободы?
4: Скобода.
2: Не склоняется Скобода.
3: Скобода.
2: А вы, Жанночка, скажите, я просто вообще это уже, знаете, не кулинарный вопрос. А вы когда выходили замуж, вы хотели быть Скобода?
3: Ну что вы, ну вообще-то я думала все-таки, что я хотела, чтобы склонялась. Это наш долгий разговор.

0: С Виталием, скобады. Мне хотелось так. Ну, я не знаю, Виталию прям себе хочется.
1: Ну, почему нет, можно?
2: А сколько вы вот, Жанна...
0: Скободой, да.
1: Ну, какие скободы?
2: Жанна, скажите, а вы сколько уже замужем за Виталием?
1: А это секрет тоже?
0: Какой секрет, Виталий? Ну, что ты в самом деле, придурочный какой-то, я не могу понять. Никакого секрета нет. Всего 5 лет, могу сказать.
1: 5 лет?
2: Господи!
0: Да это ерунда.
1: Ну,
2: вот так вы летали 5 лет. 5 лет. И вместе у плиты.
1: Пробуйте.
0: Да, это не просто.
1: Ну, пробуйте. Ну что?
2: Гузок буйвола. Напоминаю вам, дорогие друзья, сегодня в программе «На газу» у нас
0: Гузок
2: буйвола. Да. Гузок буйвола потрясающий. Ресторан «Суматра» и, соответственно, Виталий и Жанна Скобода.
0: Скободы.
2: Здесь присутствует у нас. Мы прощаемся с вами до следующего раза.
0: Пока.
3: На газу готовим вместе.
4: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?

0: Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.
1: Накладная любовь.
2: А уж про мужчин мы и не говорим.
3: Про мужчин мы не говорим, ведь не только женщина может приезд. Извините.
2: Я согласен. А это, кстати, не часто обсуждается, заметьте.
3: Не часто обсуждается, в основном.
2: Приедающийся мужчина.
3: А бывает очень сильно приедающийся мужчина. Вот. Понимаете? Вот в чем проблема.
2: Вот она правда. Сегодня мы впервые слышим такую правду от Зои Тумановой.
3: Да. Приедающиеся мужчины в последнее время очень часто встречаются, понимаете? Очень часто. Да. Гораздо даже чаще, чем женщина. Приедающиеся мужчины. Диагноз. Понимаете, страшный диагноз. Который можно поставить просто практически, буквально на протяжении 15 секунд. Вот можно взглянуть на мужчину.
2: Ты мне приелся.
3: Да. И ты мне приелся уже, все. Или уже прогнозировать, понимаете, на будущее сказать, что как бы пока еще ничего, но это мужчина, который...
2: Но приедаешься.
3: Да, уже начинает приедаться, да. Да. Вот как избежать этого приедания? Как избежать приедания? Вот об этом, этим и занимается моя фирма и мой филиал «Здоровска».
2: Потрясающе. Как же вы решаете этот вопрос?
3: Мы решаем это очень просто. Мы делаем, понимаете, небольшие или большие наборы.
2: Наборы.
3: Кстати говоря, если я могу воспользоваться, потому что у нас сейчас как раз скидочная, так сказать, пора.
2: Да, конечно.
3: Потому что покупаешь два набора, третий бесплатно.
2: Да. Расскажите подробно об этих наборах.
3: Так вот, например, есть набор большой, средний или малый закат.
2: Большой, средний или малый закат.
3: Да.
2: Какое красивое название.
3: Мы пытаемся как-то романтизировать, так сказать, во всяком случае.
2: А что закат-то, кстати, он что?
3: Это задние передние мышцы.
2: О, так это просто накладки.
3: Это накладки, понимаете, накладки, но которые сделаны настолько тонко, настолько филигранно, что совершенно нельзя отличить. И потом приелось, снял, надел другую. Потому что набор состоит из трех как бы штук. Малый, средний и большой. Да.
2: То есть вы всегда можете менять.
3: Могу менять.
2: Вот я хочу задать вам... А вы не могли бы... Вы случайно не принесли ничего для показа?
3: Ну, конечно, я в наборе, в малом.
2: Вы прямо в малом наборе? Вы не могли бы продемонстрировать?
3: Могу, конечно.
2: Пожалуйста, покажите.
3: Можно встать, да?
2: Конечно.
3: Просто я беру, встаю.
2: Да, берете и встаете.
3: Что, слюна пошла из...
2: От восторга, наверное. И немножко вот так повернувшись.
3: Видно там как?
2: Я не знаю, там видно.
3: Это малый.
2: Это малый. Ну-ка, развернитесь совсем спиной ко мне, пожалуйста.
3: А, спиной
2: ко мне. Это малый закат.
3: Видите, как хорошо проработано.
2: Эта часть удивительно проработана.
3: Удивительно. Там вот внизу не видно жалко.
2: То есть прямо можно. Ой-ой-ой.
3: Да, это прямо, да.
2: Вы знаете, я прямо чувствую, что такие вещи-то и не приедаются.
3: Вот смотрите, а пока мы с вами сидели, я ведь вам уже чуть приелась, скажите.
2: Нет?
3: Слегка.
2: Я увидел малый закат, и я подумал, если это малый, то что же так говорить о среднем? А уж о большом я вообще...
3: Я говорю, что до того, как увидели малый закат, я вам уже начала приедаться.
2: Конечно, вы начали мне приедаться сразу.
3: А после малого заката, извините.
2: А после малого закат, все наоборот. Вот я что хочу спросить.
3: Да.
2: Сразу вот поговорю конкретно о большом, среднем
3: и малом закате. Да, давайте.
2: Вот сейчас на вас, так сказать, накладка, которая называется малый закат.
3: Малый закат, да.
2: Потом вы, для того, чтобы, не приедаться своему мужу, предположим, берете и надеваете на себя, предположим, большой закат.
3: Большой закат.
2: Из малого в большой сразу прыгаете.
3: Да, могу.
2: Потом неожиданно средний.
3: Средний, да.
2: А вот у меня такой вопрос, достаточно, прямой. Скажите, а вот компиляция, например... Левая сторона – это большой, предположим, закат. А правая сторона, если мы говорим уже, все называем вещи своими именами, полупопия.
3: Да.
2: Полупопия – значит, левая от большого заката.
3: Да.
2: А правая от малого.
3: Да. Вы знаете...
2: Тоже же так.
3: Возможно.
2: Ой.
3: Возможно, потому что у нас набор, вот этот закат, он, так сказать, он как раздвижной.
2: То есть, получается, средний, большой и малый дают нам практически... 12, я не боюсь.
3: Вариантов.
2: 12 вариантов.
3: Да.
2: То есть это вообще, тогда получается, задняя часть тела неприедаема.
3: Вообще неприедаема. Мало того, мы же еще не говорим про боковинки.
2: Ой, боковины еще.
3: Еще боковины можно есть, понимаете?
2: Ох.
3: Да.
1: Накладная любовь.
0: Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

0: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: На газу готовим вместе.
3: Итак, мы с вами в программе «Не газуй», хотелось сказать «Не газуй», то есть «На газу». И сегодня мы готовим с вами с удивительным человеком. Это повар Джованни Стоев. Здравствуйте, Джованни.
4: Здравствуйте.
3: Очень приятно.
4: Здравствуйте.
3: Очень приятно. Так приятно. Так приятно нам еще не было никогда. А ресторан у нас называется «В каморке». Итальянский ресторан.
4: В каморке. Итальянский, да.
3: Джованни, как приятно. Вы знаете, и вот сразу же я заглядываю в меню. Первое, что мы написано прямо у вас. Вот так красиво. Такие удивительные кухня. Удивительные у вас фотографии выложены. Готовим белорусское. Готовим белорусское. Ну, да. И вот первое, ну, что да. мне бросается в глаза, битая лысьва.
4: Ну, да.
3: Можно поподробнее рассказать?
4: Во-первых, скажу вам, что у вас не очень оборудована эта студия, это, конечно, для готовки.
3: Да, я понимаю.
4: Но все равно

0: все-таки попробуем,
1: поработать.
0: Значит,
1: ну, смотрите, да. Битая лысь, это такая...
0: Вы все время нарезаете, да, сейчас?
1: Вы же, конечно, можете спросить, но у меня...
0: Вот сейчас вы уже нарезаете, да?
1: Итальянский ресторан.
0: Да-да-да, я хочу спросить, почему итальянский.
1: Белорусское блюдо.
0: Да, вот это вот удивительное.
1: Вы знаете, во-первых, вскрылось.
0: Да. А что вскрылось?
1: Потому что белорусские и итальянцы
0: так, да.
1: существуют.
0: Правда?
1: Да, и мы узнали.
0: Я не знал этого.
1: Вот и меня же зовут Джованни.
0: Да я вижу, да.
1: Вот, а фамилия у меня болгарская, Стоев.
0: Стоев.
1: Вот. Так, это таким вот образом, знаете, я очень заинтересовался тем, как...
0: Как интересно. Осторожно. Ничего?
1: Нормально.
0: Хорошо.
1: Я заинтересовался просто, понимаете, заинтересовался очень.
0: Ну, очень хорошо.
1: Да, я очень заинтересовался, как он, Джованни Стоев.
0: Ну, да.
1: У матери стал спрашивать.
0: У матери, да.
1: Она говорит, ну что, ты не только Стоев.
0: Да, не только Стоев.
1: Не только Стоев.
0: Как
1: еще
0: интересно.
1: Говорит, ты мог бы быть вообще
0: ух ты.
1: И белорусом, как говорится.
0: Вот, сейчас... откидывайте сейчас, да, это.
1: Подождите, я порядок-то расскажу.
0: Порядок, да.
1: Ну, хорошо. В общем, смысл следующий. Да. Я стал выяснять для себя, когда меня пригласили, значит, открывать ресторан в Каморке.
0: Да.
1: Ну, я поставил, конечно, ряд условий, потому что вы понимаете.
0: Ну, конечно.
1: Да, ну я повар же давно.
0: Вы же уже экстра класс.
1: Ну, дело же не в том, что я экстра класс, просто есть свои условия.
0: Ну, вижу, я понимаю.
1: Свои условия. Конечно. И я выйти свои условия поставил, как говорится, ну, во-первых, продукты покупаю сам.
0: Да.
1: Это
0: да.
1: Первое мое было условие,
0: И потом я хотел спросить, вот. где вы их берете.
1: Ну, подождите, ну что вы
0: ну,
1: сразу?
0: Что? Хорошо.
1: Я же еще должен вернуться к тому, да? Почему, так сказать, битая лысь готовится в итальянском ресторане.
0: Вот, пожалуйста.
1: Белорусская, так сказать.
0: Да.
1: А почему?
0: Почему?
1: А потому что итальянцы это белорусы.
0: Боже мой.
1: Вот. Такой вот у
0: как
1: нас.
0: Интересно.
1: Такой вот у меня такая мысль. Ну, я как бы, ну, понимаете, ну я много был в Италии там.
0: Да, да,
1: сам,
0: да.
1: Ну, сам я бы не был в Италии, но много, ну, много, как бы я много читал.
0: Ну да, да, да, я понимаю.
1: Вот. И, конечно, я стал анализировать и понял, что вот так вот краем, как белорусы раз как-то и дошли однажды до Италии, там как-то ассимилировались. Небольшим таким кланом не очень, буквально, может быть, семей 20.
0: Семей 20, да. Где-то.
1: А
0: 20
1: уже,
0: дворов.
1: 20 дворов, да. А сейчас уже это итальянцы прям.
0: Ну, уже совсем.
1: Ну, совсем, конечно.
0: Ну, вот пробитую лысу, да.
1: Но
0: вот, да,
1: пришли, они забыли.
0: Что?
1: Пришли, они забыли.
0: Да?
1: Они забыли. Не забыли корни-то свои.
2: На газу готовим вместе.
3: Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо.
4: Как часто мы не замечаем шлейф.
3: Порой нас обдает волной запахов.
4: Жизнь без шлейфа.
3: Все наново.
5: Нано-памперсы Закис.
3: Лицензия номер 2.

0: Классика в эфире.
1: Спрыгнув с крыльца в траву, я обошел дом. Никого не было вокруг. Однако было. Явственно чувствовалось, ощущалось кожей и чего уж там сердцем присутствие великой тайны. И я был близок к этой тайне. Подул сильный ветер и пошел дождь. Я промок уже полностью, струи дождя били мне в лицо, вода стекала за шиворот, майка и брюки прилипли к телу. Тогда я скинул с себя всю одежду, я раскинул руки, подобно птице. И тогда я услышал зов, он звучал все сильней и требовательней. Я узнал этот голос, меня звала река. Я повернулся к реке лицом и медленно пошел навстречу. Я прошел сквозь ивы и мелкие кусты. Я почувствовал под ногами холодный песок пляжа. Я шел к реке без страха. Я шел с радостью. Я шел на призывный плеск волн. Вода в реке была теплой, даже горячей. Вот ноги. Река схватила меня за колени. Река в эту ночь была не той, впервые обнявшей меня в детстве веселой шалуньей. И не той, протекающей мимо порою холодной, подчас ледяной красавицей, что знал я изо дня в день. Река в эту ночь любила меня. Река хотела меня. И я вошел в нее. Я вошел в реку дважды, практически без паузы.
2: Вы прослушали рассказ Баадура Нубина «Зов реки».
0: Классика в эфире.

0: А, дорогие друзья, сегодня у нас узнаватель четвертого уровня в гостях,
1: да,
0: в программе «Экуляция правды» Яков Войтюк.
1: Да.
0: Яков сам проверяет все наши земные, и я даже думаю, скоро уже будет и внеземные.
1: Земные радости,
0: земные
1: как
0: радости.
1: Их называют.
0: Ну, вот, например, Марианская впадина, мы прослушали, оказывается, Марианская впадина — это не впадина, а выемка.
1: Да.
0: Вот. Ну, сейчас вот хочу какой вопрос задать. Я хочу спросить вас прямо. Вот Бермудский треугольник. Может, проверка Бермудского треугольника?
1: Ну да. Ну вот, проверил я, короче говоря. Теперь могу успокоить всех. Всех абсолютно. Бермудский треугольник — это не треугольник.
0: Вот так.
1: Да. Я вам скажу, что это такое.
0: Ну, я знаю, что вы два раза там умудрились же пропасть.
1: Да, я два раза там пропадал. Естественно, там меня пытались искать. Потом пропали те, которые искали. И потом, когда...
0: А вы их потом нашли?
1: А я их нашел.
0: Я видел это, да.
1: И все.
0: По
1: это,
0: телевизору.
1: Все это было, так сказать, нормально. Все поднял потом их наверх. Все нормально. Значит, это квадрат.
0: Ах,
1: да, это квадрат.
0: Но
1: немножко
0: квадрат
1: вытянутый.
0: Трапециевидной формы.
1: Трапециевидной формы. Так, квадрат трапециевидной формы. Целиком мы прошлись по всему этому квадрату, вдоль и поперек. У нас специальная была лодка. Лодка, которая может ходить с очень большой скоростью. Она как горизонтально, так и вертикально ходит.
0: Ох!
1: Да. Вот такая
0: вот
1: такая лодка, да, абсолютно.
0: Слушайте, а вы погружались непосредственно?
1: Погружались, да, да, да. Потому что это лодка батисфера. Лодка батисфера.
0: Я хочу спросить, но если в Марианскую впадину вы входили, так сказать, в
1: ботинках, просто в ботинках, да,
0: то здесь,
1: здесь мне понадобилась батисфера, а я вам скажу почему.
0: А ну.
1: Нарушение пространственного континуума.
0: Вот оно.
1: Вот и все.
0: Небольшой разрыв.
1: Очень просто.
0: А вы нашли, где он разрывается?
1: Да, конечно, есть.
0: Там под водой все.
1: Три разрыва, да, естественно, конечно. Все
0: небольшие
1: под водой.
0: Разрывы?
1: Абсолютно небольшие разрывы. Ну, ну что там? Ну, это буквально заноза какая-то. Вот я бы так назвал, сравнил. Вот вы когда-нибудь, у вас заноза сажали когда-нибудь, нет?
0: Ну, был случай.
1: Ну, вот и вот, вот, а здесь тоже
0: в ногу.
1: Самое. В ногу. А здесь только не в ногу, а сзади, в затылок.
0: О!
1: Да.
0: Вот и все.
1: Заноза в затылке. Это у вас буквально три разрыва. Вот абсолютно. Полное ощущение, что вы получаете занозу. Спокойно всплыли, вытащили занозу, все. Но, а у вас даже не надо вытаскивать.
0: А такой вопрос.
1: Да, пожалуйста.
0: Пропадание самолетов в воздухе над Бермудским треугольником. Это
1: вранье. Не пропадают они, там все лежат.
0: А ну-ка, дайте петушка.
1: Да, пожалуйста. Опа.
0: А так, я знал.
1: Они все лежат.
0: Ой-ой-ой-ой.
1: Все вот какие были. Они все, я их там нашел. Нормально, люди здоровы, все хорошо. Они там просто живут. Просто живут там.
0: А там, скажите, ну там
1: да.
0: Это, кстати, ну, туда вглубь под одно?
1: Под одно.
0: Или это какая-то надстройки какие-то?
1: Нет, это под одно. Это именно под одно.
0: Под
1: нормально.
0: Одно. Одно,
1: да.
0: Как говорится, под одно.
1: Одно под одно. То есть это тут как бы тютелька в тютельку. Ну,
0: понимаю.
1: Ну вот это вот.
0: Понимаю.
1: Люди здоровы, они там радуются.
0: А еще вопрос.
1: Да, пожалуйста.
0: А вот прямой вопрос.
1: Да, пожалуйста.
0: Хотелось бы.
1: Да, давайте.
0: Лох-Несс.
1: Лох-Несс. Ну, что это, скажу? Это не чудовище.
0: Вот оно.
1: Да, абсолютно.
0: Вообще не
1: да, абсолютно.
0: Господи. То есть сегодня в программе «Экуляция правды» у нас находится узнаватель четвертого уровня Яков Войтюк.
1: Да.
0: Мы вернемся буквально через две минуты и снова прослушаем его.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или крук. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое курр во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.
2: С нами хорошо. 101

0: Шейк Радио. Дачник, подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня в программе «Ноготь Адама». Главный врач клиники сборной страны по импульсивным видам спорта.
2: Да.
1: Адам Вартанович Д'Артаньян. Он, Адам Вартанович, совершил открытие.
2: Да.
1: Допинг сегодня нашим спортсменам уже не нужен.
2: Нет.
1: Они должны пользоваться тем допингом, который есть у них в крови.
2: Да.
1: От природы.
2: Конечно.
1: А запускается весь механизм простым отгрызыванием ногтей.
2: Да.
1: Отгрызанием. Правильно?
2: Да, конечно.
1: Потрясающе.
2: Конечно.
1: И это лекарство, которое не определяется никакими сегодня международными комитетами.
2: Абсолютно.
1: Называется Нагодоп.
2: Нагодоп. Это изобретение, оно уже прошло сертификацию. Пожалуйста, я прошу вас. У меня есть небольшая такая сеть магазинов, ресторанов. Там, это, понимаете, вино.
1: И все спортсмены там.
2: Все спортсмены там. Можно приходить, можно покушать, можно вкусно. Все вас встретят, вас проводят. Будет очень вкусно, понимаете?
1: Хорошо, понимаю.
2: Конечно.
1: И, соответственно, после этого активно растут ногти.
2: Активно.
1: И которые наши спортсмены активно грызут.
2: Конечно.
1: И всегда находятся в хорошей, потрясающей, удивительной форме. Вот что я хочу сказать. Нет ли такого у вас впереди, как бы?
2: Да.
1: Смотрите ли вы, так сказать, вперед?
2: Да.
1: Вы, как я знаю, вы работали сейчас со всеми зимними видами спорта.
2: Конечно.
1: Я, кстати, не спросил. Допинг в кёрлинге.
2: Я бы неправильно, не так сказал. Кёрлинг в допинге.
1: Кёрлинг в допинге?
2: Да, конечно.
1: Удивительно.
2: Именно так надо подходить к этому, потому что тут наоборот как бы все. Ты берешь на себя этот вектор и как бы нагибаешь кёрлинг. Вот этот специальный прибор, которым они делают это. Шпилевели, ну, понимаете, да?
1: Шпилевели.
2: Вот, да-да-да, они шпилевели. Это так у них, это называется на их языке разговорный язык шпилевели. Вот они когда делают шпилевели, это, понимаете, надо наоборот. Кёрлинг в допинге. Потому что именно в этот момент у кёрлингиста или у кёрлингистки в руках мощное орудие. Понимаете? Мощное орудие. Если она погрызла у себя безымянный палец. Безымянный.
1: На левой руке?
2: На левой руке.
1: Это кёрлинг?
2: Это кёрлинг. Это кёрлинг.
1: Удивительно.
2: Я больше скажу вам.
1: Щётка становится жёстче?
2: Жёстче. Она чаще как бы отталкивается. Понимаете?
1: Это безымянный палец.
2: Это безымянный палец. Это безымянный. Если два таких...
1: Я надеюсь, дорогие друзья, вы записываете.
2: Записывайте.
1: Безымянный.
2: А можно повторить, потом рассказать.
1: Потом мы повторим.
2: Потом
1: что
2: повторим.
1: Хоккей, как говорится, что
2: да.
1: Биатлон.
2: Да.
1: Что, естественно, нельзя забывать у нас и кёрлинг.
2: Конечно.
1: Так.
2: Конечно. И что же вы думаете? Это очень помогло. Если два безымянных пальца, это получается, тогда мы даем тройную силу, вы понимаете? И тогда шпилевили, получается, прямо самое гнездо. Ну, так называют они у себя. Самое гнездо, понимаешь, попадает.
1: То есть, допинг, ногтевой допинг.
2: Да.
1: Он сегодня является максимально эффективным.
2: Очень.
1: Но
2: очень.
1: При этом не вредным.
2: Нет, абсолютно.
1: Неопределяемым.
2: Абсолютно.
1: И он находится, собственно, в крови.
2: Он уже
1: человека,
2: в крови.
1: Человека-спортсмена.
2: Спортсмена.
1: А скажите мне, вот да, так, пожалуйста. Я на ваш взгляд, человек-спортсмен отличается от просто человека?
2: Да, конечно. Да, конечно.
1: Все-таки, да?
2: В нем не существует вот этой безотчетной любви к спорту.
1: Ага.
2: Это импульс.
1: Удивительно. Удивительно.
2: Который заставляет, понимаешь?
1: Как это все вам приходит в голову, скажите, Адам Вартанович?
2: А сам иногда, дорогой Владик, сам не знаю, как в голове укладывается вот это вот все. Вот это вот все, понимаете? Сам не знаю.
1: На этой высокой ноте мы делаем небольшую паузу. И в нашей программе «Ноготь Адама», я напомню, сегодня Владислав Жульпацкий и Адам Вартанович Д'Артаньян.
0: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.

0: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио.
1: Жизнь лаборанта.
2: Вновь мы в студии. С вами Влад Журпатский, Юрий Бурзон и, конечно, Марат. Сам Марат, лаборант из лаборантов.
3: Марат Красовский-Бабич. И перед тем, как мы ушли на короткий перерыв, Марат сказал, дорогие друзья, я напомню, сказал, что существует уже новое понятие — кубические сперматозоиды. Что это? Откуда это берется? Мы хотим понять, чем занята сегодня Академия. Куда уходят, так сказать, наши народные деньги?
4: Да?
3: Деньги налогоплательщиков.
4: А вот куда пошло? Я чувствую, падал, и тело как-то чуть-чуть падало, да. Да. Ну, во-первых, я сейчас чуть-чуть скажу о кубическом сперматозоиде. Кубический сперматозоид — это сперматозоид усиленный, сперматозоид улучшенный.
2: Исправленный
4: сперматозоид.
3: Это искусственно исправлено или природными средствами?
4: Вы знаете, искусственно и природными средствами. Если человек правильно живет, у него начинает исправляться сперматозоид и превращается в кубический. Если он верно живет. Если верно живет.
3: Ну, что это такое верно жить?
4: Верно жить? Тут, слушайте, мне кажется, что вы сейчас меня вынуждаете на какие-то такие откровенности, понимаете, на такой прямой разговор.
3: Зачем вы иначе здесь? Это журналистское расследование. Вы знали, куда шли?
4: Нет, я вам скажу так. Я вам скажу так, да. И честно, и прямо, и смело.
2: Да, хорошо.
4: Правильно жить. Во-первых, это правильное питание. Кто из вас правильно питается? Кто? Скажите мне, кто?
2: Поймал.
4: Такое пренебрежение едой. На нормальной и пищей.
2: Да.
4: Кто из вас в последний раз ел просто сырую морковь? Кто? Никто. Никто этого не ест, а это очень полезно. Это очень полезно и влияет в первую очередь на сперматозоидность.
2: Понимаете? Даже так.
4: Да, повышает сперматозоидность.
3: Марат, сколько у вас детей?
4: 5.
3: Ух ты,
2: Ну, 3 девочки и...
4: 3 девочки, 2 мальчика,
2: что? Да, хорошо.
3: Конечно. Удивительно. Скажите, пожалуйста, нам хочется понять, вот эти новые реформы, которые вы, так сказать, продвигаете сейчас в Академии, они все-таки...
4: Так, продолжать.
3: Они все-таки, нужны ли они?
4: Ребят, вот скажите мне откровенно. У вас какой-то, вам что-то, у вас заказ какой-то? Заказ, что ли, какой-то?
2: Нет,
4: какие-то вопросы, которые вы обязаны задавать? Жареного какого-то хочется, да, вам?
2: Что-то узнать жареное?
4: Об нашей академии, да?
2: Поймите, мы хотим просто обнажить это все.
4: Да не обнажить, понимаете, я ощущаю, понимаете, я сердцем стою за нашу академию, а тут я ощущаю нападки, бесконечные нападки с такими вопросиками, с такими вопросиками. Нападки на науку. А вот эти все популистские взгляды ваши, вы это оставьте, это бросьте. Если человек серьезный, и любого человека из академии вы пригласите, вплоть до какой-нибудь лаборантки даже.
2: Да.
4: А что лаборантки?
2: У вас есть лаборантки?
4: У нас есть лаборантки, конечно. Прекрасные лаборантки.
2: Хорошие
4: лаборантки. Но они все будут вам говорить одно и то же. Не троньте нашу академию, не троньте.
2: Вот, видите, как...
3: Марат, давайте успокоимся, Марат.
2: Давайте, не надо.
3: Разговор пошел острый. И я вот знаете, что хочу сказать, Марат? Скажите, а вот у вас есть же конкурс внутри академии между лаборантами? На лучшего лаборанта, например.
4: Лучший лаборант года, лучшая лаборантка года, да. Да,
2: ну,
4: конечно.
2: Вы уже который год становитесь.
4: Я уже бессменный, да, лучший лаборант.
2: Лучший лаборант.
4: 7 лет, по-моему, я не помню. По-моему, 7 лет, да.
2: Уже 7 лет. То есть вы на доске почета.
4: Конечно, да? Я на доске почета.
2: Вас лично Кукштейн указал в своей книге.
4: И Кукштейн указал, да я
2: как
4: свою книгу.
2: Как эта книга
4: пишу?
2: Называется, я забываю, как она у вас называется.
4: Которую мы с Кукштейном делали.
2: Да.
4: Которую мы с Кукштейном делали. Паяльная лампа и все остальное.
2: Паяльная.
3: Это популяризация науки.
4: Легкая популяризация науки. Но я уже пишу свою книгу.
2: Естественно.
4: Дневник лаборанта.
3: Дневник лаборанта.
4: Да.
3: И вот это художественная литература?
4: Художественная литература, да.
2: Как интересно.
3: Интересно.
2: То есть это получается, что это можно экранизировать почти что, да?
4: Можно, конечно, вполне экранизировать, потому что очень интересные могут быть съемки, потому что там очень много натуры. Очень интересный, да.
2: Интересно. Вот сейчас как раз мы вынуждены сделать легкую паузу перед тем, как заговорить об экранизации.
3: Об экранизации, да, книги.
2: Да. Давайте сделаем паузу и вернемся в студию через мгновение.
1: Жизнь лаборанта.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.

0: дрожжи. Будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 ру.
3: Связь.
4: Доброго всем дня, с вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас в гостях стартаповец. Как вы уже знаете, что такое стартап? Это модное слово, пришедшее к нам с запада, я бы сказала.
5: Да, это
4: хорошее начало. Вот человек, который положил хорошее начало.
5: Да.
4: Антон, а по отчеству как вас, извините?
5: Антон Евлампиевич.
4: Антон Евлампиевич, какое прекрасное имя. Брызгин, фамилия ваша.
5: Да.
4: Который создал первую соцсеть.
5: Да.
4: Без электричества.
5: Абсолютно.
4: Это верно все я сказала?
5: Да. Здрасте.
4: Ну, дорогой Антон Евлампиевич.
5: Да.
4: Расскажите, как, с чего все это вообще пошло у вас?
5: Ну,
4: поехало.
5: Как сказать, пошло-поехало. Пошло-поехало так, что вот я увлекся сначала спортом.
4: Ого.
5: Да, велосипедным.
4: Велосипедным.
5: Да, и, значит, и когда...

0: Я ездил на велосипеде.
1: Уже на двухколесном или еще на четырех?
0: Ну, сначала на четырех, конечно, было, естественно. Потом я перешел на трех.
1: Так.
0: Долгое время был на трех колесах. Вот. И, наконец, в результате...
1: Перешел на два.
0: Может быть, впереди одно колесо, я не знаю.
1: Моноцикл?
0: Моноцикл. Да,
1: прелестно.
0: Да. Ну вот, ну пока что на двух колесах. Но вы понимаете, в чем дело? Вот я, катаясь на этих велосипедах,
1: да,
0: поочередно,
1: да,
0: значит, и я подумал, что а почему же я просто так кручу педали? Это же,
1: да,
0: это
1: холостую.
0: Же в холостую.
1: Не, ну понятно, что вы преодолеваете какие-то расстояния, но это слишком мало для вас.
0: Ну,
1: было,
0: это,
1: да,
0: мало для меня, для стартаповца, это же, естественно, мало. Я подумал, а может быть, все-таки я займусь этим посерьезней.
1: Посерьезней.
0: И в результате родился бизнес.
1: Родился бизнес.
0: Да. Родился так, бизнес, да? То есть это соцсети, угу, которые работают без электричества, но на ножной тяге.
1: На ножной тяге.
0: Да.
1: То,
0: да,
1: есть только на велосипеде, как бы, пока ты едешь на велосипеде, ты как бы в соцсети. А
0: да,
1: как,
0: да,
1: бы закончил крутить педали, так, да, ты уже и слышал.
0: Конечно.
1: Автоматический и... выход. Кнопку,
0: да,
1: даже не надо нажимать.
0: Абсолютно, абсолютно. И причем это, скажем так, это можно и с друзьями, как,
1: да,
0: бы.
1: Да, ну, естественно, такое... нужно просто договориться, чтобы все сели на велосипед.
0: Все сели на велосипеды, значит, ты абсолютно...
1: Во-первых, спорт, слушай.
0: Это спорт. Все ездят на велосипедах, и при этом все общаются.
1: Какая прелесть. А скажите, это, да, вот, а есть какое-то принципиальное, может быть, там отличие, если ты едешь дома на тренажере велосипеде или едешь по улице?
0: Я, вы знаете, в чем дело?
1: Можно ли крутить педали на тренажере дома и попасть в вашу соцсеть?
0: Можно, конечно, можно, но там есть небольшие сложности, помехи.
1: Помехи возникают.
0: Помехи, да.
1: Лучше улица.
0: А вот на воздухе, во-первых, это экологично.
1: Ну,
0: экологично,
1: конечно,
0: естественно, вы катите себе по лужайке,
1: да,
0: вы нюхаете цветочки.
1: Конечно.
0: Бабочки.
1: А зимой-то что делать нам?
0: Зимой, ну, скажем так.
1: Зимние велосипеды, по-моему.
0: Зимние, да, зимние, специальные обмундирования.
1: Да, и зимний велосипед.
0: Зимний велосипед, и это, в принципе, все нормально, абсолютно. Во-первых, это конфиденциально. Абсолютно. То есть,
1: когда вы
0: крутите, так сказать, педали.
1: Зимнего велосипеда, это в валенках, наверное, происходит.
0: Вы, да? Это происходит в валенках, естественно. На велосипеде смонтированы прямо валенки. И вы как бы сразу вставляете ноги.
1: Они
0: же, по-моему, даже
1: железные, нет?
0: Что, валенки? Да, они железные.
1: Но с мехом внутри.
0: Внутри мех, небольшой мех. И когда вы туда залезаете,
1: да,
0: вам становится тепло, радостно.
1: Тепло и хорошо, радостно.
0: Вы начинаете улыбаться.
1: Да.
0: То есть вы понимаете меня.
1: Да, конечно, прелесть просто. Конечно, да.
0: Просто прелесть.
1: Замечательно.
0: Вот, да,
1: как,
0: да,
1: называется эта вот ваша соцсеть? Мы узнаем, как называется эта соцсеть после небольшой паузы.
0: Хорошо.
2: Связь. Перегрызая камни,
3: превозмогая боль,
2: переплывая лаву,
3: шашлык из последнего.
2: Кафе у Варана. Днем и ночью.
3: Чудеса армянской кухни.
4: Инструкция к применению 358874. Жуй. Кури.
5: Классика в эфире.
6: Легче воздуха казалось мгновенье. Протянуть хотелось руку. Но стоишь один посреди грязной комнаты. Хочешь изменить правила игры, а можешь ли? Стоишь, замер. Тихий шелест весеннего каштана за окном. Дрожь по коже. Перекрыли кислород. Включается свет. Отворяется ящик стола старого из красного дерева. В руке фотография любимого человека. И ничего нет. Ближе. Но фотография пуста. Ничего не чувствуешь. Знаешь, что это она. Знаешь, что каждый день без нее мука. Но мгновение времени на фото не греет душу. Изящно приходит отравляющий нутро гость. Страх. Фотография падает на пол. Закрой глаза и подумай. Чего на самом деле хочешь ты? Что побуждает тебя к действию? Рождается образ. но не схож он с цветной картинкой на полу. Тихий шелест весеннего каштана за окном, фантомы страха убегают из мысли, как старые моряки от сильной бури. Спокойствие и мирный, не имеющий границ в пространстве сон. Ибо на дне Великого океана не бывает волн, только покой. Вы прослушали отрывок из повести Франсуазы Лизон «Смех парижанки». Читал автор.
5: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом? Машина времени.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях в программе «Машина времени» профессор. Профессор Гасан Абдулаевич Харченко. И сегодня речь пойдет о той самой знаменитой, которая вам, конечно, уже хорошо известна, но тем не менее, но не так хорошо, как хотелось бы. Гасан Абдулаевич Харченко, создатель «Машины времени». Это машина, которая действительно всем машинам. Машина, она работает.
0: Работает.
7: В отличие от всех других машин времени, да. Эта машина времени работает.
0: Да.
7: Дорогой Гасан Абдулович.
0: Здравствуйте.
7: Здрасте.
0: Здрасте.
7: Скажите, пожалуйста, в двух словах, как работает машина?
0: О, чудо, чудо. Я сам не представлял себе, что это оказывается все гениальное просто.
7: Угу.
0: Все. Угу. Я взял щепотку пыльцы. Буквально. Растер ее на маленьком стеклышке, повернул, направил линзу, как полагается. И что вы думаете? Произошло чудо. Я переместился на 10 минут назад. Вы понимаете, в чем дело?
7: Удивительно.
0: Да, да,
7: вот
0: да,
7: что
0: да.
7: Я хочу...
0: Пока машина работает на 10 минут.
7: Ну, вот этот вопрос, который, и, конечно, и задаем мы
0: сейчас.
7: Ну,
0: вот есть...
7: Машина времени, ну, в нашем представлении, простом обывательском представлении, машина времени – это такая вещь, которая, ну, может перемещать нас куда угодно.
0: Конечно.
7: И можно и в средние века улететь.
0: Абсолютно.
7: И можно отправиться на пирамиды Хеопса, так посмотреть на самого товарища Хеопса.
0: Да.
7: Вот,
0: и лично, и его заместителя.
7: Да, кстати, ну, и его заместителя, как говорится.
0: Естественно.
7: А можно и на Моисея посмотреть.
0: Можно.
7: Сесть. А можно и, как говорится, сами знаете с кем.
0: Можно полетать с птеродактилем.
7: Да боже ты мой.
0: Боже мой.
7: Да, конечно.
0: На крылья.
7: Вот, что только. Да. Вот. Ну, их существует масса, так сказать, таких вот, как мы знаем, ну, таких вот мифов, что ли, да?
0: Ну, конечно.
7: Ничего нельзя изменить в прошлом. Если ты что-то изменил в прошлом, то в твоем времени все уже изменится.
0: Конечно. Вот. Конечно.
7: Я что хочу... Там пошевелил, здесь поменялось.
0: Да.
7: Я что хочу вас спросить. Вот сейчас пока
0: да.
7: Ваша машина работает в диапазоне 10 минут.
0: Да, да.
7: Всего 10 минут.
0: Всего 10.
7: 10 минут назад
0: и вперед.
7: И вперед.
0: Туда,
7: то есть вы можете в будущее полететь?
0: Абсолютно.
7: А 10 минут в будущее?
0: Да, абсолютно.
7: Обалдеть.
0: Это
7: обалдеть.
0: А общий метраж получается у нас 10 минут туда и 10 минут назад. Это уже 20 минут.
7: Ну, то есть в одно касание туда, в одно касание обратно.
0: Да.
7: Я
0: да.
7: вот что хочу у вас спросить. Туда, как говорится, и обратно.
0: Туда и обратно.
7: Туда и обратно, туда и обратно. Туда-сюда.
0: Туда-сюда. Постоянно.
7: 10 минут.
0: Да.
7: Всего 10 минут, но какие 10 минут?
0: Конечно.
7: Вот что мне хочется спросить. А какое все-таки главное коммерческое применение? Ну, ученые ведь не интересуются 10-минуткой в будущем. И 10-минуткой.
0: Нет, конечно, конечно, конечно. Но тем не менее, мы открыли удивительный, я бы назвал это, портал.
7: Угу.
0: Это настоящий портал во времени.
7: Я вот что хочу спросить. Вот о будущем мне сказал.
0: Да.
7: Ну, например, когда играют, так сказать, футбольные команды.
0: Ну, например.
7: Вы, так сказать, перемещаясь на 10 минут вперед,
0: конечно.
7: Вы можете за 10 минут до конца матча сказать его исход.
0: А, исход, абсолютно. Абсолютно.
7: Понимаю вас.
0: Но помимо этого, это поиск вещей.
8: Вы можете представить.
7: Это самое важное.
8: Это самое. Люди теряют вещи, люди забывают вещи, люди путают вещи. Вы понимаете?
7: Ну, то есть, словно говоря, вот я потерял вещь.
8: Да, да, да.
7: И мне не нужно ее искать.
8: Не нужно.
7: Я сразу должен обратиться к вам.
8: То есть вы перестали нервничать, вы успокоились, вы... Особенно это касается женщин. Вы же понимаете, это суматоха. Это начинается истерики.
7: Потеряла ключи.
8: Да. Я не хочу. Вот это вот жуткое. А ко мне приходила одна такая, Засойская. Это и известная кутюрье Засойская.
7: Ну, Марина, прежде чем мы поговорим о Засойской кутюрье, которая к вам приходила, мы прервемся буквально на минуту, послушаем прекрасную музыку.
8: Я люблю.
2: Флора и фауна родной планеты.
6: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.
9: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости. МИД может принять конвенцию по защите прав народов среднесурковых областей. Соответствующую ноту эти народы направили в адрес ведомства в 18 веке. Среднесурковые давно являются нашими партнерами, и пора привести их в соответствие, подчеркнуто в заявлении МИДа. Финансы. Центробанк сообщил о своем решении урезать. Это повлияет на кривую Смита и может расширить возможности для спекуляций в секторах FB и Lambda, полагают эксперты. Мы дозвонились до нашего специалиста по бумагам.
1: Решение беспрецедентное. Если так пойдет и дальше, прогнозировать сложно. Но динамика есть, это уже сигнал.
0: Наука. Экспедиция Беспятова, уже 86 месяцев находящаяся на раскопках кургана Малый Клёпотов в Ильменской автономии, сделала уникальное открытие. Отрядом были обнаружены уникальные уйгурийские сикли, считавшиеся безвозвратно утерянными.
2: «Они оказались живыми, а для нас это уникальная возможность»,
0: — сказал Беспятов. Фоменко Фейк Радио. Новости. Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
3: Лицензия 62-37-99-97-17-64-83-42-15-67-422-86-11-УК-СМ-УК.

0: Уже слух меж самками уже прошел?
1: Да, конечно, конечно.
0: То есть, в принципе, знают, что есть
1: они
0: у нас Виктор,
1: уже,
0: да,
1: Виктор,
0: который
1: уже,
0: да, может 14, да, не боится.
1: Который 14 раз.
0: Может.
1: Да, 14 раз. Я не побоюсь этого,
2: да,
1: слова.
2: Вот меня что, да, еще удивляет? Ну, да, ведь, пожалуйста, у вас, наверное, все-таки есть какие-то друзья, молодые богомолы. Да,
1: да,
2: молодые богомолы еще до спаева.
1: Но они гимбы,
2: да,
1: равно,
2: ну, да, да. Но неужели они не обращаются к вам, так сказать, как к старшему другу, да, за помощью, за советом?
1: Обращаются.
2: Как избежать этой страшной кончины?
0: Как выжить, в конце концов?
2: Да, да, да.
1: Я провожу курсы.
0: После того, как совокупительный орган попадает в совокупительную сумку.
1: Вот я провожу именно вот эти занятия. Когда у меня курсы, да. После курсов их, конечно, съедают.
2: Все равно.
1: Ну, конечно. Я с ними прощаюсь.
2: То есть вы гарантии не даете?
1: Нет, никаких гарантий.
0: Вы не даете никаких гарантий, но деньги берете.
1: Деньги беру, да.
0: Деньги за курсы вы берете, но гарантий не даете.
1: Никаких гарантий, а потому что это судьба. Это судьба.
0: Может быть и так, может быть.
1: Это судьба. Это любовь и это судьба.
0: Неужели у вас нету ни одного отличника на курсах, который мог бы повторить ваш подвиг?
1: Ну, есть один.
0: Может быть, вы просто, может быть, вы хитрите.
1: Нет, я не хитрю.
0: Самое главное.
1: Есть один, у него очень большой орган. Орган.
0: Какой?
1: У него очень большой.
0: Совокупительный.
2: Длина органа позволяет быстрее убежать. Просто
1: Да, потому что он отталкивается как бы от сумки и быстро должен убежать. Я сейчас пробую с ним пока, так сказать, это все прикидочно.
0: Очень.
1: На тренажерах, естественно. Есть специальный самка на тренажер. Это нормально, так сказать. Естественно, на этом тренируются все.
2: А сыновей мальчиков своих?
1: Да.
2: Вы тренируете?
1: Нет, пока нет. Только рассказываю про мать. Пока рассказываю про мать. И тренирую пока вот этого юнца, как я его зову, Бобик.
0: Ну, Бобик, да, он же посторонний.
1: Бобик абсолютно посторонний, так сказать, да. Он еще не набрал этот вес.
0: А давайте вот такой вопрос задам вам.
1: Да,
0: сколько,
1: пожалуйста,
0: стоят курсы, курсы для самца богомола? Сколько стоят?
1: Я вам скажу, несколько лепестков розы.
0: Да. Несколько лепестков розы,
1: да.
0: И вы уже на курсах.
1: И я уже,
0: сколько,
1: да,
0: скажите, пожалуйста, сколько длится ваш курс обучения, как остаться в живых после спаривания?
1: 10 занятий.
0: 10 занятий.
2: Ну, в общем, 10 немного, 10.
0: Это нормально. Ну, да, пока еще ни одного выжившего.
1: Нет.
0: А
1: конечно.
0: Сколько вы уже преподаете?
1: Да уже 5 лет.
0: Ну, то есть получается, что пока все неудачно.
1: Неудачно, пока неудачно. Вот мне очень на Бобика, я надеюсь, потому что у него очень большой орган, очень длинный орган. И на тренажерах он пока показывает замечательный результат. Я даже хочу послать его, ну, я не знаю, как это будет называться, спаривание, игры спаривания.
2: То есть у вас хорошо оборудованные вообще курсы, тренажеры, я смотрю, тренажерный зал, да.
1: Игры спаривания — это летние, конечно, игры.
0: Ну, это, скажи, просто, это частное или полугосударственное?
1: Это полугосударственное.
0: Полугосударственное?
1: Да, это полугосударственное.
2: То есть дотация все-таки есть
1: государственные? Полугосударственные курсы спаривания.
2: Дотация есть, да, государственная?
1: Дотация, конечно, есть, естественно.
2: Ну, на тренажеры, я думаю, да.
1: Да, конечно.
0: Ну, это прекрасно. Ну, вы отчитываетесь за эти деньги?
1: Я отчитываю за эти деньги. Передо мной, так сказать, постоянный открыт, как бы, я абсолютно прозрачен здесь, и Бобика я воспитываю.
0: Я вот что хочу спросить. Да, скажите, пожалуйста, мне очень интересно узнать следующее. А вот вы, так сказать, влезая в государственные деньги,
1: да?
0: Не боитесь, так сказать, что в конечном итоге государство спросит, где результат ваших курсов?
1: Я
0: где
1: знаю.
0: Где еще выживший?
1: Я предвидел, когда я залезаю как в сумку к самке, это практически то же самое, что залезать в сумку к государству. Это же практически то же самое. И там тоже надо быстро выдержать.
0: И убежать.
1: Чтобы
0: остаться в живых.
1: Естественно.
0: Ну, в принципе, понимаю вас.
1: Это, конечно.
0: В принципе, понимаю. Так оно, в принципе, и есть. Но вот она, совокупительная система с государством в жизни богомолов.
1: Да.
0: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Виктор, самец богомола, который выжил после спаривания с самкой.
1: Да.
0: Да. И эта программа «Приказано выжить» на Фоменко Фейк Радио.
3: Приказано выжить. Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа?

0: вами передача «Береги берегущего». В гостях Кали Рубеночка Задьян, замечательный, прекрасный основатель холдинга «Займ». И мы говорим о мотомстве, о транжирстве и о том, как получить справку. А с вами, конечно, Ирина Рыбладзе. Да, продолжаем.
1: Ириночка, дорогая, приятно с тобой сидеть, приятно просто беседовать с тобой.
0: Итак, второй вариант мы разбираем.
1: Все второй вариант, сдан. Когда все анализы сдал, все посмотрели.
0: Прямая кишка все рассказала нам.
1: Все кишка тебе сказала, все сказала, прошептала тебе, сказала, он мот.
0: Или
1: мот.
0: Транжир.
1: Или транжир. Все кишка сказала, транжир. Транжира.
0: А если, скажите, а если все не, и не мот, и не транжир, что кишка говорит?
1: А кишка тогда тихо сиди. Просто тихо сиди.
0: Молчок такой.
1: Всасывается.
0: Молчок, да.
1: Всасывается и туда, и сюда. Ага. И все. И молчи.
0: Понятно. Так, третий вариант теперь.
1: Третий вариант, и я скажу, самый неприятный для транжира и для мота, самый неприятный.
0: Да что же это такое?
1: Третий вариант, это когда мот до такой степени мот.
0: Так.
1: Или транжира до такой степени транжира.
0: Так.
1: Что ему сразу выдается сертификат, который называется мот и транжира навсегда.
0: А как определяется-то это?
1: Просто ему говорят... Когда он спрашивает, когда вы отдадите деньги? Ему говорят, никогда.
0: Так.
1: Так и называется сертификат. Никогда.
0: Так.
1: Или транжира навсегда.
0: Транжира навсегда.
1: Да.
0: Вы говорите, и для этого варианта никакие анализы не нужны.
1: Ничего не надо, нет, просто прийти надо. Поцеловать, выпить чашку чая, вино, там шмино. Просто попить, посидеть и сказать тебе, спасибо, дорогой. Иди, дорогой, ступай.
0: Я поняла, мне кажется, я поняла. То есть вы даете вот эту вот справку, мот навсегда или транжира навсегда, но с этой справкой он ни в театр может, не может пойти, ни в туалет, ни в кино, никуда.
1: Нет, почему может ходить? Он куда угодно может ходить, но...
0: За свои деньги.
1: Да, конечно.
0: За свои деньги,
1: да,
0: понятно.
1: Конечно. К сожалению, это так бывает, и это очень часто бывает, что ему деньги не выдают. Сурен все проверяет.
0: Все честно проверено, но
1: все
0: денег...
1: Все по-честному, да.
0: Понятно, да. И справку, а же и справка вообще, какая-то в ней надобность тогда есть с этой справкой?
1: Есть обязательно. Это же не ЖЭК какой-то, ЖЭК-ШМЭК, или там это товарищество-маварищество.
0: Чему эта справка может поспособствовать?
1: Справка...
0: Ну, хотя бы в лагерь какой-то
1: поехать. Можно попасть в любой лагерь.
0: А, вот лагерь
1: конечно,
0: можно?
1: Да, в лагерь легко попадает.
0: Северный какой-то, да?
1: Я так любой типа, настолько южный, знаю. Хороший, южный, красиво, когда пустыня, перекати поле, море.
0: Понятно. Без то есть лагерь без аттракционов совершенно.
1: Без аттракционов, там из ручья попить немножко, и все только. И солнце.
0: И туалет на улице.
1: Солнце и туалет на улице. Все.
0: Ну, вы знаете, а на любителя? А может, кому-то понравится?
1: Есть, вы знаете, Ириночка, есть любители такие.
0: Да.
1: Они любят.
0: Мот-турист называется.
1: Мот-турист навсегда называется. Мот. И ему говорят, до свидания, дорогой. Давай, до свидания, тебе говорят. Все, и мот пошел.
0: Мот-турист, да.
1: И мот-турист. И транжира тоже, до свидания.
0: У них даже слеты бывают, насколько я знаю.
1: Слеты, конечно. Да. Они собираются, там опять шпили-вили начинаются,
0: да?
1: Справки
0: да,
1: друг друга меняются, всем песни поют,
0: лыжи,
1: все друг
0: да,
1: друга
0: да,
1: поздравляют, поднимают бокалы и вино. Понимаешь, все красиво.
0: Ах, красота, действительно, как красиво, рассказываете вы, Кали Рубенович, прекрасно просто,
1: да,
0: прекрасно.
1: И правильно.
0: Скажите,
1: да,
0: у меня
1: что?
0: Острый вопрос.
1: Ну, говорите.
0: А у вас у самого нет такой справки?
1: А у меня множество справок есть.
0: А у вас на три варианта, наверное, есть,
1: на
0: да?
1: На все варианты справки есть, то если есть, надо. Конечно,
0: то есть иногда вы и в лес,
1: и под дрова. Как
0: да?
1: Это есть такая поговорка, и в лес, и залез, и под дрова.
0: Ну что ж, дорогие радиослушатели, я думаю, что вы получили удовольствие от общения с замечательным Кали Рубеновичем Казадьяном. Вы узнали все о холдинге «Займ». И теперь вы можете обращаться непосредственно к нему и приносить ему свои денежки. Небольшие, всего с 55 миллионов, по-моему, у нас значит, да, начинается первый
1: да,
0: вариант?
1: 55
0: да,
1: начинается
0: да,
1: для,
0: да,
1: мот,
0: да,
1: для мото 55
0: да,
1: миллионов,
0: да,
1: для транжира да, 68 миллионов.
0: Всего ничего. Спасибо, дорогие радиослушатели.
1: Всегда
0: с вами
1: рады
0: была...
1: будем. Заходите,
0: да,
1: дорогие друзья.
0: С вами была Ирина Рыбладзе и передача «Береги берегущего».
1: Вай.

0: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный норный зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей, но достоверность этой оценки сомнительна.

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.

0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, мальчики и девочки. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И у нас сегодня в гостях замечательный человек, очень интересный. Да-да-да, это почетный член архжилцентра проекта, архитектор с огромным стажем, с огромным количеством работ, успешными очень. Это Кармен Залутрян. Здравствуйте, Кармен, здравствуйте.
1: Да? Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да-да-да, что здравствуйте, вы... Да. Ну, я понимаю, что передача у нас острая, но я не ожидал, что вы так быстро расстроитесь. Да, мы встретились именно для того, чтобы вскрыть, наконец, этот нарыв. Нарыв. Давайте же его вскроем, Кармен. Вскроем его, чтобы узнать, так сказать, подоплеку. Вот всю вот эту подоплеку. Как известно, я сейчас чуть-чуть введу наших телезрителей в курс дела.
1: Именно введите, введите, конечно.
0: Да, я пытаюсь сейчас ввести. Именно Кармен Залутрян, это он автор, так сказать, проекта общественных туалетов. То есть туалеты, которые находятся на улице, в театрах, в парках отдыха, ну, я не знаю, в планетарии, везде, аэропорты, торговые центры. Центр везде. Собственно говоря, эти туалеты проектировал Кармен Залутрян. И вот именно этот человек у нас в гостях. И в чем же заключается острота нашего вопроса? И нарыв, который мы пытаемся вскрыть. Почему все-таки мы никак не можем избавиться от очереди в женский туалет? Почему? Почему везде, в аэропорте, в торговом центре, везде мы сталкиваемся с этой проблемой? Скажите.
1: Да.
0: Да.
1: Я согласен, я виновен. Я виновен. Но ведь и меня тоже можно понять, понимаете?
0: Ну, расскажите.
1: Я вам объясню.
0: Да.
1: Когда Гюзель оставила меня...
0: А кто это?
1: Гюзель, ну, господи, что же непонятно. Гюзель — это Гюзель. Это моя любовь. Когда она оставила меня, я не находил себе места, вы понимаете? Вообще не находил себе места, понимаете? И только месть жгла мое сердце.
0: Ах, вот в чем дело.
1: Вот. И я после этого, конечно, подумал, как я смогу ей отомстить, чтобы она везде сталкивалась, везде, куда бы ни пришла, везде, с огромной проблемой.
0: Понимаете? Так или иначе вспоминала вас.
1: Да, и я тогда как раз и спроектировал первым вот эти вот женские туалеты. Они ровно, чтобы все было, так сказать, понимаете, они ровно по размеру, как мужские. Но поскольку в мужских туалетах почему нет очередей? Потому что мужчинам все это легче, понимаете? А на таком пространстве, которое...
0: Женщина
1: это...
0: не может развернуться.
1: Женщина
0: просто
1: не может развернуться просто, понимаете? Ну, казалось бы, многие говорят, почему не сделать большими женские туалеты?
0: Ну да, чуть больше, чем мужские.
1: А потому что не надо было меня... Она бросила меня и ушла от меня. И я решил ей отомстить. Я сам понимаю, что виноват сейчас.
0: Но
1: уже поздно, понимаете? Теперь куда бы ни пришла, любая женщина стоит в очереди, конечно.
0: Да, а не останавливать...
1: Может, даже, знаете, она... Может, и описываться в этой очереди.
0: Да, конечно, и не раз такое случалось. И
1: да,
0: сколько случаев таких страшных вообще,
1: ну,
0: мы
1: да,
0: знаем.
1: Ну,
0: понимаете,
1: да,
0: в чем дело?
1: А если бы Гюзель не ушла, я бы не стал так жестоко мстить. Проектировать такие маленькие...
0: Ну скажите,
1: женский
0: ну вот скажите,
1: туалет.
0: Кармен, сколько уже прошло лет с тех пор, как Гюзель ушла?
1: 61 год.
0: Да вы что?
1: 61 год?
0: Сколько же вам было лет,
1: и
0: когда...
1: И 243 дня, и 11 часов 23 минуты.

0: Лектора.
1: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио.
2: Классика в эфире.
3: Марат Бубензон. Чёлка. Поднялся сильный ветер, и он решил укрыться от него в небольшом кафе. Толкнув тяжелую дверь, он подошел к стойке и заказал кофе без сахара с толстым ломтиком лимона. Он любил этот горький напиток, любил подтягивать его, сидя в таких вот кафе за столиком на одного. Она заказала то же самое. Он вздрогнул, услышав это, и повернул голову в ее сторону. «Не правда ли удачный повод для знакомства?» — спросил он, слегка волнуясь. «Абсолютно верно», — с какой-то детской серьезностью согласилась она, поправив челку. Потом они сидели и пили горький кофе, курили одну сигарету за другой. Они ни о чем не разговаривали. Просто сидели и смотрели друг на друга, а потом, не сговариваясь, вышли на улицу. Нашедшие друг друга долго гуляли по кривым улочкам этого города, говоря обо всем — о ветрах, морях, о собаках. На мосту, где ветер развивал полы его вороного пальто, он купил букет полевых цветов и, галантно поклонившись, подарил ей его. В ответ она взяла его за руку. Никогда в жизни им не было так хорошо. Такое могло произойти с ними. Но не произошло.
2: Классика в эфире.
4: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?
5: Без промаха!
6: Итак, это создатель отношений Вероника Зай у нас сегодня. Да. Что мы выяснили? Госпрограмма по созданию семьи. Наша многоуважаемая Вероника, она, так сказать, участвует внутри, прямо находится отношения между мужчиной и женщиной, и, так сказать, ведет их до самого ЗАГСа. Если вы приходите в ЗАГС, то вас... Вы не можете просто так прийти.
7: Нет, да? нет.
6: Вы приходите только после работы с Вероникой Зай.
7: Мало того, вы, да, приходите сам. Я практически, ну, я тоже, я в ЗАГСе тоже, я присутствую.
6: Ах, вот оно что.
7: Конечно, никакая свадьба, а потом, тем более, свадьба никакая не обходится.
6: Ну, вот что многие спрашивают, я смотрю, сейчас приходят вопросы.
7: Да.
6: Как все-таки на вас выйти?
7: Ну как, очень просто. Zaya.net, все.
6: Zaya.net?
7: Да.
6: И что нужно сделать там?
7: Ну как, оставьте заявку. Да. Zaya.net. Оставьте заявку, и появится слоган. Слоган мой. Не оступись.
6: Не оступись.
7: Да.
6: Да, не оступись. Это прекрасный слоган для такой удивительной работы. Все-таки это все-таки потрясающе. Без промаха. Вот что радует. Вот что радует. Радует, что сегодня Вероника Зай, которая, это, кстати, в графе сбылось, мы всегда, вот теперь мы женимся. Ну, я понимаю так, что после того, как так поженился таким вот способом, при помощи вашей, так сказать, создателя отношений и госпрограммы по созданию семьи, развестись уже не представляется возможным, правильно?
7: Нет, во-первых, просто это не, ну, во-первых, не то, что невозможно, действительно невозможно.
6: То есть сам институт развода уже пропал?
7: Пропал, а просто никто не разведет, понимаете? После брака зарегистрирован мною, никто не разведет, никто вам не
6: поверит. То есть здесь написано «сбылось Зая»?
7: Да.
6: Все.
7: Все, это гарант, понимаете, гарант. Mm-hmm. Вы понимаете, что если вы уже взяли эту Веронику, то все, это все, это все.
6: Потрясающе. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях была Вероника Зай, создатель отношений, участник госпрограммы по созданию семьи.
5: Без промаха.
8: В
4: Флора и фауна родной планеты.
2: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марьин башмачок –

0: scandală, dacă așa îi place la mândra.
1: Da, numai șe, șe, șe.
2: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внешняя политика.
3: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
3: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
3: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
3: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Если вдруг захочешь пива
5: или водки в тот же миг,
4: ты, дружок, не будь ленивым.
5: Я

Уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.

0: Классика в эфире.
1: Она лежала на холодном кафельном полу, притянув колени к подбородку и тихо всхлипывая. Слез не осталось, желаний, мыслей, слов тоже. Взгляд в одну точку, прерывистое дыхание. Теперь она одна. Она одинока. Как же страшно подниматься с коврика и выходить из ванны. Здесь она чувствовала себя хоть в некоторой безопасности. К этой боли она почти привыкла. Но как же страшно все-таки отрываться от оазиса привычного угнетения и натягивать безразмерную маску спокойствия и циничности. Она решила еще полежать немного и пожалеть себя. Время идет, умирают минуты. Она тоже умерла. Она умерла для всех. Потому что умерла для себя в первую очередь. Да, она мертва. Душа, как сухой галечный пляж, бесплодна и безлична. Слезы снова мелкими бусинами покатились с ресниц, присоединяясь к предыдущей партии отчаяния на поролоновом квадрате. Умывальник строго смотрел на девушку. Зеркало беспристрастно показывало истинное положение вещей. Полотенце осуждающе покачивали бахромой, повторяя брюзжание сквозняка. Она медленно поднялась и встала на колени. Слезы, боль, отчаяние, разочарование и еще слезы. Все завертелось вокруг нее, вспыхивая яркими бликами давно утерянной радости. Она начала истерично хохотать и снова упала на пол, раздавленная той малостью чувств, выпущенных на свободу. Вы прослушали отрывок из рассказа Вероники Бойцевой «Тонька».

0: что?
1: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?
2: Харлям!
3: Я вот что хочу сказать. Все-таки, понимая, что ваш конфликт с Игнатом и
2: Стуканом... Говори, не называй его.
3: Хорошо. С течением...
2: Сапоги скажи.
3: С сапогами у вас конфликт-то огромный, я понимаю, так?
2: Да, Сереженька.
3: Соответственно, хочу вам только предупредить. Вот вы в город собрались?
2: Да.
3: А ведь они уже, Игнат и Стукан...
2: Игнат,
3: сапоги.
2: Сапоги.
3: Они уже прям в городе. Ох, их тут как грязи.
2: Да их всех надо помилить. Помилить всех. Взять колесо обозрения и помилить всех. Прямо там.
3: Напоминаю, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях в передаче «К корням» основатель движения «Власть прополиса» Терентий Выхин.
2: Вот оно. И вот все Выхину.
3: Как говорит Терентий, с великим поклонением заслужи, оботрись, кусни, но не мни. Припади к прополису, унись тело дважды.
2: Почему дважды?

0: знаешь, нет. Сереженька, чувствуй дух, чувствуй твой дух тоже.
1: Угу.
0: Пошел, сейчас дух твой пошел.
1: Угу.
0: А дважды один раз ты лежа,
1: угу.
0: один раз стоя.
1: Угу.
0: Сидеть нельзя.
2: Так, а я вот что хочу спросить, а сколько умовений нужно?
0: 9.
3: Ой-ой-ой.
0: 9.
2: Прям 9 омовений?
0: 9 омовений.
2: Обалдеть.
0: И,
2: обалдеть.
0: И я скажу тебе на. Обалдеть – это истукановское слово. Скажи лучше «обаба».
2: «Обаба».
0: О, молодец.
2: «Обаба». Ну, сегодня, дорогие друзья, в передаче «К корням» у нас был основатель движения «Власть прополиса» Терентий Выхин.
0: Да.
2: Спасибо вам большое, Терентий.
0: Не за что тебе, не за что. Пусть дух твой развеется здесь, перейдет туда, дальше пойдет, а я сам пойду тоже. Ну и все. Утрись.
4: Харлям. Флора и фауна родной планеты.
5: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.
4: 101.ru

0: taidat olla impotentti, voi kun tulis Pepsodentti-pentti. Alkaa olla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам наконец удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи. Господи, плоско. Площадь. Некуда. Магазины бытовой техники «Площадь Плоского».
4: 9 января 1946 года.
5: Отчуем вычурной снедью. Фоменко Фрик Радио.
6: Чья спецовка?
7: Мы продолжаем программу.
6: Я за вас рисковал 2 раза, вы в курсе?
7: Вот я как раз хотел узнать.
6: А вы по таблице посмотрите, просто по таблице.
7: Посмотрите по таблице.
6: Да, сейчас вы увидите, сколько раз я рисковал за вас.
7: Я вижу. Вот здесь написано, да.
6: Конечно. Да. Не спасибо тебе, не пожалуйста.
7: Нет, я должен был сказать вам, я, естественно...
6: Да сейчас-то уже был. Чего?
7: Ну вот, видите.
6: Ну, сейчас чего?
7: Сейчас как-то...
6: Это же получается, я цыганил у вас это вот.
7: Нет,
6: спасибо, что вы рискуете.
7: Да нет, ну зачем? Я же не так.
6: Что не так?
7: Ну, я просто...
6: Что вы за человек-то?
7: Ну ладно, ну что же...
6: Поэтому мы и не живем долго.
7: Ну я понимаю.
6: Мы рискователи, поэтому ни спасибо тебе, ни пожалуйста.
7: Да.
6: Вот так рискуешь за людей.
7: Да.
6: С утра до ночи. А вы тому и пример, и образец. Вы даже не знали, я пришел к вам, а вы даже не знали, что я рисковал.
7: Видите,
6: за вас.
7: Матвей, ну это настоящая работа.
6: А что вы хотели?
7: Мы действительно с Матвеем мы сейчас заговорили на такие серьезные темы.
6: Это наболевшие.
7: Да, это наболевшие. У вас же нет.
6: Мы его ставим остро.
7: У вас есть профсоюз?
6: Есть. Но он хуевый.
7: Я понимаю, да.
6: Да.
7: Я так и догадался.
6: Ну и все.
7: Нет, все, я
6: конечно,
7: понимаю.
6: Если бы у нас был нормальный профсоюз,
7: да,
6: мы все
7: конечно.
6: За нас бы кто-то хоть как-то.
7: Да, да.
6: Я просто устал рисковать.
7: Да, я понимаю.
6: Но продолжаю это делать. Потому что кто-то должен.
7: Это ваш путь, естественно.
6: Да, кто-то должен путь. Рисковать, понимаете?
7: Я понимаю. И кто-то это не просто...
6: Ну, кто-то это не вы.
7: Это не вы.
6: Кто-то это не вы.
7: Да, конечно.
6: А это я.
7: Вот и все.
6: Вот
7: да.
6: Так.
7: Вот
6: конечно.
7: Так. Мы сегодня говорили с Матвеем Стежко, удивительным
6: человеком. Я не закончил.
7: Да, конечно.
6: Хочу сказать. Если еще ты раз, я вот так прям тебе и говорю сейчас в эфире, при людях.
7: Да, да.
6: Еще ты раз захочешь рискнуть,
7: да, Да.
6: Мне не звони.
7: Хорошо.
6: И я больше за тебя эту лямку тащить не буду.
7: Хорошо, хорошо.
6: Вот так вот.
7: Согласен.
6: И когда ты пошел на каток вот тогда.
7: На каток.
6: Не умея кататься на коньках.
7: Да, да.
6: И я рисковал за
7: да,
6: тебя.
7: Да,
6: я рисковал да, за тебя. Надевай. Да, да. Ты не спасибо мне, не пожалуйста, не сказал.
7: Да, вот сейчас, пользуясь случаем, я хочу действительно, Матвей, сказать вам большое спасибо. Матвей, тебе просто сказать спасибо, Матюш, прости, прости, если можно.
6: Да ладно тебе, Бог простит.
7: Спасибо.
6: Все.
7: До свидания.
8: Чья спецовка? Знаете ли вы, что?
9: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?
10: 처음엔 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만

0: 101, are you? Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио.
1: Снова здесь на Фоменко Фейк Радио Владислав Жульпацкий. И программа «Окулизм». Сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук Борис Степанович Рай, автор книг «Окулизм», «Второе веко», «Видеть, как слышать», да. Создатель препаратов «Слезы в порошке», «Глазной мус» и человек, который просто совершил открытие, которое называется «Мозолистые веки». Мы пришли к выводу, что мозоли на веках все-таки надо удалять, если они не лечатся. Но при этом, значит, существуют препараты «Слезы в порошке», как я уже сказал, и «Глазной мус». И вот сейчас Борис Степанович расскажет нам, как нужно капать. И мазать.
2: Капать и мазать. На этом зиждется все. Я не побоюсь этого слова. Видите, я абсолютно не побоялся его. И поэтому мы как бы и отталкиваемся с вами. Отталкиваемся от этого. И начинаем сначала капать, потом мазать.
1: Если мы перепутаем?
2: Нельзя. Нельзя. Ну как, ну что вы? Ну вы не маленький уже. Вы не маленький?
1: Мазать не пройдет капать.
2: Конечно.
1: А мазать пройдет сквозь капать. Удивительный порядок. Этот удивительный порядок.
2: Да.
1: И
2: да.
1: Как бы, понимаете, и, видимо, основная проблема, что люди путают, видимо.
2: Вот. Поэтому чуть-чуть можно впрыснуть. Ну, как бы я имею в виду капать, чуть впрыснуть. И этим вы дадите как бы уже первую.
1: Понимаю вас. Это интересно. Вот теперь у меня возникает такой вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, хирургическое вмешательство в веко,
2: да,
1: в мозоли,
2: да,
1: которые образуются на веках,
2: да,
1: от частого моргания,
2: да,
1: вот оно вами не рекомендуется, правильно?
2: Нет, не рекомендуется, абсолютно.
1: И я вот что хочу спросить. Какое количество, на ваш взгляд, морганий в течение жизни человеческой, наиболее, что ли, актуально, наиболее, что ли, правильно?
2: Понимаю. Частое моргание, опять вернемся немножко к сексу, чуть-чуть. Хоть вы как бы, скажем, это не ваше, но все,

0: Неважно. Неважно, ведь тут как бы ведь важен процесс. Понимаете, о чем? Да?
1: Ну, я хотел услышать конкретное, конкретное число морганий.
0: Число морганий 34.
1: 34 моргания.
0: 34 моргания. Это при первых попытках.
1: Да, а вот такой у меня вопрос. 34 моргания. Если мы за 34 моргания не умудрились, так сказать, вступить в эту половую гармонию, между... Ну, мы обсуждаем только мужчину и женщину.
0: Ну, естественно.
1: Правильно понимаешь? Да, другое ничего
0: нет. Нет,
1: никакие, так сказать, глупые вот эти отклонения.
0: Это гибель полов, я считаю.
1: Гибель полов, вы считаете?
0: Это моя следующая книга, кстати.
1: Гибель полов?
0: Да, гибель полов.
1: Так вы за или против?
0: Ох-ох, я вам сказал.
1: Ох-ох-ох,
0: да.
1: Все-таки. Острая сегодня дискуссия
0: острая
1: у нас возникла.
0: Конечно.
1: Гибель полов.
0: Гибель полов.
1: И мы не понимаем, за кого сегодня здесь у нас...
0: Борис.
1: Борис Степанович.
0: Нет, Борис Степанович, конечно, за противоположность полов, естественно. Ага. И я гибелью полов называю их отождествление. Понимаете, о чем?
1: Вот. То есть вы четко занимаете позицию?
0: Абсолютно.
1: То есть ваша позиция четкая?
0: Моя четкая позиция. 34 моргания при первом. Ну, 18.
1: А дальше уменьшаем.
0: Дальше, конечно, 18.
1: Дальше моргания уменьшаем.
0: И я вам скажу, ближе к концу.
1: Удивительно.
0: У вас
1: сработали с вами.
0: Сработали. И вы знаете, передается. Удивительно.
1: Понимаю, да.
0: Вот это все передается. А я вам скажу, почему. Мы почувствовали уже как бы вот это вот глазное дно, я так называю. Глазное дно – это же эхо.
1: Все-таки я хотел бы вернуться. При первом соитии вы, как настоящий глазник, советуете 34 моргания.
0: Да.
1: 34.
0: Затем.
1: А если, предположим, я совершу 39?
0: Вы будете себя на...
1: Не уважать?
0: Не уважать. Какое-то что-то... Что-то начнется такое, знаете, противоречие какие-то. Сами себя вы как бы раскусите раньше времени.
1: Понимаю, вот, понимаю. Ну, а теперь давайте уже назовем общее число морганий, которое бы интересовало нас с точки зрения здоровья. Сколько раз нужно моргнуть за жизнь?
0: 9 миллиардов 980 миллионов. 804. Ну, это я просто.
1: То есть мы уходим к цифре, приближается 10 миллиардов. Это оптимальное число морганий. Оно не дает, как я понимаю, мозолей навек.
0: Не дает, абсолютно.
1: Не дает.
0: Абсолютно.
1: А вот если уже 12,
0: все.
1: Тогда
0: это
1: уже,
0: передвигается,
1: уже мозоли появляются.
0: Появляются, естественно. И приходится опять вот, возвращаться к этой нашей.
1: И мы, дорогие друзья, вернемся в студию сразу после небольшого перерыва.
0: Давай.
1: Снова продолжим разговор с Борисом Степановичем Раем в программе «Окулизм».
2: Самостоятельно подносим карту. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
2: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая дзит. Пение, громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Мускус.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня на Фоменко Фейк Радио программа «Мускус». И у нас в гостях Виктор Мускус. Мы, значит, выяснили, что в удивительном огромном количестве, как я понимаю, Виктор выделяет мускус. Этот мускус, значит, для чего он? Ну, вот выясняется, что основная тема мускус – это топливо для барж. И сейчас получается, что мускус… Ну, вы говорите, что мускус вполне возможно в военных целях будет использоваться.
4: Да, в общем, мы так планируем сейчас. Мне там рассказали, что можно соорудить вообще такие военные баржи. Вот, на них там, ну, вот отправлять там далеко, за рубеж, естественно. Ну, это экспорт там туда-сюда.
3: Вот. То есть экспорт можно еще, им получается, экспортировать мускус ваш?
4: Можно экспортировать на них же, и можно экспортировать мускус.
3: Я вот что хочу спросить у вас. Экспорт мускуса, какие перспективы?
4: Да у меня его дофига просто. Вот в чем все дело. Я же не виноват.
3: Скажите, в чем если виноват, не виноват? Это польза для страны.
4: Конечно, польза.
3: Скажите,
4: конечно.
3: Вот такой вопрос. Вот, предположим, вот если, не дай бог, военные действия.
4: Да.
3: Вы, так сказать, если впереди колонны, например.
4: Ну, если впереди колонны, значит, это уже понятно, что там все, кто впереди, там на меня пойдут, они все
3: противники
4: лягут.
3: Наши противники. Все лягут. Наши противники все лягут.
4: Лягут.
3: Потому что мускус.
4: Потому что мускус.
3: Мускус – это основа.
4: Это основа, да.
3: Просто они получается, лягут. У кого больше мускуса, то ли…
4: Да.
3: А вот такой я хочу задать вам вопрос сразу. А на международной арене вы уже появлялись?
4: Конечно, появлялся.
3: Я хочу вот у вас сразу спросить. А за рубежом есть аналоги вас?
4: Нет, к сожалению. А может, к счастью, а кто его знает там? Я же не знаю.
3: То есть вам по мускусу, в принципе, равных нет?
4: Равных нет.
3: Схлестнуться не с кем.
4: Да и в космосе тоже, я думаю.
3: Обалдеть можно. Обалдеть.
4: А туда уже пробовали, а каких-то этих отправлять хвостатых, ну, ничего не получилось.
3: Я просто вот хочу задать вам вопрос. А вот я знаю, что у вас брали с собой ихтиологи.
4: Да, да.
3: Киты очень любят мускус и очень чувствуют его.
4: Да.
3: И ихтиологи брали вас, чтобы привлечь, так сказать, китов, чтобы изучать их поближе.
4: Ну, естественно.
3: Не убивать, не дай бог, просто изучать.
4: Ну, естественно.
3: Вы плавали с ними на пароходе, киты подплывали близко.
4: Ну, на барже мы плавали, во-первых.
3: Такой, на барже?
4: На барже, конечно.
3: На своей вот этой барже?
4: На своей барже, вот эта, которая уже переделанная, специальная такая.
3: То есть, в принципе, мускус на барже получается.
4: И получается мускус на барже, а киты, они нас сопровождали там до самого конца.
3: То есть, получается, сейчас вот я понимаю, да, что благодаря тому, что вы у нас есть...
4: Да.
3: В принципе, выходит так, что мы защищены абсолютно.
4: Абсолютно.
3: Во-первых, не будет военных действий ни с кем.
4: Ни с кем.
3: Все знают, что у вас мускус.
4: Вот и все.
3: Вот.
4: Ни у кого другого мускуса нет. И все.
3: В таком объеме.
4: В таком объеме, конечно.
3: Потому что у меня он есть, но у меня его совсем практически нет по сравнению с вашим.
4: Ты как?
3: Ваш мускус, как говорится, всем мускусом мускус.
4: Понимаешь, что разница здесь?
3: Я вот что еще хочу спросить вас. Скажите, ну, предположим, если вот вы летите в самолете, например.
4: Ну, там сложнее, сопла забивается.
3: То есть в самолете не очень?
4: Не очень, поэтому я стараюсь не летать. Ну, как-то там, я говорю, больше на барже. На барже.
3: То есть, даже если в отпуск...
4: На барже.
3: Тогда. На барже идете в отпуск.
4: Естественно.
3: Вот что еще хотел бы узнать. Вот вы приходите, предположим, в отпуск. Вот вы пришли.
4: Ну, пришел.
3: Ну, предположим, вы захотели отдохнуть, предположим, ну, где-нибудь там на Средиземном море.
4: Ну, да, на острове там, на острове.
3: Вот вы подплываете на барже.
4: Да.
3: Ну, все же чувствуют ваш мускус.
4: Ну, конечно, чувствуют.
3: Вот я сейчас сижу, честно говоря, в студии и прям чувствую... Ну, мне уже трудно работать.
4: Трудно, я знаю.
3: А я знаю, что вы сдерживаете ваш мускус.
4: Я сейчас очень сдерживаю. Я вообще, если бы я не стал сдерживать, сейчас все бы тут залипло вообще.
3: Боже ты мой.
4: Вся аппаратура залипла.
3: Два слова я хочу сказать перед тем, как мы продолжим. Сейчас мы возьмем небольшую паузу, потому что мне нужно
4: порций.
3: Буквально две минуты, чтобы стряхнуть себя просто мускусом.
4: Давай, конечно. Легко.

0: Мяса Курского во всех аптеках для дальнобойщиков.
1: Классика в эфире.
2: Луна скрылась. Затмение. Звезды рассыпались, как хрустальные бусинки. И появились первые аккорды звездной сонаты. Звуки становились все явственней. Звезды пели. Звезды звали. Звезды тянули в дорогу. Вот тело услышало зов звезд. Волна прокатилась снизу вверх и зацепилась за ноты звезд. Отразилась от них и принесла новую силу. Влилась в тело и, пройдя его, ушла в землю. Но часть осталась внутри. Потоки все сильнее и сильнее уходили вверх и вниз. Энергия звезд просыпалась в теле. И тонким лучиком, скользнув по рукам, заставила их подняться вверх к небу. Появилось спиральное вращение. Все закружилось. Хороводы звуков и света сплелись в один бешеный танец. Образовалась сфера. Вращение усиливалось. Все быстрее, быстрее. Я перестал быть. Исчез, растворился в танце света и звука. Стал песней звезд и неожиданно потянулся вверх. Туда, откуда шел тот странный зов. Зов, который я однажды услышал в детстве. Яркая радость стремительно осыпалась кашлями дождя, вливался в поток, заставила его ослепительно сверкать. Сила вырвалась на свободу, сила творила музыку, музыка лилась яркими, воздушными, прозрачными красками. Рисовала узоры, рядом мелькнуло понимание и любовь. Прозрачным звуком рассыпалась улыбка, легкий полувздох образовал кристальную структуру, и мгновение разбил ее на брызги света. Я вздохнул и откинулся на спинку стула. Ночь. За окном темная ночь. Скоро, очень скоро надо будет решать. Трудно принять решение, очень, но что осталось нам на этой грешной земле? Лишь сожаление. Несбывшиеся надежды, пепел на крыльях. Итак, выбора нет. А был ли он когда-нибудь у нас? Ни тогда, когда мы впервые появились здесь, ни сейчас. Выбора у нас не было.
3: Вы только что прослушали отрывок из классической космоновеллы Иоланта Родина «Первопроходцы». Читал отрывок Юрий Бурзон.
1: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?
5: Все на чистоту! мы вернулись в студию, да. И мы вновь с вами.
6: Да.
5: С вами Юрий Бурзон. И удивительная, просто, ну, сама природа, я бы сказал, природа...
6: Ну, я в качестве рекламы, как бы.
5: В качестве рекламы, да.
6: Своих же капсул.
5: Людмила Парабас.
6: Здрасте.
5: Да.
6: Еще раз.
5: Удивительно. Здрасте, здрасте, здрасте. Да. Мы ждали вас, потому что нас интересовало, вот наших зрителей, наших слушателей, да. Интересовало, ну как же так, как обойтись без личной жизни? Как же так,
6: да.
5: Как же вот эта вот сфера, вот как без нее обойтись?
6: Вы знаете, это искусственно повышена планка необходимости. Да.
5: А на самом деле?
6: На самом деле это все привнесено извне. Это совершенно кто искал, что это необходимо? Ну кто?
5: Да,
6: это
5: ну я понимаю, да.
6: Это вот в детстве неправильных сказок наслушаетесь,
5: ну,
6: понимаете?
5: Да. Ну,
6: и
5: да.
6: Пошло-поехало.
5: Подождите, а как же быть с продолжением рода тогда, извините?
6: Ну, понимаете, всегда будут вот эти вот, как сказать, люди несмелые.
5: Ну.
6: Я бы сказала, бояки.
5: Бояки? Вы их так называете, да.
6: Которые будут продолжать род. И,
5: ну,
6: пожалуйста.
5: Да. И пожалуйста.
6: Но мы тоже можем. Ну,
5: да.
6: Ради продолжения рода, нет, это возможно.
5: Возможно.
6: Но просто знать для чего.
5: Ну, естественно, понятно.
6: Знать для чего.
5: Ну, понимаю, я вас понимаю.
6: Да.
5: А вот просто вот сама, вот как бы первозданность в вас, я чувствую вот... Как бы я вас представляю в каком-то таком лесу, каком-то таком, я не знаю, джунгли, да?
6: Ну, да, я просто только что с Гавайев.
5: Вот, я и понимаю. Вот я чувствую, что вы с Гавайев.
6: Да.
5: И вся в Гавайях.
6: Да, на самом деле, чем дальше, тем больше понимаешь, какая разница, Гавайи или нет. Я таким же образом могу поехать куда-нибудь, я не знаю...
5: На Лебяжий остров?
6: На Лебяжий остров, вот здесь вот недалеко.
5: Ну,
6: и
5: да,
6: тоже
5: да.
6: Получить свое удовольствие.
5: Свободу,
6: да, конечно,
5: и наслаждение.
6: Да, да, да. Потому что эти прогулки на лодке.
5: Да, да,
6: на
5: да.
6: Лебяжий
5: я
6: остров,
5: знаю, что
6: да.
5: Вы купаетесь нагишом.
6: Ну, а зависит от настроения.
5: От настроения,
6: хочу
5: да.
6: нагишом, хочу в пальто. От этого
5: да.
6: тоже можно получить
5: и в пальто тоже, да, вы получаете?
6: Пальто в драповом особенно.
5: А, в драповом, я понимаю.
6: Вы знаете,
5: вас.
6: Когда-нибудь
5: оно
6: пробовали?
5: Оно же немножко тянет ко дну, как
6: а
5: бы.
6: А вы не пробовали никогда?
5: Нет, я не пробовал.
6: Вы знаете, я вам рекомендую. Вот,
5: да?
6: Знаете, в драповом пальто.
5: Да?
6: Если,
5: да, да, да.
6: И знаете, такие бывают еще шапки-пирожок.
5: О, вот это значит.
6: Вот эти...
5: И,
6: да,
5: когда,
6: да, да.
5: и когда
6: да.
5: вы как бы уплываете да, в центр да, да. Лебяжьего острова, я знаю,
6: да,
5: что вы там
6: да,
5: часто
6: да.
5: бываете, да?
6: Да, да,
5: вот.
6: Да,
5: вы как раз
6: да.
5: в шапке-пирожок.
6: Но это не
5: и
6: я,
5: драмовом.
6: Это мужской наряд, я вас умоляю.
5: А, извините,
6: я
5: вы...
6: вам рекомендую.
5: Ага, спасибо.
6: Понимаете? Потому
5: ага.
6: что если вы никогда еще не
5: купались, не, пробовал ни
6: не плавали в драповом пальто.
5: В пирожке
6: и...
5: нет, нет, в шляпе нет, не пробовал.
6: Я вам
5: а ботинки
6: рекомендую.
5: Должны быть какие-то, да, естественно? Да,
6: обязательно.
5: Обязательно.
6: Обязательно, желательно зимние.
5: Зимние? Угу. Бутсы.
6: Зимние.
5: Бутсы. Я понимаю вас, я понимаю. Какая удивительная женщина,
6: да,
5: дорогие вы
6: ботинки,
5: мои.
6: Да.
5: Зимние ботинки.
6: Да.
5: Это же вообще в этом есть залог чистоты, я так понимаю.
6: Ну, залог,
5: да?
6: понимаете, ну как сказать, нужно пробовать что-то новое. Мы очень много в жизни не пробуем. Утыкаемся в эту личную
5: ну,
6: жизнь,
5: да,
6: понимаете,
5: вот
6: в эту это банальщину.
5: Это кухня, быт,
6: да,
5: вот
6: банальщина.
5: Это все. Банальщина.
6: А вот так вот подходит уже да. время, знаете, к 60, к примеру.
5: Ну, например,
6: и
5: да,
6: вот, да.
5: да.
6: И спросишь себя, а вот, а плавал ли ты в пирожке?
5: Вот. Вот. А плавал ли ты в драповом пальто?
6: Да, или, а носил ли ты цветы из кабачка в голове?
5: В голове?
6: Нет.
5: Нет, нет.
6: Итак, представляете, сколько таких вещей, которые вы еще не попробовали?
5: Я знаю,
6: потому что были заняты вот этой вот самой вот пресловутой скучнейшей
5: лабудой,
6: историей.
5: Вот, да, извиняюсь
6: да.
5: за выражение,
6: да.
5: так сказать.
6: Да.
5: да, а вот я знаю, что вы, ну, сейчас мы чуть позже коснемся, просто
6: ну,
5: сделаем
6: хорошо,
5: большую паузу. И потом еще
6: позже.
5: Об одном вашем увлечении.
6: Да, хорошо.
0: Флора и фауна родной планеты.
7: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.
0: Хорошо. 101.ru
2: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко Фейк Радио.
0: Турботай, турботай. Что значит потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой?

0: И вот мы вновь в студии Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, напротив меня сам Вениамин Кропотов, полковник вихрештурмового отряда. Харизмы просто на разрыв, я бы сказал. На разрыв харизмы, которая работает. И вот вопрос. И вот тут неожиданный вопрос, который я хотел вам задать в предыдущем часе. А если враги женского пола попадаются вам, скажите?
1: Ну, что? Конечно, попадаются.
0: Как вы себе поступаете?
1: Да вы знаете, они, во-первых, не сопротивляются никогда.
0: Ага.
1: У них только одна проблема, они очень сильно привязываются потом.
0: После наказания.
1: Ну, после наказания,
0: конечно. Ну, естественно, конечно.
1: Что, нужно понять, что наказанный враг – это новый друг.
0: А, вот так даже?
1: Ну, конечно.
0: Это же, это практически вы, это как лозунг.
1: Ну, да.
0: Наказанный
1: враг. Это как
0: враг.
1: Мир.
0: Да, это мир у мир. Ну,
1: я могу сказать, что часто бывает так, что наказывая врага в логове, мы, ну, таким образом принимаем на себя всю эту вот энергию.
0: Да, которая, я понимаю, понимаю.
1: Мы ведь наказываем по-разному. Бывает, наказываем индивидуально.
0: Да, а бывает и целой группой.
1: Группой наказываем. Ага.
0: Вот с женщинами, я помню, у вас был случай. Вот расскажите.
1: Ну, у нас был случай, да.
0: Да.
1: Мы ворвались.
0: Вот. Как вы всю группу женщин наказали?
1: Ну, надо сказать, мы ворвались вдвоем.
0: Вдвоем. То есть вы были и ваш...
1: Логово в это время после веерной бомбардировки
0: так.
1: Логово было в количестве 3 экземпляров.
0: Ого.
1: В отряд на этот момент весь рассредоточился. И мы вдвоем.
0: Вдвоем?
1: Да.
0: Это же ваш...
1: Лапин.
0: Лапин, конечно. Капитан.
1: Конечно.
0: Капитан Лапин.
1: Да. Мы с Лапиным вдвоем.
0: Да.
1: Естественно, мы в Перми ворвались в логово.
0: С вашей харизмой,
1: да,
0: конечно.
1: Ну, конечно. Мы ворвались, так сказать. Ну, и харизма с нами.
0: Да. И,
1: вот.
0: Да.
1: Ну, мы ворвались, а там 11.
0: Ой, боже мой.
1: 11 особей.
0: И все женского...
1: Все до единой.
0: Пола. Ох, тяжело.
1: Ой-ой-ой-ой-ой, я вам
0: скажу. Что началось?
1: Голодные. Сильные. Прямо, ох.
0: Крутобедрые?
1: Ну, это само собой.
0: Это естественно, да.
1: Ну, и мы взялись за это дело.
0: Ну, понятно, да. Так.
1: Ну, управились за 4 дня.
0: Все-таки за 4?
1: За 4 дня.
0: И что же после этого, привязались к вам?
1: Трагедия заключается в том, что когда мы их уже вывели, все 11.
0: Ну, да.
1: Они уже... ведь не сразу могли подняться после наказания.
0: Нет, конечно.
1: Так устали. Так они... Мы же наказываем без шуток. Мы же не делим, так сказать, женские особи, мужские.
0: Да, там по полной.
1: Мы уж наказываем, как говорится.
0: Да.
1: От всей души.
0: Что, как говорится,
1: вдоль,
0: и поперек.
1: Как говорится, да.
0: Да, да,
1: понимаю. И в хвост, и в гриву.
0: И в гриву, да.
1: Что правда.
0: Что так оно и есть. Да,
1: но все 11 были сохранены, никого до смерти не довели.
0: Так.
1: Ну, было там две, было...
0: Немножко сникли.
1: Ну, со здоровьем слабо.
0: Понимаю.
1: Кормят у врагов плохо.
0: Плохо, понимаю. Вот.
1: Ну,
0: но
1: мы
0: потом-то накормили их уже после наказания?
1: Ну, нет.
0: Нет.
1: Не накормили.
0: Почему?
1: Потому что мы сразу после наказания их через 4 дня вывели.
0: Так.
1: Из логова.
0: На свет.
1: На свет.
0: На свет, Боже.
1: На свет, Боже. Да, вывели.
0: Так.
1: Вот. А они, конечно, привязались.
0: Да.
1: Ну и хотели, конечно, другой жизни.
0: Я понимаю.
1: Вот.
0: Понимаю.
1: Но одно, как говорится, к одному.
0: Как поступили?
1: Другой. Мы, честно говоря, передали их... В обычные части.
0: В обычные части, это там, где их распределяют.
1: Потому что харизма гуманна.
0: Гуманна. Харизма гуманна, друзья мои.
1: И миру
0: этой,
1: мир.
0: И на этой миру мир. Мы давайте будем все-таки с вами, наверное, прощаться, я думаю. Да.
1: Не забывайте, дорогие друзья, наказывайте врага в его логове.
0: Всего вам самого доброго.
1: Спасибо.
0: Спасибо.

Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

Online Radio 101 101 Ro. Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио.

0: В эфире Фоменко Фейк Радио, программа «Трудный разговор», дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях ученый, изобретатель Илья Тарпацкий.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Илья. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, сегодня, вы знаете, я максимально спокоен сейчас. Максимально спокоен, хотя волнение, конечно, меня одолевает, потому что ведь сегодня я, ну, во-первых, на правах открытия наша станция получила эту возможность первой рассказать об этом фантастическом, удивительном явлении. Это фантастическое открытие Ильи. Я уверен, это, ну, это какая Нобелевская, что там, премии такой не изобрели. Вот. Но дело в том, что сегодня у нас в гостях Илья Тарпацкий, который изобрел, внимание, дорогие друзья, внимание, будьте внимательны, держитесь, как говорится, за стул. Вот, это мазь-гель-невидимка.
1: Боря, да. Вы видите меня? Боря, я здесь, я здесь.
0: Вот в этом и сложность. Илья, я смотрел сейчас, а вы, оказывается, слева от меня. Удивительная вещь. Вот это как раз дело в том, что ведь Илья Тарпацкий сейчас, ну, для того, чтобы продемонстрировать, вышел на минуту и помазал себя своей вот этой мазью гелью и стал невидимым. Вы представляете, дорогие друзья? Я, честно говоря, в такой, ну, что ли, растерянности, потому что, ну когда вы... Ну, это ж вам не, как говорится, не Герберт Уэллс, человек-невидимка, понимаете?
1: Вот Боря, это, я здесь. Да. Боря.
0: Вот. Да. Ну, давайте так потихонечку пойдем. Я попробую.
1: Давайте.
0: Человек... всегда мечтал быть невидимым.
1: Да.
0: И вот, наконец, Илья Тарпацкий совершил это открытие. Скажите, пожалуйста, Илья, вы ведь по образованию, я знаю, химик.
1: Да.
0: Всего-навсего.
1: Да. Да.
0: Вот. Ну, и почему вы, как вы, от чего вы взялись за это? Ну, казалось бы, это же невозможно.
1: Казалось. И вот один раз на уроке химии, когда соединяли обычный углеводород с этим самым, ну, вы знаете, вот, и когда это произошла реакция, вы знаете, я просто спрятался под парту, и ничего в этом такого особенного не было, но когда дымка происходит из этой пробирки, дымка, понимаете, какой-то взрыв, а я спрятался под парту, и все как бы крикнули: «Илюша!» Вот как сейчас вы мне тоже говорите: «Илья, ты где?» Вот вы, как вы думаете, где я? А? Где я? Боря?
0: Не знаю. Я, честно,

0: мы не можем ее съесть.
1: Понимаете, ну есть люди, которые совершенно нормальные едят. Вот есть такие люди, понимаете, которые, конечно, ну это, так сказать, очень высокообеспеченные люди, которые просто покупают такую рыбу, потому что ее не нужно даже в холодильник складывать, можно куда угодно, она будет лежать сколько нужно. А потом они ее просто берут и едят. Но мне, понимаете, это не близко. Просто не близко. Но бизнес, понимаете, вот бизнес диктует свои правила, к сожалению, которые, как сказать, они идут по параллельно человечности, понимаете, и моему отношению к рыбе.
0: Я вот что хочу спросить, влияет ли это, кстати, на ВВП?
1: Да.
0: Вот это вот ваш вот этот вот высоко бюджетный подход. Ну, то есть, условно говоря, получается что? Получается, что только богатые люди могут покупать рыбу с чешуей, которая не дает ей тухнуть. То есть, нетухнущую рыбу покупают очень богатые люди.
1: Ой, я бы даже сказал, очень-очень, понимаете, богатые люди. Поэтому ВПП, вы говорите.
0: А ВПП. Я просто хочу вас спросить.
1: Да. Что?
0: Вот мы простые, не очень богатые.
1: Не очень богатые.
0: Как же нам ей быть? Мы тоже бы хотели бы покупать, но у нас нет возможности.
1: Ну, друзья мои, мы даем наших рыб в аренду. Ну, конечно,
0: ну,
1: вы можете...
0: вы не раскрываете?
1: Мы даем в пожизненную аренду. Ее даже можно передавать по наследству. 300 лет, понимаете, ну, никто из людей пока не живет. Пока, кстати, для человека вот не придумали
0: вот
1: чешуи.
0: Вот я хочу спросить, следующий вопрос, мой, вы его как бы опережаете. Можно ли покрыть чешуей человека, которую вы изобрели, чтобы он не протух, но чтобы он не тух?
1: Тух. Ну, понимаете, вот с этим вот...
0: Слушайте, в последнее время, вы знаете, много тухнет людей.
1: Много, да-да-да. Вот это вот, да, какая-то вот эта тухлость, да, образовывается. И она, как сказать, усиливается, я бы сказала, в человеке.
0: Со временем?
1: Да-да, со временем, да. А некоторые с младенчества уже начинают, понимаете, ну, так сказать, да, подтухать.
0: Понимаю вас.
1: Ну, знаете, мы работаем над этим. Не хотелось бы открывать все карты, потому что мы только на, как сказать, впереди исследований, научных, но мы близко.
0: Ну, может быть, давайте поговорим о ценах тогда.
1: Давайте, хорошо.
0: Ну, вот скажите, я обычный человек.
1: Да.
0: Хотел бы недорого приобрести, скажем, полкило чешуйчатой, новочешуйчатой мойвы. Вот так мы ее назовем. Новочешуйчатой мойвы, которая не тухнет.
1: Да.
0: Во что мне это обойдется?
1: Нет, не получится. Только в аренду возьмете. В аренду.
0: Ну, вы намекаете на то, что я, кстати, не так много зарабатываю?
1: Понимаете, ну вы просто даже не представляете, о каких ценах идет речь. А аренда – это прекрасно. Это не для того, чтобы есть вам будет мойва, понимаете, для того, чтобы любоваться, для того, чтобы дружить и подружиться, детей приучить.
0: А я вот хочу спросить, а вот я могу так положить мойву на диван, например?
1: В том-то и дело.
0: Может. Она может полежать у меня и на столе.
1: И на столе, и на письменном столе. Рядом,
0: А мне здесь мойва лежит.
1: Ты понимаете, она лежит, смотрит на вас.
0: А ведь я могу просто ее обвалять в муке, но не есть.
1: Можете, вы даже можете чуть ее, как сказать, на таком теплом масле, не раскаленном чуть-чуть, как сказать, так припустить. Ей это нравится, это такое купание в масле. Мы в своих соликамских пещерах, где, кстати, мы вот и держим этих рыб, мы практикуем это.
0: Извалялся немножко в масле.
1: Припустился, а потом надо ее хорошенечко обмыть.
0: И воду,
1: уход за рыбой,
0: Скажите, пожалуйста, ваша рыба, которую, предположим, я взял в аренду, переносит водопроводную воду.
1: Я думала, вы будете говорить о транспортировке. Транспортировка очень сложно переносит, укачивает очень.
0: Понимаю. Мы вернемся сейчас к этому нашему разговору. Простите, Марго, небольшая пауза. Программа «Веселые сапожата». Вернемся к вам через несколько мгновений.
2: Веселые сапожата. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?
3: Рай. Хей, велет, кипис ван!

эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.

0: Итак, это программа «Назад во Вселенную», дорогие друзья. У нас сегодня в гостях... Вы не представляете, я сегодня являюсь, наверное, первым, кто работает в масс-медиа, первым человеком, который вот так вот напрямую контактирует сегодня с инопланетянином. Это удивительно. Перед нами, дорогие друзья, у нас в гостях сегодня на Фоменко Фейк Радио инопланетянин Зор Зок. Здравствуйте, Зор!
1: Здравствуйте. Мне очень приятно, что вы меня пригласили. Я буду говорить с вами на чистоту.
0: Спасибо вам, Зор. Мы, знаете, у нас столько вопросов. Ну, во-первых, сразу, я сразу хочу спросить, почему вы говорите на нашем родном языке?
1: Это очень просто. Я родился очень далеко отсюда.
0: Ага.
1: Но я видел вашу землю во сне.
0: И только поэтому вы говорите на нашем языке?
1: Этого мне было достаточно.
0: Ага. Скажите, а вы говорите на всех языках Земли?
1: Конечно.
0: Их 193?
1: Нет, неправильно. Их 198.
0: Удивительно. Вы о нас знаете все, Зор.
1: Я знаю о Земле все. Я люблю Землю. И она любит меня в ответ.
0: Спасибо вам большое. Вот что я хочу спросить. Как вы попали к нам? Это что такое? Как вы вообще, это целенаправленно вы приземлились? Ну, во-первых, вы удачно приземлились или неудачно? Так волнуюсь, простите.
1: Это была неудачная попытка. Я отправлялся за борием. Это топливо, которым мы пользуемся.
0: Ага. Вы просто вели свой грузовик. Грузовой корабль. Ага, это означает грузовой или корабль. Или да. Понятно. Скажите, пожалуйста, у вас произошла поломка какая-то, да, и неудачное приземление?
1: Я чувствую себя хорошо, это меня никак не коснулось.
0: А вы поняли, что вы приземлились в правильном месте?
1: Да, я приземлился где-то у вас.
0: Угу. Вот что я хочу сказать. Вы знаете, что ваш ведь корабль не был никем захвачен.
1: Я знаю.
0: Он приземлился, этот ваш корабль, никто на него не обратил внимания.
1: Я знаю.
0: А несмотря на то, что корабль приземлился неудачно, это никак не повлияло на ваше отношение к землянам?
1: Никак.
0: То есть, в принципе, вам, как говорится, похрену.
1: Как вы сказали?
0: Ну, все равно.
1: Мне похрену.
0: Вам похрену. Зор, вы прилетели один?
1: Один.
0: Потрясающе.
1: Мне похрену.
0: Ага, ага. Я вот что хочу спросить, дорогой.
1: Я полюбил ваш язык.
0: Ага. Я даже не знаю, что вас спрашивать, просто честно говоря. Ну, впервые у меня инопланетянин в студии. И несмотря на то, что вам похрену, вы не могли бы, так сказать, ответить на вопрос. Вы самец или самка?
1: Мне похрену.
0: Ага. Скажите, пожалуйста, а у вас вообще как с этим делом? Ну, сам, кто самец, кто самка? У вас есть такое?
1: Иногда бывает отличие. Но в данный момент нет. Я и самец, и самка.
0: Одновременно?
1: Одновременно.
0: Самоудовлетворяете себя?
1: Мне похрену.
0: Ага. Угу. Ну что ж, дорогие друзья, мы вернемся в студию, в которой сейчас у нас находится Зор Зок, инопланетянин, и вы узнаете подробности.
2: Back to the universe.

0: любовью. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.

0: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Судный
3: Здравствуйте, наши дорогие зрители, слушатели. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, и у нас сегодня в передаче прелестные гости. Директор хора Вениамин Витальевич Асмолов-Лядов и хормейстер Илья Бесин. Скажите, пожалуйста, Илья, а вы не боитесь потерять работу вообще-то? Вот вам что дороже? Искусство, хор, который вы выпистывали, не побоюсь этого слова, или вот этот вот алкоголь? Противный. Что дороже вам, скажите? Вот прямо вот людям скажите.
4: Вы знаете, Ира, я скажу вам так прямо при наших радио и телеслушателях. Я скажу вам так. Этот человек...
3: Да.
4: Не раз клялся. Он божился. Говорил, что больше
3: прилюдно,
4: никогда.
3: Прилюдно.
4: Он не раз медикаментозно подвергался. Не раз пытался исправиться. Ничего. Это заболевание.
5: Нет, нет, нет.
4: Это заболевание.
5: Нет, нет, я докажу вам. Это вода. Я докажу. Я абсолютно свеж. Я свеж. Я готов творить.
4: Это вы сейчас готовы?
3: Это вы сейчас свежий, а завтра уже будете совсем не свежий. Понимаете? Вот в чем дело.
5: Мне и Уткин сказал, ты должен отдаться. Отдайся.
3: Так что же вы не отдались-то Уткину?
4: Так мне кажется, он отдался уже, отдался так уже алкогольной зависимости, что дальше уже некуда.
3: Даже Уткину не может отдаться теперь.
4: Я устал заделывать гастроли, понимаете, я заделываю их,
3: заделываю.
4: Хор стоит на месте, мы не можем выехать.
5: Нет, ты насилуешь! Ты, стука, насилуешь меня!
4: Я вызову сейчас полицию, ей-богу.
5: Насилуешь ты так, нельзя меня насиловать, я его...
4: Друзья, нам требуется новый хормейстер. Нашему хору 148 единиц. Требуется новый хормейстер. Я говорю это публично сейчас.
5: Облился.
4: А вот это Рёва, пьяница вот этого.
5: Облился.
4: Вот, пожалуйста.
3: Но это
4: спасибо,
3: ничего,
4: что не обоссался.
3: Хорошо, что облились хотя бы. Ну ладно.
4: Был случай, кстати, Ирина. Я не хочу его сейчас вспоминать.
3: Не надо,
4: но
3: я...
4: он был, понимаете? Это случилось прямо на сцене.
5: Я...
4: Прямо во время они... Господи, они пели Иоланту, Петра Ильича Чайковского. И что? Он обоссался?
3: Боже.
5: Неправда. Это был... Это поток.
4: Он сказал, что он обоссался от романтического горя.
3: Не, ну так нельзя, ну в самом деле, Илья,
5: надо,
3: ну...
5: Надо понимать, Иоланту писал перед Петр Ильич, когда ему было тяжело, психологически на него давили, его насиловали, наконец!
4: Господи, боже мой!
5: А вы не понимаете, вы насилуете всех, он и вас изнасилует! Вместо того, чтобы заделывать.
4: Ну что ж, вот, собственно, и вскрывается вся Ирочка подноготная. Вся правда.
3: Я вот сейчас вот...
4: Вот как в культуре сегодня обстоит дело с хоровым пением.
3: Да, с Вениамином Витальевичем я разговариваю и понимаю, что он только и делает, что заделывает.
5: Он насилует?
3: Нет, он не насилует, он заделывает гастроли.
4: Конечно.
5: Он заделал уже двух.
3: Кого?
5: Изнасиловал и заделал двух. Ну, не буду. Я не могу.
3: Нет, знаете что? Это уже что, обвинение?
4: Это вот уже, вы знаете, обвинение? Какие-то уже мой адрес, тогда. Я даже растерялся.
5: Я не обмочился.
4: Бесин,
5: кого?
4: Бесин, ты порок! Кого? Ты человеческий порок!
3: Кого Вениамин Витальевич мог в мужском хоре, понимаете ли, заделать?
4: Действительно. Мало того, что обоссался на сцене прямо. Мало того, что еще и говорить такие вещи. Мне, человеку, который дает ему работу, который позвал его, который прикрывал его. 8 лет я прикрываю его.
3: А главное, знаете, что я хочу сказать? Как жалко хор.
4: Хор жалко.
5: Хор мой. Мой хор. Так,
3: а через какой стати он не может
5: вам принадлежать? Я никому не позволю его насиловать. Хор. Хор – это мои дети. Это дети, вы поймите, я для них...
3: Содержит хор кто?
4: Кто содержит хор?
5: Вот.
4: Вот!
3: Ну, тогда понимаете, вот вы сами...
4: Как я могу заделывать гастроли, если вы насилуете нас всех своим поведением?
5: Я на качающемся пандусе обмочился, потому что его вызывали 10 раз. Почему?
4: Ох, какие вы у нас тонкие нервные организации!
3: А не волнует ли вас, Илья, что 148 человек, мужчин, оставили свои семьи...
5: Они все хотели!
3: Секунду, оставили свои семьи без средств, так сказать, к существованию!
5: Им потом выплатили.
3: Что?
4: Кто им выплатил? Что им выплатил? Из твоей зарплаты им выплатили? С Гулькин нос.
5: Да.
3: Смешно говорить.
4: Конечно, позор, позор.
5: Они вообще чуть...
4: Мы не можем показать новую программу, которая...
5: Почему?
4: Сделана.
5: Почему? Есть, он есть все время кот пьет. В сапогах
4: все время...
5: Я подготовил, подожди, Вениамин. Кот в сапогах. У меня готова уже программа. Кот в сапогах. Но
3: это для младшей, вот эта младшая группа хор.
4: Мы академическое... Мы собрание академических исполнителей. Наш каждый солист, каждый работник, каждый член нашего хора...
5: Я умею.
4: Бриллиант!
3: На вес золота,
4: по
3: да.
4: По сути, солист!
5: Я... Перестань. Вениамин, я прошу. Я читаю по губам. У каждого солиста я читаю прямо по губам, вы понимаете?
3: Так они отказались!
5: Кто это может, кроме меня, читать по губам?
2: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о.

0: Классика в эфире.
1: Геннадий Пихтин. Лесные боги. В лесу было тихо. Где-то далеко на болотах жужжали комары. Лось забрался в топь и медленно погружался в трясину. Изредка из дремучей чащи доносились хруст и треск. Медведь залез на осину, видимо, в поисках улья. Залаяла лиса, застучал дятел. Кукушка беспристрастно выдала чей-то приговор. И тишина. Чистый воздух после грозы, скоропостижно улетевший зимовать и набираться сил на юг. Заходящее солнце с трудом пробивало лучами лесную крону, оставляя на листьях золотые пятна. Закат был великолепен. Медведь на осине полностью забыл о буле, которого там, впрочем, и не было, и устремился в закат, наслаждаясь чистотой, сочностью и яркостью багряных протуберанцев, причудливо раскиданных засыпающим солнцем по фиолетовому небу. Вовлекшись в красоту природы, он не заметил, как хрустнула ветка, на которую он оперся для улучшения обзора. Медведь пошатнулся, потерял равновесие, попытался ухватиться за сук неудачно и сорвался вниз. Пролетев порядка 15 метров, он заревел, задергался в ужасной агонии боли, страха и отчаяния и испустил дух, издав при этом долгий протяжный трубный вой, ознаменовавший завершение земного пути этого славного животного. Лось умер еще до того, как его голова погрузилась в трясину.
0: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства лососевых, но оно было утеряно Почтой России?
4: Аптечный сомелье.
5: Дорогие друзья, аптечный сомелье, здесь у вас Ростислав Вегетанов в гостях у Влада Жульпацкого, человек, от которого зависит жизнь каждого. Наш аптечный сомелье Ростик, как мы любовно его называем, с удовольствием пробует таблетки. Да, эти таблетосы он, так сказать, глотает для того, чтобы определить, работает ли лекарство. Это его тяжелая, непростая профессия. Я ведь знаю, Ростик, да? Что у вас уже, как говорится, новая модель печени.
6: Да, печень 8. Угу. Так она в простонародье называется. Угу. Но так сказать, научно это ПЧ.
5: Да, ну вот это ПЧ, да. Уже вам меняли 4, да?
6: 4, но именно 8, так сказать, это уже обновление. Угу. Это, ну, будем считать, что это уже апгрейд, вы понимаете?
5: А полный. Скажите мне, это так ли, что у вас, так сказать, к этой печени подключены еще и целый ряд, так сказать, сопутствующих?
6: Конечно, обязательно. Селезенка, печенка, значит, соответственно, работает вместе. Естественно, пузырь мочевой.
5: Да, а вот скажите, пожалуйста, оксимедипесин.
6: Да.
5: Если его вместе с рыжолем.
6: А я вам говорю, что, вы знаете, оксимедипесин, он очень тонок в обращении, потому что его принимают ректально.
5: Много нельзя.
6: Много нельзя. Много нельзя. Вы можете переборщить, начнутся какие-то, ну, несуразные вещи. Не будем даже об этом говорить. Один раз я попробовал, было несуразно.
5: Хорошо. Да. А какова же тогда взаимосвязь между кристопрополом, так, и циклопропоном?
6: Скажу вам, это почти взаимозаменяемый препарат. Я разговаривал с ведущими фармакологами в Сиднее, Там, вы знаете, проводится основная, так сказать, конференция на тему «Сколько можно?»
5: «Кто больше съел?»
6: «Кто больше съел?» Там собирается аптечный сомелье, естественно, приглашает меня.
5: Ну, конечно, понятно, что вы сомелье с мировым именем.
6: Естественно, да, естественно. Вот. Там, вот мы, там мы говорили по поводу рыжоли очень серьезно. Рыжоль вызывает экзему. Экзему неба. Экзему неба. И вы знаете, никуда с этим не деться.
5: Но ведь вы же сами, как говорится, в сами свое время, я читал, вы сами предлагали для лечения этого недуга, я имею в виду экзему неба, вы предлагали пахметоген.
6: Пахметоген хорош, немножко рисковат.
5: И устарел, наверное, уже.
6: И устарел. Пахметоген – это же ведь порошок,
5: вы понимаете? Вы же его в юности, я помню, вы еще в юности тестировали.
6: Пробовал. Я его регистрировал.
5: Тестировал.
6: И тестировал, и после этого регистрировал.
5: А, вот оно.
6: Я же его, я первый, кто зарегистрировал пахметоген как общее, как бы человеческое составляющее лекарство. Мы пробовали на обезьянах, мартышки дохли, значит, орангутанги ели с наслаждением.
5: Вот в чем разница.
6: Вот в чем разница. А потому что это порошок, очень удобно. Как бы засыпаешь себе порошок, чудно. Если экзема неба не мешает, все замечательно.
5: Ну, мне кажется, ведь вот вы, я знаю, ярый противник удалений.
6: Ну, в общем, да.
5: Конечно. Ну, то есть ампутаций.
6: Ну, все, всяческого рода.
5: Вмешательств.
6: Да, да, да, вот эти.
5: Только лекарственным путем, правильно?
6: Только. Потому что я говорю, таблетки – это все.
5: Понимаю.
6: Таблетки – это все.
5: Понимаю. Итак, дорогие друзья, хочу сказать вам, что сегодня у нас с вами в гостях был уникальный человек, аптечный сомелье, человек, который пробует на себе все новые лекарства, все новые таблетки. Это Ростислав Вегетанов. Да здравствует сульфадрибозол, пахметоген, оксимедипесин, рыжоль и кристопропол с циклопропоном. Это то, что создал наш дорогой Ростислав Вегетанов.
6: Ректальдо.
5: Спасибо. До свидания.
6: До свидания.
4: Аптечный сомелье.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобье. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
2: С нами хорошо. 101.ru
7: Трогаем все. Поменко фейк-радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Надорви уголок.
4: Потяни язычок.
3: Глотни и скомкай.
4: Рима задин.
3: Озноб уйдет. Не является лекарственным препаратом.
4: ООО «Одно здоровье».
5: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.
3: Нёбо в меду. Рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио.
6: За и против. Здравствуйте, дорогие друзья. «За и против» программа «Здесь и сейчас» на Фоменко Фейк Радио. Я Владислав Жульпацкий. И рядом со мной лидер сухих – это Любовь Потанова. И лидер одутловатых – это Сергей Груздев. Мы уже выяснили, что одутловатые – это те люди, которые имеют потрясающую возможность протискиваться. Это первое «за». А вот какая есть, какое «за» есть у сухих сегодня? Что нам ответит Любовь?
7: Знаете, гораздо, это сложный вопрос, гораздо сложнее ответить, что против, может быть, сухих, потому что, в отличие от одутловатых, которым нужно протискиваться, нам даже протискиваться не нужно. Мы везде, потому что мы сухие, мы мобильные, мы гигиеничные, мы чистоплотные, мы впереди.
6: Вот оно что. И вот теперь мы будем выяснять, кто прав. Эти простые дебаты за и против, кто прав? Одутловатые или сухие? Сергей Груздев представляет одутловатых, а Любовь Потанова сухих.
8: А я сразу хочу сказать. Сразу. А чистоплотность?
7: Да, можем, да? Это интересно.
8: Да. Не надо шамкать этими самыми. Не надо шамкать. Понимаете? Иссушенность. Это означает что? Ну все, губы землей обметало. Понимаете? Нету мощи. Нету этой удали. Когда ты прямо чувствуешь свое тело. Ты греешься и греешь других.
6: Скажите, вот как вы считаете, Любовь, сухость влияет на семейные отношения?
7: Конечно, очень хорошо. Очень хорошо. Вот в этой вот напускной мощи рассадник инфекций. Где влажно, там заводится бактерия. Моментально. Просто моментально.
6: И вот я сразу на это задаю вопрос Сергею Груздеву одутловатому. Скажите, вот в вашей одутловатости действительно много, как я понимаю, жидкостного начала.
8: Очень. А вода – это жизнь. А вода – это впрыск. Берем любой Ламборгини, да? Мы же понимаем, о чем идет речь. Я люблю
6: Ламборгини. Я, честно говоря, не очень понимаю.
8: Это машина. У меня парк машин, и я люблю, так сказать, ездить. Я люблю скорость. Это как бы жидкость. Ты протекаешь прямо внутрь этого Ламборгини, да? Как мы говорим, кокпита, если так уж совсем по-спортивному. И тут же ты включаешь energy. Start energy. Зажигание.
6: К чему этот рассказ?
8: Рассказ тому, что там начинается... впрыскивание. И я скажу, когда скорость тебя развивает твои волосы, ты чувствуешь, что ты уже завтра. Ты там. Ты находишься в завтрашнем дне. И там нет
6: места. Не понимаю,
8: места.
6: Какое отношение это имеет. Какое это отношение имеет к одутловатым. Не понимаю.
7: Позвольте мне сказать.
6: Да-да, конечно, Любочка, конечно.
8: Да-да.
7: Я попросила бы молчать. Потому что вы думаете, что мой голос я сорвала, потому что я кричала на дебатах. Нет. Потому что этот человек, он все время чихает, сморкается. У него много жидкости, брызжет слюной. И слюна попала в меня с инфекцией. И я прошу вас быть аккуратнее. Просто аккуратнее.
6: Вообще возникает вопрос, вот такой прямо у меня к Сергею Груздеву. Я как-то неторопливо начинаю занимать позицию Любови Потановой. Хотя и не имею на это права. Но в общем и целом мне кажется, да, что, конечно, Любовь права. Конечно, в вашей одутловатости много негигиеничного.
7: Да и болезненно выглядит просто. Просто болезненно.
8: Я вам сейчас отвечу.
6: Вы ответите на болезненность после того, как мы вернемся обратно в эфир. Сейчас короткий небольшой перерыв.
1: За и против.
4: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?

0: 101.ru. Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио. Сексуальное.
1: Сексуальное.
0: Сексуальное.
1: Сексуальное.
0: Революция. Мы возвращаемся в студию. В эфире «Сексуальная революция», и сегодня у нас Иренка и Макс. Так они сами договорились себя называть. И, да, конечно, наша любимая тема «Латекс. Как решиться?». Да, Иренка и Макс решились. Да. Причем они решились, они друг друга веселят, щекочут. Они каким-то образом поддерживают друг друга. Подхлёстывают, подзуживают, я не побоюсь этого слова, подначивают. Вот как вы подначиваете?
2: Я хотел бы поговорить. Честно говоря, я все время подначиваю.
0: Пожалуйста,
2: Макс никогда
0: расскажите.
2: Не подначивает, и поэтому, ну... Немножечко как-то устала от этой ситуации. Вот здесь
3: надо отдать должное Ирине, конечно. Да, она заводила, она создатель клуба «Люби Латекс», клуба «Пингвин».
0: «Люби Латекс», конечно.
2: Ну, конечно, да. Но хотелось бы от тебя, Макс, знаешь, какую-то инициативу.
3: Слушай, ну заметь, я это тоже делаю долго. Мы сейчас открыли. А мы вот... бы открыли сейчас новый магазин.
0: Это я тоже... Вот, кстати, хотел о новом магазине спросить. Извините, Иренка, пусть Макс расскажет. У вас какие-то ведь там... Там есть, это называется перепонки. Вот что это такое?
3: Ну, я хочу сказать, значит так, ну, катание на копчике,
0: да,
3: оно связано, конечно же, с перепонками.
0: Да, вот.
3: Дело в том, что...
2: Ну, это прямая связь.
3: Абсолютно, да. Ну, здесь в этом смысле нужно, конечно, говорить с человеком, который законодатель, кто создал этот стиль катания на копчике,
0: да,
3: при помощи перепонок.
2: Кто это создал?
3: Ирена, я говорю о тебе.
0: Не ссорьтесь. Ирена, я прошу
2: я
0: вас.
2: Просто,
0: улыбнитесь.
2: Да я улыбаюсь, Ирина. Ну, я просто хотел сказать,
0: нет,
2: что...
0: Нет, это вы улыбаетесь, я просто подумал, что это латекс у вас.
2: Ну, конечно.
3: Слушай, я сейчас расстегну до конца, и подожди.
0: Ну, да.
2: До конца не расстегну. Да ну...
3: Просто, чтобы с тобой нормально можно было поговорить.
2: Ну, тебе лучше.
0: Да, вот, наконец, Макс теперь, наконец, Макс расстегнулся, и, кстати, сразу как-то мы почувствовали...
2: Но в латексе ему лучше.
0: Нет, это само собой. Про перепонки вы хотели сказать.
3: Перепонки, это не служат впервые, так сказать. Получается, что перепонки не служат для упирания.
0: Ага, так.
3: Для упирания и прилипания не служат.
2: Они для растопыривания.
3: Ну, естественно, а растопыривание когда
0: сколько
3: проходит?
0: Сколько раз вы можете растопыривать вот за, как скажем,
3: сегодня,
0: за один раз?
3: Сегодня Ирена проповедует за один раз до 27 раз.
0: Растопыривает.
2: Ну, я бы даже сказал, что 28 уже можно растопыривать смело.
0: Ну, это вы знаете, это вы уже продвинутые.
3: Ну, конечно.
0: Нас слушают ведь много людей.
3: Ну, я думаю, что к осени, следующей, конечно, уже будет к 50.
2: Ну, конечно.
0: 50 растопыриваний. Да. Дорогие друзья, это удивительное. Это потрясающе. На этой удивительной ноте я хочу перенести вас в этот удивительный мир латекса. Иренка и Макс. Мы с ними прощаемся, но мы говорим им «до свидания». Мы ждем вас, мы любим вас, мы хотим
3: на правах рекламы, заходите в наш магазин «Люби Латекс», заходи в наш
2: «Пингвин».
3: Магазин. Ну, клуб «Пингвин», клуб там «Пингвин», внутри
2: магазин
3: находится...
2: «Пингвин», магазин «Латекс», вообще много еще не обсуждено
0: «Люби Латекс»
2: сегодня.
3: Много не обсудили.
0: Друзья, пока Иренка и Макс натягивают на себя оставшиеся, поздравляем их с этим удивительным каким-то соитием. Это соитие душевное, физическое, экстрасенсорное. Латекс пришел в нашу жизнь, друзья. Всего доброго вам. Улыбайтесь в латексе. Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Революция.

0: Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Мякотница однолистная. Геофит – многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни-луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.

0: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 ру.
3: Семитысячье.
4: И вновь мы в нашей студии, а напротив меня Влас Власович Внуков. Это удивительный человек, который проповедует новую веру, которая так и называется «Семитысячье».
5: «Семитысячье», дружочек.
4: Да, да.
5: Я вот скажу тебе, ты нахрапом-то не возьмешь жизнь.
4: Да?
5: Не уцепишь ее, не возьмешь, не ухватишь.
4: Угу.
5: Ты должен ее мерить. Мерить и мерить. Угу. И жить, а жизнь состоит.
4: Угу.
5: Из меры. Вот тебе, смотрю, Бурзон, нет меры.
4: Нет меры, да?
5: Безмерный ты человек.
4: Так может быть, это и хорошо?
5: Ничего нет хорошего в этом.
4: Нет?
5: Распущенность одна.
4: Ты что вы?
5: Конечно.
4: Влас Власович, а
5: я
4: как
5: вы... Я гляжу в тебя глубоко вот так, вглядываю.
4: Ну-ка.
5: И вижу, что нет.
4: Влас Власович, ну я хотел бы с вами посоветоваться.
5: Посоветоваться ты хотел?
4: Да.
5: Да уж познавать тебе советоваться.
4: Почему же?
5: Ну советуйся.
4: Ну хорошо.
5: Говори.
4: Хотел посоветоваться. Все-таки... Вы рассказали, что вот однажды вы отдыхали в поле, и что вот вы почувствовали...
5: Ты вот подкашливаешь так не просто так.
4: Нет, не
5: меры
4: просто.
5: Меры в тебе нет.
4: Нету в меры, да.
5: Меры в тебе нет.
4: Вот видите, Влас Власович, я хочу, чтобы вы пожелали, да и всем нам, и всем радиослушателям нашим, и не только мне, а всем, всей вашей, как
5: я
4: сказать...
5: Я с тобой еще, Юр, не закончил, чтобы так желать кому-то чего-то.
4: А нет еще, нет?
5: Нет.
4: Ну тогда расскажите.
5: Мерить тебя нечем.
4: Как нечем?
5: Ты не просто немеренный человек.
4: А как же?
5: Ты человек распущенный.
4: Ну как же вы так вот к этому пришли, скажите, что
5: вижу,
4: я распущенный?
5: Ты распущенный.
4: По глазам или как? По
5: энергия
4: нутру?
5: Из тебя, распутская энергия из тебя
4: распутская?
5: Прет. Распутская энергия из тебя прет. Да?
4: Как интересно.
5: В нашей вере такого нет. Семитысячье. 7000 раз отмерь.
4: Так?
5: И только потом да.
4: Ах, вот оно что. Только потом скажи да.
5: А тебя можно и не мерить.
4: А как же тогда? Как же не мерить?
5: И так видно все.
4: Ну что видно-то, вот расскажи.
5: Я же сказал.
4: Влас Власович, а я вот хотел бы к вам обратиться. Вот хотел бы, может быть, к вашу веру обратиться.
5: Я тебе
4: можно
5: скажу
4: ли
5: так.
4: Это? Да.
5: Нельзя.
4: Почему?
5: Потому что ты слеп еще.
4: То есть как, совсем?
5: И слеп, и глух.
4: Подождите, ну...
5: Конечно.
4: Влас Власович, ну давайте я вот так внимательно...
5: Да
4: я...
5: ты как обычный человек.
4: Да?
5: А в 7000 приходят.
4: Как?
5: 7000 раз отмеренные.
4: А-а-а.
5: Понимаешь ты?
4: А-а-а. То есть это когда уже 7000 раз отмерил?
5: Мерило не вошло в тебя никак.
4: Не входит, да. А как мне быть-то, я не знаю.
5: Распутство в тебе одно.
4: Распутство. Не знаю, вот, товарищи, хочется мне обратиться к радиослушателям.
5: Вот видишь?
4: Да.
5: Ты сразу обращаешься к массам.
4: Ну?
5: А ты вовнутрь ты себя посмотрел?
4: Сейчас я посмотрю.
5: Чем ты будешь смотреть-то?
4: Может...
5: Что у тебя есть для того, чтобы ты смотрел вовнутрь для себя? Какой такой перископ, чтобы ты там любовался? Да и что ты хочешь там увидеть? Юра, Юрочка, Бурзон.
4: Да?
5: Гибель идет твоя.
4: Ой, боже мой.
5: Слушай меня.
4: Да, слушаю. Что? Что посоветуете, Влас Власович?
5: Внутри себя посунься.
4: Посунься?
5: Посунься внутри себя.
4: Это как?
5: Подвинься.
4: Куда? В какую сторону?
5: В хорошую.
4: Ага. Так.
5: Злое из себя гони.
4: Так.
5: Вроде обычные вещи говорю.
4: Угу.
5: А почувствуй.
4: Угу.
5: Хлеб в тебе.
4: Хлеб?
5: Хлеб не снаружи.
4: А где ж?
5: Хлеб в тебе.
4: А-а-а.
5: А как разглядишь свой хлеб?
4: Ага.
5: Внутри себя, в сердце

0: вы думаете, а мы сделаем маленькую паузу.
1: 7000.
2: Я закрываю счет
3: двумя пальцами,
2: мизинцем и безымянным.
3: Тариф безымянный.
2: Положи себе сам.
3: Занеси максимум.
2: Банк твой.
4: Классика в эфире.
5: Вещун кашлянул, поворошил костер и развалился на своем тулупе. Отсвет пламени плясал на стволах вековых сосен, но теплее не становилось. Казалось, воздух звенел морозом и только отражал треск поленьев. «Хорошо, что такой холод», — сказал Вещун, будто бы самому себе. «Для обряда так лучше. Надо лапника не забыть нарезать для пущего дыма. Дым — это первое дело». Дику не хотелось думать об обряде. Он, конечно, понимал, что без него никогда не победить дракона хрустальным молотом. Да и сам молот еще добыть предстоит. Но одна мысль о том, как завтра ему придется под шаманские танцы вещуна лежать на раскаленном дымящемся лапнике, вселял ужас. Дик пошевелился и почувствовал, как неприятно заныло под чешуей на спине. Рана от укуса каменной жабы ныла и заживала очень медленно. Он знал, что эта боль с ним теперь будет до конца жизни. Во всяком случае, именно так нагадала ему горгулья по книге поражений. Но выбора не было. Обряд предстояло совершить именно завтра. Дик решил не думать о нем. Уложил хвост поближе к теплу огня и задремал.
3: Вы прослушали отрывок из саги Мирослава Лепова «Боги Сатурна».
4: Классика в эфире.
6: Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?
1: Соглядатый!
8: Снова я, Ирина Рыбладзе, а у нас в гостях соглядатый Геннадий Степанович Калюжный.
9: Да.
8: Конечно же, он уже начальник.
9: Конечно.
8: Начальник.
9: Конечно.
8: На трассе.
9: Да.
8: Напомните название трассы.
9: Трасса дяди Тараса.
8: Трасса дяди Тараса, да.
9: Да, да.
8: А куда она ведет?
9: Она ведет в Быхульск. Бихульск.
8: На Бихульск, да.
9: Да, Бихульск.
8: Бихульск – это же старинный город.
9: Бихульск – это старинный.
8: Старинный город, да, там старинный, есть своя колокольня.
9: Колокольня, вот часовня.
8: Да-да-да.
9: Там
8: да.
9: много интересного, я
8: много
9: вам скажу.
8: Много-много
9: интересного. И там, кстати, тоже нужны соглядатые.
8: Конечно, конечно. А где они не нужны?
9: Вот. И вы знаете, как сразу занятость какая?
8: Да занятость, я уже говорила.
9: Колоссальная.
8: Абсолютно, как бы вот ну, проблема безработицы решается
9: тысяч,
8: просто на раз.
9: Да, это
8: просто
9: сотни тысяч рабочих мест.
8: Много что? Желающих заниматься.
9: Очень много.
8: Очень много, да. Ну, потому что работа интересная.
9: Работа очень интересная. Это работа с людьми.
8: Работа с людьми.
9: Работа и в лесу.
8: И в лесу,
9: как
8: и
9: мы
8: в
9: видим,
8: поле.
9: И на
8: да.
9: дороге, и
8: да,
9: в поле.
8: Да, и на воде, я думаю.
9: И на воде, естественно, на воде.
8: Да.
9: На воде водные соглядатые.
8: Водные соглядатые, да,
9: водные
8: специальные.
9: Соглядатые.
8: Есть, по-моему, у них и с погружением работа.
9: Работа с погружением.
8: Следить за рыбой.
9: Да, во-первых, они следят и за рыбой, и за рыболовами.
8: И за рыболовами, да.
9: Потому что,
8: что насажено на крючок?
9: Что насажено на крючок? Потому что среди рыболов я скажу, ох, какие
8: да?
9: бывают.
8: Есть,
9: ну,
8: да,
9: что
8: бывает?
9: Вы, ну, что
8: какой
9: вы?
8: Какой
9: Боже, что они творят?
8: Тоже извращенцы, да?
9: Извращенцы.
8: Просто
9: сейчас
8: рыболовы.
9: Очень

0: много извращенцев.
1: Рыболовов.
0: Именно рыболовов.
1: Ужас. Какой ужас, да?
0: Рыбы
1: дохнут. Куда мы
0: дохнут.
1: Катимся вообще?
0: Куда мы катимся, я не знаю, мы прикатились. Мы прикатились с вами, дорогая Ирочка.
1: Да нет, это ужасно. Подожди, рыболовы и извращенцы – это уже край.
0: Это край. А дальше за рыболовами и извращенцами – ну кто? Только…
1: не знаю, кто.
0: Даже не знаю. Я даже не знаю, кого. Кого сказать? Я не знаю, может быть, этот самый егерь-развратник. Или егерь-насильник.
1: Кошмар.
0: Боже мой.
1: Кошмар.
0: Боже
1: просто
0: мой.
1: Кошмар.
0: Просто кошмар, да.
1: Да. Значит, везде, я так понимаю, что нам теперь, простым, то есть, жителям города.
0: Добропорядочно.
1: Добропорядочно.
0: Да, гражданам.
1: Можно жить спокойно просто. И мы можем себя спокойно чувствовать и в лесу.
0: Жизнь налаживается. Да. Я вам сразу скажу, вот мы уже 6 месяцев этим занимаемся.
1: Да, и лучше стало, вы знаете,
0: стало,
1: лучше.
0: Да,
1: а я заметила.
0: Да, вы заметили, правда?
1: Я заметила,
0: правда?
1: Конечно. Правда.
0: И, во-первых, на дороге ведут себя люди уже адекватнее.
1: Просто осторожно. Я бы даже сказала, не едут, а крадутся.
0: Вот. Вы почувствовали.
1: То есть можно перейти дорогу везде, потому что едут с такой скоростью, что пожалуйста, переходи.
0: Да, потому что они видят сразу
1: соглядатов
0: и сразу понимают, что за ними следят.
1: Вот смотрите, мы говорили о том, что трудоустройство вообще потрясающе, как вообще трудоустраиваются люди.
0: Да.
1: Но ведь трудоустраиваются не только соглядаты, трудоустраиваются рабочие, которые строят вышки.
0: Да, во-первых, устраивают, естественно.
1: Вот это вся история с оптикой вашей специальной. Это наверняка целые заводы вообще открываются.
0: Оптика — это целый завод. Вот я еще раз, так сказать, вам покажу. Во-первых, они же фиксируют все, записывают.
1: Так.
0: Но это все равно, вы понимаете, соглядатый в любой момент может сам смотреть.
1: Конечно, это самое важное.
0: Потому что это только когда устают глаза.
1: Да.
0: Или нужно ему специально, например, что-то для себя такое заметить, на заметочку.
1: Бывают ли женщины-соглядатые?
0: Нет, никогда.
1: Почему?
0: Пока мы работаем только с мужчинами. Потому что, вы понимаете, у женщин, у них все-таки они отвлекаются.
1: Да.
0: Ну, помада, ресницы.
1: Помада, да.
0: Попало что-то в глаз.
1: Да, все время,
0: вот что-то такое, вот когда, вы понимаете, когда это...
1: Я прекрасно это понимаю, сама женщина.
0: Конечно.
1: Да. Ненадолго прервемся. И у меня к вам еще очень интересный вопрос.
2: Заглядатый. Флора и фауна родной планеты.
3: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
4: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух» Кинешмы. Позволь себе еще чуть-чуть.
3: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9-47 года.
4: Уйми заядлого. Фоменко Фейк Радио.
0: На грани возможного.
5: И вновь мы с человеком-легендой, с Сергеем Луцем, удивительным человеком, которому вживили в кору головного мозга сим-карту. Он работает постоянно от сети, у него есть удлинитель. И вообще, как бы он настолько уже обрел себя нового в себе, что это непостижимо. Пока что он в режиме мьют находится. У него есть специальная кнопка. Так продумали в институте. Видите, у меня тоже немножечко сейчас. Вот я наслушался «Человека-легенды» и немножко немножко в институте Царькова. Так вот, следующий как бы момент, о котором мы хотим поговорить, это тазовый шарнир. И вот об этом мы хотели спросить нашего уважаемого человека-легенду. Отключаю мьют.
6: Я бы вот что хотел сказать. Это не институт Царькова, это группа. Группа Царькова, да. Группа ученых, которые занимаются такими вот вещами серьезными достаточно. Я хотел сказать про циклы циклопропоника.
5: Пожалуйста,
6: да. Тройное кипячение в циклопропоне дает совершенно абсолютно новый эффект. Так. Дело в том, что мало того, что человек не просто он там, кстати, останавливается процесс старения. Сразу так. Начинает регенерация клеток, которые совсем другая, на других скоростях. И вы все моложе, новее. Все прекрасно возможно, любые. Это очень хорошо для спортсменов.
5: Я вижу, что вы помолодели, во-первых.
6: Да, это само собой, мы с вами до этого никогда не виделись, но как вы.
5: Но я же вижу.
6: Сколько по вашему мне лет?
5: Вы понимаете, я бы вам дал 18.
6: Ну,
5: Вот, представляете?
6: Вот такая реакция.
5: Вот реакция.
6: Конечно, мне намного больше. Так вот, возвращаясь, первая работа была с циклопропоном, конечно. А потом уже был тазовый шарнир. Тот знаменитый самый тазовый шарнир.
5: Тузов ведь изобрел его, да?
6: Я не знаю, честно говоря, участвовал ли в этой разработке сам Тузов, но Царьков сказал, что сейчас мы тебе сделаем тазовый шарнир.
5: Ну да.
6: В чем смысл?
5: Вот в чем смысл?
6: Полная замена нашего родного, урожденного
5: тазобедренного
6: сустава. Полностью замена. Дело не в синтетике. Дело в том, что он полностью заменяет оба. Один шарнир полностью заменяет два сустава.
5: Как два в одном получается.
6: Дело в том, что нет смысла вхождения.
5: То есть вообще никаких вхождений абсолютно.
6: Нет, уходить нет смысла.
5: Нет смысла. Нет. Ну, я смотрю, вы немножечко все равно как бы переливаетесь вот так на стуле.
6: Так это и смысл-то тазового шарнира.
5: А это смысл тазового.
6: Один за два.
5: Один за два,
6: и вы как бы так планируете. Его нельзя сломать.
5: Его нельзя вообще. Это синтетика.
6: Вообще нельзя сломать.
5: Это чистый синтетик.
6: Нет,
5: да?
6: Ну почему же это чистый синтетик? Это все природные материалы.
5: А, природные материалы.
6: Да, удивительно. Это все группа Царькова. Я не очень верю в то, что Тузов там сыграл большую роль. Тузов, скорее всего, не сыграл большую роль.
5: Там вообще.
6: Царьков он сыграл большую роль. А вот Тузов и нет.
5: И теперь я делаю буквально мьют. Вот, видите, удивительно, пока человек-легенда отдыхает, то, что ему нужно обязательно добор кислорода, немножечко есть кислородное голодание, но об этом он потом расскажет нам обязательно. Вот. Дело в том, что вот как совместить тазовый шарнир и симку, вот это я хотел, не противоречит ли это друг другу? А пока что мы делаем паузу и вернемся к вам через несколько мгновений.
0: На грани возможного.
4: Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
8: Вывод на изет. С вами Серобов. Локосакке. Отте право. Росвосек.

0: mennä suihkuun, jos ei tullu hikkiä.
1: Один.ру. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ру. 101.ру. Категория 12+.
2: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.

0: спецовка.
1: Сегодня у нас в программе «Чья спецовка?». А эта программа, как вы помните, дорогие друзья, посвящена профессиям. Разным профессиям. Мы рассказываем здесь о разных профессионалах высокого уровня, среднего уровня и уровня выше среднего. Сегодня у нас удивительная профессия. Сегодня у нас в гостях Матвей Стешко. Здравствуйте, Матвей.
2: Здравствуйте, вот.
1: Ну, его профессия уникальна.
2: Да.
1: Он дубасер.
2: Ну да, в общем-то.
1: Матвей, разговор у нас будет серьезный.
2: Ну.
1: Мы, так сказать, отдаем, конечно, дань. В любом случае вам отдаем дань.
2: Да.
1: Ну, потому что кто, как не вы. Вот. Расскажите подробно. Вот я понимаю, что вы все-таки дубасите. Дубасер – это человек, который дубасит, правильно?
2: Да. В основном, да.
1: Вот. Как вообще вы пришли в дубасине? Вот. И почему вы, например, дубасите только выворотное? Вот это тоже такой вопрос, который...
2: Сейчас...
1: Давайте сразу, вот, сразу, не откладывая в долгий ящик, начните рассказывать о своей профессии.
2: Ну, в общем, у меня такая профессия. Это, во-первых, это дед мой дубасил. И, в общем, потом я выяснил, что и дед деда, и дубасил.
1: Ну, то есть,
2: и...
1: по факту, вы потомственный дубасер.
2: Ну, да, так получается, такая вот история такая получилась, что дубасим по полной. А, вообще, это, да, отнимает очень много, конечно, энергии и сил.
1: Я понимаю вас, но вот прежде всего я хочу задать. Сейчас известно, да, что рынок наводнен псевдодубасерами, да?
2: Да, это их много сейчас очень.
1: Каким образом простому, обычному потребителю,
2: да,
1: ну, такому, как мне, например, да, как отличить псевдодубасера от, ну,
2: да,
1: настоящего?
2: Очень просто. Во-первых, псевдо эти дубасеры, они все время предлагают какие-то визитки, какие-то там у них что-то, они какие-то пишут, какие-то в Инстаграм выкладывают там что-то там еще, так сказать, все время в сети, все время какие-то заманивают как-то. На самом деле, дубасить по-настоящему человек не будет себя рекламировать. Ко мне приходят люди, которым действительно это надо. Понимаете?
0: Чья спецовка? Причешитесь, космонавты! Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Не топырь, карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря карлика может уместиться в наперстке, а взрослые животные в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.

0: И вот мы вновь с вами на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. Напротив меня народный плесневод Григорий Янович Чулимцев. Еще раз и еще раз спасибо, что вы нас посетили. Григорий Янович, виды плесени, пожалуйста.
1: Ну, виды плесени бывают разные, конечно, пожалуйста. Ну, вы знаете, сортамент — это такая вещь. Ну, плесень бывает сжатая, бывает заскорузлая, ну, бывает пенная. Много сортов вообще-то, кстати, для разных целей, для разных смыслов. Вообще плесень, ну, она бывает и внутри, и снаружи, как вы знаете. Плесень вообще-то, кстати, она поддается обработке, не поддается обработке. Плесень различного рода свойства. Могу сказать, что микроорганизмы, они вообще, так сказать, ну, представьте, что вы как будто бы внедряетесь в целые города, в огромные поселения, понимаете,
0: то
1: плесень.
0: Это как бы...
1: Когда вы работаете с плесенью, вы узнаете огромное количество нового. Нет. Это просто, ну, Куинбус Плестрин, это лилипуты, как говорится, и Гулливеры.
0: Это микро и макро.
1: Ну, конечно, микро и макро, это микро же жизнь, макро. Это жизнь. Мы добираемся жизнь. Таким образом, где нано, нано, нано.
0: Нано, говорят, нано, нано, нано.
1: Где нано, а мы уже были давно там, понимаете, все изучали, как говорится.
0: Вот именно. Нано еще, как говорится, была...
1: Плесень — это и есть наномир.
0: Наномир.
1: Конечно.
0: Вот.
1: Конечно. Это нужно понимать и... Ну, и,
0: ну, и конечно. Конечно. И чувствовать.
1: И чувствовать. И чувствовать, не чувствовать плесень, не заниматься плесенью и не чувствовать плесень. Ну, это нелепость.
0: Это не может быть.
1: Это нелепость. Господи, у нас таких быть? Ни одного как человека может? В отделе нету. Как кто бы занимался плесенью, но не чувствовал.
0: У вас сколько в отделе человек?
1: 11.
0: 11. Mm-hmm. Хорошая цифра. Мне нравится цифра 11. И каждый при деле. Каждый вот...
1: Да!
0: Как пчелка, да?
1: Вы знаете, очень трудно в последнее время стало находить специалистов такого уровня, потому что, ну, во-первых, у нас перестали готовить.
0: Ну, я... Вообще.
1: Нас, плесневедов, перестали готовить.
0: Ну, как это так?
1: Ну, так, потому что закрылся наш научно-исследовательский... Ну, не наш научно-исследовательский, значит, слава тебе, Господи, еще... Ну, живет да. научно-исследовательский. Но, ну, да. я могу сказать, накрылся, как говорится, закрылся университет.
0: Вот, расскажите поподробнее. А как же так случилось-то, извините?
1: Ну, закрылся Зябский университет. И,
0: Зябский, да?
1: Зябский университет закрылся в связи с тем, что, так сказать...
0: Ну что?
1: Поумирали педагоги.
0: Ой-ой-ой.
1: Да-да-да. Педагоги поумирали. А что?
0: Это все связано, конечно, было, естественно,
1: с плесенью, в некотором смысле, конечно, конечно. Люди не щадили себя, отдавали себя науке. Науке.
0: Какие
1: да, большие герои были.
0: Герои,
1: всегда, да,
0: герои.
1: Не то, что сейчас.
0: Я вас благодарю за то,
1: спасибо,
0: что вы держитесь.
1: Спасибо большое.
0: За то, что вы в авангарде, Григорий Янович.
1: Ну, просто
0: дорогой.
1: Нужно было соблюдать технику безопасности, это важно.
0: У вас же специальные...
1: Специальные костюмы.
0: Специальные костюмы.
1: Конечно. Да, ну, значит, плесень, как говорится, она же поначалу-то не разбирается.
0: Она же,
1: потом
0: она
1: становится плесень.
0: Она же
1: плесень
0: въедается.
1: Потом становится ручной.
0: Вот вы работали...
1: Ну,
0: у вас плесень,
1: ну, да,
0: ручная.
1: Ну, вот, конечно. Ну, вот, Господи.
0: Надо,
1: ну,
0: сказать,
1: дорогие я же
0: наши.
1: Я веду, так сказать, плесень, ну, куда надо веду.
0: Куда
1: ее,
0: надо, что-то. Да, да. Вы подводите плесень, как бы под,
1: конечно,
0: нее, под нее подводите.
1: Конечно.
0: Вот
1: базу. Локально, но тем не менее...
0: А вот когда вас подмывает, скажите, вот когда вас подмывает...
1: Послушайте, ну, я хочу сказать, во-первых, это нехорошо для плесени, когда подмывают.
0: Да, вот я хотел уточнить.
1: Нужно понимать, что плесень, она ведь не терпит никаких проточных, так сказать, проток.
0: Проточных проток.
1: Для плесени нужна среда.
0: Среда.
1: Нужна среда.
0: Как правило, среда.
1: Да, как правило, среда.
0: Как
1: нужна.
0: Правило, среда. Да.
1: И в этой среде, значит, конечно, для плесени все должно быть как, ну...
0: Ну,
1: как
0: чтобы чистить. Микроорганизмы...
1: Да, да. Конечно. На,
0: как бы насыщились.
1: Иначе у вас еще та не заплесневеет, во-первых.
0: Вот.
1: Они
0: вот,
1: просто
0: вот,
1: не возьмутся.
0: Вот, ну,
1: во-первых,
0: вот,
1: я скажу, вы знаете, есть направление плесени, которое очень заносчиво.
0: Вот.
1: Да, плесень бывает заносчива очень.
0: Правда?
1: И, знаете, очень, ну, такая требовательная очень, знаете, не по годам. Не по годам,
0: да?
1: Да, не по годам. Я бы сказал, даже некоторая звездная болезнь бывает.
0: Ой,
1: у плесени,
0: боже,
1: понимаете?
0: Да, да. Ведь плесень разговаривает.
1: Ну, конечно.
0: Что она говорит вам? Ну, скажите, наконец.
1: Ну, например, она говорит: «Господи, когда же ты уже разнообразишь сортамент?»
0: Вот.
1: Когда мы начнем развиваться не только вглубь,
0: вот,
1: но и вширь.
0: Так вот, расскажите про ассамбляж.
1: Ну, ассамбляж — это, конечно, такая вещь, которую, ну, я сам, ну, как бы я продвинул ее.
0: Вы продвигаете ассамбляж,
1: я продвинул ее очень сильно, продвинул ее, потому что, ну, вы знаете, до меня, конечно, никто ассамбляжем не занимался, это понятно. Но просто нужно себя настолько посвятить
0: плесенью,
1: как говорится. Нет, уж, может быть, немножко что-то,
0: легкое...
1: да, что-то недомогание, да.
0: Давайте сделаем паузу, может быть, Григорий Янович, вам поможет наш эксперт.
2: Плесневодство. Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию.
3: первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Доворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь».

0: Классика в эфире.
1: Я подошел к ней поближе, сел рядом. Она не обратила на меня никакого внимания. Так мы сидели долго. Птицы тихо щебетали над нашими головами и пахло смолой. Я видел, как медленно садится солнце над верхушками деревьев. Начало смеркаться. Вдруг Катерина Васильевна резко встала. Я тоже поднялся. Она повернулась ко мне и протянула деревянную каплю на веревочке. Я осторожно принял подарок. Глаза ее сверкнули странным блеском. «Надень!» Я послушался и одел на шею деревяшечку. И вдруг я ощутил потрясающее чувство. Сила и мощь будто сконцентрировались в моем теле. Я расплылся в улыбке. Катерина Васильевна посмотрела мне в глаза и, улыбнувшись, сказала: «Он принял тебя. Вот все, что я могу для тебя сделать. Вот и все. Прощай». В этот момент я все понял. Вы прослушали отрывок из романа Святослава Ивова «Верь».
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?
2: Хакеры бреющей сети.
3: То вот есть только пример. По прелостям, а ну какие-то другие, там, может быть, запах какой-то, может быть, еще что-то. Есть какие-то еще, как сказать, ориентиры для вас?
4: Есть, есть. Один такой маленький нюанс. Естественно, все это издает тонкий, легкий, еле уловимый запах. Еле уловимый.
3: Приятный, нет?
4: Ну, кому, я не знаю. Кому он приятный, кому... Не, ну, есть некоторые, я знаю, там у нас... Эти в сети там такие любители этого запаха, они как бы немножко подсели.
3: Подсели. Угу.
4: Я хочу пример привести. Вот недавно, угу. Ну давай уж раскроем, Серега.
5: Да.
4: Ну этот вот, седьмой флот.
3: Нельзя об этом говорить,
4: ну,
3: по-моему, вам делают знаки, да?
4: Ладно, все.
3: Ну хорошо, а Серега не выйдет поговорить. Простой вопрос. Спите ли вы, друзья мои?
4: Да-да-да.
5: Не.
3: Ну, вот я поэтому я чувствую, как бы по тому, как вы себя ведете, что со сном не получается. Да, некогда просто.
4: Это перманентно. То есть мы
5: у вас много задач.
3: Много задач.
4: Конечно.
5: Мы выполняем много задач, которые, ну, направлены на, так сказать, мы на защите интересов государства.
4: Конечно.
3: Все-таки.
4: Конечно.
5: Государство. Нашего.
4: Да. Угу.
3: Скажите, ну какие стимуляторы? Потому что нельзя же не спать все время. Какие стимуляторы используете?
5: А вот... что ты хочешь, чтобы я сказал что?
3: Я не знаю,
4: это что же? Это
3: мне интересно,
4: это.
3: Что используете вы, потому что вы люди продвинутые, и, может быть, и мне пригодится когда-нибудь нашим
5: ресурсам. Аспирин, детка!
3: Серьезно? Просто серьезно? Просто аспирин глотаем, все?
4: Не, ну какой аспирин? Сульфатрибазин.
3: Сульфатрибазин?
4: Ну, это простое, это можно.
3: Ну, не знаю, насколько это простое.
4: Ну, ладно, ладно, все, больше не буду.
3: В аптеках не продается.
5: Да ну, одним словом, давайте так. Конечно, мы в тяжелых условиях работаем.
4: На сайте
5: работаем,
4: можешь
5: зайти. Ихтиозавр.нет.
4: Ихтиозавр.нет.
3: Но это по рыбам.
5: Да.
4: Это по рыбам. А так, если вдруг...
5: Кстати, рыбы, на самом деле, выделяют огромное количество энергетиков.
4: Да.
3: Рыбный коктейль, ну да.
5: Ты, ну, попила этот рыбный коктейль, и уже полночи ты как новенькая.
3: Да, это я знаю, он делается
5: почему
3: на плавниках,
5: переболотые
3: плавники.
5: Почему мы работаем ночью? Что на той стороне. Мы же находимся в месте, которое в обе стороны, ты понимаешь? Mm-hmm. Там ночь, там день.
3: Mm-hmm.
5: Тут работаем ночь, тут работаем день. Поэтому спать у нас нет никак.
4: Некогда.
5: Мы вот... бывает, ну, бывает... взаимообразно с Вованом, так сказать, меняемся.
3: Чуть-чуть, все-таки поспать удается.
5: Поспать удается, но, в принципе, трудно.
3: То есть на рыбном коктейле, а вы говорите, рыба вас не интересует. Вот, пожалуйста, рыбы-то вам помогают.
5: Не, ну они нам помогают, ну, конечно, надо сказать.
3: Тяжело,
5: непросто,
3: тяжело.
5: Непросто.
3: Тяжело.
4: Я говорю, сульфадребазин.
3: А отпуск бывает у вас?
5: Пока нет.
3: Пока еще не было, ни разу.
4: Какой отпуск? Какой может быть отпуск, когда ты на стыке постоянно, на стыке?
5: Потом мы же, так сказать, ну, мы многозадачность.
4: О!
3: То есть одновременное решение многих задач.
4: Абсолютно.
3: Это то, что делаете вы.
4: Абсолютно.
3: Ну, друзья мои, я понимаю, что мы вообще, вся наша жизнь, жизнь нашего государства настолько в надежных руках. Вот побеседовав с вами, я это поняла вот просто абсолютно точно. И какая-то начинает существовать уверенность в завтрашнем дне, спокойствие, что ли. Спасибо вам. Просто спасибо. Понимаете, спасибо. Спасибо, дорогие. Спасибо, Сергей. Спасибо, Владимир. С вами
5: детка,
3: была...
5: пис.
4: Пис-пис.
3: Спасибо, друзья. А теперь буду рисовать на стекле. Я люблю тебя, Владимир. Я люблю тебя, Сергей. Проверю вашу теорию, да. Спасибо вам. Спасибо, дорогие слушатели. С вами была я, Ирина Рыбладзе. Передача «Хакеры преющей сети».
6: Флора и фауна родной планеты.
7: Степная черкушка. Семейство черкушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.
0: 101.ru.
6: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: Бивень, а бивень. Исполин с исполином на глазах у царя единорога сквозь пелену веков. Китайские присыпки от диатеза Янцы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки не являются лекарством.
1: Соскок.
2: Боря, отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио.
3: Вперед, Ротозей!
4: И снова мы с вами. Передача «Вперед, Ротозей». У нас в гостях Джон Плужников и Сергей Че. Профессиональный ротозей, возглавляющий движение «Ватага Ротозей». Мы говорили о досуге ротозея. Что он делает на досуге? Выяснилось, что они ходят на лыжах с палками по отдельности, правда. А летом что делаете?
5: Шьем.
4: Что?
5: Ну, разное. Ну, во-первых, мы обшиваем себя.
4: Так, да, ну. Подождите, вот сразу вопрос. Вот, то есть, вот эти прелестные галстуки, по-моему, с вышивкой, это ваша работа?
5: Ручная.
4: Да, да вы что? Да, да.
5: За галстуки у нас Сергей.
4: Да вы что?
6: Да. А майки, за майки? Я? Майки Джон.
4: Майки это же на машинке надо, наверное, ну, или не на руках?
5: Вы знаете как?
6: Ну, это не машинка, это по-другому это, называется.
5: Ну, вы знаете,
6: строчилка.
5: Ну, я бы скажу так.
4: Да. Да.
5: Дело в том, что когда ты отдаешься делу полностью...
4: Да.
5: Потому что ротозей, он всегда отдается делу полностью.
4: Да что он очень серьезен, как вы уже сказали, да.
5: Конечно.
4: Собран. Без остатка, так сказать.
5: Собран. Вот, вы знаете, везде же есть ротозей. Понимаете,
4: ну,
5: не
4: да.
5: Везде. Они везде есть и в цехах, и на сборочных производствах, понимаете. И они везде, их рассыпаны, как звезды по миру, в огромном количестве.
4: Да?
5: Да.
4: Да.
5: И поэтому, когда я, например, шью майки,
4: да.
5: Для, ну, у нас сейчас 9733, как я уже говорил.
4: Вот теперь Полина
5: да,
4: еще,
5: да? Да, да,
4: ну,
5: да, и да. И Полине, конечно, тоже шьем. Вот. Дело в том, что я шью, сейчас у меня уже вторая, я все всем делаю по второй майке.
4: Ага.
5: Да.
4: А какого цвета? Это белый?
5: Нет. Всегда белая.
4: Всегда а белая.
5: Всегда. Чистота.
4: Белая. Чистота, да. Помыслов.
5: Это посыл.
4: Чистота помыслов.
5: Чистота помыслов ротозея.
4: Ротозея,
5: конечно. Ротозеи чисты.
4: Мне только странно, что у вас носки не белые. Это случайность или это...
5: Послушайте, носки вообще к ротозеям никакого отношения не имеют. Носки это просто моя научная деятельность.
4: А, да, да, да.
5: То есть,
4: да,
5: я же вам говорю, да, научная деятельность.
4: Ну вы же против носков. А,
5: почему
4: извините,
5: потеют ноги в носках?
6: Ну.
4: А ротозеи ведь не носят носков.
5: Ну вы знаете, это когда как. Это когда как. Я не могу сказать, это по ситуации.
4: По ситуации.
5: По ситуации. Mm-hmm. Конечно, если очень холодно всегда. Носки.
4: Когда можно позволить себе потливость, то можно надеть носки,
5: знаете,
4: когда нельзя.
5: Вообще, ротозеи сами по себе не потливы.
4: Не, а,
5: не
4: а,
5: потливы.
4: То есть это тоже, можно сказать, как отличительный какой-то признак.
5: Это вопрос, я уже говорю вам. Открытие заключается в том, что я выяснил для себя, что виноваты в потливости ног...
4: Носки.
5: Не люди.
6: Вот.
5: Носки.
6: Носки.
5: Носки.
6: И давай мы расскажем. Мы наконец...
5: Жесткое обвинение
6: да,
5: носкам.
6: Да. И мы с Джоном написали книгу. Это уже не первая книга. Но мы...
4: Вторая.
6: Это вторая уже книга. Первую вообще мы ни одной страницы не написали. Просто она была. Первая
4: просто
6: книга,
4: была, да.
6: А после этого уже вторая.
4: Она хорошо, кстати, продалась.
6: Она очень.
4: Книга.
6: Она
4: да,
6: разлетелась
4: помню,
6: просто.
4: Самая
6: вторая
4: читаемая,
6: книга
4: да,
6: называется
4: да.
6: Очень просто.
4: Да.
6: Пытливость и потливость. Вот ответ.
4: Какое грандиозное название,
6: ну, конечно.
4: Слушайте.
5: Вот вы вам должны ответ. Понять,
6: да.
5: Что
6: да.
5: Пытливый человек, да. А ротозеи пытливы.
4: Да. Это я уже поняла. Да.
5: И глубина,
4: поняла.
5: Глубина погружения пытливого ротозея
4: да.
5: Проблему.
4: Да.
5: Проблему.
4: Она как бы вглубь.
5: Да. Она настолько велика, что, конечно же, и бывает, что он и, ну, он там столько встречает, когда он вскрывает проблему,
4: да.
5: Он, как настоящий ротозей, на него вот обрушивается огромное количество информации.
6: Да.
5: Конечно, конечно, он не все может ухватить.
6: Ну,
5: естественно. И поэтому нам и говорят, ну вот, ротозей. Ротозей.
6: Нет.
5: Мы вскрываем огромное количество. Понимаете? Пытливость.
6: Да.
5: Это, так сказать, основа ротозейства.
4: Да. Это понятно.
6: И она пересекается, естественно, с потливостью.
4: Но только пытливые люди могли вот это вот... Это потрясающее, да, вот это
5: вот.
4: Потрясающее
5: вот.
4: Вообще
5: вот.
4: Открытие.
5: Казалось бы, на поверхности.
4: Да, на поверхности
5: да.
4: Совершенно.
5: Оденьте носки на руки и
4: люди.
5: Выясните для себя, потеют
4: да.
5: у вас
4: да.
5: руки или
4: да.
5: нет.
4: Да.
5: И получается, если у вас руки в носках потеют, значит, виноваты не вы.
4: Да.
5: Не вы,
6: а носки.
5: А носки.
4: Да. Это сколько же пудрили голову, понимаете, какому количеству людей рублей и сколько вообще заработано денег было на этом, да?
6: Да.
4: Прервемся ненадолго, снова увидимся.
3: Вперед, Ротозеи!
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?

101, are you? Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.

0: Клизмование. Доброго здоровья, дорогие наши, дорогие радиослушатели! С вами программа «Летнее клизмование», которую вы так ждали. С вами Юрий Бурзон. И напротив меня гость – это Галина Садок, главный врач клиники «Мать и мачеха».
1: Да, да.
0: Мы касаемся клизмования, и мы с вами говорили только что про насадки, про то, как есть псевдонасадки.
1: Псевдонасадок.
0: Которые, к сожалению, очень ранят
1: в буквальном смысле этого слова.
0: Ранят,
1: инфицируют.
0: И касались с вами, конечно, глистов-помощников, которые помогают нам всем, что там уж греха таить.
1: Да, потому что в наших насадках, которые мы продаем только в нашем центре, мать и мачеха.
0: Мать и мачеха, да.
1: Да, там есть специальная кормушка для глистов.
0: А, кормушка для глистов.
1: Да, конечно.
0: То есть их можно, в принципе, приобрести, глистов?
1: Да. Там уже сразу, понимаете, кормушка для глистов.
0: Да.
1: А там специальный, как бы, всыпается в насадку корм, и глист может питаться.
0: Ага, это очень важно.
1: Да,
0: и как вырастить глиста?
1: Вырастить глиста? Потому что если правильно выращен глист, можно потом просто не клизмоваться, он будет сам.
0: Глист берет на себя.
1: Все берет, всю работу делает глист.
0: Вот какие же умницы эти наши помощники. Помощники глисты.
1: Да, но не все. Не будем обольщаться.
0: Погладим их по головкам. Это образно.
1: Образно.
0: И вы знаете, вот я вам сейчас хочу сказать, сколько все-таки, вы знаете, надо держать в себе. Потому что в этом основа всего. Потому что вот вы...
1: Юрий, послушайте меня. Вот я же вам уже говорила. Вы, мне кажется, легкомысленно немножечко отнеслись к тому, что я сказала. Я сказала то, что 3 месяца содержим.
0: Боже мой!
1: Осенью снимаем урожай. Я же сказала.
0: Боже мой, подождите, я неправильно. Это значит, надо держать 3 месяца.
1: Несъемная насадка с обратным клапаном. Вы захотите, а ничего не вы.
0: То есть, надо жить с этим.
1: Вы заперты.
0: Надо жить с клизмой.
1: Конечно, в том-то
0: вы
1: и дело.
0: Вы просто живете с клизмой.
1: Естественно, специальная одежда продается у нас тоже, потому что не на всякую клизму можно одевать одежду. И при нашей клинике уже открыт магазин одежды.
0: Да, жизнь с клизмой.
1: Нет, просто с клизмой.
0: А, с клизмой, будет называться с клизмой. Так вот вы понимаете, в чем дело? Если вы так долго держите в себе, это что? Это как бы психологическая же нагрузка.
1: Опять-таки, обычный клиент совершенно к этому относится нормально.
0: Абсолютно.
1: Конечно, бывают срывы. Срывы бывают. Человек пытается вырвать насадку с корнем.
0: Это тяжело, это травма опасна.
1: Это очень травма опасна.
0: Он как бы хочет слезть с насадки.
1: Но не выйдет, друзья мои, не выйдет. Вы уже на насадке.
0: Говорит нам Галина Садок.
1: Не выйдет, терпите, мои дорогие, терпите.
0: Терпите жизнь с насадкой. Это и жизнь с клизмой. Зачем, будущее клизмование.
1: Мы специально разработали специальные бермуды. Знаете, такая одежда есть? Да, бермуды.
0: Так
1: вот, бермуды у нас продаются специально, в которые встраивается клизма.
0: Да.
1: Да, они очень, кстати, очень хорошо, стильно выглядят.
0: Стильно?
1: Да.
0: Я бы сейчас сделал бы легкую паузу вот на этом, разговоре про стиль.
1: И бермуды.
0: Клизма.
1: Да.
0: Стиль и клизмование.
1: Да.
0: Мы вернемся к вам буквально через несколько секунд.
1: Да.
0: Летнее клизмование. С трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
2: Гигантский слепыш-слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.

0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Отказыватель.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Отказыватель». И сегодня мы встретимся с человеком, который нам очень может помочь, потому что в наше время, когда мы, нам стыдно, неловко отказать и так далее, иногда это просто необходимо, так вот, он обещал нас научить этому простому вроде бы действию. Здравствуйте еще раз, и у нас в гостях Борис Альфредович Аушкин. Здравствуйте, Борис Альфредович.
4: Доброе утро. Очень приятно.
3: Здрасте. Здравствуйте. Ну, вы знаете, первый вопрос сразу в лоб. Зачем?
4: А как?
3: А, вот оно что.
4: Да.
3: То есть без этого никак?
4: Конечно.
3: То есть без отказа мы не проживем, так сказать. Если всем будем говорить «да», то что же с нами будет? Что же от нас останется? Да? Правильно я понимаю?
4: Конечно.
3: А скажите, когда, как вы впервые отказали?
4: Ну, что сказать, когда я вижу абрис ситуации, для меня сразу все становится очевидно.
3: Ага.
4: Например, скажем так, сегодня я могу уже отказывать... Ну, скажем так, во всех направлениях.
3: Во всех.
4: Да.
3: А я вот именно интересует, меня интересует первый раз. Когда это произошло и как это произошло в первый раз? А вы увидели абрис в первый раз или...
4: Я понимаю, да. Я просто не закончил. Я продолжу мысль свою, потом отвечу на ваш вопрос. Я, значит, могу отказывать во всех направлениях. То есть, будь то бизнес,
3: да,
4: личные отношения...
3: Ага.
4: Политика.
3: Политика, ну и безусловно, да.
4: Ну и спорт.

0: И спорт.
1: Конечно.
0: Конечно.
1: Спорт. Конечно,
0: вот.
1: Конечно.
0: А теперь возвращаемся.
1: А теперь вернемся, да, к первому разу.
0: К первому разу.
1: Сколько вам было лет, помните?
0: 24.
1: 24 года. Ну, вполне себе уже возраст.
0: Да, это, конечно. Ну, я, скажем так, я повзрослел в 18. Повзрослел сразу.
1: Просто сразу, сразу. Просто вот раз, бац, и все, и повзрослел.
0: Ну, можно сказать, что бац, и бац, но в любом случае...
1: Ну, бац. Бац. Бац. Хорошо, да. И кому вы отказали?
0: Ну, я отказал сначала просто девушке.
1: 24?
0: В 24, да.
1: Так.
0: В 18 я, бац, как бы все произошло.
1: А в 18 вы отказали?
0: А в 18 я отказал.
1: Этой же девушке, с которой в 18 было бац?
0: Да. А в 24 я просто сказал ей нет.
1: Нет.
0: Я сказал ей четкое, жирное нет. Это имело в виду на всю оставшуюся жизнь.
1: На всю оставшуюся жизнь.
0: Да, и она четко это поняла. И я понял первый раз, в первый же раз, что я донес до нее суть вопроса. Да.
1: То есть, как сказать, вот без всяких там долгих разговоров.
0: Да, вы знаете, вот эти все лирические...
1: Отступления?
0: Отступления,
1: вот эти, да,
0: так сказать.
1: Которые выматывают, да?
0: Они не то, что даже выматывают, они обезвоживают.
1: Организм.
0: Организм. Они нужны на всех уровнях, как я уже вам сказал, да. Когда люди что-то мямлят, что-то нечетко формулируют. Я четко тогда сформулировал, я и сказал нет.
1: Нет. И тогда, видимо, вам в голову пришло открыть школу отказа.
0: Нет, это позже произошло.
1: А когда? Когда?
0: Хорошо, я отвечу. Значит, когда? Когда, когда? Дело в том, что после этого я стал отказывать очень многим.
1: Ага.
0: Я чередовал отказы с, скажем так, с, ну, просто много, скажем, раз много приходилось отказывать, потому что много очень именно девушек, я как бы именно настаиваю на том, что это были именно девушки, не женщины зрелые, а девушки.
1: Девушки, да.
0: Домогались.
1: То есть вы пользовались таким вот просто невероятным спросом, популярностью, так скажем?
0: Я не игрушка плюшевая, вы понимаете, поэтому не нужно меня сравнивать по поводу спроса. Спрос это, так сказать, то, что выбрасывают на прилавок.
1: Ну, я не хотел вас обидеть, наоборот, скорее.
0: Я понимаю, Ирина.
1: Наоборот,
0: Ирина,
1: наоборот.
0: Я понимаю вас. Вам я скажу «да».
1: Ах, вот что.
0: Да.
1: Так вы же женаты.
0: Нет. Видите, я четко
1: вам
0: ответил.
1: Да, это правда. Это четко.
0: Я уже...
1: Немного расходится с моей информацией о вас, но...
0: Нет. Это расходится с вашей информацией.
1: Это расходится.
0: Поэтому я стал отказывать многим девушкам, оставляя только некоторых...
1: Про запас?
0: Нет, я бы сказал не так, в резерве.
1: В резерве?
0: Да. Mm-hmm. Надо четко формулировать, Ирина. Вы же журналист, да?
1: Ну, я стараюсь.
0: Да, четко надо формулировать. Да. В резерве.
1: В резерве.
0: Что такое резерв? Mm-hmm. Это значит, в любой момент они могут мне понадобиться.
1: Конечно, конечно.
0: И в любой момент я могу призвать их к самому главному, чтобы они выполнили свой долг.
1: Да. А какой их долг?
0: Женский долг.
1: Ага.
0: Есть мужской долг, есть женский долг. Да. Вот в данном случае они должны выполнить женский долг.
1: Понятно, понятно.
0: Вот так. Как правило, они выполняют свой женский долг. После этого я сразу говорю им нет.
1: А, то есть они такие, ну,
0: они должны понимать. Да, они должны понимать на 1-2 раза.
1: Ну, видите, все-таки 2 случается.
0: Бывает 2.
2: Отказыватель. Шляп. Шляп. Шляп. Шляп. Рыба не проснется. Возьми ее сонную.
3: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». У БК ЭИ «Энергика» вымпел.
4: Сайта пока нет.

0: Классика в эфире.
1: До города оставалось минут 10 езды. Она уже знала, что ждет ее дома. Нервный ком в горле не давал дышать, слезы то и дело наворачивались на глаза. Какое-то чувство беспомощности, невероятный холод на душе и резкая боль. Нервно сжимает ключи в руках, с неимоверной силой, будто пытаясь тем самым задушить эту боль. Быстрыми шагами ступает, но, кажется, стоит на месте. Каждая ступень усиливает сердцебиение, роняет ключи. Звук разносится гулко по всему коридору. Одно мгновение отделяет от потери. Идти или бросить все и вернуться назад в прошлое, когда можно было еще хотя бы что-то исправить. Работа над ошибками за мгновение прометчива. Дверь привычно открылась со скрипом. Взгляд. Еще один, еще. Путается под ногами пол. Глаза натыкаются на лист бумаги. Собирает волосы. Теряет сознание мира. Не читай. Проносятся мысли в голове. Я люблю тебя, но любовь со временем проходит. Спасибо за все. Все кончено.
2: Вы прослушали только что отрывок из рассказа Вероники Лавоцкой «Ком».
0: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
4: Найди себя!
5: А мы с вами, дорогие мои друзья, на Фоменко Фейк Радио, с вами Юрий Бурзон. И у нас в прямом эфире Татьяна
6: Машаева.
5: Мы просто, я вам скажу, мы можем помочь вам, дорогая Татьяна Болеславовна. Мы для этого пригласили вас к нам, на наше Фоменко Фейк Радио.
6: Чтобы
5: я вам помогу. Я лично. Ведь вы знаете, что я еще и психотерапевт. Вы знаете?
6: Нет, я не знал.
5: Не знали. Вот видите, как я. Я вам объясню. Ведь перед тем, как начать работать на фейк-радио, я... будьте здоровы, господи боже. Вот, да. Я практиковал. И я работал вот с такими вот людьми, как вы, которые действительно находятся на грани.
6: Вы на грани.
5: Да, вы находитесь на грани. И я передаю какую-то вот атмосферу. Вы сейчас почувствуете, или вы сейчас чихнете, или наоборот, этот чих уйдет от вас. Как только я вам скажу, что мы для вас подготовили. А мы подготовили для вас новую работу, Татьяна Болеславовна. Это, ну, вы готовы? Да, поднятие малых величин. Вы готовы?
6: Поднять малых величин?
5: Да.
6: Я готова, я умею.
5: Хорошо. Вы же в руках держали, если вы...
6: Ну, если я окусыватель.
5: Ну, если вы окусыватель в руках держали 37 лет, то, господи,
6: можно. Знаете, я хорошо могу поднимать малые величины.
5: Можете, да?
6: Я могу поднимать. Вот. Я могу поднимать, и даже не малые величины.
5: Нет, не малые.
6: Мне тут работа нужна, понимаете?
5: Да согласен я вам. Да мы поможем вам, господи
6: Богу. А начальником что, кто будет?
5: Начальником будет Сусов.
6: Сусов?
5: Конечно, вы же его знаете.
6: Юрий Васильевич.
5: Юрий Васильевич Сусов.
6: Ой, так он же очень хороший человек.
5: Это душка.
6: Он хороший человек.
5: Душка. А он на стеле, он же тоже висит на стеле.
6: А мы рядом там висим.
5: Вы же рядом с Сусовым, конечно.
6: Ой, как хорошо.
5: Вот Сусов слева, вот так чуть-чуть.
6: Вот Сусов-то я не пропаду.
5: Да.
6: Тоже человек.
5: Человек Сусов.
6: Человек.
5: А я вам скажу, Сусов это настоящий мужчина.
6: Я прям расплакалась.
5: Ну, чуть-чуть, ну не волнуйтесь, я вас спрашиваю.
6: Неожиданно так.
5: Я уже теперь, как и психотерапевт, я вам хочу сказать, успокойтесь.
6: Я успокоилась.
5: Вы спокойны.
6: Я успокоилась.
5: Вы попили.
6: Я
5: водичка прошла.
6: Прошла.
5: И ушла в самый низ к вам. Почувствовали? Татьяна Болеславовна, вы меня видите?
6: Да.
5: Вот хорошо. Почувствовали, как вниз водичка пришла?
6: Я на туалет.
5: Хорошо. Сейчас мы закончим уже. Мы сейчас уже заканчиваем нашу программу, дорогие наши друзья. мы помогли Татьяне Болеславовне преодолеть эту психологическую травму. Она была на гребне, и вот сейчас она побежит как раз на гребень. Я вас спрошу, перед тем, как вы отправитесь на гребень, вы и перед тем, как вы наконец начнете заниматься интересной, нескучной, я вам скажу, работой поднятия малых величин на предприятии узкого круга, вы знаете, узкий круг величин, вот, вы будете поднимать там малые величины. И дай бог вам, и счастья вам, радости.
7: Спасибо.
5: И бегите спасибо. Уже наконец.
7: Спасибо, спасибо.
5: Всего доброго вам. До свидания. Спасибо. А для вас, дорогие наши друзья, я предлагаю послушать знаменитую, популярную, легендарную группу «Бильбао».
8: Найди себя.
9: Знай и люби свой край.
10: Флора и фауна.
11: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.
12: Один.ру.
13: Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости. МИД может принять конвенцию по защите прав народов среднесурковых областей. Соответствующую ноту эти народы направили в адрес ведомства в 18 веке. Среднесурковые давно являются нашими партнерами, и пора привести их в соответствие, подчеркнуто в заявлении МИДа.
1: Финансы.
0: Центробанк сообщил о своем решении урезать. Это повлияет на кривую Смита и может расширить возможности для спекуляций в секторах FB и Lambda, полагают эксперты. Мы дозвонились до нашего специалиста по бумагам.
2: Решение беспрецедентное. Если так пойдет и дальше, прогнозировать сложно. Но динамика есть, это уже сигнал.
1: Наука.
0: Экспедиция Беспятова, уже 86 месяцев находящаяся на раскопках кургана «Малый Клёпотов» в Ильменской автономии, сделала уникальное открытие. Отрядом были обнаружены уникальные уйгурийские сикли, считавшиеся безвозвратно утерянными.
3: «Они оказались живыми, а для нас это уникальная возможность»,
0: — сказал Беспятов. Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
5: Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио.

0: вновь открывается дверь нашей студии, мои дорогие золотые Нильс и золотая Ака.
1: Какой у нас сказочный ведущий. Тебе нравится?
0: А вы знаете, я все равно воспринимаю. Юрий Бурзон с вами, конечно. Конечно, Юрочка Бурзон. Но вопрос не в этом. Вы по-прежнему все равно, я чувствую себя в сказке, когда я разговариваю с Нильсом Хогельсоном, Хольгерсоном и с Акой. Кобнякайся.
2: Я вот что хочу сказать. Да,
0: Раскройте ваши все-таки.
2: Когда мы стали использовать эти препараты под руководством гнома, почему мы стали использовать? Нам нужна была разведка с воздуха.
0: Да.
2: Разведка с воздуха, она могла достигаться только, безопасно совершенно, достигаться только при помощи этих простых, но живых тварей под названием дикие гуси.
0: Да.
2: Управлять дикими гусями это практически было невозможно.
0: Каков размах крыльев?
2: До 4,5 метра.
1: Мы
2: должны были сначала в дикую стаю гусей внедрить кого-то из наших, и выбор пал на Аку, как говорится. Кобнякайся.
1: Я дикой не была никогда.
0: Ну, я
2: никогда не была у нас дикой.
0: Никогда дикой не была.
1: Я всегда была адекватна.
0: Ну, конечно.
1: Конечно.
2: Вот она не была дикой.
0: Да.
2: Вот. Ну, и первые, кстати, таблетки и внутривенные таблетки. Это был комплекс.
0: Но вы делали, ведь я знаю, и внутривенно, и внутримышечно.
2: Ну, и внутримышечно делали, конечно. Ака была первым удачным экспериментом, и, конечно, она превратилась в гусыню.
0: О, да. Ака.
1: Да, сначала в гусыню из гуся.
0: Да,
1: все правильно.
0: Да.
1: Сначала в гусыню, потому что женщины лучше внедряются, как известно, везде.
0: Да, конечно.
1: Поэтому сначала получилась гусыня, а потом сами видите, что получилось.
0: Ну, теперь я вижу, теперь уже вижу, конечно. Это же удивительно, дорогой Нильс. А вы по-прежнему вот в этой удивительной красной волшебной шапочке. Вы все равно...
2: Ну, знаете, годы идут, а ничего не меняется.
0: А ничего не меняется. Вы по-прежнему крепкий орешек. Крепкий Нильс и крепкая Ака.
2: Соглашусь с вами, соглашусь.
0: Это же здорово. Так вот, скажите, пожалуйста, ваша легенда, насколько она как бы подействовала, вот скажем так, эта легенда, что вы летаете с гусями, все это воспринимали как сказку, а тем не менее вы продолжали
2: работать. На самом деле это была простая работа. Дело в том, что мы превратили Аку в гусыню.
0: Да, да.
2: Она захватила власть в стае.
0: Так. Постепенно, естественно.
2: Да, после этого наш руководитель, гном, уменьшил меня до безобразия. Потому что и внедрил еще туда и нашего Мартина, который тоже, так сказать, был превращен в гуся. Сегодня ни гнома, ни Мартина нет с нами, они на работе.
0: Они работают.
2: Вы хотите, чтобы мы раскрыли вам легенду, а это невозможно. Потому что мы в любом случае, вы должны понять.
0: Да, я понимаю.
2: Мы в любом случае... Да. Работаем еще, понимаете?
0: Я понимаю, что, естественно,
2: мы еще в деле.
0: Работа продолжается.
2: Мы не можем вам открыть все, так сказать, наши...
0: Скажите, ваша направленность. Вы ведь... это постоянное, во-первых, контроль. Это наблюдение, да?
1: Наблюдение с воздуха.
0: Наблюдение с воздуха,
1: это постоянно, это рутинная работа.
2: Это контроль с воздухом, мой друг.
1: Это самое маленькое, то, что мы делаем. Да?
2: Просто надо понимать, это
0: Но вы контролируете практически ведь всю территорию.
1: Мы всю территорию охватываем.
2: А как вы думаете?
0: Это же удивительно.
2: Уже 21 век, мы уже 110 лет контролируем.
0: 110 лет контролируем.
2: Конечно, не просто туда-обратно, туда-обратно. Мы уже пробовали разные. Сейчас ведь знаете как? Сейчас вот это вот можно обвешаться камерами, можно это не работает.
0: Это не работает.
2: Смешно. Когда живой человек...
0: Конечно.
2: Вы понимаете?
0: Да.
1: Любим работать на живую нитку.
2: Как говорит гном.
0: На живую нитку. И вот по поводу живой нитки мы сейчас с вами опять поговорим через легкую паузу, наверное.

0: Один ро. Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио. Сексуальное.
1: Сексуальное.
0: Сексуальное.
1: Сексуальное.
0: Революция.
2: Дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор, конструктор искусственных вагин Игорь Пусин. И только что Игорь рассказал нам о том, что появился новый материал «Эластопласт М».
3: Да.
2: Угу. Да, да. В чем его, так сказать, превосходство? В чем он, так сказать, лучше того, что было бы просто вот вы начинали свою работу с эластопластом?
3: Ну, например, вот.
2: Ну, во-первых, я не забуду сказать, что эластопласт — это ваше же и открытие.
3: Ну, естественно, конечно. Вы, я же открыл, конечно.
2: Эластопласт.
3: Мы же начинали с пупырышков, потом мы как постепенно-постепенно от них как бы отказались. Угу. Пупырышки, они все-таки набухают, и они начинают как-то противоречить. Угу. Одно другому противоречить. А здесь мы должны как-то, ну, целиком отдаваться во власть.
2: Вот какой у меня
3: вагины.
2: Вопрос.
3: Да.
2: Ну, вопрос.
3: Да, да.
2: Это, кстати, конструируя вагину, вы начинаете с чего? С формы ли?
3: Нет, очертания.
2: Очертания.
3: Сначала очертания.
2: И вы считаете, что они абсолютно разные по очертаниям?
3: Абсолютно. Вот есть, например, несколько моделей, да? Несколько моделей. Я как на этом хочу остановиться, да? Mm-hmm. Например, есть модель такая, называется «Власть Сойки».
2: Mm-hmm.
3: Здесь очень важно очертание, потому что вы можете в любое время суток дотянуться до своей вагины и власой как бы обрушится на вас.
2: Скажите, пожалуйста, а вот я знаю, что у вас есть модели воздушные ожерелья, вот это новые, да?
3: Да, это воздушные,
2: упрямая,
3: это
2: герань.
3: Упрямая герань.
2: Да,
3: мы сейчас
2: герань.
3: Работаем над этим. Да.
2: Да, вот хочу сказать. Вот вопрос. Разница между власть сойки и упрямая герань.
3: Объясню. Есть люди, которые, ну, на грани. Вот они на грани. Mm-hmm. То ли он в самолете летит, то ли он едет в поезде. Mm-hmm. Но ему вот что-то нужно, вот необходимое. Он закрылся в купе, и он один остался. Mm-hmm. Вот один навстречу поезду. Mm-hmm. Там, понимаете, ромашки за окном, дуновение ветерка. Mm-hmm. Он остался один. Mm-hmm. Он дотягивается. И вот здесь нужна упрямая грань.
2: Упрямая герань.
3: Mm-hmm. Ну, и как мы ее сначала назвали упрямая грань, а потом все-таки от грани перешли к герани.
2: Понимаю. Да. Теперь, значит, поговорим о системах координат. Что? Есть ли вагины с изменяемой глубиной?
3: Конечно.
2: Вагины с изменяемой шириной?
3: Естественно.
2: Скажите, пожалуйста, автономия?
3: Автономия – это до 3 часов автономной работы.
2: Обалдеть.
3: Вы можете себе представить?
2: Обалдеть.
3: В любых режимах вы можете как угодно.
2: То есть у вас есть режим «случай в самолете»?
3: Случай в самолете, да. В походе, например.
2: Случай в походе. В поезде есть, да?
3: В поезде.
2: То есть вообще в целом на транспорте?
3: На транспорте есть, да. Просто транспортный, так сказать, так это называется.
2: А вот что вы посоветуете? Вот вы, так сказать, как конструктор.
3: Да.
2: Что вы посоветуете? Вот если, например, я часто бываю в командировках.
3: Ну, так.
2: И основное мое, так сказать, средство перемещения — это все-таки, например, поезд.
3: Да, Владислав.
2: И вот я хочу вам сказать, да.
3: Вот я хотел бы как раз вам посоветовать.
2: Что вы посоветуете? Воздушное ожерелье, упрямая герань?
3: Нет, все-таки.
2: Какую модель искусственной вагины вы посоветуете?
3: Я бы посоветовал все-таки власть сойки вам. Власть сойки. Потому что, знаете, вы сами почувствуете вот эту власть над вами. Я даже чувствую, что вам иногда хотелось бы. Ну, согласитесь, да? Иногда.
2: Ну, теперь вопрос
3: такие
2: будет прямым.
3: Есть. Ну, пожалуйста.
2: Как я знаю, для изготовления искусственных вагин вы используете прототипы.
3: Да, конечно. Ну, естественно.
2: А вот эти прототипы, они живы?
3: В основном, да. Мы с некоторыми переписываемся, мы с некоторыми общаемся. У них есть свои сайты. Есть сайт, например, называется «Ком в горле». Ну, так, вы знаете, это очень известный сайт.
2: Да, «Ком в горле».
3: «Ком в горле», да. Вот. Раньше он назывался «Гортань». Да, но сейчас «Ком в горле». Вот. И вот сейчас как раз мы к этому подходим. Там общение, постоянное общение происходит с прототипами.
2: И там прототипы прямо отвечают на все вопросы.
3: Отвечают на все открыто абсолютно.
0: Сексуальное.
1: Сексуальное.
0: Сексуальное.
1: Сексуальное.
0: Революция.
4: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.

0: свой край.
1: Флора и фауна.
2: Схизотураниус Дмитриева. Вид даву пар на ногих многоножек. Длина около 1 сантиметра, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные. Взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.

0: Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.
0: А вот, мои дорогие, любезные, разлюбезные друзья, вас приветствует Юрий Бурзон. А со мной, боже мой, кто со мной? Я сейчас раскрою все карты. Ох, это, я бы сказал, мускулистая, удивительная, ну, я имею в виду, женщина, скажем так, решительная.
3: Юрий!
0: Ну, что вы, ну что, конечно, в нашей студии сегодня знаменитая программа «Повторное отращивание», и в гостях действительный член Академии лечебной физики тела Жанна Юрьевна Кушко.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, да. Здравствуйте. Ну, это я так уж сказал. Мускулистость, я имею в виду, это и чисто идейная, так сказать, да. Такая. Да.
3: Ну, это...
0: Но,
3: да.
0: Скажите, все-таки.
3: Да.
0: Мы говорим о повторном отращивании. То есть, как удалось заново отрастить.
3: То есть вы прям вот сразу хотите вторгнуться в мир биоинженерии?
0: Ну,
3: как я не ожидал, я думал, постепенный будет процесс какой-то у нас.
0: Ну, хорошо, давайте. Давайте так. Ну, значит, сначала смотрите, например. Ну, например, вот лечебное, вот пойдем от названия. Лечебная физика тела.
3: Да.
0: Ведь вы знаете, получается, о физике тела.
3: Все.
0: Все.
3: Да.
0: Ну, Жанна Юрьевна, и очень хочется, чтобы вы как-то поделились с нами все-таки вот этими вашими секретами, секретиками, я бы даже сказал.
3: Ну, понимаете, просто такая тема, она как-то сугубо научная получается. Вроде, с одной стороны, сугубо научная.
0: Сугубо.
3: Потому что, ну, даже, наверное, людям, которые просто интересуются, они, наверное, просто понимают, что есть биоинженерные вот эти потоки, которые направлены на выращивание вот этого вне человека, отдельно человек.
0: Так.
3: И есть потоки, которые направлены на то, чтобы выращивать внутри самого человека.
0: Извините.
3: Так вот, вы, наверное, хотите меня спросить, где я? Какому, так сказать, ответвлению я принадлежу?
0: Да.
3: Я
0: где
3: целиком
0: вы?
3: И полностью пришла к выводу, что это надо делать вне человека. Думаю,
0: вот
3: с этого и следует начинать нашу вот эту вот наш разговор, нашу передачу.
0: Ну да. Ну и давайте действительно и продолжим наш разговор. Это ж приятно, как-то это передается от вас ко мне, от меня к вам.
3: Да, просто редко, понимаете, в основном сугубо со специалистами говоришь на эту тему.
0: Да.
3: И редко очень, как сказать, просто как сказать, с обывателями.
0: Ну, можно, да,
3: немножко мне, как
0: назвать.
3: Сказать, пока еще не могу.
0: Мы скажем даже, может быть, так, скорее всего, с дознавателем.
3: Да, без терминов, чтобы было понятно.
0: Да, просто. без терминов. Конечно. И тем не менее, вот как все-таки вот заново отрастить? Вот что, во-первых? Ну, скажите, что, во-первых, что значит вы... Вот,
3: ну, вот. Я вас сейчас удивлю, во-первых.
0: Как вы отращиваете? Ну, мы же,
3: сейчас,
0: мы же
3: вот
0: говорим
3: я
0: про...
3: Вас сейчас удивлю.
0: Мы же говорим... Вы извините, наши дорогие друзья. Вы понимаете? Я как бы говорю о том, что мы говорим о гландах. Мы же говорим о гландах.
3: Мы не только о гландах.
0: Не только? То есть мы все отращиваем?
3: Понимаете, ну, Юрий, мне кажется, глядя на меня, вы, наверное, понимаете, что речь идет не только о гландах.
0: Нет, конечно. Что касается вас...
3: Мне кажется, это очевидно просто.
0: Это очевидно.
3: Что гландами совершенно не ограничивается.
0: Не ограничивается.
3: А только начинается, может быть, с гланд. А заканчивается, знаете ли, уже...
0: А вот расскажите поподробнее.
3: Ну, понимаете, вот если... Что касательно меня.
0: Да.
3: Как я пришла вот именно к тому, что нужно это делать вне человека? Потому что понятно, что вот это и биоинженерия, я занималась, увлекалась, там, училась, в конце концов, ну, как это делают все нормальные люди. Но потом, вы знаете, это было еще молодые годы, так сказать.
0: Ну,
3: молодые зелено, после каких-то праздников, уж не помню, что это было, Новый год или что. Я вот ощутила, что что-то с печенью происходит не то.
0: После Нового года.
3: Да.
0: И вот извините, как раз, Жан Юльна, я буквально попрошу вас вот сделать маленькую паузу, а мы вернемся.
3: Конечно, Юрий, да. Как
0: мгновение.
3: Да.
4: Карбон, алюминий, эбонитовые вставки.
2: стоит без посторонней помощи.
5: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
6: Минутка поэзии.
7: Русь моя, чего ж ты не запела? Мне во след, когда я уходил, вот уже и роща облетела, вся покрылась пятнами белил. Прогляжу все очи на дорогу, на чужбине, в мачехе стране, но уж не вернусь к тому порогу, где во след не спела ты во мне.
8: Вы прослушали стихотворение Сергея Гасанова «Плети». Читал автор.
9: Знаете ли вы что?
10: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?

0: программе «Трудный разговор», дорогие друзья. Сегодня на Фоменко Фейк Радио ученый-изобретатель Илья Тарпацкий. Он изобрел мазь-гель-невидимка. Я скажу вам сразу, я сижу напротив него, он обмазан мазью, я его не вижу. Вы
1: да.
0: здесь?
1: Да? Я здесь,
0: да,
1: я
0: прекрасно,
1: здесь,
0: прекрасно.
1: Я здесь.
0: Давайте все-таки вернемся к Вите. У меня такая настороженность, ну и такая даже, я бы сказал, напуганность.
1: Боря,
0: некая, потому
1: не
0: что
1: пугайтесь.
0: Да нет, ну я не пугаюсь, но все-таки...
1: Боря, я с вами.
0: Спасибо.
1: Я с вами.
0: Спасибо. Ну вот, значит, и вы тогда были в школе на уроке химии, да? И выскочили
1: да.
0: из-под парты.
1: Да, я выскочил из-под парты. Это как бы такое было немножко антре такое, понимаете, цирковое. Но тогда зародилась во мне эта мечта стать невидимым.
0: Потрясающе.
1: Я вот, видите, я щелкаю.
0: И сколько вы работали над этой мазью?
1: Над мазью? 10 лет. Ну, полных 12 лет.
0: Полных 12,
1: полных
0: да?
1: 12
0: Можно
1: лет.
0: Я поспрашиваю вас конкретно, потому
1: да?
0: что вот наша радиослужба, у меня здесь обвал. Я даже не могу читать, потому что просто дисплей разрывается у меня.
1: Я знаю.
0: Ну, я так общий сейчас вот выборку сделал в перерыве.
1: Да.
0: Значит, смысл такой. Скажите, пожалуйста.
1: Да.
0: Испаряется ли эта мазь?
1: Я уже добился того, что она не испаряется. Просто она начинает пахнуть. Вот вы потихонечку почувствуете запах. Тонкий запах такой, знаете, как будто стебельком проехались по... Ну, по волосам, по...
0: И со временем этот запах все увеличивается.
1: Да, он увеличивается. Мы работаем.
0: Получается, то есть, в принципе, получается, что невидимку можно узнать по запаху.
1: Можно.
0: Мы его как бы и не видим, но нюхать-то мы его можем.
1: А нюхать можно, да?
0: Да. Удивительная вещь.
1: Конечно.
0: Но вы будете убирать это, да?
1: Я буду убирать, потому что все-таки невидимка с запахом, ну, вы понимаете, это такое немножко уже полуфабрикат.
0: Ну, пахнущая невидимка, конечно, есть такой вопрос.
1: Есть такой, да? Пахнущая невидимка.
0: Пахнущая невидимка, да.
1: Да. Ну, так вот, я вам скажу такие вещи, так сказать. Мне нравится, когда я могу куда-то зайти, в какой-то удивительный там клуб, понимаете, где много-много людей, они танцуют, веселятся. Я захожу в этой мази, меня никто не видит. Я тоже танцую. Я танцую, и они танцуют, но я их вижу, а они меня... Нет!
0: Смотрите, у меня сразу возникают какие-то страшные вопросы к вам, понимаете?
1: Пожалуйста.
0: Ну, то есть вы
1: я
0: же
1: готов.
0: Можете невидимый зайти куда угодно.
1: Да, я так и делаю.
0: И никто не узнает, что...
1: Да, вот вам признаюсь, это эксклюзив у вас. Ведь вы же мне сами сказали, что только у вас.
0: Да.
1: Я согласился, Боря.
0: Да, только на Фоменко Фейк Радио.
1: Да.
0: У нас сегодня в гостях ученый-изобретатель Илья Тарпацкий в программе
1: да.
0: «Трудный разговор».
1: Да.
0: Человек, который изобрел мазь-гель-невидимку.
1: Вот именно.
0: Да, потрясающе.
1: Ну, сказать вам, куда я заходил?
0: Не надо.
1: Не надо?
0: Не надо. Я уже
1: а
0: начинаю...
1: вы не бойтесь.
0: А я боюсь, что вы скажете сейчас что-то такое прямо. Ох.
1: Ой-ой-ой.
0: Ну
1: но это я два раза так сделал. Только два раза.
0: Куда?
1: Один раз в парикмахерскую.
0: Угу.
1: И вот когда брили женщину,
0: угу.
1: ну такая трудная была женщина, там угу. нужно было побрить.
0: Бородатая женщина?
1: Ну, не совсем там, ну... Потом я расскажу.
0: Усы.
1: Да. Mm-hmm. Вот. И вот когда начали аккуратно ее подбривать, вот, вот это вот то, что там у нее маленькое оставалось еще с того раза, я ее наблюдал. Я ее наблюдал до этого. И поэтому я и пришел за ней в парикмахерскую.
0: То есть вы, в принципе, начинаете потихонечку вот этот вот... Вот что я хочу узнать по поводу мази гели-невидимки. По вашему рассказу сейчас, когда вы наблюдаете за бородатой и усатой женщиной, которую бреют, мне становится понятно, что мазь-гель как-то накладывает какой-то на психику легкий отпечаток.
1: Ну, немножко.
0: В принципе, вы немножко, так сказать, да, она, видимо... Сейчас мы продолжим наш разговор.
1: Да?
0: В программе «Трудный разговор»
1: да.
0: на Фоменко Фейк Радио. Ученый-изобретатель Илья Тарпацкий. Мы вернемся через несколько мгновений.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Погоныш – крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Один на один с пони.

0: Слава!
1: Перед вами Юрий Бурзон, а напротив меня, буквально бок о бок со мной, сам президент Федерации скуластых Виктор Арсеньевич Жодин. Виктор Арсеньевич, здрасте, мы вас ждали. Мы долго добивались. Я понимаю, что сейчас в вашей федерации проходят выборы.
0: Да.
1: Выборы, да.
0: Да, да.
1: И вот, наконец, я думаю, сейчас финальный этап. Да?
0: Да, да, да.
1: Естественно, будете, как всегда, вы.
0: Да.
1: Виктор Арсеньевич, конечно, вы незаменим.
0: Да.
1: Я очень бы хотел с вами пообщаться на тему, кто такие скуластые.
0: Да, да, да.
1: Ну,
0: да,
1: расскажите, наконец.
0: Давайте, да.
1: Здрасте.
0: Что?
1: Говорит, кто такие скуластые,
0: да,
1: скажите.
0: Ну, это новый вид спорта,
1: дорогие друзья. Это новый вид спорта, да, это метание неровно.
0: Сказать, да, либо я говорю, либо ты говоришь.
1: Я вас прошу.
0: Ну, что-то определись.
1: Ну, давайте. Ну, хорошо.
0: Ну, короче, новый вид спорта – метание неровных. Дело в том, что метать неровное – это, в отличие от ядра, это ядро, как вы знаете,
1: да,
0: метание ядра – это устаревший вид спорта.
1: Да.
0: Вот, потому что ядро, так сказать, ну ядро – это ядро.
1: Ну,
0: это дурак,
1: да,
0: может метать ядро,
1: это
0: уже наметались его за 3000 лет.
1: Отметались.
0: Туда-сюда.
1: Да.
0: Ну, еще, короче.
1: Да.
0: Короче, метание неровных – новый вид спорта. Сложнейшее. Это просто...
1: Что это такое, может
0: дай
1: быть?
0: Сказать-то.
1: А, да, хорошо.
0: Что ты все лезешь?
1: Действительно.
0: Вот меня поражает. Люди, которые не имеют к спорту никакого отношения. Друзья, значит, в отличие от ядра, абсолютно гладкого и абсолютно, так сказать, устаревшего, мы занимаемся новым видом спорта. Метание неровных, я хочу подчеркнуть.
1: Да, я понял.
0: Это может быть все. Это и камни.
1: Так.
0: Это и необработанные изделия, понимаете.
1: Угу.
0: Это вот, как говорится, как повезет.
1: Угу.
0: Значит, в чем дело? Неровный предмет, неровное изделие,
1: так,
0: саму неровность,
1: угу,
0: мы получаем в тот самый момент, когда уже нужно метать. Соответственно, вы должны понимать...
1: То есть самый последний момент.
0: Прямо перед, ну, просто уже

0: сейчас, у нас сейчас, ну почему наша сборная лидирует?
1: Да, вот поподробнее расскажи.
0: Что подробнее? А я что делаю?
1: Дать.
0: Ну, короче, значит, сборная лидирует, потому что мы подошли к вопросу глубже. Это не просто ты на десятке отсчета получаешь какой-то неровный, предположим, ну, предположим, камень абсолютно неровный.
1: Ну да.
0: Вот ты его получил, и как можно дальше его метнуть.
1: Угу.
0: А толчковая у тебя, вот, например, правая, да, из-под скулы, вот из-под скулы, да. Ну, соответственно, все остальные, так сказать, ну, подходили к этому просто. Да?
1: Да.
0: Мы же подошли иначе. Мы создали федерацию скуластых. У которых, так сказать, разные, так сказать, ну, разные особенности развития скул.
1: А.
0: Вот так.
1: По-разному.
0: Это, соответственно, во-первых, это массовость.
1: Угу.
0: Потому что ну, мы привозим с собой на соревнования до 10 тысяч спортсменов.
1: Боже мой.
0: Конечно.
1: Это...
0: До 10 тысяч спортсменов. Привозим их с собой, потому что а, мы не знаем. Вот пошел на счет 10.
1: Да.
0: 9. В это время тебе дали, понимаешь?
1: Да.
0: Уже дали тебе, предложим, ну, неровный предмет.
1: Ну, ну совсем неровный.
0: Мы срочно, да. срочно подбираем, так сказать, скулу.
1: Да, да. То
0: есть... Скулу.
1: То есть у вас сразу есть выбор, кто...
0: Из 10 тысяч спортсменов, но это только на международку.
1: Это международку, естественно. Сделаем маленькую паузу, и потом у меня так много к вам вопросов.
0: Давайте.
1: Виктор Арсеньевич, давайте сделаем паузу. И вернемся через мгновение в нашу студию.
2: Скуластая слава. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.

0: мы снова в студии.
1: Итак, вот мы сегодня коснулись с вами, дорогие друзья, удивительного чуда, я бы сказал, нашей медицины. Это чудесное. Это панацея, скажите, Борис Борисович? Ну, это панацея?
2: Вы понимаете, мы вряд ли даже говорим о медицине в чистом виде.
1: А что это?
2: Дело в том, что это не медицина.
1: А что же это?
2: Вы знаете так, это... Это что ли энергетический отдел подразделения? Энергетическое.
1: Вот это
2: энергетика, конечно. Энергетика это, ну вы поймите, они ведь производят нефть, другие газы.
1: Да.
2: Эти экстракты.
1: Конечно.
2: Мы экстрактисты.
1: Экстрактисты.
2: Понимаете, в частности, из того, что мы вынимаем экстракты отовсюду, мы таким образом подпитываем энергией. А энергия, в свою очередь, в чистом виде,
1: и не теряя при этом ни гуппи, ни шмеля, абсолютно.
2: Нет.
1: Один шмель не пострадает.
2: Нет, во-первых, не отдадим шмеля.
1: Не отдадим шмеля, это же ваши постулаты.
2: Нет износу яичек.
1: Нет износу яичек,
2: конечно.
1: Тоже. Это
2: износ,
1: это
2: написано... Износ всего, это вообще вещь неприятная.
1: Да.
2: Неприятная.
1: Да,
2: но мы сегодня в 21-22 веке уже понимаем с вами, что вот эта вот выжимка, она ведь совсем не то, что экстракт.
1: Ну, естественно, конечно.
2: Выжимка – это вот что выжили, то и смогли.
1: Да.
2: А экстракт – это все.
1: Это все.
2: Все мы взяли,
1: вот
2: понимаете?
1: На этой ноте я бы и хотел завершить нашу программу, хотя Борис Борисович обязательно
2: Давайте еще. Не сказал самое главное.
1: Давайте, скажите.
2: Я сейчас наблюдаю за вами.
1: Да.
2: И вы знаете, мне кажется, что вы как раз в той самой фазе.
1: Да вы что?
2: Да.
1: Помутнение?
2: Четвертый день.
1: Господи.
2: Признайтесь.
1: Поздно?
2: Ну, вы приближаетесь к крайнему сроку.
1: Я сейчас же возьму этот удивительный экстракт.
2: Экстракт гуппи?
1: Экстракт гуппи.
2: Правильно.
1: Правильно.
2: Да. С вами очень приятно.
1: Спасибо. Это очень приятно.
2: Очень приятно.
1: Я сейчас же и начну это делать,
2: да.
1: Борис Борисович. Я вас очень благодарю.
2: Да.
1: Вы чудо. Вот дайте я вам просто скажу. Вы чудо.
2: Спасибо.
1: Экстракты и вы. И все экстрактисты равняются на вас.
2: Спасибо.
1: Нежно.
2: До свидания.
1: До свидания.

0: Крэкс, пэкс, фэкс не работает. Фоменко фейк радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Вспугнутая птица издает резкое «ведь-ведь-ведь-ведь».

0: Добрые друзья мои, наши, Лабиринт Леонардо с нами. И с вами Юрий Борзон. Напротив меня сам повелитель Буя. Это я имею в виду Павел Макарович Призоев. Как заарканить буй? Вот это вот то, с чем мы сегодня подходим в нашей программе. Это главный вопрос. Как заарканить буй? Только все-таки интересно, мне нравится, как бы вот все-таки буя или буе. Вот скажите, пожалуйста, Павел Макарович.
1: Да мы с тобой не в филологическом кабинете, понимаешь?
0: А, я понимаю, я
1: буе
0: понимаю.
1: Буе или буя? То есть... Если ты сам не понимаешь... Так. Разница между буй и буй, понимаешь?
0: Угу.
1: Не буя и не буя, понимаешь?
0: Ага.
1: Как ложится на сердце.
0: То есть вы как бы имеете в виду, что у нас один путь, да?
2: Мы не свекла, не грибы.
3: Мы веселые бобы.
2: Если ты откроешь рот, то отправишься в полет. Мы такие заводные.
3: С нами вам всегда везет.
4: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое.
5: Здоровое питание.
6: О-о-о, Оптобоб. Торгуем контейнерами.
7: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
8: Лицензия 4574-289-88-4857.
9: Классика в эфире.
10: Заверещал телефон. Пришло сообщение. Как? Дрогнуло что-то внутри. Это была она. С того момента, как они заметили друг друга и заговорили, они стали тянуться. Магнит между ними рос с каждым разом все больше и больше. Но отчего-то он не придавал этому значения. Жил, как жил. Иногда не отвечал на ее сообщения. Иногда отвечал односложно. Не потому, что хотел отвязаться, а просто потому, что ни в ком не нуждался. Тем более во внимании девушек, которые и так было бесчисленным. Но тут что-то случилось. Дрожало что-то внутри от этого сообщения, и раньше он бы, не задумываясь, отвертелся парой избитых фраз, но теперь он продумывал каждое слово. На половине он остановился, стер все и просто набрал ее номер. Он уже зашел к себе домой, когда она сняла трубку. Они говорили о пустяках, она спрашивала что-то, он отвечал, но голос прерывался, ему самому казалось, что она чувствует его неуверенность. Пропал куда-то его цинизм, пропал беспечный смех. А она говорила, как всегда, немного грустно, немного наивно и обреченно. И вдруг... Он почувствовал ее голос, именно почувствовал, ощутил где-то. «Куда ты пропал? Не молчи!» — сказала она тут же. И он понял, что ему необходимо ее увидеть, чтобы понять хотя бы самого себя, разобраться.
11: Вы прослушали отрывок из рассказа Виктора Пустых «Слабость».
9: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
12: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?

0: снова с вами я, Ирина Рыбладзе. Со мной прекрасный арест Музенидис. Да, риэлтор. В нашей передаче «На правах рекламы». Да. Итак, вы рассказывали о том, что вот в вашем комплексе «Зе Музыка» нету бассейна.
1: Нету бассейна.
0: И это не специально.
1: Это во всем братьево.
0: Это,
1: я вам скажу,
0: принципиально.
1: В принципе, это сейчас уже даже не только в комплексе «Зе Музыка».
0: А почему?
1: А и во всем братьево.
0: Вот почему?
1: Люди устали от дешевого
0: отдыха.
1: Кино.
0: И отдыха, дешевого.
1: И от дешевого отдыха, и от дешевого кино.
0: То есть нет ни кино, ни бассейна?
1: Ни кино, ни бассейна.
0: Угу.
1: А, как правило, люди в бассейне смотрят кино.
0: Ну да,
1: вот
0: да,
1: почему
0: да, да,
1: мы
0: да.
1: исключили сразу и то, и другое.
0: И то, и другое
1: Раз
0: сразу.
1: Раз люди не смотрят кино, значит, зачем им бассейн?
0: Зачем им бассейн?
1: Обычно
0: и зачем?
1: Они забираются в бассейн и сидят,
0: да.
1: Значит, с сигарой.
0: Да.
1: Здесь у него жбан этого сливовицы.
0: Сливовицы, да.
1: Здесь у него, значит, какая-нибудь нога.
0: Да.
1: Я не знаю, там крольчань,
0: да.
1: Ну, я не знаю, там какая-нибудь быка.
0: Да, и девица. Да.
1: И девица.
0: Ну, как обычно,
1: Ну, как обычно. Ну, это же стандартный, это холостяковский.
0: Стандартный банальный набор, от которого
1: вот
0: вы решили отказаться.
1: Убирается.
0: Убираем, да.
1: То есть мы не плаваем и не смотрим кино.
0: Да.
1: Но зато музыка.
0: И ходим в походы. Да, и ходим в походы. Прекрасно.
1: Да.
0: А вот такой еще острый вопрос, который интересует очень наших слушателей и зрителей. Как отличить, ведь всем известно, и многие, к сожалению, испытали на себе это, как отличить черных риэлторов?
1: О, боже мой, черные риэлторы. В основном они работают с...
0: Как понять?
1: Ну, я вам скажу.
0: Да.
1: Профурова. Смутьянова. Да, вот эти вот я
0: районил. Дорогие слушатели, записывайте.
1: Профурова,
0: да.
1: Смутьянова,
0: так.
1: Да. И, ну, как это самое назывался?
0: Драники, по-моему, там было.
1: Нет, драники, да.
0: Так.
1: Драники 2.
0: Драники 2, правильно, 2. Да.
1: Профурова, Смутьянова и драники 2.
0: Да.
1: Вот в этих районах в основном челные риэлторы и как бы обитают.
0: Окопались.
1: Ну, потому что это все за... копейки. Все за копейки. Они и сами получают копейки.
0: Да.
1: И крадут копейки, и обманывают на копейки. Не очень как бы все организовано. У нас организация, конечно, по-другому поставлена, очень серьезно.
0: То есть, если ты не хочешь жить в Профурово, Смутьянова и в Драниках 2, то тебе ничего не грозит.
1: Абсолютно.
0: В Мразево черных риэлторов быть не может.
1: Нет,
0: просто не может быть.
1: В Мразево их не может быть. Априори.
0: Да.
1: Если вы понимаете, о чем я говорю.
0: Ну, я, конечно, понимаю, о чем вы говорите, да.
1: Как приятно, Ириша, с вами общаться.
0: Я очень рада, Арест.
1: И как это красиво будет звучать. Музенидис и Рыбладзе. Или в гостях у Рыбладзе.
0: Да.
1: Какие две красивые, за ними какой шлейф за этими фамилиями.
0: Да. А скажите, скидки какие-нибудь вы даете?
1: Есть.
0: А вот, да, поподробнее, пожалуйста.
1: Скидки это для тех, кто... не боится обнажать себя.
0: Так, и как же
1: во
0: это узнается?
1: В смыслах обнажать себя, обнажать свое нутро, обнажаться просто целиком.
0: То есть, правильно ли я вас понимаю, так как работа риэлтора, она, ну, как сказать, связана с какими-то юридическими вещами, но она связана с психологическими вещами, то есть для того, чтобы работать с человеком, нужно как-то поближе его узнать, понять.
1: Конечно.
0: И хороший риэлтор – это хороший психолог.
1: Это суперпсихолог.
0: Да. И перед тем, как дать скидку, вы просто проводите некое собеседование.
1: Абсолютно.
0: Да?
1: Все время это каждый раз проводится собеседование.
0: И много ли счастливцев?
1: Тесты и много счастливцев. Ну, не так много пока. Но те, кто хотят обнажаться, те, кто скидывают с себя, как бы вот это вот, их тяготит все это, и изнутри выворачиваются наизнанку, готовы отдать все.
0: Да.
1: Эти люди, они входят в десятку лучших.
0: Десятку лучших. А скажите...
1: И для них скидки тоже супер скидки.
0: Супер скидки.
1: Я щедр.
0: Да. Дорогие слушатели, вы имеете в виду, что вы можете обратиться к аресту, и, может быть, вы получите эту самую скидку, супер скидку.
1: Например, к одной однушке еще есть половушка.
0: Боже мой, ну к этому мы сейчас вернемся.
1: Да.
0: А пока, до скорой встречи.

0: и свой край.
1: Флора и фауна.
2: Мордонка сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Так, вспугнутая птица издает резкое
3: 101.ru.
4: Кабель судьбы, шланг истины. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика. Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
1: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9-го уровня.
2: Персональный андроид

0: «Пока нет», — выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
1: «Электрошаролеты».
2: Вот я хотел поподробнее, потому что об этом, Гусар Алексеевич, ведь мы же все стоим в пробках, мы все мучаемся.
3: Ну, смотрите, электрошаролеты были созданы, ну, во-первых, это так. Значит, смотрите.
2: Но это ваша идея целиком.
3: Ну, это моя идея как мысль.
2: Да.
3: Наши ученые из института автоэлектрополета.
2: Да.
3: Автоэлектрополет. Значит, это наша научная
2: идея. Как бы сокращенно
3: АЭП.
2: Да.
3: Из нашего, значит, автора «Электрополет».
2: Да.
3: Из нашего научного... Мы собрали специально научно-исследовательский институт,
2: да,
3: который, так сказать, занялся этим процессом. Поступило предложение. Шаролет.
2: То есть есть запрос.
3: Шаролет. Значит, давайте так. Ну, значит, начинаем издалека. Что такое шаролет?
2: Да.
3: Представьте себе мяч.
2: Ну, представил, конечно.
3: Вы входите в мяч.
2: Ага.
3: Как человек. Закрываете за собой как бы дверь.
2: Так.
3: Ну, назовем ее дверью, да?
2: Ну, конечно,
3: мяч,
2: да.
3: Мяч этот, действительно мяч. Он как шар. Вы внутри надутого пространства. Теперь как вы движетесь?
2: Как?
3: Это же вопрос.
2: Конечно. Так это вот мой вопрос.
3: Сегодня у нас есть магистрали, как вы знаете.
2: Да.
3: Которые полны автомобилей.
2: Да.
3: Представим себе, что они абсолютно чисты.
2: Так.
3: Шаролет абсолютно должен двигаться по чистым. Он же не может, так сказать, двигаться по...
2: Загруженным.
3: По загруженным. Объясню, в чем дело.
2: Так.
3: Представим себе мяч. Вот вы взяли мяч, да, обычный мяч, теннисный, неважно, футбольный.
2: Да.
3: И бросили его.
2: Да.
3: И он...
2: Начал скакать.
3: Начал скакать.
2: Так.
3: И родилась идея.
2: Так.
3: А что же мы... Вдруг не можем, например, сделать из этого мяча нормальное средство передвижения.
2: Так.
3: Представьте себе. Внутри этого мяча находится пассажир. Один.
2: Угу.
3: Или
2: один.
3: Несколько.
2: Так.
3: Это не важно.
2: Угу.
3: Этот мяч мы вошли.
2: Так.
3: Закрыли за собой, так сказать, мягкую. Мягкую. Накачанную специальным гелеводородным составом.
2: Ага. Гелеводородным.
3: Ну, конечно, там присутствует и воздух.
2: Да.
3: Гелеводородный состав специальный.
2: Да.
3: Мячом.
2: Да.
3: То есть, как бы, в мяч в мяче.
2: Мяч
3: мы
2: в
3: вошли
2: мяче.
3: Вовнутрь обычного мяча.
2: Так.
3: В нем еще один мяч, в котором находимся мы, пассажиры. Мы усаживаемся.
2: Ага.
3: А он вращается там свободно.
2: Мяч в мяче.
3: Мяч в мяче.
2: А, понимаете? Интересно.
3: Да. Да.
2: Так.
3: За счет центра тяжести наша капсула, в которой находимся мы,
2: да,
3: находится, так сказать, в статичном стандартном состоянии.
2: Постоянно.
3: Да.
2: Ага.
3: У нас большое количество воздуховодов выведено.
2: Да.
3: Мы дышим.
2: Да.
3: Ткань, из которой... Материал. Ну, какая же это ткань? Конечно,
2: да.
3: Материал, из которого... Это новый.
2: Да.
3: Это новое прозрачное синтетическое волокно. Ажур.
2: Ажур.
3: Ажур. Делающееся... Да. Делающееся на нашем буквально...
2: Экспериментальное у вас.
3: Экспериментальное.
2: Завод.
3: Да, наше производство экспериментальное на Волге. Значит, я хочу сказать, из этого шьется...
2: Так.
3: Внутри мы. Два шара в шаре. Здесь... В этой оболочке находится, так сказать, гелевая водородная масса,
2: да,
3: которая, так сказать, очень легкая и дает возможность подниматься.
2: Воздушная.
3: Да. Представим себе, электромагнитным зарядом
2: да.
3: мы подбрасываем мяч вверх, когда все готовы к движению.
2: Да.
3: И мяч начинает скакать. Но большие
2: шаги,
3: амплитуды прыжка.
1: Электрошаролеты.
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?

0: Сегодня в нашей программе «Найди себя», то есть работа для потерявших работу, и мы связываемся, сегодня мы беседуем с Татьяной Болеславовной Фонаревой. Здравствуйте, Татьяна Болеславовна. Не волнуйтесь, не волнуйтесь.
1: Можно воды?
0: Да, конечно, пожалуйста, пожалуйста.
1: Благодарю вас. Благодарю вас.
0: Да, вот.
1: Благодарю.
0: Конечно. Татьяна Болеславовна, да, Фонарева, она обладательница, ну, скажем так, удивительной, редкой профессии. Она окусывает излишки.
1: Да.
0: Да, это, конечно, каторжный труд. И вот я хочу, чтобы вы сами рассказали всю историю. Дело в том, что, ну, пусть мы уже будем, так сказать, свидетелями, да, этой истории. Окусыватель упал в чан. Это послужило причиной, это была причина увольнения. И затем мы будем, конечно, связываться с начальником вашей смены. И дело в том, что... Да, я понимаю вас.
1: Да.
0: Я понимаю вас. Возьмите себя сейчас в руки. Я вас прошу, Татьяна Болеславовна, расскажите немножечко о том, что все-таки произошло и почему в результате начальник взял на ваше место свою дочь. Вот попробуем мы как бы разобраться вот в этой ситуации. Татьяна Болеславовна, расскажите, да, пожалуйста, да, вы я... окусываете.
1: Да.
0: Да, пожалуйста.
1: Сейчас я попробую говорить спокойно.
0: Запейте, кстати, еще раз, пожалуйста.
1: Да, спасибо. Большое спасибо. Понимаете, дело в том, что я на этом предприятии.
0: Да.
1: Я работаю уже 30 лет.
0: Так.
1: 30 лет окусываю, как проклятая.
0: Так.
1: И окусываю, и делаю это хорошо.
0: Да, вот.
1: У меня есть почетные грамоты. Пять штук.
0: Вы
1: я
0: же...
1: лидер производства.
0: Вы же кавалер.
1: Ну, я кавалер, да, да, конечно, я кавалер. Конечно, так вот, конечно.
0: Да.
1: И вот это предприятие, мое родное,
0: да,
1: предприятие.
0: Да, да.
1: И вот в один день,
0: да,
1: я была простужена, понимаете, просто я сильно болела с температурой, вышла на работу, у меня был 39,2. И окусыватель упал в чан.
0: Как это произошло? Скажите, пожалуйста.
1: Понимаете, у меня рука дрогнула. Рука дрогнула, потому что мне нужно было высморкаться. Что, я не имею права высморкаться,
0: да,
1: что
0: да,
1: ли?
0: Да, вы, может, запейте, пожалуйста.
1: Я не могу,
0: да,
1: я
0: запейте, запейте, запейте.
1: Это так обидно все.
0: Запейте, запейте, запейте. Вот.
1: Ой.
0: Хорошо.
1: Ой.
0: Окусыватель, ой, давайте подождите, я все понял.
1: Да.
0: Окусыватель упал в чан, вы, да, хотели высморкаться, вы, да, вы одновременно и высморкались, и уронили, да? Ну, ну, по-честному.
1: Я и высморкаться не смогла.
0: А, и не получилось.
1: Я окусыватель утратила.
0: Ну, подождите, подождите. Он упал в чан. Как бы это все-таки, ну, скажем, это вещь, как бы она решаемая, этот вопрос.
1: Ну, она решаемая. Ну, не просто, потому что чан огромный, понимаете?
0: Да, чан огромный, естественно.
1: Чан огромный, чтобы...
0: В него же просто так не залезть, конечно.
1: Конечно, это вызывает специальные службы, надо.
0: Да,
1: это
0: я понимаю.
1: Это нужно звонить, это,
0: да,
1: нужно,
0: да,
1: вызывать, это спускаются туда люди. Это на несколько дней работы, чтобы достать...
0: Скажите, они несколько дней там проводят в чане или что?
1: Люди спускаются туда,
0: да,
1: несколько дней.
0: Да, да, да.
1: Потому что спуск идет 2 дня.
0: А, я понимаю, да, я понимаю, да. Это тяжело, это каторжный труд, действительно, это, да, очень, это очень тяжело.
2: Найди себя.
3: Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.

0: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Сексуальная.
3: Сексуальная.
2: Сексуальная.
3: Сексуальная.
2: Революция.
4: В программе «Сексуальная революция» мы встречаемся с профессиональной трусихой, с настоящей трусихой, с Антониной Папиной и ее мужем Игорем Папиным. И сейчас как раз у нас идет рассказ. Игорь рассказывает о том, как он подступился в сексуальном смысле, естественно, потому что программа сексуальная, как подступиться к трусихе. И вот неожиданное откровение Игоря просто, ну, меня просто это потрясло, дорогие друзья. В предыдущем, так сказать, в предыдущем часе Игорь сказал, что он неожиданно подумал, как же подступиться к трусихе, если она так боится, что ни к себе не подпускает. Он похлопал ее немножко и погладил ее немножко, погладил и похлопал, и в момент поглаживания и похлопывая она потеряла сознание. Да, Антонина? Антонина потеряла сознание.
5: Понимаете?
4: И потеряв сознание, Антонина 40 минут находилась без сознания. И в это время...
6: И в это время я расставил кегли.
4: Как говорится, точки над и.
6: На точке над и. Я расставил кегли, как это и планировал. Заранее. Я посадил ее между кеглями.
4: Бессознательном состоянии.
6: Бессознательном состоянии. Я договорился с персоналом. Я объяснил, что это...
4: А можно, Игорь, я задам вам вопрос?
6: Да, пожалуйста.
4: Скажите, пожалуйста, ну, вам не кажется, что это выглядело достаточно странно? Ну, достаточно странно. Вы сажаете женщину, которая находится без сознания, прямо, так сказать, между кеглями. Вы ее похлопываете все время, пощупываете, поглаживаете.
6: Да, но я люблю ее.
4: Ах, вот оно что.
5: Да.
4: И я понимаю так, что когда вы уже, Антонина, будучи трусихой, очнулись, то вы уже, так сказать, все было позади.
6: Все было позади.
5: Игорь сказал, что да.
4: То есть, в принципе, получается, что вы, да, Игорь?
6: Да.
4: Игорь, вы, Игорь, муж, так сказать, Антонины, вы овладеваете, ну, прошу прощения за откровенность, но у нас программа «Сказания
6: революции». Да, это так, это так.
4: Овладеваете вашей супругой и выполняете супружеский долг в тот момент, когда она находится в бессознательном состоянии.
6: Абсолютно верно.
4: Потому что иначе с трусихой невозможно.
6: Конечно.
4: И вот, дорогие друзья, мы приближаемся к самому главному. Мы сейчас выясняем и понимаем, что овладеть трусихой можно только в бессознательном состоянии. Теперь мы приближаемся к главному вопросу.
5: Вы так громко говорите.
4: Я буду говорить тише,
6: не бойся.
4: Я буду говорить тише.
6: Тонечка, не бойся.
4: Итак, как овладеть трусихой в бессознательном состоянии? Вот сейчас мы к этому и приближаемся уже совсем близко. И Игорь Папин, муж трусихи Антонины Папиной, сейчас расскажет нам, как довести трусиху до бессознательного состояния, чтобы она была без сознания, и ей можно было, так сказать, с любовью наслаждаться.
6: Во-первых, я хочу сказать, что это было наслаждение не только для меня, но и для Тонечки.
5: Даже когда...
4: То есть, Антонина, когда вы пришли в себя, правильно я понимаю?
5: Да.
4: Вы поняли, что соитие состоялось?
5: Что-то состоялось, я поняла, что что-то было.
4: Но к ней... Небе вы, на восьмом небе вы были, от счастья?
5: Я была на каком-то... где-то я была.
6: Ну, где-то девятое небо было.
4: Понимаю, девятое. Понимаю.
6: Девятое.
5: Что-то было во мне.
6: А потому что кегли-то 10, а она была девятая.
5: Во-первых, когда я очнулась, я сразу схватила кеглю... И это придало какой-то уверенности. Она же такая, ну, приятная на ощупь.
4: Кегли вот приятные на ощупь.
6: Самое главное.
4: Ну, давайте называть это так.
6: Тонечка схватила кеглю, она сидела там, среди кегель. Я, наконец, запустил шар.
4: Кегель – это такой ученый, вы знаете?
6: Кегель – это ученый, здесь я говорю про кегли.
4: И мышцы кегеля существуют.
6: И мышцы кегеля. Так вот, мышцы кегеля у Тонечки начали сокращаться.
4: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
6: И я запустил свой шар, как я называю.
4: Ну, дорогие друзья, в тот момент, когда Игорь запускает свой шар, мы делаем короткую паузу и продолжим наш рассказ в сексуальной революции.
2: Сексуальная.
3: Сексуальная.
2: Сексуальная.
3: Сексуальная.
2: Революция.
7: Впервые на рынке.
2: Чайные наногранулы из галлии.
8: Чай, который не виден.
2: Только запах.
8: Только вкус.
2: Только нано.
8: Только чай.
1: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
7: Лицензия 09765Q 3809808765.
9: Минутка поэзии.
6: Мы бежали с тобой до палатки, что уткнулась в прибрежный песок. Ты стреляла в меня из рогатки, то был нашего счастья зарок. А теперь я стою у причала, где закат лижет камню бока. Больше нет никакого начала, только горькое слово «пока».
10: Вы послушали стихотворение Виталия Вернова из сборника «Бег в прошлое».
11: Знаете ли вы что?
12: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?
13: Час таксидермиста.
14: Павел. Павел Буранжес.
15: Да.
14: Профессиональный таксидермист.
15: Да.
14: Человек, который изготавливает чучело.
15: Да.
14: Только что раскрыл нам историю, рассказал нам ее о том, как он бросил мертвого альпиниста в гнезде Беркута на высоте 4800 метров. И у меня прямой вопрос.
15: Да.
14: Вы же могли отнести, несмотря на то, что существует специальная служба,
15: да,
14: у вас же это человеческое. Человеческое должно в вас было сыграть. И вы могли бы отнести альпиниста.
15: Играло. Во мне играло.
14: Играло, да?
15: Во мне играло такое человеческое, я вам скажу. Но я связался тут же, у меня специальная рация. Я связался с этой службой доставки. Мне одному было бы тяжело спускать альпиниста.
14: Так.
15: Я бы сделал это, если бы это был мальчишка. Или если бы это был сурок, например. Сурка бы я спустил. Но вопрос-то не в этом. Я хочу сейчас рассказать про аквалангиста, которого я нашел.
14: А, кстати, вот я сейчас задам такой вопрос, он очень остро стоит.
15: Да, пожалуйста.
14: Очень.
15: Да.
14: Ведь чучело – это дорогие, так сказать, вещи.
15: Это очень дорогие вещи.
14: Ваша работа очень высоко оплачивается.
15: Она очень высоко оплачивается, и я вам скажу, что когда я работал с енотом...
14: Давайте, прежде чем про животных.
15: Да.
14: Вот из животных, какое самое дорогое чучело вы делали? Самое дорогое.
15: Пускач.
14: Да.
15: Пускач.
14: Пускач.
15: Да.
14: Ну,
15: пускач все
14: огромных, пускач огромных размеров.
15: Пускач огромных размеров.
14: Огромных размеров.
15: Да.
14: Ну, у пускача все большое, крупное.
15: Все большое, и я вам скажу больше.
14: А вот что скажите так, работать с мелким или работать с крупным? Что легче?
15: Вы, я объясню вам сейчас. Ведь это все с моторикой связано. С моторикой, с моторикой. Есть мелкая, есть крупная моторика. Вот когда работаешь с пускачом, это крупная моторика. Пускач, конечно, дорого. Дорого стоит.
14: Сколько вы потратили на пускача времени? Просто по времени.
15: Месяц.
14: Месяц занимался пускачом.
15: Месяц
14: делали чучело пускача.
15: Все должно было быть тютелька в тютельку.
14: А дорого?
15: Дорого. Особенно, когда я работал с мошонкой.
14: А, подождите, он сидячий дорого. У вас? Сидячий пускач?
15: Сидячий пускач был, а мошонка на выворот была.
14: Ну, понимаю, ну что она видна.
15: Она видна, сидит, она на выворот, естественно.
14: Это самое сложное,
15: это
14: да?
15: самое сложное, потому что с ней очень кропотливая. С мошонкой все время возится. Я знаю таксидермистов, которые так и до сих пор и возятся с мошонкой этих самых пускачей. Понимаете?
14: Уже по несколько лет даже.
15: Да, и ничего не происходит. К ним стоят люди уже в очередь, просят: дайте нам, покажите нам эту мошонку. Они не могут, а я это сделал.
14: Потрясающе.
15: Вот.
14: Потрясающе. Ну,
15: да.
14: Я сразу хочу спросить,
15: да,
14: поскольку это дорогое дело,
15: да,
14: там,
15: да, да.
14: Значит, а что дороже? Вот чучело альпиниста или чучело аквалангиста?
15: Вы знаете, вы все-таки меня подводите как бы под самую такую острую.
14: Конечно. Я просто хочу понять, как у вас совести-то хватает вот так вот бросать людей в гнезде Беркута, мертвого альпиниста бросить.
15: Вы поймите еще раз, вот вы все время, вы сейчас зациклены на это.
14: Да.
15: А если я вам расскажу, что случалось еще и другое, и аквалангист был.
14: Да ладно?
15: Да.
14: Так я поэтому и спрашиваю вас. Я, вы знаете, так разнервничался сейчас.
15: Не волнуйтесь.
14: Я вижу... сейчас хочу сделать небольшую паузу. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня таксидермист, человек, который изготавливает чучело, Павел Буранжес.
13: Час таксидермиста.
16: Флора и фауна родной планеты.
17: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки.

0: сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто.
1: Дачник. Подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.
2: Дай телу апгрейд.
3: Мы продолжаем программу.
4: Да, да,
3: вы
4: да.
3: Делаете эскизы.
4: Да, у нас работает дизайнерская группа, большая дизайнерская группа, называется «Только». Просто работает Анатолий у нас. И замечательный человек. Удивительный. Он такой, он такой ранимый. Он такой отзывчивый. Он тонкий. Потому что, конечно, больше женщин приходят. Больше женщин.
3: Понимаю вас, там, понимаю. Да. Еще такой у меня технический вопрос.
4: Да, пожалуйста.
3: Вот здесь сейчас приходят вопросы ко мне.
4: Да.
3: И я читаю их. И вы знаете, вот что хочу спросить от имени наших радиослушательниц.
4: Вот.
3: Да, что важно.
4: Слушайте.
3: Во-первых, что вы посоветуете, да? Вы посоветуете брать количеством полупопий или их объемностью? Естественно, мы понимаем, что, так сказать, нельзя до бесконечности каркасить зад.
4: Да, естественно.
3: Каркасить зад и...
4: Возможно же перегрузы. Конечно, возможно перегрузы, тоннаж и все остальное. Мы же знаем это, естественно.
3: Вот еще что. Вопрос тут очень своевременный. Проход в самолет с таким каркасом.
4: Согласен. Специальные. Уже разработаны специальные модели самолетов. Так и называются они Ж. Это самолеты класса Ж. Во-первых, это удивительный дизайн. Кстати, Только работает в этом дизайнерском бюро. И он разрабатывает, и Анатолий, я имею в виду наш, и, конечно, авиасалоны.
3: Удивительно. Да. Специально для тех, кто посещал вашу клинику создатель.
4: Создатель.
3: Вот это поразительно.
4: Самолеты Ж.
3: Конечно. Вот что я, соответственно, хочу еще спросить от имени радиослушательниц, которые нам пишут сейчас.
4: Да. Ну, конечно.
3: Вопрос задать вот такого порядка. Порядка. Хочу сказать, каркасность. Она со временем изнашивается ли и требует ли сервис, обслуживания?
4: Конечно, естественно, мы продумываем и это, потому что, объясняю вам, предпопье – это еще полдела. Вот надпопье, вот здесь, зарыто.
3: Пока еще нерешенный вопрос.
4: Нерешенный вопрос. Надпопье очень
3: мягкое. Как часто меняется каркас плексиглазом, обтянутый, так сказать, вот этой кожей,
4: так
3: называемый Мерседес.
4: Ну, Мерседес.
3: Задней части.
4: Настоящий
3: просто. Как часто, скажите, представляете? Сейчас эти девушки пойдут. Эти весенние девушки обтянутые, так сказать.
4: Это
3: ох, боже
4: удивить.
3: Ты мой.
4: А какой надпопье?
3: Я хочу просто спросить, как часто приходится заниматься сервисом этих...
4: Скажу. Раз в 4 месяца мы продлеваем надпопочную зону. Мы...
3: полностью меняете.
4: Мы полностью меняем.
3: Я вот слышал, то есть я смотрел ваши рекламные проспекты.
4: Ну, конечно.
3: И понял, что у вас ведь есть и для, так сказать, скажем, слоев малообеспеченных операций, и для очень...
4: И для элит, конечно.
3: Так вот, я хочу спросить. Вот этот вот самый недорогой каркас, который вы продаете, он отстегивающийся?
4: Конечно. Бюджетный, надпопочный, припопочный и подпопочный. Вот эти вот маленькие зоны, которые мы берем.
3: Скажите, а он на чем?
4: Вы знаете, чем? Я вам скажу, бук.
3: Бук. Неожиданно. Да и недорого, я понимаю.
4: Да и недорого, бук, нет, совсем недорого.
3: Ну, то есть, по сути, это мы просто обиваем.
4: Ну, конечно.
3: Это просто обивка.
4: Есть, это обивка.
3: Недорогая обивка.
2: Дай телу апгрейд.
5: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку они не могут их от себя отвязать?

0: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио.
1: Связь.
2: Здравствуйте еще раз, с вами я, Ирина Рыбладзе.
1: Здравствуйте.
2: А в гостях у нас сегодня Антон Евлампий,
1: да.
2: Брызгин,
1: да.
2: Который стартаповец, который утверждает,
1: да.
2: что стартап – это бизнес.
1: Это самый лучший. Бизнес, это бизнес.
2: И лучшая да. социальная сеть. И я пытаюсь узнать, как же она называется.
1: Сеть так и называется – педали.
2: Педали.
1: Педали.
2: Какая прелесть.
1: Конечно.
2: Педали.
1: Сеть педали.
2: Педали.
1: Я и изобрел эту сеть, и так как бы и среди друзей мы так называем это все педали.
2: Пойдем по педалям там.
1: Пойдем по педалям немножко, так сказать. Ну,
2: да,
1: что
2: да,
1: ты
2: да,
1: сегодня
2: да.
1: Отпедалил? Ну, конечно, отпедалил немножко.
2: Да.
1: Ну и вот. И вот это вот как-то и родилось.
2: А ты сегодня педалить будешь, да?
1: Да, будешь педалить, да, сегодня. Ну, естественно. Мы сегодня напедалились просто.
2: Да, всю ночь педалил.
1: Всю ночь педалил. Ну, в общем, там такая, так сказать, идет.
2: Ну, жаргон уже.
1: Терминал. Это жаргон. Это
2: да,
1: уже жаргон между нашими вот как раз
2: да.
1: уже коллегами. Так вот, да.
2: Так.
1: А,
2: значит,
1: что вы хотели?
2: Говорили, что как я спрашивала, как попасть вот в
1: да.
2: эту сеть. Ну, понятно, что надо приобрести велосипед. Значит, если зима, то зимний, с меховыми вот этими нет, со стальными валенками, с меховой вкладкой.
1: Да.
2: Значит, но если лето, то летний велосипед.
1: Да.
2: Это понятно, это как бы пункт раз. А дальше, вот как ты начинаешь крутить, как туда попасть, вот в эту соцсеть вашу?
1: А я понимаю. Ну, во-первых, надо обойти всех друзей. Просто
2: да.
1: обойти, конечно.
2: Угу.
1: То есть вы спокойно, вы хотите приезжать на велосипеде, хотите угу. на зимнем, зимой или на летнем, так сказать, летом.
2: Впереди надо быть, чтобы войти в вашу соцсеть.
1: Да, надо быть впереди, конечно, быть естественно, впереди. Конечно, конечно.
2: Слушайте, скажите, пожалуйста, ну вот вы говорите, ножная тяга, на ножной тяге работает.
1: Да, да.
2: А вот ручная тяга не подходит? Вот, например, гребцы.
1: Я подумываю над этим, потому
2: да.
1: что гребец гребцу как бы рознь.
2: Ну, это понятно, да.
1: Ведь есть разные...
2: А ведь, понимаете, какая прелесть? Вот они сидят. И сидят не один человек, а сразу несколько в одной вот этой вот лодочке.
1: Да, в лодочке.
2: И вот
1: да.
2: они вместе, вот как раз, понимаете, тут и можно было, они уже вместе гребут.
1: Ну, может быть, я подумаю. Единственное, тут как зависит от того, что это нужно быть на воде всегда.
2: Да.
1: Всегда на воде. То есть можно пробовать на земле, но сложнее там будет грести.
2: Грести будет сложнее.
1: Сложнее,
2: конечно,
1: сложнее,
2: да.
1: сложнее.
2: Так
1: поэтому, да.
2: да,
1: все-таки на воде. Mm-hmm. На воде будем,
2: да, да, да,
1: будем
2: да.
1: начинать. А потом мы, может быть, перейдем на землю.
2: Может быть, перейдете. А почему? Ну, можно ведь и на земле погрести чуть-чуть.
1: Вот. Я об этом говорю. Я
2: ну,
1: сейчас подумал сразу.
2: В песках нормально можно грести, мне кажется.
1: В песках очень хорошо.
2: Гребёшь,
1: некоторые, вот даже и не понимая этого,
2: да.
1: есть такие спортивные, я вам скажу, организации, так и называются грибные пески.
2: Грибные пески?
1: Да, да, да.
2: да
1: Но
2: да.
1: люди не понимают, что они же могут и устроить как бы из этого бизнес.
2: Ну, конечно, но
1: конечно.
2: Вообще мало таких людей, которые это понимают. Не случайно
1: вот,
2: мы
1: вот,
2: вас
1: вот.
2: Позвали, понимаете?
1: Я объединяю всех пока что, так сказать, ну, вы, наверное, хотите меня просто спросить, какая оплата.
2: Оплата, вот чтобы мне, например, в эту соцсеть вступить, вы не выспались, да?
1: Нет, нет, все хорошо, я просто много крутил, педалил.
2: А, ну, конечно,
1: да,
2: конечно.
1: Педалил сегодня ночью.
2: Кислород.
1: Ночью
2: вот,
1: педалил, да.
2: Да, да, да. А оплата, вот, как, чтобы войти в соцсеть, нужно что-то заплатить?
1: Нет.
2: Нет, бесплатно, да?
1: Абсолютно бесплатно.
2: Бесплатно. А вот скажите, вы безвозмездно работаете?
1: Вы знаете, мы работаем за питание.
2: За питание.
1: За питание.
2: Ну,
1: да,
2: а
1: вот за питание.
2: Хорошо.
1: За питание, да, да.
2: А скоро услышимся.
1: Да.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или круг. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое курр во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.

0: Клизмование. С нами программа «Летнее клизмование». С вами Юрий Бурзон. И напротив меня удивительный такой воздушный, я бы даже сказал, человек. Это Галина Садок, главный врач клиники «Мать и мачеха».
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Добрый
0: здравствуйте,
1: день,
0: Галечка.
1: Юрий, да.
0: Здравствуйте. Очень приятно. Галечка, мы, не скрою, ждали вас. Потому что летнее клизмование волнует всех сейчас. Особенно ближе к лету. Вы знаете, чем больше набухают почки, все распускается, и как бы организм человека просит. Требует уже клизмования.
1: Да.
0: Ну, по-честному скажите, сами еще клизмуете? Или консультируете только?
1: Ну, знаете, вы даже шеф-повара, понимаете, в каких-то ресторанах все равно они какие-то вещи оставляют для себя. Поэтому я признаюсь, что занимаюсь этим, но только с обученными уже клиентами, с новичками. Этого делать я не люблю.
0: То есть самое вкусное оставляете себе.
1: Да, ну, понимаете, обученные клиенты отличаются от новичков. Все-таки это, ну, извините, как сказать, грязная работа иногда бывает, поэтому с обученными работаю.
0: А вот что хочу вам как бы спросить. Все-таки вот зимнее, есть клизмование и, конечно, летнее клизмование.
1: Да, безусловно.
0: В чем же разница?
1: Да, я вам открою секрет, есть еще межсезонное клизмование, конечно, да.
0: Как интересно,
1: конечно.
0: Потому что, вы знаете, некоторые путаются. Они как бы клизмуются летом, а выясняется, что врач показал им зиму.
1: Да, вообще в этом деле очень много дилетантов, я вам хочу сказать. Дилетантизм, понимаете, присутствует. Ну, что вам сказать? Но зимняя, конечно, отличается прежде всего температурой раствора, вводимого, потому что можно зимнее время, нам хочется согреться, нам хочется тепла, а в летнее нам нужно охладиться. И поэтому температура раствора, вводимого, отличается. Вот это самое главное особенность.
0: Вот мы с вами коснулись, вот сейчас подошли как раз к сути. То есть чем мы клизмуемся? Все-таки давайте подумаем, как бы все вместе, наши радиослушатели. Я вас приглашаю вместе с Галиной Садок, с главным врачом клиники «Мать и мачеха», сейчас подумать, все-таки, что ближе, травы? Вот, то есть травность или кустистость?
1: Ну, вы знаете, опять-таки, обученные клиенты уже могут и кустисто клизмоваться, а новички только травы, понимаете? Потому что кустистость — это, достаточно пучки бывают, объемными, и так просто не засунуть, я извиняюсь, так сказать. А травы все-таки можно измельчить и как-то попытаться внедрить в организм.
0: Но вот, вы знаете, кусты, ведь они колятся, вот это вот...
1: Да, поэтому я и повторяю, что обученный клиент, он... Ведь мы тренируем сфинктеры сначала. Мы занимаемся тренировкой сфинктеров. У нас специальные тренажеры сфинктерные есть.
0: Вот, расскажите поподробнее, пожалуйста.
1: Да, сфинктерные тренажеры, они продаются только у нас.
0: Так.
1: Кольцеобразные. Для сфинктера Одди отдельный тренажер. И для вот этого кольцеобразного другой тренажер. И мы развиваем, так сказать, мышечную вот эту вот силу необыкновенную, когда можно, как сказать, удерживать и даже впитывать кусты и даже некоторые ветки деревьев, потому что настой на ветках очень иногда полезен бывает.
0: А вот иногда, вы знаете, я
1: березовый настой очень хороший.
0: Настой, березовый настой.
1: Да, вы прямо знаете, ветки.
0: Иногда хочется сделать маленькую паузу для того, чтобы... подумали сейчас обо всем, о чем мы с вами говорим, наши радиослушатели, а мы сделаем легкую паузу.
1: Да.
0: Летнее клизмование. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо.
2: Как часто мы не замечаем шлейф?
0: Порой нас обдает волной запахов.
2: Жизнь без шлейфа.
0: Все наново.
3: Нано-памперсы Закис.
4: Лицензия номер 2.
0: Классика в эфире.
1: Дорога. Мокрые ресницы с бледными губами унеслись в прошлое, ставшее вдруг настолько далеким, что не верится. А мое ли оно? Пустота. Я еду. Нет, не так. Я еду! В этот день перемещение с точки А в точку Б стало профанацией, фарсом. На самом деле мы стоим на месте. А в мутном окне мимо меня куда-то бегут деревья, дома, лужи. Те, что ближе, спешат, мчатся чуть не в припрыжку. Подальше бредут неспешно и с достоинством обреченных. Дорога зачем-то мчится под колесами. Наверное, это какая-то игра. Автобус, следуя правилам игры, натужно гудит сердцем, перебирая тональности, плюется выхлопным газом, трясется и всем своим видом хочет являть пожирателя пространства. Люди, сидящие рядом, ненатуральны. Ненатурально спят с приоткрытыми глазами, ненатурально громко едят, с ненатурально наигранным интересом смотрят в окно. Наверное, им уже давно приелась эта игра. Но перестать они не в состоянии, иначе... Что? Мне хочется это узнать. Именно сегодня мне хочется уличить их и посмотреть в их отцветшие глаза. И спросить. И в ответ непременно услышать «да». Ведь это так просто. Сказать «да». Легче легкого. Проще некуда. Но как? Вы только что слушали эссе «Влажные губы» Анастасии Трояновой.
4: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызвать скорую помощь, МЧС и желание жениться?
6: Не отступай!
7: Здравствуйте! Передача «Не отступай». С вами Ирина Рыбладзе, в гостях кандидат наук Института Ганина Борис Бо. Мы говорим о затхлости, о том, что нас всех так волнует, дорогие наши слушатели и зрители. Вот, что я еще хотела узнать. Скажите, пожалуйста, а вот мы говорили про то, что часть тела какая-то может отдельно пострадать вот от затхлости.
8: Да, вот мы говорили про большой палец.
7: Большой палец, подмышечную впадину.
8: Подвержен подмышки и большой палец.
7: Подмышечная впадина, скажем так, да. А вот скажите, а чем отличается, есть какие-то отличия затхлости от замшелости?
8: Есть. Вообще это все и начинается-то с замшелости.
7: Ах, так.
8: Конечно.
7: То есть сначала замшелость, которая потом
8: развивается. Да, мы специально поэтому институт моха. Мы же обратились туда, потому что все замшелости связаны
7: с мохом.
8: Так или иначе с мохом. Институт моха.
7: Мхом.
8: Извините. Да,
7: с
8: конечно.
7: Мхом.
8: Он с мхом связан, а институт моха.
7: Да, а институт моха, да.
8: Или мха.
7: МХА.
8: МХА, конечно. Извините.
7: Ну, вам лучше знать, наверное.
8: Да, конечно, да. Институт МХА. Нет, я просто отвлекся, потому что я стал вспоминать, да, я стал вспоминать первые мои, так сказать, исследования в области замшелости.
7: Замшелость.
8: Ну, так вот, я помню, да. Значит, институт МХА изучает профессор Букин.
7: Букин, да-да-да, Иван Федорович,
8: Иван Федорович Букин занимается МХОМ. И всеми проявлениями его как бы вот...
7: Производные. Замшелость. Да-да-да.
8: Вот вся эта вся. Мохнатость.
7: Мохнатость, замшелость.
8: Нездоровая мохнатость.
7: Нездоровая мохнатость, замшелость,
8: А она и начинается как бы... И он его вывел три стадии. Нездоровая мохнатость, потом замшелость. Потом легкая унитазность.
7: Унитазность. В чем проявляется, кстати, легкая унитазность?
8: Как бы это такие унитарные вещи.
7: Так.
8: Вот. Она начинает... Привкус неприятный. Неприятный
7: просто
8: привкус.
7: От человека.
8: От человека привкус неприятный.
7: Да.
8: Неприятный привкус.
7: Это уже третья стадия.
8: Это уже унитазность.
7: И эта третья стадия заканчивается, и сразу наступает
8: затхлость. И начинается
7: затхлость. Понятно.
8: Затхлость – это конечная стадия.
7: Конечная стадия.
8: Это приговор, я вам скажу. Почти приговор. Да.
7: Только бризовое обертывание.
8: Бризовое обертывание.
7: Да.
8: Бризовые, я вам скажу, обдувы.
7: Обдувы. Специальные.
8: Со всех сторон.
7: Да.
8: А, да, для этого существуют.
7: Вентиляционные шахты.
8: Вентиляционные шахты, куда погружают
7: человека,
8: людей. Приезжают они на вагонетках. Вы знаете, ездят на вагонетках.
7: Да.
8: Их продувает по полной программе.
7: Скажите, история с замшелостью.
8: Да.
7: Меня волнует вот что.
8: Да.
7: Связано как-то растение, мох, который мы все знаем.
8: Ну да, да.
7: Любим походить,
8: потоптаться. Конечно,
7: приятному мху.
8: Это приятное ощущение.
7: Да.
8: Сам по себе мох. мох, да. Он не вреден, он безопасен. Слава Богу, да. Конечно. Да. Вот эти мховые прогулки.
7: Да, замечательные.
8: Все эти, да.
7: Так любимые всеми нами.
8: Любимые, да, любил. Вот. Вот я вам скажу просто, дело
7: как
8: в том,
7: же он
8: что
7: передает?
8: Вот каким-то, я вам скажу, неуловимым.
7: Спорами?
8: Споры, я думаю.
7: Споры МХА.
8: Ну, это институт МХА, туда к вам, так сказать, скорее всего, профессора Букина.
7: Да. Букина
8: Иван
7: надо
8: Федоровича,
7: позвать, Иван Федоровича.
8: Надо оттуда оторвать его, от МХА.
7: От
8: знаете,
7: МХА
8: как
7: немного,
8: говорится?
7: Да, оторвать.
8: От МХА, потому что вот весь во МХУ.
7: Да,
8: я
7: да.
8: им говорю, во МХУ я сколько
7: Иван
8: раз уже.
7: Федорович,
8: Иван Федорович,
7: да.
8: во МХУ я вас видел уже. Вот и все, понимаете? Обычно я так ему говорю. Вот. Ну вот, он действительно во МХУ постоянно.
7: Да. Скажите, вот вы просто вот так вот, буквально, вот мимо вас проходит человек на улице.
8: Да.
7: Вот просто мимо идет человек на улице.
8: Ну да.
7: Шляпы, очки, не знаю, зонтик.
8: И я могу
7: быть.
8: Определить уже.
7: Можете определить?
8: Да, конечно.
7: Как?
8: По его искривленным бровям.
7: Да вы что?
8: Да, да.
7: То есть брови
8: да,
7: показатель.
8: Да, он немножко.
7: Первый показатель.
8: Да, первый показатель. А потому что первый подвержен этой мшистости.
7: Мшистости брови?
8: Брови.
7: То есть чем гуще брови,
8: да,
7: тем,
8: да,
7: так
8: да.
7: сказать, опасность увеличивается.
8: Опасность начинает назревать.
7: Дорогие слушатели, да. мы ненадолго прервемся, да. потому что самое интересное будет дальше.
8: Да-да.
6: Не отступай!
4: Флора и фауна родной планеты.
1: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте, при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.
9: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
4: Замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.

Фоменко Фейк Радио. Нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк Радио.

0: Итак, это трудный разговор, дорогие друзья. В гостях ученый-изобретатель Илья Тарпатский, мазь-гель-невидимка. Действительно, разговор трудный, потому что я не вижу сейчас Илью. Илья демонстрирует, как работает его мазь. Я только начинаю чувствовать запах, потому что мазь-гель-невидимка, она... В какого-то момента она не испаряется, но с какого-то момента начинает плохо, ну, неплохо, но...
1: Ну, зачем так?
0: Не очень хорошо пахнет.
1: Да, вы почувствовали.
0: Ну, то есть человек-невидимка с этой мазью, он человек с запахом.
1: Боря!
0: Вот, я что хочу сказать, Илья.
1: Да?
0: И вот мы остановились на том, что вы стали наблюдать за женщиной, которую бреют.
1: Да.
0: Я сразу спрошу, вы считаете это нормально подглядывать?
1: Ну, вы понимаете...
0: Нет, подглядывать это нормально?
1: Нет.
0: Вы сделали эту мазь для подглядывания?
1: Нет.
0: Я знаю.
1: Нет.
0: Вы хотите подглядывать?
1: Нет.
0: Нет?
1: Зачем вы? Я так не делаю. Что? А вы заметили?
0: Я уже вижу.
1: Видите меня?
0: Вот.
1: Выйдите.
0: Остановимся, Илья. Вот такой у меня вопрос к вам.
1: Да.
0: Не кажется ли вам, что мазь, которая проникает, естественно, через кожные покровы, делает вас невидимым, проникает сквозь кожные покровы, она впитывается в кровь, в кровеносную систему и попадает в мозг. Вы изучаете влияние на мозг вашей мазь-гель-невидимки?
1: Я понимаю. Я специальную лекцию даже веду в одном закрытом институте.
0: Ах, вот оно что.
1: Да.
0: Потрясающе.
1: Где есть такая тема: нервная система и мазь-гель.
0: Потрясающе.
1: Да.
0: Все-таки знаете, что, какой еще вопрос у меня, Илья?
1: Да?
0: Вот вам не кажется, что люди, которые, так сказать, вечно замышляют что-то нехорошее?
1: Так.
0: Они могут попытаться использовать вашу, ну, мазь-гель, могут использовать, так сказать, ну, в нехороших целях, понимаете?
1: Я ждал этого вопроса.
0: Это ведь очень опасное изобретение.
1: Это опасность, опасность.
0: Да?
1: Вы знаете, я скажу вам так. Человек мечтал всю жизнь стать невидимкой. И вот, наконец, это произошло. Но наряду с опасностью есть и выгода. И вот про выгоду-то сейчас и пойдет наш разговор. Если, как вы догадываетесь, в определенных органах, конечно, уже знают. Вы понимаете, да? Я не буду переводить ничего.
0: Да-да-да.
1: О моем изобретении. Это сразу произошло. Это нормально, я считаю, что там знают. Но... Есть одна такая маленькая, удивительная такая, я вам скажу, такая штучка. Как только человек задумает что-то плохое, его организм сразу выделяет дизудон.
0: Да что это?
1: Это фермент.
0: Это фермент.
1: Это фермент. Дизудон. Я изобрел это. Вы можете меня поздравить.
0: Обалдеть, можно.
1: Да,
0: сколько вы всего изобрели?
1: Боже мой, боже мой.
0: Так можно я задам такой вопрос?
1: Ну, пожалуйста.
0: Можно я задам такой вопрос?
1: Ну, пожалуйста.
0: Прямо неожиданно.
1: А вы уже привыкли?
0: Ну, да.
1: Что я не вижу.
0: Я уже реагирую на голос. Просто
1: молодцы.
0: На голос.
1: Молодцы.
0: Скажите, пожалуйста, добавляет ли мазь-гель... Ну, вот если о тактильных ощущениях говорить, ну, добавляет ли она, ну, такой, что ли, гладкости повышенной?
1: Конечно. Я сейчас весь гладкий, абсолютно гладкий. Но я вам скажу, как только человек задумал что-то плохое, и организм выработал дизудон, мазь-гель перестает работать.
0: Удивительно.
1: И
0: то есть любой бандит, хулиган, террорист, не дай бог,
1: дизудон.
0: Они все сразу покрыты были, покрылись мазью,
1: да.
0: А потом выделили дизудон,
1: все.
0: Как только подумали о плохом.
1: О плохом.
0: И все. Скажите, пожалуйста, распространяется ли эффект дизудона,
1: да,
0: который полностью уничтожает эффект мазь-геля?
1: Да.
0: Распространяется это эффект на такие вот, например, аморальные поступки, как поход в женскую баню, например. Или, так сказать, поход невидимкой, естественно.
1: Понимаю.
0: Или прокрасться куда-то, или вскрыть что-то, или
1: сделать.
0: Распространяется или нет?
1: Может быть, может быть.
0: Может быть.
1: Может быть.
0: Вы отвечаете не конкретно. Но мы, находясь в программе «Трудный разговор», вернемся к этому буквально через мгновение.

0: вы что?
1: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Окусываем наледь.
2: Фоменко Фейк Радио.
3: Турагентство.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие дамы, господа, девочки, мальчики. С вами снова я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Турагентство». И мы, наконец, заполучили к себе в студию в гости прекрасного Вазгена Турина, который предлагает совершенно новый вид путешествий.
5: Спасибо.
4: Да? Правильно я все сказала?
5: Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, здравствуйте, дорогой Вазген.
5: Очень приятно.
4: Да. Расскажите же, в чем, собственно говоря, отличие вашего вот нового вот этого вот путешествия, которое вы предлагаете своим клиентам?
5: Иреночка, и можно так тебе буду?
4: Да, да.
5: Так, Иреночка, ты помоложе, поэтому я тебе буду называть Иреночка.
4: Да,
5: у
4: пожалуйста.
5: Меня моя племянница, у меня Иреночка, тоже Иреночка.
4: Очень приятно.
5: Замечательная девочка, да. И очень похожа на тебя.
4: Это прекрасно.
5: Я хочу сказать, Иреночка, что турагентство, оно как бы получается так, это, вы знаете, это мы отправляемся в путешествие.
4: Так, это...
5: Не выходя из дома, не выходя из дома.
4: Это как это?
5: Вот так, нельзя
4: ну, как это, голография или
5: нет.
4: Что?
5: Живем.
4: Подождите, ну...
5: Все живем, Ириночка, все живем, я тебе скажу, мы делаем это от души. Мы делаем это обязательно, конечно, надо после этого покушать немножко.
4: Это я понимаю,
5: это
4: но все-таки расскажите, как можно
5: жарко,
4: отправиться в путешествие.
5: Жарко у вас здесь прямо.
4: Ну, простите,
5: что такое?
4: Да. И все-таки вопрос, ну как можно отправиться в путешествие, не выходя из дома? Вот для меня это по-прежнему остается загадкой.
5: Что главное, Иреночка?
4: Вот что главное?
5: Что главное в путешествии?
4: Да.
5: Скажите мне,
4: ну, впечатление,
5: скажи мне,
4: новые места.
5: Что нет основное, самое основное. Основное – люди. Люди.
4: Ну, а как же быть путешественниками?
5: Люди – это путешествие, это, понимаете, это главное. Люди и острые ощущения.
4: Вопрос. Как же быть путешественниками, которые любят путешествовать в одиночестве? Таких много.
5: Много, я знаю, Иреночка, но мы с ними работаем отдельно, это другая история.
4: Другая немножко, история.
5: Конечно, да. Mm-hmm. Я скажу так, мы собираемся все на дому. От 3 человек это путешествие.
4: Вопрос, это да. Знакомые между собой люди?
5: Нет, совсем не знакомы. Незнакомые, совсем незнакомы. Иреночка, мы собираемся, мы делаем кинза, делаем... шашлык, делаем вкусные всякие всячину.
4: Ну, это секундочку, это если мы, например, в Грузию собрались путешествовать, а если мы хотим какие-нибудь там во Вьетнам поехать, зачем нам кикинза и шашлык?
5: Тогда мы берем немножко дальма берем.
4: Креветок тогда уже, ну
5: креветки и дальма.
4: Ну, тогда это получается какое-то кулинарное путешествие.
5: Обязательно? Иреночка, обязательно, без кулинарии никак.
4: Никак. Скажите, ну а если, например, мне вздумается путешествовать не с кем-то мне незнакомым, да. А с кем-то очень даже знакомым, с человеком, с которым я давно уже живу, и с которым...
5: Я понимаю. Да. Иреночка, а тебе когда... Извини, я тебя опять буду... Что тебе буду перебивать или что такое? Просто хочу сказать, почему... почему ты думаешь, что ты хочешь обязательно со своим знакомым?
4: Ну вот я, например, вдруг хочу именно со своим знакомым.
5: Но если ты идешь со знакомым, но ты хочешь узнать о нем что-то новое, правильно?
4: Ну, что-то новое, да. Но неужели, а вот, например, мы уже, например, и живем давно вместе,
5: да.
4: И все.
5: Да.
4: И вот я решила с ним отправиться в путешествие.
5: Да.
4: И опять мы с ним собираемся дома,
5: да.
4: Покупаем кинзу, как вы говорите, шашлык.
5: Конечно, обязательно, без кинзы ничего.
4: И что я нового узнаю, скажите?
5: Что я скажу тебе? Когда ты немножко уина,
4: да.
5: Чуть-чуть уина.
4: Ну, вино мы и так пьем по вечерам.
5: А, нет, это другое. Я тебе скажу, это другое. Когда ты сидишь и у компании... хорошей компании. И ты общаешься с приятными людьми. ты общаешься с настоящими кавалерами, которых ты не знаешь, но которые уже ты почувствовала какой-то внутренний какой-то контакт.
4: Контакт, вот, вот хорошо, я
5: даже примерно... если со своим спутником ты будешь примерно... сидеть, все равно ты обратишь внимание на других.
4: Да, я согласна. Примерно понимаю.
1: Турагентство. Даем люфт. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
2: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.

0: Вежливость, извините. Я просто читаю. И вот он уже готов. Зав кафедры сил разрежения — это статика и лобильность. НИИ поля имени Вахрушева, доктор физико-психических наук Александр Геннадьевич Ботов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Очень
1: приятно. Здравствуйте.
0: Очень приятно. И вот сразу, прямо вот я как-то сразу...
1: Возьмем за рога.
0: За рога, правильно?
1: Конечно.
0: Правильно, Александр Геннадьевич.
1: Ну
0: вот
1: что ж.
0: Прямо смотрите, прямо вот не в бровь, а в глаз вы прям попадаете.
1: Ну.
0: Так вот, как стало все-таки понятно, что физика и психика идут рука об руку здесь у вас?
1: Вот знаете, что хочу сказать?
0: Пожалуйста.
1: Что, на мой взгляд, важнейшее.
0: Да.
1: Ну, во-первых, спасибо вам за то, что пригласили.
0: Пожалуйста.
1: И это как раз и является свидетельством того, что людям интересно.
0: Да.
1: Что люди проникают сегодня, что люди сегодня объединяются с наукой. Не случайно сегодня в медийном пространстве вот так вот меня приглашают, и я объясняю, казалось бы, простым, недалеким,
0: да,
1: малообразованным людям новую науку, так сказать, физико-психическую,
0: да.
1: Это вещь, которая, ну, не сама в себе, что ли.
0: Нет, знаете, конечно.
1: Академия для академиков,
0: да.
1: Нет, что это? Это абсолютное... Подождите, дайте мне сказать.
0: Пожалуйста.
1: Вот простые наши слушатели,
0: так,
1: они тянутся к науке в любых проявлениях.
0: Вот.
1: И вам спасибо, еще раз скажу, за приглашение, что мы таким образом открываем людям знание.
0: Вот хорошо как. И опять же, Александр Геннадьевич Ботов у нас сегодня в гостях. Как это приятно. Напротив меня сидит настоящий физик.
1: Спасибо.
0: И физик, и психик. Все вместе. Вот все вместе. Вы можете как бы немножко экскурс в историю сейчас?
1: Ну, пожалуйста.
0: Александр Геннадьевич, пожалуйста.
1: В какой-то момент, да, мы стали обращать на то внимание, что... При большом скоплении психически не очень здоровых людей,
0: так,
1: физические законы перестают как бы и работать.
0: Ах, вот.
1: Я бы даже сказал, они не просто перестают, они начинают сбоить.
0: Ай-яй-яй-яй.
1: Сбоить.
0: Да.
1: Мы стали обращать на это внимание.
0: Ага.
1: И, ну, неожиданно совершенно для себя вдруг поняли,
0: так,
1: что физика в прямом ее, так сказать, приложении,
0: да,
1: на уровне бумажка, ручка, формула,
0: кнопка,
1: кнопка,
0: да,
1: полетели,
0: да.
1: Это всего лишь,
0: да,
1: всего лишь малая, ничтожная часть вселенского коловращения.
0: Ой-ой-ой, как вы отметили это. Я напомню, что у нас сегодня в гостях зав кафедры сил разрежения, статика и лобильность НИИ поля имени Вахрушева, доктор физико-психических наук Александр Геннадьевич Ботов. Мы вернемся к вам через мгновение.

0: Срезая камни,
1: превозмогая боль,
0: переплывая лаву,
1: шашлык из последнего.
2: Кафе у Варана. Днем и ночью.
1: Чудеса армянской кухни.
3: Инструкция к применению 35 88 7.

0: лучам солнца. На календаре была середина сентября, самая желтая пора в году. Самый озелененный район Москвы Биберево на время оделся в невероятно красивое желтое платье. Улетевший с подоконника квартиры восьмого этажа голубь наверняка поневоле заглядывался вниз. Грязно-голубые исполины высоток и бледно-желтые бревна многоподъездных домов утопали в желтом море с красными рифами. Она всегда задавала вопросы и не ждала ответов на них. Она мечтала, но опасалась воплощения мечты в жизнь. Она боялась терять, поэтому ничего не имела. Ибо лишь тот, у кого ничего нет, не способен ничего потерять. Жить в страхе чудовищно. Любить в страхе подобно аду. И этот ад собственноручно она изо дня в день создавала для себя. Глупая. Вы прослушали отрывок из повести Владлена Почуева «Серая ветка».
1: Классика в эфире.

0: Классика в эфире.
1: Тихо воркуя, на окне сидел голубь. Он водил глазами, пытаясь, наверное, понять, бывал ли он тут когда-либо раньше. Его размышления прервали два товарища, прилетевшие с ветки стареющего клена повыше и поближе к последним греющим

0: И снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Шоколад». Напоминаю, что наши передачи вы можете смотреть и слушать во всех доступных вам социальных сетях. Набирайте Фоменко FM, слушайте и смотрите. Итак, у нас в гостях, напоминаю, Петр Массерони, который в «Шоколаде», который известнейший «Шоколаде». Ну, и он рассказывает, мы подошли к самому главному, к самому интересному и захватывающему, как сказать, к открытию, наверное, который сделал Петр.
1: Да. Ну, дело в том, что, вы понимаете, в какой-то момент я вдруг понял, что тот шоколад, который я варю, что-то в нем, так сказать, не хватает, чего-то не хватает.
0: Изюминки.
1: Ну, даже не то, что изюминки, он как-то, знаете, как, ну, но... как у всех.
0: А, ну, да-да-да, какого-то изыска.
1: Ну, я стал внимательно заниматься этим вопросом и вдруг обратил внимание на разницу в шоколадных бобах.
0: Бобах.
1: Ведь мне стало казаться, что одни бобы выглядят вот так,
0: выглядят,
1: другие бобы выглядят по-другому.
0: Вот так.
1: Я стал задумываться, в чем же дело, стал внимательно к этому приглядываться. Ну, конечно, привлек, так сказать, своих товарищей, которые занимаются глобальными изучениями генетики, так сказать. Вдруг поняли мы в какой-то момент.
0: Что?
1: Ну, что, милая моя? Ну, мы поняли, что есть бобы женские, а есть бобы мужские.
0: То есть бобы мальчики, бобы девочки?
1: Да, бобы и бобы мужики. Бобы мальчики и бобы девочки.
0: Естественно, тогда у них получается и вкус разный, и запах, и вообще
1: абсолютно.
0: Все разное.
1: Абсолютно. Ну, вы понимаете. Ну,
0: вот в чем дело.
1: И я в какой-то момент вдруг понял, что разница-то не только в том, что мы понимаем, что у них есть разница.
0: Да.
1: А разница еще и в том, что, например, женские бобы.
0: Так, уже женские, да.
1: Они абсолютно, ну, как и любые женские, так сказать. Любое женское, начало. Ну, женские бобы, как и обычные женщины, не могут ждать. Они не могут ждать своего созревания.
0: Да.
1: Они прямо прыгают сразу, так сказать. Они сразу находятся. А мужские могут.
0: А вы знаете, вот я сейчас вспомнила, что вот как раз недавно, буквально на прошлой неделе, ела шоколад какой-то. Ну, дорогой, горький, все хорошо. Но как-то странное было ощущение. Вроде все вкусно. Но какая-то, понимаете, какая-то я стала серьезная, что ли, после этого. Наверное, это был мужской шоколад.
1: Ну, значит, смотрите.
0: Из мужских бобов.
1: Смотрите, я вам скажу так.
0: Да.
1: Обычно шоколадье, когда варят шоколад, они используют исключительно мужские бобы.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Ах, вот в чем дело.
1: Мужские бобы, но они делают это, но я вам сейчас объясню. Во-первых, они так глубоко не задумываются. Они типа зачерпнули, сварили. Вот,
0: зачерпнули бобов,
1: Бобов зачерпнули, не посмотрели, кто там чего. Ну, как-то отсеяли, вот так у нас такая есть
0: отсевка.
1: Просевка, и в этой просевке дырочки для мужских бобов, они, так сказать, они побольше. И поэтому женские бобы сразу просеиваются и падают вниз.
0: Да. И что же, их выбрасывают, что ли?
1: Да, это что, значит, что? Мелкие никому, мелкие.
0: То есть женские бобы...
1: Женские бобы никому не нужны.
0: Идут в сор.
1: Да. И я в какой-то момент подумал, а что сделать? Ну, попробуем сначала из женских. Я сделал шоколад из женских бобов
0: и
1: исключительно.
0: И что, и как
1: он? Ну, вы знаете, как сказать, он нежный.
0: Вот. Вот
1: но
0: это
1: не
0: очень
1: настолько.
0: Так. Не настолько?
1: Да. Получается, что нежный, но какой-то, ну, когда изюмины, что ли.
0: Да.
1: Ее совершенно нет.
0: Нет. А скажите, не пробовали ли вы, боюсь даже предположить, но скрестить, что ли? Вот
1: а раз... как, милочка моя, я достиг такого успеха?
0: Ах,
1: конечно.
0: Вот оно что.
1: Путем скрещивания мужских и женских бобов.
0: Простите, вот, может быть, за интимный очень вопрос, а как вы... этот вопрос я задам чуть позже. Потерпите, дорогие слушатели и зрители. А теперь, сейчас легкая музыкальная пауза.
1: Шоколад.
2: Флора и фауна родной планеты.
0: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под передне спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены. Особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.
2: 101.ru Бредим, уминаем. осаживаем. По сути, мы чудо-бутсы. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости. МИД может принять конвенцию по защите прав народов среднесурковых областей. Соответствующую ноту эти народы направили в адрес ведомства в 18 веке. Среднесурковые давно являются нашими партнерами, и пора привести их в соответствие, подчеркнуто в заявлении МИДа. Финансы. Центробанк сообщил о своем решении урезать. Это повлияет на кривую Смита и может расширить возможности для спекуляций в секторах FB и Lambda, полагают эксперты. Мы дозвонились до нашего специалиста по бумагам.
1: Решение беспрецедентное. Если так пойдет и дальше, прогнозировать сложно. Но динамика есть, это уже сигнал.
0: Наука. Экспедиция Беспятова, уже 86 месяцев находящаяся на раскопках кургана «Малый Клёпотов» в Ильменской автономии, сделала уникальное открытие. Отрядом были обнаружены уникальные уйгурийские сикли, считавшиеся безвозвратно утерянными.
2: «Они оказались живыми, а для нас это уникальная возможность»,
0: — сказал Беспятов. Фоменко Фейк Радио. Новости. Выпуклость, впадина, ободок, магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
3: Лицензия 42-37-99-77-17-64-83-42-15-67-422-86-11 УК СМ.
0: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.

0: не одни.
1: И снова здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Продолжаем нашу интереснейшую передачу. Мы не одни в эфире. В гостях Анастас Суйко. Да. Продолжайте, Анастас.
2: Да. Так вот, на чем мы остановились?
1: Мы остановились, что вы увидели на осциллографе какие-то там сбои начались, вы говорите.
2: В общем, это шкала, но это специально. Я не буду вам вдаваться, чтобы вас...
1: Ну, кто не знает, что это такое? Это сейчас любой школьник это знает.
2: Да, нет. Да. Шкала Дыбина.
1: Шкала Дыбина.
2: Да,
1: именно,
2: это
1: конечно.
2: Очень простая, да, шкала, по ней сразу определяются все сдвиги.
1: Ага.
2: Вот, какие сдвиги, я потом скажу. Но основное, мы подключили радиоаппаратуру, потом мы подключили видео, и мы получили сигналы от гусениц.
1: Так, то есть вы поняли, что это что-то гусеница, вот эта вот Люся, хочет вам
2: Люсенька
1: сказать?
2: Люсенька наша сладкая. Как мы ее называем? Она вот Люлися, прямо Люлися. Она вдруг подала нам сигнальчики.
1: Сигнальчики, а скажите, да? Пожалуйста, она у вас живет где, в принципе? В коробочке какой-то или в мисочке?
2: Нет, в пенальчике.
1: Да, в пенал, который для карандашей, для ручек.
2: Ну да, да, почему?
1: А, ну правильно, он же длинный, ей удобно там, да.
2: Ей очень удобно, она тоже длинный.
1: Да, она же выросла с тех пор, за этот месяц она...
2: Да, уперлась в пенал, и мы пересадили ее.
1: Уже в более обширном.
2: Да.
1: Ясно. Так вот, а удалось же ли расшифровать то послание, Люся?
2: Вот нет.
1: А, пока нет.
2: А я объясню, почему. Потому что у нее... Она слюнявая.
1: Да.
2: Она слюнявая гусеница. Она ползает и вздает все время слюнявая. Ну, это у нее специальные выделения. А мы их называем слюни Люси.
1: Ну, вы рассказывали, что это очень какая-то, получается, огромная польза от слюней, если их наносить на лицо.
2: Да.
1: Потому
2: да.
1: что я вот с вами встречалась буквально полтора месяца назад.
2: Я
1: а
2: был
1: вы выглядите...
2: в слюнях.
1: Да,
2: я полтора в слюнях.
1: Нет, вы выглядите сейчас значительно лучше.
2: Спасибо.
1: Значительно лучше. Просто разгладились морщины.
2: Ну, просто да, наверное.
1: Да.
2: Вот,
1: да.
2: Я что, что?
1: Да.
2: Что? Так вот, я, значит...
1: Сигнал вы не расшифровали.
2: Нет. Но, вы понимаете, надо же понимать, Люся, я имею в виду гусеница, это зеркало. Это наше с вами зеркало всей нашей цивилизации. А цивилизация где сейчас находится? Не подсказываю вам, где? В тупике.
1: Да.
2: А ответ у кого надо искать?
1: Неужели у гусениц?
2: Да.
1: Да вы что?
2: Я вам говорю.
1: Да вы что?
2: Именно Люсенька наша сладенькая. Она подскажет всем, как надо жить. Вы понимаете, она ведь гусеница. Вы когда-нибудь задумывались? Гусеница живет коротко и ясно. Коротко и ясно.
1: Ну, с этим не поспоришь, действительно.
2: Гусеница, да. Вообще, этимология, вы знаете, гусеница значит волосатый.
1: Ах, вот
2: да,
1: что.
2: Да, этимология, она восходит к слову ус. Ус, ага. Понимаете? Вот
1: ус,
2: ведь как.
1: Ус, волоса.
2: И есть все и четыре фазы. Есть четыре яйца, гусеницы, куколки и имаго.
1: Угу.
2: А вот задумайтесь, что такое имаго.
1: Ну, имаго, насколько я понимаю, самая интересная стадия.
2: Вот это и ждет нас всех. Люсенька намекает нам. Она говорит, вы. Она говорит, вы.
1: Просто да.
2: Имаго.
1: Грандиозно.
2: Люди, имаго.
1: Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире передачи «Мы не одни». В гостях у нас Анастас Суйко, доцент кафедры УДЕ НИИ Горского. А мы прерываемся буквально на минутку.
0: Мы не одни!
3: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?
4: Ангел!

0: 101, are you? Пасквили. Срочно. Недорого. Фоменко Фейк Радио.
1: Энергия. Так вот, да. Вот как это сделать?
2: Как?
1: Как? Ну, понятно, что лучше всего подключиться к колену. Ну, как схватить
2: колену?
1: За колену? К колену бегуна. Ну, как схватить бегуна за колено?
2: Ну, как?
1: Как сказать, чтобы гарантированно была полная отдача, чтобы, опять-таки, не вспугнуть.
2: То есть, как бы осалить, но не обидеть.
1: Да.
2: Так.
1: Мягко.
2: Так это, может быть, пошло вот из салочки, вот эти вот
1: самые. Ну, конечно, понимаете,
2: я
1: на самом
2: игры,
1: деле,
2: наверное,
1: я на самом
2: да?
1: деле беру все, беру, как бы впитываю все в себя.
2: Да, я вижу, что вы впитываете
1: все старинные какие-то там, ну, и игры
2: обряды.
1: Наши. И обрядовость очень важна в нашем деле. Как бы все неспроста, да. Понимаете? Все неспроста.
2: А вы
1: хоровод. Вы не представляете, какая энергия от хоровода идет?
2: Да правда?
1: Да что?
2: Какая?
1: Вот, потрясающая энергия в хороводе. Вот если, например, подключиться к хороводу, то это просто можно, я не знаю, что, сколько работать на этой энергии.
2: Правда?
1: Сколько заводом можно
2: вот
1: работать.
2: Этот, когда
1: на
2: вот это...
1: Вот идет один хоровод, да. А целый завод может 2 месяца работать.
2: Целый завод?
1: Да, но никто это не использует, понимаете?
2: Да что ж такое?
1: Да, но мы начинаем.
2: Пожалуйста, я прошу, вы же помогите.
1: Потому что самое на самом деле сильное, это хороводная энергия. Поэтому, когда Новый год, когда праздник, да. И детишки хоровод водят, вот подключитесь к этому хороводу. Вот возьмите у детей энергию. У них-то ее много, понимаете? Пусть поделятся, да.
2: Вот и замечал.
1: Детская энергия самая лучшая, кстати.
2: Какая?
1: Говоря. Детская.
2: Детская энергия. А вот и скажите, пожалуйста, вот когда вот хороводы водят, и вот все больше людей подключается к хороводу, вот как бы их затягивает, засасывает вот это вот круговерть.
1: Круговерть. Засасывает, не случайно.
2: Адская карусель.
1: Нет, ну это мы не будем. Потому что у нас энергия хорошая.
2: Хорошая, я понимаю.
1: Поэтому, в общем, я просто рекомендую как бы вам, нашим слушателям, вашим слушателям, зрителям. Как-то вот использовать эту хороводную детскую энергию.
2: Вы сами, скажите, вы участвовали часто, вы много в этих хороводах вы использовали туда?
1: Вот естественно, у нас много всяких симпозиумов проходит.
2: И вы там же прямо на симпозиуме устраиваете вот эти хороводы?
1: Хороводы, конечно, подключаемся, во всяком случае мы приезжаем в места без электричества, без генераторов, без всего. И вполне себе, то, конечно, работаем. Ну, так вот утром хоровод, вечером хоровод.
2: Вы покажете какие-то приборы, которые...
1: Утром хоровод, вечером хоровод. Нет, у меня есть прибор, который используется именно для бегуна.
2: Для бегуна.
1: Нам нужно? Нам нужно мягко, не бросаясь, мягко осаливая, подцепить этот прибор на колено. Прибор Нега-4.
2: Нега-4. Да, ага. Так.
1: А это прибор Нега-9 уже.
2: А что это такое? Откройте его.
1: Он цепляется на колено, сам открывается и сам пошел, счетчик уже работает.
2: Все уже работает.
1: Да.
2: И пошла зеленая энергия.
1: Пошла зеленая энергия.
2: И бегун как бы не чувствует даже абсолютно.
1: Нет, он совершенно не чувствует.
2: Они
1: абсолютно.
2: Же буквально такие воздушные.
1: Они
2: да?
1: ничего не весят
2: не
1: абсолютно.
2: Весят.
1: Абсолютно пушинки,
2: обалденно.
1: Да. Вот эти вот два. Правда, вот он иногда, видите, издает звуки, вот этим можно напугать бегуна.
2: А как
1: поэтому надо
2: сделать?
1: Поставить беззвучный режим.
2: Без звука, конечно.
1: Да, это очень
2: просто. Скажите, вот вы рассказывали, у вас книга же есть, да?
1: Как
2: вас называется?
1: Зеленая энергия.
2: Зеленая энергия. Это ваша. Зеленая энергия Луизы Мозес Щегла.
1: Да,
2: так и написано это, да.
1: Да.
2: Или там вы пишете «Моя зеленая энергия». Вы же называете «Моя», потому что вы же изобрели, вы ее открыли.
1: Да нет, не потому что, а потому что в каждом человеке есть
2: она
1: энергия.
2: Есть.
1: Да, потому что и у вас есть ваша зеленая энергия.
2: Господи Боже.
0: Энергия. Удобно усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая «дзит-дзит». Пение, громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются, на своей прошлогодней территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Море-море». Опять встреча с интересным человеком, старпом рыболовного сейнера Любовь Захаркина. Единственная женщина-старпом во всем рыболовном флоте. Стаж 36 лет. Начинала матросом. Здравствуйте, Люба!
3: Здравствуй, мой мальчик, привет!
2: Ну, что сказать. И вопросы задавать буду быстро. Программа у нас короткая. Сколько тонн за раз можете переработать?
3: А сколько надо?
2: Ну, понимаете, я просто рыбу сам не ем.
3: Сколько надо, скажи.
2: Ну, сколько надо, я не знаю, я говорю.
3: Нет, так не могу, я приказ. Сколько надо, я столько возьму.
2: Понял вас, понял. Сколько мойвы может взять ваш трал?
3: Опять 25, сколько надо вам?
2: Все понял. А теперь у меня острый вопрос.
3: Острый давай.
2: Значит, у вас в экипаже 274 мужика.
3: 275 дальше.
2: 200, понимаю, 275 мужиков у вас. Вот как вам с ними? Вы 5-6 месяцев на воде.
3: Да хорошо мне с ними.
2: Ага.
3: Семья моя.
2: То есть вы привыкли?
3: Ну, конечно.
2: Вот это у вас там все, как говорится, свобода.
3: Да я же мать для них.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
3: Мать морская.
2: Понимаю вас. А сколько раз вы были замужем?
3: Морская мать. 4.
2: 4 раза были?
3: Я быстро стараюсь встречать. 4 раза.
2: 4, понимаю.
3: Да.
2: Понимаю. Я вот что хочу у вас спросить. Значит, мы сейчас переходим к самому главному.
3: Давайте.
2: Бог с ним, с этими мужиками, с которыми вы там, так сказать, вот это вот, 275.
3: 275.
2: Да, ну вот. Вы прославились тем,
3: да,
2: что вместо гигантского краба,
3: да,
2: поймали гигантскую мойву.
3: Так точно. Было такое дело.
2: Да, и вот это знаменитое фото, где вы целуете эту мойву.
3: Целую
2: самую,
3: мойву, да.
2: Да, понимаю. Какой был вес у мойвы?
3: 25 тонн 16 метров.
2: 25 тонн 16 метров.
3: Гигантская мойва, уёк.
2: Можно сказать, не мойва даже какая-то, да, а просто, а получается, это кит прямо целый.
3: Тихоокеанский уёк.
2: Уёк?
3: Уёк.
2: Уёк тихоокеанский.
3: Да.
2: Охренеть можно.
3: Да.
2: Эхолот же вам показал тогда краба.
3: Эхолот показал краба, но ошибся. Ошибся, и вытащили ему мойву. Совершенно неожиданно для всех.
2: Она такая была огромная, вы рассказывали, что она под ней прям плавником задела даже лопасть.
3: Да, да. Стармех был совершенно в шоке, абсолютно, дед наш. Но все нормально, все вышлось.
2: Но мойва же неспокойная рыба-то.
3: Мойва рыба нервная, скажем так.
2: Ну, уёк.
3: Рыба. Уёк.
2: Уёк.
3: Уёк.
2: Уёк. А какие отношения уёк сложились у вас с Суйком? То есть, ну, не Суйком, а с
3: Суйком
2: мойвой.
3: Отличный. Марат его звали, Уйка.
2: То есть вы назвали его Марат?
3: Марат Уёк. Да. Да, он плавал за нашим сейнером Иваном Пыжовым 7 лет. 7 лет пока.
2: То есть он привязался к вам?
3: Он привязался, его даже привязывать не надо было, он сам плыл.
2: Вот так вот. Вы с ним просто были Суйком в друзьях.
3: Да, абсолютно.
2: 7 лет дружили.
3: Конечно, он вместо эхолот у нас работал, показывал нам, какая рыба где.
2: Ага.
3: Ага.
2: То есть, в принципе, не разлей вода.
3: Не разлей вода.
2: И что, скажите мне?
3: Унесла
2: куда
3: гигантская чайка.
2: Уёк, куда
3: сидит? Унесла гигантская чайка. Баклан.
2: Гигантская чайка?
3: Гигантская чайка, баклан.
2: Гигантская чайка унесла уйка?
3: Уйка унесла.
2: Ой-ой-ёшеньки, да. Ой-ой-ой-ой.
3: Вот так закончилась дружба, вот так вот.
2: Ничего вы не успели сделать,
3: ничего,
2: да?
3: Не успели
2: не могли
3: сделать.
2: Спасти.
3: Не могла спасти. Раз
2: сколько
3: и всё, и нет уйка.
2: Гигантского,
3: да,
2: в море, а?
3: Да.
2: Оно ведь беспощадно.
3: Море беспощадно.
2: Скажите, много ведь там того, чего мы, простые люди, не знаем?
3: Вы вообще ни черта не знаете, честно если сказать.
2: Ага.
3: Дорогие мои, вообще ни черта не знаете, понимаете? Это нужно где-то 36 лет проработать, проходить по морю, по океанам, тогда, может, что узнаете, что и гигантские крабы бывают, и гигантские уки бывают, и щуки бывают гигантские.
2: Ох ты, бог ты мой. То есть щуки даже бывают в море?
3: Морские щуки.
2: Морские щуки?
3: Гигантская морская щука.
2: Гигантская морская щука, господи, мы же об этом ничего не
3: вы
2: слышали.
3: Вы видели ее зубы.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
3: Страшное дело, страшное дело.
2: Да,
3: страшное.
2: Дорогие друзья, ну, что я могу вам сказать? После того, как Любовь Захаркина, старпом рыболовного сейнера,
3: да,
2: а она у нас сегодня в гостях,
3: а?
2: Напоминаю вам, потеряла своего лучшего друга Марата.
3: Марат.
2: А Марат, напомню, был гигантский уёк.
3: Да.
2: Вообще, уёк гигантский, это прямо через прям, вот прямо от всего сердца я хочу вам сказать спасибо вам огромное, дорогая вы наша Люба, за ваш труд, за вашу рыбу, за мойву на наших столах. Низкий вам человеческий поклон.
3: Да, пожалуйста.
2: Дорогие друзья, это была программа «Море-море». До следующего раза, мы прощаемся с вами.
3: Берегите друзей.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Классика в эфире.
4: Мы прошли несколько шагов, и вот оно, место всех влюбленных. Водная гладь, как огромное зеркало, отражающее тысячи звезд, и большую, похожую на кусок сыра, луну. Сели на берегу, болтаем, целуемся, смеемся. А ты загадываешь желание, когда падают звезды? Нет, я никогда не видела падающих звезд. А хочешь увидеть? Хочу, но ты же не волшебник. Взмах рукой, и на меня посыпались маленькие звездочки, вырезанные из фольги. А я пыталась поймать их и смеялась, но желание загадать так и не успела.

0: Чего ты переживала? Ведь все как обычно. Вот он, твой смешной и сумасшедший романтик. Сидит рядом, смотрит на звезды и обнимает тебя. И тишина, только шум ветра и биение наших сердец. Вы прослушали отрывок из повести Димы Баца «Заинька».
1: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции?
3: Лабиринт Леонардо.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Лабиринт Леонардо», как обычно, гости и интереснейшая тема. Тема, которую вы сами просите нас. Мы ведь ничего здесь не выдумываем. Мы просто идем на поводу. Мы, так сказать, принимаем ваши запросы и эти запросы воплощаем в жизнь. Итак, сегодня программа по вашим многочисленным просьбам. Как разыграть шмеля и перехитрить пчелу накануне летнего сезона? Без сомнения, это волнует всех-всех многочисленных жителей нашей страны, потому что, как вы понимаете, медовый сезон близок. И сегодня у нас в гостях ученые, люди, которые посвятили всех себя целиком и полностью изучению, так сказать, этих прекрасных животных под названием насекомые. Вот, это энтомологи сегодня. Это, соответственно, Изольда Тихоновна. У нас Изольда Тихоновна. Сегодня
5: Базова.
4: У нас Изольда Базова. Прекрасная Базова. Изольда Тихоновна Базова. И, соответственно, Александр Гайсун.
6: Да.
4: Александр Гайсун.
6: Да,
4: вот Александр работает в научно-исследовательском институте Шершня.
6: Я все время
4: в институте Шершня вы работаете.
6: Шершня,
4: Изольда Тихоновна у нас работает в научно-исследовательском институте мягкокрылых.
0: Мягкокрылых, да, точно, да, абсолютно, да, вы, да, правильно, да, сказали.
6: И вот про шершня я сразу могу сказать, такой хороший шершень он прилетает.
4: Ну, подождите, Александр, у нас же серьезный сегодня разговор.
6: Ну,
4: мы не хотим вот это про шершня знать, потому что сегодня
6: почему?
4: у нас тема, как разыграть шмеля
0: и перехитрить пчелу.
4: Да. И для чего это нужно накануне летнего сезона? Для чего? Вот скажите, пожалуйста, Изольда Тихоновна.
0: Да-да.
4: Вот для чего разыгрывают шмеля? Я так слышал. Но наши, так сказать, слушатели, вполне возможно, и не знают. Но я слышал, что разыграть шмеля необходимо пчеловоду.
0: Конечно,
4: необходимо для того,
0: безусловно,
4: чтобы перехитрить пчелу. То есть это взаимосвязанные вещи.
6: Это взаимосвязанные,
0: ну, это мне сейчас меня спросили.
6: Нет, это вас
0: это
6: спросили.
0: Меня сейчас...
4: Подождите, Александр.
0: Знаете, да, я просто должна на этот вопрос ответить, потому что вся моя жизнь – это энтомология. И я хотела сказать, что это делается для того, чтобы шмель опылял. Опылял лучше цветы, а потом пчела, которая разыграла немножечко шмель, она на эти цветы села, взяла нектар и принесла в соту.
4: Я вот что хочу спросить.
0: Да.
4: Зачем мы, люди, должны разыгрывать шмеля и пытаться перехитрить пчелу?
0: Это же очевидно, что...
4: А вы подождите, Изольда Тихоновна.
0: Да.
4: Я хочу спросить сейчас, вот задать этот прямой вопрос Александру.
6: Да я понимаю.
3: Лабиринт Леонардо.
1: Флора и фауна родной планеты.
2: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.
7: С нами хорошо. 101 ру.
1: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
2: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.

0: И мы вновь в студии «Сделай сам». У вас в гостях Сила Михайлович Сытин.
1: Сила!
0: Ура. Давайте, Сила Михайлович.
1: Полный цикл.
0: Полный цикл, говорю. Да.
1: По-прежнему используем на бражестой посуде. Вместо перчатки.
0: Используем презерватив.
1: Без вкуса и не нужны.
0: Безвкусные презервативы, да, они никому не нужны.
1: Да? Только со вкусами, да.
0: С какими вкусами?
1: Вишня, банан, земляника.
0: Земляника, вишня, банан.
1: Мешал, да. Ты все порой перегнал и закупориваем бутылки.
0: А если смешать? Если смешать все три
1: банан
0: презерватива?
1: Банан с земляникой?
0: Да.
1: Банан с земляникой.
0: Пробовали?
1: Пробовал.
0: И что?
1: Ерунда.
0: Почему?
1: Вкус.
0: Уходит чистота?
1: Да, это смесь, вот нелепая
0: коктейль,
1: смесь.
0: То есть, получается.
1: Да это, знаете, ну, позорище.
0: Позорище.
1: Банан, земляника, вы могли вот это понятие?
0: Ну-ну.
1: Это понятие, это удовольствие. Примерно вот как будто вот этими всеми тремя вот вишня, банан, земляника.
0: Да.
1: Прямо вот полезли бы, как говорится, в одну.
0: Ну, не будем говорить, я понимаю, куда мы полезли. В лоно.
1: Ни то, ни сё.
0: В лоно.
1: Никому да. Не стало хорошо.
0: У вас потекло. Ну ничего, сейчас
1: потекло.
0: Не, нормально. Хорошо. Да, ну
1: это
0: пожалуйста,
1: это полный цикл, понимаете?
0: Полный цикл.
1: Мы сейчас думаем у нас на предприятии.
0: Так, на предприятии.
1: О том, что попробовать.
0: Да что?
1: Полный цикл с использованием уже.
0: Чего?
1: Экономика ведь очень падает сейчас.
0: Экономика действительно упала. Да,
1: и
0: действительно.
1: И нам, конечно.
0: Что вы предлагаете?
1: Мне интересно закупать. Дороговато закупать новый презерватив.
0: Новый презерватив, то есть не будете?
1: Мы принимаем уже.
0: Какие?
1: Юзные.
0: А, имеется использованные.
1: Ну, мытые, чистые, никаких там у нас.
0: Нет,
1: все.
0: Чистые
1: остается в пропитке очень много банана.
0: Банана все.
1: Очень много земляники.
0: А.
1: Очень много вишни.
0: То есть, это. Опять же мы вернулись к трем этим названиям.
1: Да.
0: Вишня, банан.
1: Только три.
0: А вот ежевика. Не то.
1: Не то. Это уже, знаете.
0: Она не сохраняется,
1: уже, ежевика. Во-первых. Во-вторых, она, как вам сказать?
0: Ну?
1: Она как сжатая, понимаете?
0: Ну, я понимаю. Как вот. Сжатая плесень.
1: Вот так.
0: Нет, ну, конечно, так это уже невкусно, ну, совсем. Это невкусно.
1: А вы понимаете, ведь
0: во-первых, это же сосуд.
1: Да. И
0: это сосуд.
1: Который мы закрываем.
0: Который вы закрываете, это сосуд.
1: Ну, да. Важно еще понять.
0: Да, ну что?
1: Это не только для мужчин.
0: Не только для мужчин, конечно.
1: Ну, и для женщин.
0: Ну, конечно.
1: А это со всем уважением.
0: Ага.
1: Поэтому какой женщине понравится ежевика? Да никакой.
0: Естественно,
1: а
0: согласен.
1: А вот вишня... Банан.
0: Земляник.
1: Пожалуйста.
0: На этом вы стоите. И вот пока отдыхает Сил Михайлович Сытин, дорогой наш дистиллят, дорогой, так сказать, наш победитель, давайте не будем его будить. И презервативы с вишней, с, я бы сказал, с земляникой, с бананом, пусть войдут в вашу жизнь, в ваш быт. Спокойный. Ночи, друзья.
2: Сделай сам.
0: Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?

0: Онлайн-радио 101 РО. Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио.
1: Агония Гонева.
2: Сегодня на Фоменко Фейк Радио программа «Агония Гонева». И Сергей Гонев у нас в гостях, который рассказывает, причем очень скучно это делает, рассказывает о том, что он 41 год находится в агонии.
3: Скучно. Это вам скучно жить?
2: 41 год вы находитесь в агонии. И ничего интересного не можете рассказать нашим
3: радио. Я рассказываю вам.
2: Что вы рассказываете?
3: Вы перенеситесь вместе со мной назад, 41 год назад.
2: Куда? Перенесся.
3: На, пожалуйста.
2: Хорошо.
3: Вы сидите, голубой огонек.
2: Я сижу, голубой огонек.
3: Начинается. Вы покормили собачку.
2: Да в жопу эту собачку.
3: В жопу эту собачку.
2: Хорошо.
3: Сдохла киска, сдохла вся. Так. Сдохло все.

0: собачку. Хорошо. Здохла киска, здохла вся. Так. Здохла все. Здохла все мое в мозгу.
1: Так.
0: Понимаете? Вот вы должны почувствовать вот этот вот баланс. Баланс, который вдруг нарушается.
1: Ну, расскажите, как вы вдруг почувствовали. Это что, пупыры у вас по коже
0: пупыры,
1: пошли?
0: Пупыры, конечно.
1: Так, пупыры пошли по коже.
0: Это пошли что? Пупырища. Да. Понимаете? Пупырища.
1: Вы стали терять сознание. Что?
0: Ничего не терял. Пошли я в жопу. Да. Ничего я не терял. У меня все с собой. У меня все нормально. Вы поймите. У меня
1: вы есть не
0: стержень.
1: Падали в обморок?
0: Я не падал. У меня есть
1: а стержень. В чем проявлялась тогда ваша агония?
0: Агония
1: проявлялась... Что вы тратите наше время?
0: Подождите.
1: А вы здесь у вас никакой
0: подождите.
1: Агонии нет?
0: Владик, я узнал вас. Вы были на этом самом, да? На собрании веселых, да?
2: Каких веселых?
0: Как каких веселых? Я же вас там видел.
2: Где?
0: Когда я собирал, ну, я собирал друзей. Не только ведь у меня агония, вы понимаете? Агония у многих людей. Я собрал их, ну, как бы в один, ну, в один центр. Скажем так, это был маленький центр такой. Вот, я так и написал. Агония Гонева. Приглашаются все желающие. Вот, я вас там, по-моему, видел, мне кажется. Вот вы сейчас, тем более, сняли очки. Я увидел, я увидел в ваших глазах тоже есть какие-то...
1: А таблеточки-то вы пьете какие-то?
0: Да подожди.
1: Не, ну, мне просто
0: а зачем?
1: Понять.
0: А зачем?
1: Не, просто понять.
0: А зачем мне таблеточки? Абсолютно. Если
1: да
0: я
1: вот
0: чувствую
1: я
0: себя...
1: честно говоря, смотрю, что таблеточки вам действительно уже и не нужны.
0: Нет, абсолютно.
1: Конечно. Вам уже уколы.
0: Вы так думаете?
1: Конечно.
0: А я чувствую в вас тоже агонию.
1: Никакой агонии
0: есть,
1: у меня нет.
0: Есть.
1: Я вчера был
0: а
1: у врача.
0: А почему вы все время закрываетесь очками?
1: Я вчера был, я плохо вижу.
0: Вы были у Потоцкого?
1: Я был и у Потоцкого в том
0: и
1: числе.
0: И у Потоцкого? Да. Что он вам сказал?
1: Да в жопу этого Потоцкого.
0: Ну и в жопу ну, этого все... Потоцкого, действительно.
1: Ну хорошо, понимаете.
0: Да пошлем его, действительно.
1: Конечно.
0: Я вам скажу другое. Когда я почувствовал впервые это, впервые... И опять я возвращаюсь, видите? Mm-hmm. Видите, я все время возвращаюсь.
1: Я вижу.
0: Как приятно, да?
1: Так.
0: Правда? Так вот, вы приятный собеседник, я вам скажу. Если так. бы говорили по-французски, может быть, было бы и не так весело. А вот вы говорите по-настоящему.
1: А я ведь могу по-французски.
0: Можете? Да. Скажите, пожалуйста, несколько слов.
1: Je suis malade.
0: Oui, absolument. Да, очень хорошо поговорили, извините.
1: Прекрасно, прекрасно.
0: Ну, это чувство. А агония, она передается. Вот вы меня
1: она
0: пригласили.
1: Заразна.
0: Она заразна.
1: Агония
0: это
1: заразна.
0: Это такая зараза. Но она приятная. Знаете, какая приятная зараза?
1: Я не могу понять,
0: да,
1: Сереженька.
0: Да, да.
1: В чем она заключается, эта агония?
0: Агония в предвкушении. В предвкушении. Вы все время предвкушаете.
1: Так это просто образ.
0: Да какой же это образ, боже мой. Это же по всему телу прокатывается.
1: Мне кажется, вы же полумертвый ходите.
0: Вы снизу до. Это вам кажется. Это зомби. Вас напугал телевизор. А нужно было смотреть тогда «Голубой огонек». Вот что вы делали 41 год назад? Расскажите, вспомните.
1: Я, вы знаете, 41
0: год... Вы кормили год... черепашку, нет?
1: Так она умерла.
0: Она сдохла.
1: Угу.
0: Ну и в жопу. Ну,
1: да, согласен, в жопу
0: ну, ну хорошо. Ну и что?
1: Ну что?
0: Что вы делали черепашка 41 сдохла? Год назад?
1: 41 год назад, в этот
0: отмотайте
1: день.
0: Отмотайте в этот день.
1: День
0: в этот вот конкрет,
1: назад.
0: Когда я сидел перед
1: вот
0: телевизором.
1: Конкретно да. 41 год назад.
0: Что? Вот видите, у вас поехало.
1: Я был в школе.
0: Вы ходили в школу?
1: Конечно.
0: Боже мой. Вспомните вот этот первый день.
1: И перед тем, как вспомнить
0: ну, давайте,
1: этот первый
0: хорошо,
1: день, мы
0: хорошо.
1: Расстанемся с вами буквально на одну минуту и
0: давайте.
1: Вернемся, дорогие
0: давайте.
1: Друзья.
3: Агония Гонева.
4: Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песня короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.

0: Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко. Онлайн-радио. 101 рубль.
0: Веселые сапожата.
2: Здравствуйте, дорогие наши зрители, слушатели. В эфире передача, ваша любимая передача «Веселые сапожата». И в ней, как обычно, мы говорим о малом бизнесе. И у нас сегодня в гостях совсем не малый, я бы сказала, предприниматель, а он очень такой представительный мужчина, прекрасный Дмитрий Замлязов, который, собственно говоря, возглавляет ООО «Канатка». Правильно я все сказала?
3: Да, все правильно.
2: Дмитрий.
3: Да, да. Все правильно, правильно.
2: Вас получится лучше называть или можно по имени?
3: Можно Дмитрий.
2: Дмитрий, можно просто Дмитрий, Дмитрий, да. Да. Так вот, понимаете, вот самый первый вопрос, может, покажется вам странным и преждевременным. Хотелось бы узнать немножечко о вашем отце.
3: Не хочу говорить о нем.
2: Вот так вот прямо сразу, да? То есть отказываетесь?
3: Я о дяде расскажу.
2: О дяде?
3: Да.
2: Хорошо, давайте о дяде.
3: Дело в том, что, с чего вообще началось это, так сказать.
2: Да.
3: Это не просто так пришло мне на ум канатка, канатная дорога.
2: Да.
3: Дядя работал в котловане мой.
2: Ага.
3: Дядя Гриша. Вот. Он долго работал там. И действительно, настолько это, скажем так, время для него вообще перестало существовать.
2: Григорий Замлязов.
3: Григорий Замлязов. Вы знаете.
2: Тот самый.
3: Да, это, в общем, это, это из той породы еще стахановцев.
2: Да,
3: там,
2: да, да,
3: и,
2: да.
3: Вот, он выдавал на гора, что вы, столько
2: да,
3: всего.
2: Да, да, да, об этом очень много и в учебниках
3: да,
2: написано.
3: Да, да, и, да, да. Про Григория Замлязова. Вы знаете, да. он гениальный был у меня дядька. Вот. Но дело в том, что он все чаще и чаще стал в котловане оставаться.
2: Ага.
3: Там же и на ночь. В общем, практически он там и жил. Вот. И в результате потом он не смог выбраться оттуда. В какой-то момент он...
2: В какой-то момент, да?
3: Да, в какой-то момент я почувствовал просто по его виду, по сутулой спине. Я это понял, что он не может оттуда выбраться. И вот я там молодой мальчишка был.
2: Так, а что же вы здесь сделали?
3: Я впервые понял, что мне нужен какой-то кусок бечевки.
2: Ага.
3: Какая-то бечевка. Я потом понял, что бечевка...
2: Спасать дядю ведь надо.
3: Да, бечевка рвется. Какая-то веревка, леска. Леска – это не то.
2: А вот тогда даже где-то в литературе описано, когда вы, склонясь над котлованом, кричали «Дядя Гриша! Дядя Гриша! Дядя Гриша!»
3: Кричал «Дядя Гриша!» Он не отвечал.
2: Да.
3: Я не понимал, что с ним там творится, что как бы... В каком он состоянии и так далее. Я видел только его сутулую спину, как бы, да?
2: Да.
3: И кусок селедки, которого он не доел. И все. Он любил просто селедку, дядя Гриша. И дело в том, что он...
2: Да.
3: Понимаете, в чем дело? Я понял, что нужно вынимать уже каким-то образом.
2: Потому что воды не осталось там, я так понимаю,
3: да? Да, и я просто кинул туда канат. Там у меня был большой канат.
2: Ага.
3: И постепенно, как бы, с помощью рычагов... Ну, это специальная, так сказать, у меня уже была...
2: Вам дал наверное, физрук с школы?
3: Да, естественно.
2: Да. Мне кажется, что вы уже рассказывали где-то.
3: Да, я рассказывал в «Вечерней звезде».
2: «Вечерняя звезда», конечно.
3: Вот
2: я и вспомнила, поэтому да.
3: Да, «Вечерняя звезда». Вот. И, короче говоря, этот канат я опустил туда вниз. Спасибо моему физруку, который действительно дал мне. И вот как-то я его носил с собой, этот канат. Носил постоянно.
2: Да,
3: и тут он мне раз...
2: Хотя он был большой вообще.
3: Он был очень большой. Я его размотал, кинул туда в котлован. Придумал такую рычажную специальную, так сказать, систему. Ну, она такая совсем простая была. Совсем простая. Как это на ум пришло, я не знаю, так сказать.
2: Из подсобных каких-то материалов.
3: Из подсобных, да. И вытащил дядю Гришу.
2: Да вы что?
3: Да. Я вытащил дядю Гришу. Он был еще, слава богу, сутуловат, но он был жив. Вот, его тут же кормили, напоили. Он любил шампиньоны, ему дали шампиньоны.
2: И сразу какая-то осанистость вернулась.
3: Какая-то вернулась осанистость. И он, в общем-то, прожил еще какое-то время, он еще пожил. Хотя ему было уже много лет. Вот. Да. Его, естественно, отправили на пенсию. Угу. Была у него персональная пенсия, потому что все Григорий Замлязов, так сказать.
2: Григорий Замлязов.
3: Да, все да. знают, так сказать. Он первую вагонетку выгонял.
2: У вас же отец тоже Григорий Замлязов. Это вообще удивительный случай, когда да. двух братьев зовут да, Григорий. Да, да, Григорий да, и Григорий. Да, да, Григорий да, Замлязов да, и Григорий
3: да,
2: Замлязов.
3: Да, да, да.
2: Вот на секундочку сейчас прервемся и вернемся к этой чудесной истории.
3: Давайте.
0: Веселые сапожата. Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Я отворачиваюсь. Не хватало только, чтобы мы встретились с нею глазами. Мало ли, что она увидит в моем взгляде упрек, страдание, боль. Нет, ничего такого я не испытываю, однако она может это разглядеть. А что прочитаю в ее глазах я? Жалость? Мне казалось, что все уже прошло. Все кончено. И те теплые, необыкновенные, по своей сути воспоминания, связаны с Аней, давно затерлись в моей памяти, оставив там след, подобный неумолимой ржавчине, неожиданно появившейся в том месте, где раньше был серебристый и яркий свет металла. Вчера я был уверен, что отошел от тех событий грузным камнем, легших на мою измученную душу, что я вроде уже могу сносно жить, встречаться с людьми и двигаться дальше. Ошибся я. Вы прослушали рассказ Ильи Дуника «Аня».
0: Классика в эфире.

0: И вновь мы в студии.
1: Вот я и хочу понять, а если вы отцы матери, ну, что в вас превалирует? Ничего, что я так задам вам?
2: Ну, давайте, я уж понял, что у вас тут острый эфир.
1: Ну, острый.
2: И вы, так сказать, острые вопросы задаете.
1: Да, что превалирует в вас?
2: Что превалирует?
1: Да.
2: Ну, вы знаете, я чувствую разные преваляции в себе. Они, например, предположим,
1: да.
2: Вот я иногда чувствую, прям меня прям отталкивает что-то от детей, отталкивает.
1: Это вот, в этот момент вы
2: отец.
1: Отец. Ага, ага.
2: А потом вдруг неожиданно к вечеру вдруг чувствую, тянет к ним. А это уже мать.
1: Это мать.
2: Ну вот, и так это и чередуется. Отцы-матери.
1: Действительно, вот мать. Действительно, мать.
2: Ну, три четверти, понимаете?
1: Три четверти, да.
2: Твою мать.
1: Правильно, мать.
2: Нужно же понять.
1: Конечно. Мать-перемать. Вот о чем речь.
2: Ну, можно, знаете, это как звучит уже мать, так как ругательство. Я стал думать, что все время все это говорят.
1: Да.
2: Это мать, как ругательство.
1: Да.
2: Я стал думать, ну раз это ругательство, так должно, наверное, заменить ее на отца.
1: Вот.
2: Все ж так и
1: никто
2: лучше.
1: Никто же не скажет отец-переотец.
2: Ну, никто не скажет. Эх, отец твой.
1: Это глупо звучит. Это бессмысленно, абсолютно.
2: Скажут твою мать, а вот, твой отец не скажет.
1: Не скажут.
2: Понимаешь, я подумал, надо как-то заменить.
1: Это гордо надо носить.
2: Гордо, конечно.
1: Гордо надо носить отец.
2: Вот и все.
1: И вот с нами, вы знаете, сегодня отец Данила. И вот не воспринимайте это, пожалуйста, как-то в смысле библейском или в каком-нибудь другом. Нет, отец действительно отец.
2: Папа.
1: И Данила действительно Данила.
2: Папа.
1: Папа. Не твою мать, а просто отец Данила.
2: Не твою мать, а твой отец.
1: А твой отец.
2: Словами-то русские.
1: Ну, вот я и говорю.
2: Ну что вы?
1: Вот вы мальчику, у вас же мальчик.
2: У меня не один.
1: Не один мальчик. Вы как отец.
2: У меня группа
1: вот,
2: мальчиков.
1: Вот когда мальчика вашего обидели, ну вот старшеклассники, ну бывает случай, да? Вы как отец в этот момент к нему подходите или как мать?
2: Я как отцы-матерь.
1: Ну, как отцы-матерь. Вот что в вас в этот момент как бы борется в
2: да
1: вас?
2: Да башку я оторву старшекласснику в жопу, и все.
1: Вот. Здесь как бы отцы-матерь встает как...
2: Горой.
1: Как медведь.
2: Понимаете?
1: Понимаю, конечно. Удивительно.
2: Но при этом пересекать нельзя. Я вот, знаете, говорю, а на самом деле пересекать нельзя.
1: А как?
2: А надо придерживать.
1: Придерживать немножко.
2: Придерживать как бы, себе вот это.
1: Одерживать как бы себе. Одерживать.
2: Да, я даже думал, может быть, и школу организовать.
1: Ну вот поподробнее, пожалуйста.
2: Знаете, я сначала, во-первых, я где-то понял в какой-то момент.
1: Ох ты, я что-то вдруг у меня.
2: Почему это? Я вам объясню.
1: Представляете?
2: А я вам объясню.
1: Ну-ка расскажите, Данила, что это?
2: А вы поймите, дружочек мой, вы понимаете? Это у вас просыпается отец.
1: Да?
2: Да.
1: О, как интересно.
2: Потихонечку.
1: Я смотрю прям. Действительно, удивительно.
2: Вы понимаете?
1: Синхронно.
2: Вот оно. Нужно понимать.
1: Это же настоящее искусство.
2: Сколько у вас детей?
1: Три.
2: Ой-ой-ой.
1: Да.
2: И вы до сих пор еще не матерь?
1: Нет.
2: Господи, ваша.
1: А ведь я задумался
2: вашу
1: сейчас.
2: Мать, как говорится.
1: Действительно, удивительно.
2: Удивительно какая-то штука.
1: Мать вашу.
2: Вот.
1: Да.
2: А мать ее по боку.
1: По боку.
2: Становитесь-ка на три четверти отцом.
1: Вот.
2: То есть матерью.
1: В жопу. Конечно. Согласен абсолютно.
2: Вот оно. Почувствовали до конца.
1: Я на самом деле хочу вам сказать,
2: я себя почувствовал.
1: Еще детей.
2: Заведи-ка ты еще детей.
1: Заведу.
2: Че ты сидишь?
1: Спасибо тебе, отец Данила.
2: У тебя есть чем их завести?
1: Есть. Так, конечно.
2: Давай, бери и заводи.
1: Такая заводная штука.
2: Доставай и заводи. Ключи свои.
1: Я так и хочу обозначить.
2: Бери-ка свой ключ.
1: Ключ.
2: Вставай-ка ты его в замок.
1: И заводи.
2: И заводи детей.
0: Спасибо, дорогие друзья. Сегодня с вами был отец Данила. Флора и фауна родной планеты.
3: Безаровый, полурогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус уязвимый.
4: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко фейк-радио.
5: Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо мне.

0: saatana, eikä minä monta kertaa sanonut, että ei siellä kun seksitä pitkin nurkkia. Perkele, työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana Viina Juhoppa.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Внешняя политика.
3: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
3: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
3: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
3: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Бобы в сторону. Фоменко Фейк Радио.
4: Прыткость или верткость?
5: Снова мы здесь, и у нас в программе удивительная, потрясающая женщина-психолог, нейротерапевт Клавдия Валентиновна Мозе. Да. Клавдия Валентиновна рассказала нам о том, что левое полушарие у женщин отвечает за прыткость, а правое полушарие за верткость. Ну, в двух словах скажу вам, что на вопрос мужа «где?», а любой вопрос мужа начинается со слова «где?», соответственно, если женщина включает прыткость, да, то она просто скрывается. Уходит
6: просто, да,
5: от ответа.
6: Уходит от ответа, да.
5: А верткость, да, это когда она имеет ответ на все.
6: Да, распасовывает, да.
5: Распасовывает. И таким образом получается, чередуя прыткость и верткость, женщина, да, да, так сказать, да, да, балансируя, сохраняет брак.
6: Да, да, да, да, да, да, да.
5: И вот что я хочу спросить у вас. Сейчас мы приближаемся к острому вопросу, и звучит он так. Скажите, пожалуйста, прыткость или верткость? А где здесь располагается измена как таковая?
6: Ага. Ну вот смотрите, вот измена где-то располагается, понимаете, она все время посередке располагается, вообще-то. Измена.
5: Между прыткостью и верткостью.
6: Между прыткостью и верткостью располагается.
5: То есть причина измены, да, да, это дисбаланс.
6: Дисбаланс прыткости и верткости, да.
5: Дисбаланс прыткости, правильно, и верткости.
6: Да, да, да, да, именно, но дисбаланс, да.
5: Ну то есть если больше верткости,
6: то есть склонность уже к измене, да.
5: Если больше прыткости,
6: опять такой же вариант.
5: А-а-а!
6: Да, да, да. Поэтому мы и работаем, понимаете, чтобы баланс был, чтобы была гармония, понимаете? Потому что это нужно устаканить все, чтобы было по-равному 50 на 50, 50 на 50.
5: 50 на 50, ровно. Да. А уже когда 49-51, уже получается чуть больше прыткости, и все, уже все. И все. Но вот что я хочу еще спросить.
6: Да.
5: Подливают ли масло в огонь дети?
6: Конечно.
5: Боже.
6: Да даже животные, понимаете?
5: Ох!
6: Да даже какой-нибудь милый, понимаете, волнистый попугайчик, кто может подлить масло в огонь?
5: Ну, например, приходит муж, а она ему неожиданно говорит, погуляй.
6: Да, с попугаем.
5: С собакой.
6: Или с, да.
5: С попугаем. Погуляй,
6: да.
5: С попугаем.
6: Да.
5: Ты давно не выгуливал попугая.
6: Да, и все, и понеслось, поехало. Все. Понимаете?
5: А муж,
6: да,
5: говорит, ты охренела, что ли?
6: Да.
5: Ну, резонно ведь.
6: Ну, вот уже мы и спрят скандал, а сразу же, понимаете, влетаем в скандал.
5: Вот оно что.
6: Конечно, конечно.
5: И какой выход вот в этой данной конкретной
6: прятать
5: ситуации?
6: Прятать животных.
5: Прятать?
6: Прятать животных.
5: Да. Прятать животных.
6: Если там, если с животными проблемы, если уже там дети, то прятать детей иногда надо.
5: К приходу мужа просто прятать.
6: Просто все рассовывать, по углам ничего нет, и нет ничего, да.
5: И вот, и вопроса нет, и нет
6: вопроса. Нет,
5: и
6: да.
5: Вот, как говорится, и все. И сразу тишина и мир. Вот это удивительная, да, удивительная, тонкая работа Клавдии Валентиновны Молзе,
6: да?
5: Психолога, нейротерапевта. Удивительная.
6: Да, потому что мы долго работали, и выяснили, что ничего не помогает. Понимаете, так, сяк, наперекосяк. Нет, только спрятать.
5: Детей животных,
6: да.
5: А вот если касается мусорного ведра, вынеси мусорное ведро, говорит она ему неожиданно, а он устал и с работы.
6: Так мусорное ведро уже давно спрятано, подождите.
5: Ах, вот оно что! Это касается всего.
6: Это касается всего, понимаете,
5: да. Бог ты мой. Но тогда, ведь получается что? Получается, что для того, чтобы сохранить семью,
6: да,
5: женщина должна все прятать.
6: Она все спрятать, понимаете? Нет,
5: а
6: вопрос,
5: муж, да, не должен, по сути, задавать вопрос, начинающий со слова «где».
6: Да, просто приходит муж с работы, и он начинает сразу искать. Понимаете, ему, во-первых, есть чем заняться.
5: Угу.
6: Он сначала ищет животных, потом ищет детей, потом ищет свой телефон, потом ищет... Ну все, вот надо искать все время, понимаете? Он
5: удивительно, как тонко,
6: понимаете,
5: и как
6: точно. Просто, и как просто.
5: Как
6: и это
5: просто.
6: Как, вот сейчас вот очень модная вот эта история с квестами там и так далее, да? Вот знаете, квест...
5: Да, конечно.
6: Да.
5: Конечно.
6: И муж все время пребывает, понимаете, в квесте.
5: Угу.
6: Постоянно квестовая вот эта вот история. Все время вот приключенческая.
5: Итак, мы приходим к выводу, что благодаря Клавдии Валентиновне Мозе, мы приходим к выводу, что семейная жизнь — это чертов квест.
6: Абсолютный квест, да.
5: И на этой высокой ноте мы делаем небольшую паузу, дорогие друзья.
7: Прыткость или верткость? Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя? Поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио.
2: 100 гнус! Вот что я хочу спросить, Алексей, да, Захарович. Скажите, что будет? Ну давайте, что? Алексей Захарович, что ж поправим. Алексей Захарович не вечен.
3: Ну, ладно, ладно. Ну, говорите уже. Да,
2: ну, что ж. Что будет, когда вас не станет? Как мы будем ходить в экспедиции? Мы не сможем разведать, ну, так сказать, геолого-разведка не сможет узнать, где у нас, как говорится, нефть, где у нас газ.
3: Понимаю.
2: Страна останется без нефти и газа.
3: Ну, в общем,
2: если
3: да.
2: Вы не, так сказать...
3: Да, да. Нет, если страна не знает, где нефть, где газ, ну, что это за страна, я вам скажу.
2: Ну, да? Я понимаю, что она, да, как бы знает предположительно, что где-то там.
3: Да.
2: Но там же гнус, туда не войдешь,
3: вот.
2: А вас нет.
3: Так вот, объясню, я есть.
2: Вот оно в чем.
3: Да. Опять же, это гимнастика. Пызева.
2: Вот оно что.
3: Конечно.
2: Удлиняет вашу
3: Удлиняет,
2: жизнь.
3: Конечно. Она,
2: ну, то есть у нас есть запас еще 50-70 лет точно.
3: 70-80, я бы сказал.
2: Вот так, да?
3: Да. От 80.
2: От 80.
3: Но если сам Пызев, конечно, еще будет жив.
2: А теперь давайте сейчас о другом. Я напомню, дорогие друзья, что у нас в гостях сегодня на Фоменко Фейк Радио Алексей Захарович.
3: Да ладно.
2: Нет. Да. Это человек удивительный, который, так сказать, умеет, я бы сказал, овладевать и бороться с таким страшным нашим явлением, как гнус,
3: да,
2: в тайге.
3: Да.
2: Значит, хочу спросить. Вот есть такая формулировка «стреножить гнуса». Как
3: вот
2: это?
3: Я довел это до совершенства.
2: Угу.
3: Как я стреноживаю гнуса?
2: Угу.
3: Это не то же самое, что стреножить коня. Понимаете?
2: Угу.
3: Как бы конь – это конь.
2: А гнус – это гнус.
3: Гнус – это гнус.
2: Угу.
3: Особенно неприятно, когда они пересекаются. А ведь гнус сосет и у коня.
2: Обалдеть.
3: Конечно, конечно. С этим я работаю отдельно, но это уже ветеринарные, как бы, вещи. Mm-hmm. Я и с ветеринарами провожу
2: беседы.
3: Скажите,
2: наших, так сказать, слушателей и зрителей интересует,
3: да,
2: хорошо ли оплачивается ваш труд?
3: Я вам скажу так. У меня есть сеть клиник, которая так и называется «Стоп-гнус».
2: Mm-hmm.
3: Я передаю свой опыт все-таки. Да, я не вечен, да, как
2: ну,
3: бы...
2: Ну, у меня такой вот вопрос. Да. А вы пробовали, так сказать, скажем, кровь вашу закачать, так сказать, в соседний организм?
3: Кровь?
2: Да.
3: Пробовал.
2: Ничего?
3: Ничего. Абсолютно.
2: Гнус не реагирует?
3: Гнус не реагирует никак.
2: На выделенную кровь?
3: На выделенную
2: кровь. То есть у вас что-то там совмещается с
3: чем-то? Я думаю, вы знаете, это на клеточном уровне.
2: И не дается, да?
3: Не
2: пока
3: дается.
2: Пока не дается, нашим ученым не удается.
3: Нет,
2: правильно,
3: нет,
2: я понимаю?
3: Нет. Именно отсюда и уникальность. Поэтому вы знаете, как это говорится, я на вес золота, вы понимаете, о чем речь? Это вот так вот. У вас что?
2: Меня вызывают как раз из геолого-разведочной экспедиции,
3: ага,
2: и спрашивают, каким образом подать заявку на ваше присутствие.
3: Ко мне записываются, естественно, где-то за полгода.
2: На сайте?
3: На сайте, конечно. А сайт stopgnus.a.
2: А, stopgnus.a.
3: Да, да, точка А.
2: Значит, мы вернемся все-таки к стреноживанию гнуса, потому что это важно.
3: Как стреноживается гнус? Значит, гнус сначала выманивается из чащи. Потому что он же гнус, его место обитания – это, прежде всего, чаща.
2: Mm-hmm.
3: Он там сидит, высиживает и пытается наброситься на все живое, поскольку он сосущий,
2: mm-hmm,
3: понимаете?
2: Так вот, кровососущий.
3: Кровососущий, mm-hmm, конечно. Ну, естественно, я же не говорю просто про сосущих отдельно. Mm-hmm. Именно кровососущий. Его надо выманить. А mm-hmm, выманить его можно на что? Выманить его можно на...
2: Другого гнуса.
3: Нет, на веточку можжевельника.
2: Вот оно
3: конечно.
2: Что.
3: Конечно.
2: Так примитивно.
3: Нет, потому что я сначала выдавливаю масло. Потому что ведь в каждом, вы знаете, дереве, в можжевельнике, в веточке можжевельника существует масла. И вот на эти масла, сука, он и идет. И после этого, как только я его выманиваю, я тут же и подсекаю. У меня есть специальный подсекатель.
2: И как бы истреноживаете?
3: Истреноживаю.
2: Удивительно.
3: Да. А стреноженный гнус уже не имеет никакого смысла. Вообще с ним можно даже купаться.
2: Вот оно что.
3: Да.
2: Значит, дорогие друзья, сегодня на Фоменко Фейк Радио у меня Влада Жульпацкого. В гостях Алевтин Захарович нет.
3: Да.
2: Спасибо вам огромное.
3: Конечно.
2: Проблемы гнуса, да,
3: да,
2: но
3: да,
2: они
3: да,
2: полностью, да, так сказать, нами раскрыты.
3: Абсолютно.
2: Мы понимаем, что Алевтин Захарович человек, рядом с которым гнус не может существовать даже.
3: Я вам больше скажу. Те, кто...
2: То есть так, существует, но не кусает.
3: Не кусает.
2: Существует, но не летает.
3: Не летает, да.
2: Существует, молчит, как говорится, в тряпочку.
3: В тряпочку.
2: Молчи, гнус, молчи.
3: Молчи, гнус, молчи. Это вторая будет книга, которую хочу выпустить. Да. Первая книга была, вы же знаете, «Железы».
2: Да,
3: нет.
2: Гнус, да. Да. Ну, огромное вам спасибо. Я знаю, что вас застать в столице нашей родины очень тяжело, трудно, да, потому что вы все время в экспедиции, вы все время там,
3: да.
2: Вы заботитесь о наших, так сказать, геологах, о наших месторождениях, работаете с вахтовиками. Низкий вам поклон. Желаю вам, чтобы радиус и диаметр вашего воздействия на гнуса увеличивался.
3: Спасибо.
2: Вот. Ну, а теперь, дорогие друзья, у нас музыка.
0: Стоп, гнус!
1: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Жужжал средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное, покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжала среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.
5: Алло, алло, алло, алло. Mic testing. What happened, Johnny?
6: मैं इतना बोका क्यों हूँ? मेरी girlfriend मुझे छोड़के भाग जाती है. कुछ नुस्खा बताइए.
5: तुम जब प्यार में बोका होके दिल का चोरी करेगा, तो यही होगा. You are बोका चोर. चालू करो. One.

0: You are Boca Chur.
1: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио.
2: 101.ру.
1: Кто следующий? Касса здоровья.
3: Да. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня...
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Сегодня у нас в гостях в программе «Касса здоровья», которая, как вы понимаете, посвящена здоровью, нашему здоровью, медицине. Сегодня у нас врач, заслуженный врач, врач-хирург, доктор медицинских наук, золотые руки хирургии, вот, и ее крепкий мозг, и острый глаз, как говорится. Вот это Жаков Виталий Витальевич.
4: Очень приятно.
3: Здравствуйте.
4: Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, про золотые руки заговорили, а я помню, как выступали девочки и мальчики, и они пришли нас поздравлять, и мне подарили грамоту. Мне все время дарят эту грамоту. И все. И они читали стихи, посвященные хирургии. Естественно, они... Удивительный текст. Ваш скальпель точен и остер.
3: Как удивительно. Да, скажите, пожалуйста, вот что я хочу спросить.
4: Да, да.
3: Но вы же впервые сейчас изобрели этот метод.
4: Да, я впервые.
3: Вмешательство без вмешательства.
4: Абсолютно.
3: Без вмешательства.
4: Абсолютно. Без вмешательства.
3: Хотите еще от этого?
4: Операция. Водички можно, да, водички.
3: Хотите, можете откашляться.
4: Нет, ничего.
3: Так.
4: Это удивительно.
3: Да. Это как это произошло? Во-первых, как это можно? Вмешательство без вмешательства? Вмешательство без...
4: Я не вторгаюсь. Вообще не вторгаюсь.
3: То
4: в
3: есть,
4: эти...
3: Но вы же были хирург.
4: Мама и папа.
3: Так.
4: Есть у каждого органа. Вот на чем это все зиждется. Я не вторгаюсь в саму природу этого явления.
3: Ну вот скажите мне, чтобы было понятно нашим слушателям.
4: Да,
3: скажите,
4: так вот, у каждого органа папа и мама. Вот возьмем аппендицит. Это простая вещь, кажется. А каждый раз, оп, вот такой раз, всего 15 минут занимает операция. Это очень быстро проходит. И я, не вторгаясь в эту природу, я намечаю только, я даю какие-то маячки. Я беру папу, беру маму и аккуратно их привожу к единому знаменателю.
3: А вот такой у меня вопрос.
4: Да.
3: Вот прям сразу возникает.
4: Да, вопрос. Пожалуйста.
3: А вы скажите, пожалуйста, вот вы не вмешиваясь.
4: Да.
3: Вы как-то неожиданно берете, не вмешиваясь, вмешиваете.
4: А, в этом смысле. Я сейчас запью. Смотрите, очень интересно. Я вам скажу. Это удивительный момент. Удивительно. Посмотрите. Каждый раз, когда я затрагиваю эти полости, я их как бы ощущаю, но я просто дую на пупок.
3: Да, ну вот скажите мне, значит, вот предположим, не дай бог, конечно, но вот нужна операция, срочная операция.
4: Да, пожалуйста.
3: Мы говорим аппендицит.
4: Да, пожалуйста.
3: И вы берете сейчас, не вмешиваясь.
4: Абсолютно.
3: То есть вы говорите о том, что сегодня есть мама и папа у каждого органа, правильно?
4: Естественно.
3: Хорошо. Во-первых, давайте так.
4: Да.
3: Вот орган аппендицит.
4: Да, пожалуйста.
3: Кто у него мама?
4: Мама?
3: Мама.
4: Пё. Мама у него пё.
3: Пё.
4: Да.
3: А папа?
4: Папа сэ. Да. Это вместе, как бы получается, пё сэ.
3: Пё сэ.
4: Да. Да. Очень просто. Очень просто.
3: Но неожиданно.
4: Для того,
3: чтобы...
4: Хорошо.
3: А, хорошо. Тогда вот есть печень.
4: Печень ар. Ар и квик.
3: Это мать и отец.
4: Мать и отец.
3: Мать, отец,
4: мать и отец. Мы же берем папа, мама, мать, отец. Это все просто. Простые вещи. 15 минут занимает операция.
3: И
4: всего.
3: Вы, так сказать, просто общаетесь конкретно с отцом.
4: Я общаюсь конкретно с отцом, с матерью. Я вижу, кто из них превалирует. Кто превалирует, отец или мать? Мать или отец? В каждом случае отдельно совершенно. Отдельно мать, отдельно отец. Потом и вместе к одному знаменателю. Хлоп, 15 минут идет всего. Пожалуйста, результат идеальный.
1: Кто следующий? Касса здоровья.
5: Сварные швы, хлёпанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно. Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота».
6: волнуйся.
7: Минутка поэзии.
8: Стихотворение Кузьмы Шелестяка «Разогретое сердце». Меня окликают туманы и прошлого странные сны. Я вижу большие поляны, качаясь на ветке сосны. Я белка, мне весело бегать. Я птичка, люблю полетать. Я бобр из-под белого снега. Люблю я деревья таскать.
7: Минутка поэзии.
9: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?
10: Без костюма.
3: В программе «Без костюма» на Фоменко Фейк Радио сегодня у нас робот Роберт. Мы подошли к самому главному. Мы выяснили, где и как можно оставить заявку на приобретение подобного робота девятого поколения. Ну, скажу еще, что Роберт сам нам это рассказал. Он относится к категории робот-гондон. Он занимается автоматическим удовлетворением женской половины человечества. Я вот что хочу у вас узнать. Если, например, некая домохозяйка приобрела в интернете робота Роберта девятого поколения, может ли она впоследствии отказаться от него?
11: Может. Дело в том, что она не захочет отказываться.
3: Ага, почему такая уверенность?
11: Настолько глубоко наше познание в интимной сфере.
3: Вот оно что. Скажите, а заявок много на эту серию роботов Робертов?
11: Сейчас идет перенасыщение заявками. Служба «Фактический вызов» еле справляется с заказами.
3: Потрясающе. Завод «Тяж-Ижмаш». Ну, что я могу сказать? Вы делаете благородное дело.
11: Мы спасаем женщин во всех смыслах.
3: Я вот что хочу сказать. В вашей программе, вашей роботизированной машине, у вас есть, ну, так сказать, такое там... Вы работаете по дому, зарабатываете деньги.
11: Конечно. Мы красим стены.
3: Ага. Ну, это вы конкретно.
11: Я конкретно крашу стены.
3: Или все роботы девятого поколения только лишь красят стены и занимаются интимными услугами?
11: Есть еще роботы, ухаживающие за цветами. Для этого нужно дополнительно финансировать программу.
3: То есть нужно, в принципе, просто заказать ее?
11: Можно заказать.
3: Скажите, вот какой у меня вопрос тогда возникает. Я просто хочу узнать, может быть, есть смысл, да, есть смысл сразу сделать такой перечень. Ну, например, я хочу, чтобы он у меня работал. Да, вот что, важный момент. Роберт девятого поколения, он ходит на работу, если он проживает в семье?
11: Он может ходить на работу по желанию.
3: Угу.
11: По желанию заказчика.
3: Ага.
11: Точнее, заказчицы.
3: А финансирование? Вот что, как робот Роберт финансирует семью, в которой он живет?
11: Робот Роберт красит стены.
3: А, это я уже слышал. Понятно.
11: Видите, как я перевел разговор?
3: Понятно. Как интересно с вами беседовать. Скажите, пожалуйста, ну, а какие, например, разнообразия, кроме интимной сферы, ждут наших приобретательниц робота Роберта?
11: Можно использовать ненужные детали, которые остаются на Тяж-Ижмаше.
3: Я просто хочу спросить, что еще делает? Ну, например, читаете ли вы книги вместе с девушками, с женщинами, в которых вы проживаете? Ходите ли вы с ними в кино, в театр?
11: Я понял ваш вопрос. Мы ходим в кино на последний ряд.
3: Так, в театр?
11: В театр на последний ряд, в кино на последний ряд и в цирк на самый последний.
3: До какого времени у вас уже план-график? Вы его планируете на год, на два?
11: 4 года.
3: На 4 года. День за днем все известно, что будет.
11: Моя железа рассчитана рассчитана на 4 года.
6: На 4 года. И после того, как 4 года проходит, вы, к большому сожалению или к счастью, покидаете семью, правильно?
11: Конечно.
6: Отлично. На этой высокой ноте мы остановимся и буквально через минуту вернемся к вам, дорогие друзья.
10: Без костюма!
12: Флора и фауна родной планеты.
13: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
10: 101.ru
12: Я не боюсь твоего, Джованни. Фоменко Фейк Радио.